0: показывающие, что достаточное потребление этих кислот довольно хорошо связано и с показателем IQ. Второй компонент – это витамин D. Он тоже необходим детям, потому что у них образуется скелет, растут кости.
1: Новые методические рекомендации вступают в силу с начала нового учебного года. Турция ограничивает коммерческое судоходство в Черном море по причине участившихся атак беспилотников, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Генеральное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направляющихся в Новороссийск, что в настоящее время оно не выдает транзитные разрешения на такие рейсы. Турецкие власти не объяснили причины введенных ограничений. Некоторые суда получили уведомление о распространении ограничений в направлении Украины, уточняется в материале. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
5: Глава 7. Незнакомец разоблачается. Незнакомец вошел в малый зал гостиницы «Телега и лошадь» около 4:30 утра и оставался там приблизительно до полудня. Шторы в комнате были спущены, дверь заперта, и после неудачи, постигшей Холла, никто не решался туда войти. Все это время незнакомец, очевидно, ничего не ел. 3 раза он звонил, 3-й раз очень долго и сердито, но никто не отвечал ему. «Ладно, я вам покажу, убирайтесь к черту», — говорила мистрис Холл. В это время стали доходить смутные слухи о ночном грабеже в доме священника, и оба события были сопоставлены. Холл в сопровождении Уоджерса отправился просить совета у члена городского магистрата, мистера Шеклфорса. Наверх подняться никто не решался. Чем занимался все это время незнакомец, неизвестно. Иногда он начинал быстро шагать из угла в угол. 2 раза из его комнаты был слышен взрыв ругательств, было слышно, рвали бумагу, колотили бутылки. Маленькая кучка встревоженных, сгоравших от любопытства людей, все возрастала. Пришла миссис Гекстер. К группе присоединилось несколько веселых молодых парней, щеголявших по случаю духового дня в черных пиджаках, купленных в магазине готового платья, и в белых пикейных галстуках. Эти парни задавали разные нелепые вопросы, а молодой Арчи Гаркер отличился еще больше. Он зашел во двор и старался заглянуть под опущенную штору. Видеть он ничего не мог, но притворился, что видел. К нему присоединился еще кое-кто из айпингской молодежи. В этот день погода выдалась на славу. Вдоль деревенской улицы расположились около 12 балаганов и тир для стрельбы, а на траве возле кузницы стояли 3 фургона шоколадно-желтого цвета. И несколько незнакомцев обоего пола в живописных костюмах устраивали приспособления для игры в кокосовые орехи. Мужчины были в синих куртках, а дамы в белых передниках и модных шляпах с большими перьями. Уайдер из «Красной Лани» и мистер Джаггерс, сапожник, торговавший также подержанными велосипедами, украшали дорогу национальными флагами и королевскими знаменами, которые оставались еще от празднования торжественного дня первого юбилея Виктории. А внутри, в искусственной темноте гостиной, куда проникал лишь один слабый луч солнечного света, незнакомец, вероятно, голодный и перепуганный, закутанный в свои неудобные жаркие бинты, глядел сквозь темные очки на бумагу, позвякивал маленькими грязными бутылочками и по временам неистово ругал шумевших за окном мальчишек. Видно, незнакомца не было, но слышно было превосходно. В углу у камина валялись осколки полудюжины разбитых бутылок, а воздух был пропитан едким запахом хлора. Так много мы знаем об этом, потому что тут присутствовали люди, все это слышавшие своими ушами, а затем и видевшие немало в комнате незнакомца. Около полудня незнакомец внезапно открыл дверь своей комнаты и остановился у порога, пристально глядя на трех или четырех человек, стоявших у барной стойки. «Мистерис Холл!» — позвал он. Кто-то робко вышел из комнаты позвать мистерис Холл. Через некоторое время мистерис Холл явилась, правда, несколько запыхавшись, но более высокомерная, чем когда-либо. Холл все еще не вернулся. Она обдумала наперед сцену и явилась с небольшим подносом в руках, на котором лежал неоплаченный счет. «Вы хотите уплатить по счету?» — спросила она. «Почему вы мне не подали завтрака? Почему вы не приготовили мне поесть и не отвечали на звонки? Вы что ж думаете, я могу жить без еды?» «А почему вы не уплатили мне по счету?» — ответила миссис Холл. «Вот что я бы желала знать. Еще три дня назад я говорил вам, что жду перевода. А я три дня назад говорила вам, не намерена я ждать никаких переводов. Вам вот завтрака чуть пришлось подождать, так вы ворчите. А мне ждать пять дней уплаты по счету — это каково?» Незнакомец кратко, но здорово выругался. «Ну-ну», — раздалось из-за прилавка. «Я была бы вам очень признательна, сударь, если бы вы оставили свои ругательства для себя», — сказала миссис Холл. Незнакомец замолчал и стоял, похожий более чем когда-либо на разгневанный водолазный шлем. Все бывшие около стойки чувствовали, что миссис Холл взяла верх, и это подтвердили последующие слова незнакомца. «Послушайте, голубушка», — начал он. «Я вам не голубушка», — прервала его миссис Холл. «Я сказал вам, что не получил еще перевода».
6: «Перевод, действительно», — сказала миссис Холл.
5: «Но в кармане у себя. Три дня назад вы мне сказали, что у вас едва ли наберется больше суверена мелочи. Ну, а теперь я нашел побольше».
6: «Ого!» — раздалось из-за прилавка.
5: «Хотела бы я знать, где это вы нашли деньги?» — сказала миссис Холл. Это замечание, по-видимому, сильно подействовало на незнакомца. Он топнул ногой и сказал: «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что я бы хотела знать, где вы нашли эти деньги», — повторила миссис Холл. «И прежде чем подавать вам новые счета, готовить завтраки или вообще что-нибудь для вас делать, я попросила бы вас разъяснить некоторые вещи, которые и я не понимаю, и никто другой не понимает, но которые всем надо понять. Я бы хотела знать, что вы там сделали наверху с моим креслом? Я бы хотела знать, как эта ваша комната оказалась пустой и как вы снова туда попали. Постояльцы, которые останавливаются в этом доме, входят и выходят через двери. Так уж принято. А вы пользуетесь другими путями, и я желаю знать, что это за пути. И еще желала бы я знать». Тут незнакомец внезапно поднял свои кулаки в перчатках, топнул ногой, крикнул «Стоп!» так свирепо, что миссис Холл моментально замолчал. «Вы не понимаете, — сказал он, — кто я и что я собой представляю? Ну так я покажу вам, клянусь Богом, я покажу вам!» При этих словах он растопырил пальцы, схватился за лицо, отнял руку, и на месте средней части лица зазияла черная яма. «Вот!» — сказал он, шагнул вперед, подал что-то миссис Холл. Она, не отводя глаз от его преобразившегося лица, машинально взяла протянутую ей вещь. Затем, рассмотрев, что это такое, громко вскрикнула, бросила на пол и попятилась назад. «Нос!» — ибо это был нос незнакомца.
6: Красный лоснящийся нос его покатился по полу с таким звуком, как будто это была пустая картонная коробка. Затем незнакомец снял очки, и все присутствующие остолбенели. Он снял шляпу и резкими движениями стал срывать с себя бакенбарды и бинты. Сначала они не поддавались его усилиям, и в это время всех озарила ужасная мысль. «О, Господи!» — раздался чей-то возглас. «Но вот бинты сорваны». То, что предстало взором присутствующих, превзошло всякое ожидание. Мистрис Холл стояла в ужасе, разинув рот, потом вскрикнула и побежала к двери. Все вскочили с мест, ждали рану, уродства, какого-нибудь осязаемого ужаса. И вдруг ничто. Бинты и парики полетели на прилавок, едва не задев стоявших там. Все кинулись вниз по лестнице, натыкаясь друг на друга. Произошло нечто действительно поразительное. Только что стоял человек с солидной фигурой, сильно жестикулировавший и произносивший отрывочные фразы в застегнутом доверху сюртуке. И вдруг ничто. Вдруг невидимое. На улице публика услыхала крики и шум. Взглянув на тот конец, увидели, как из гостиницы телега и лошадь стремительно выбегали обитатели. Увидели, как упала мистерис Холл и как мистер Тедди Генфри перескочил, чтобы не споткнуться об нее. Дальше услыхали страшные крики Милли. Привлеченная шумом в буфете, она внезапно вынырнула из кухни и появилась сзади безголового незнакомца. Крики эти внезапно прекратились. После этого все находившиеся на улице, продавец сладостей, владелец игры в кокосовые орехи и его помощник, хозяин качелей, маленькие мальчики и девочки, деревенские франты, старики в блузах и цыгане в фартуках, все побежали к трактиру. Не прошло и минуты, как у трактира образовалась толпа человек в 40. Толпа эта, быстро возраставшая, шумела и кричала, и расспрашивала, и восклицала, высказывала всевозможные предположения. Все хотели говорить одновременно, и получался хаос. Небольшая группа поддерживала мистрис Холл, которая находилась в состоянии полного упадка сил. Было полное смятение. Какой-то очевидец, стараясь всех перекричать, рассказывал невероятные вещи. «Оборотень! Чего он там натворил? Девушку ранил? А, девушку? Прямо на нее, с ножом, вот что!» «Нет, стойте, я расскажу! Я говорю вам без обиняков! Это человек без головы! Ерунда! Кто-нибудь фортили выкидывает!» «Как это он скинет бинты-то свои? Да как?» Стараясь заглянуть в открытую дверь, толпа образовала собой живой клин, верхушку которого ближе всего к входу составляли отъявленные смельчаки. Стал это он на минуту, и слышу я, как девушка вскрикнула, а он как обернется. Девка бежать, он за ней. Ну, каких-нибудь 10 секунд, и он уж назад. В одной руке нож, в другой каравай хлеба. Остановился, будто на что глядит. Это только что, вот, сию минуточку. Ну да, в эту самую дверь вошел. Говорю вам, головы у него совсем нету. Приди вы на минуточку, раньше вы бы и сами. В задней части толпы произошло какое-то смятение. Рассказчик остановился, чтобы дать дорогу небольшой процессии, которая с весьма решительным видом направлялась к дому. Во главе шел мистер Холл, очень красный и решительный. Далее мистер Бобби Джафферс, констебль, и, наконец, осторожный мистер Уоджерс. В руках у них было постановление об аресте незнакомца. Публика шумела, обсуждая события. «С головой он там или без головы?» — заявил мистер Джафферс. «Это мне все одно. Я получил приказ арестовать его, и приказ этот я исполню».
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
6: Мистер Холл двинулся по лестнице прямо к двери гостиной и нашел ее открытой. «Констебль!» — обратился он к Джефферсу. «Исполните ваш долг!» Джефферс вошел первый, за ним Холл и последним Оджерс. В неясном свете они увидали перед собой безголовую фигуру с обглоданным караваем хлеба в одной руке и с куском сыра в другой. Правая рука была в перчатке.
5: «Это он!» — сказал Холл. «Кого еще тут черт принес?» — раздалось сердитое восклицание из пространства над воротником фигуры. «Вы удивительно странное существо, сударь», — сказал Джефферс. «Но есть ли у вас голова или нету, это все равно. В приказе говорится о теле, а долг службы прежде всего».
6: «Не подходите!» — крикнула фигура и сделала несколько шагов назад. В одну секунду безголовый незнакомец бросил на пол хлеб и сыр, и мистер Холл едва успел убрать от него нож со стола. Незнакомец снял левую перчатку и бросил ее прямо в лицо Джефферсу. Еще секунда, и Джефферс, пробормотав вкратце содержание приказа об аресте, схватился одной рукой за кисть невидимой руки, а другой за невидимое горло. Тут он получил здоровый пинок в ногу, заставивший его вскрикнуть, но все же не выпустил незнакомца из рук. Холл подвинул вдоль стола ножку Оджерсу, который действовал, так сказать, в качестве понятого со стороны нападающих. Когда Джефферс и незнакомец, продолжая бороться и колотить друг друга, придвинулись к Оджерсу, он шагнул вперед. Во время борьбы им попался на дороге стул. Стул с треском полетел в сторону, и оба упали на пол. «Держите за ноги!» — сквозь зубы пробурчал Джефферс. Мистер Холл, стараясь исполнить эту инструкцию, получил сильный удар в грудь, на минуту ошеломивший его. А мистер Уоджерс, видя, что безголовый незнакомец очутился над Джефферсом и начал одолевать его, с ножом в руках отступил к двери, где столкнулся с мистером Гекстером и сиддербриджским извозчиком, спешившими на выручку представителя закона и порядка. В это самое время с полки упало 3 или 4 бутылочки, разбились и наполнили воздух едким запахом. «Сдаюсь!» — крикнул незнакомец, несмотря на то, что подмял под себя Джефферса. При этом он поднялся, тяжело дыша. Странная получилась фигура, без головы и без рук. Во время борьбы он стянул и правую перчатку. «Все равно ничего не выйдет», — прибавил он как бы прерывающимся от рыданий голосом. В высшей степени странно было слышать голос, исходивший из пустого, по-видимому, пространства. Но крестьяне из Сессекса, пожалуй, самый положительный народ в мире. Джефферс также поднялся и вынул пару наручников. Но тут он остановился, выпучив глаза от изумления. «Вот так штука!» — заявил он, смутно сознавая несообразность своего предприятия. «Черт возьми, ведь я не вижу, на что надевать наручники-то!» Незнакомец провел рукой по сюртуку, и пуговицы, к которым он прикасался пустым рукавом, каким-то чудом оказались расстегнутыми. Затем он что-то сказал по поводу своих ног и нагнулся. Казалось, что он возится со своими сапогами и чулками. «Постойте!» — воскликнул вдруг Гекстер. «Да ведь это совсем не человек! Тут только пустые одежды!» «Ну, смотрите, вы можете заглянуть внутрь воротника и белья! Я могу просунуть свою руку!» С этими словами он протянул руку, и тут будто наткнулся на что-то в воздухе и тотчас же с криком отдернул руку. «Я бы вас попросил держать свои пальцы подальше от моего глаза», раздались из воздуха слова, произнесенные очень резким тоном. «Дело в том, что я весь тут, с головой, руками и ногами и со всем прочим, но вышло так, что я невидимка. Это чертовски неприятно, но ничего не поделаешь. И все это не дает еще права каждому дураку в Айпинге тыкать в меня руками, не так ли?» Перед ними стоял, подбоченясь, костюм, весь расстегнутый и висящий свободно на невидимом теле. В комнату вошло еще несколько человек с улицы, стояли плечом к плечу. «Невидимка?» — сказал Гекстер, не обращая внимания на сердитый тон незнакомца. «Ну, слыхано ли что-нибудь подобное?» «Это, быть может, странно, но ведь преступного тут нет ничего. На каком основании на меня нападает полицейский?» «А это совсем другое дело», — сказал Джафферс. «Правда, увидеть вас при этом свете несколько трудно, но у меня есть приказ о вашем аресте, и приказ, как следует быть. Тут уж дело отнюдь не насчет невидимости, а насчет грабежа. Недалеко отсюда был ограблен дом и украдены деньги. Ну, некоторые обстоятельства указывают полнейший вздор», — воскликнул невидимка. «Надеюсь, что так, сударь, но я получил приказ». «Хорошо», — сказал незнакомец, — «я пойду с вами, я пойду, но без наручников». «Уж без этого нельзя», — сказал Джафферс. «Без наручников», — продолжал настаивать незнакомец. «Уж извините», — сказал Джафферс. Вдруг фигура нагнулась, и прежде чем кто-нибудь успел сообразить, что произошло, башмаки, чулки и брюки полетели под стол. Затем фигура выпрямилась и сбросил из себя сюртук. «Эй, стой, стой!» — крикнул Джафферс, вдруг смекнувший, в чем дело. Он сгреб жилетку, та стала сопротивляться. Затем оттуда выскочила рубашка, и, наконец, в руках у Джафферса остался только пустой жилет. «Держите его!» — крикнул Джафферс. «Он скинет с себя все и...» «Держи его!» — закричали все и бросились на мелькавшую в воздухе белую рубашку. Все, что осталось видимого от незнакомца. Рукав рубашки нанес Холлу в лицо сильный удар. Это остановило его решительную атаку и толкнуло его назад, прямо на Тутсума, Пономаря. Еще через минуту рубашка очутилась высоко в воздухе и там начала делать конвульсивные движения и хлопать около рук, как рубашка, которую скидывают через голову. Джафферс было вцепился в рубашку, но этим только помог снять ее. Нечто из воздуха ударило Джафферса прямо в рот. Он инстинктивно выхватил свою дубинку, изо всей силы взмахнул ею и угодил Тедди Генфрию прямо по макушке. «Берегись!» — кричали все, ударяя наугад по воздуху, чем попало и ни во что не попадая. «Держи его! Дверь, дверь закройте! Не давайте ему уйти! Я что-то поймал! Вот он!» В комнате стояло настоящее вавилонское столпотворение. Удары, казалось, сыпались на всех сразу. Сэнди Оджерс и всегда был сообразителен, а тут ум у него еще более прояснился от страшного удара в нос. Сэнди Оджерс отворил дверь и открыл путь к отступлению. Все тотчас же последовали за ним. В проходе у двери началась страшная давка. Удары продолжали сыпаться. У унитария Фипса оказался выбит передний зуб, а у Генфри было ранено ухо. Джафферс получил удар в нижнюю часть лица и, обернувшись, схватил нечто, что в сутолоке втерлось между ним и Гекстером и мешало им выйти. Джафферс успел нащупать мускулистую грудь, а еще через минуту вся масса борющихся возбужденных людей высыпала в сени. «Поймал!» — крикнул Джафферс, задыхаясь, и, кружась, стал продираться сквозь толпу, не переставая бороться со своим невидимым врагом. Лицо у него налилось кровью, жилы надулись. Окружающие бросались то направо, то налево, а эти необыкновенные борцы быстро подвигались к выходной двери и, наконец, волчком скатились по ступенькам входа в гостиницу. Джафферс крикнул придушенным голосом, не упуская, однако, врага из рук и усиленно работая коленом. Наконец он перевернулся
5: и тяжело грохнулся головой о песок. Только тут он разжал пальцы. Поднялись возбужденные крики «Держи его! Невидимка!» и так далее. Какой-то молодой человек из пришлых, имени его так и не удалось установить, кинулся, схватил что-то, но тут же выпустил из рук и упал на распростертое тело констебля. Посреди улицы какая-то женщина вскрикнула, как будто бы что-то пронеслось мимо нее. Какая-то собака, по всей видимости, от пинка, взвизгнула, завизжала и своим убежала во двор к Гекстеру. Этим закончился побег невидимки. Некоторое время толпа еще стояла изумленная и рассуждала руками. Затем всех охватила паника, и толпа рассеялась по городку, как осенние листья от ветра. Только у лестнички, ведущей в гостиницу, совершенно спокойно лежал Джефферс. Лицо у него было обращено кверху, колени согнуты. Глава восьмая. В пути. Восьмая глава необычайно кратка. В ней рассказывается, как Джиббинс, местный натуралист-любитель, лежал и почти засыпал на пустынном берегу. Джиббинсу казалось, что, по крайней мере, на 2 мили кругом нет ни живой души, как вдруг он услышал совсем тут, рядом, шаги какого-то человека, который кашлял, чихал и отчаянно ругался про себя. Джиббинс обернулся, но никого не увидел. И тем не менее голос раздавался вполне явственно. Невидимый человек продолжал ругаться очень отборными и разнообразными словами, что отличает культурных людей. Голос поднялся до самых высоких нот, потом стал тише и, наконец, совсем замер, удаляясь, как казалось Джиббинсу, по направлению к Аддердину. Еще раз послышалось сильное чихание, и потом все смолкло. Джиббинсу ничего не было известно об утренних событиях, но явление это до того поразило и смутило его, что все его философское спокойствие моментально исчезло. Он вскочил и со всей быстротой, на которую был способен, спустился с крутого холма к деревне.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
2: Глава 9. Мистер Томас Марвель. Чтобы получить представление о мистере Томасе Марвеле, вы должны вообразить себе человека с толстым дряблым лицом, с цилиндрическим носом, с влажным большим подвижным ртом и необыкновенно щетинистой бородой. Фигура его обнаруживала наклонность к полноте, которую еще более подчеркивали коротышки руки и ноги. Он носил подбитую мехом шелковую шляпу, а вместо пуговиц на самых ответственных местах туалета у мистера Марвеля красовались веревочки и сапожные шнурки, что обнаруживало в нем заядлого холостяка. Мистер Томас Марвель, свесив ногу в канаву, сидел у дороги, ведущей через дюны к Аддердину. Это происходило на расстоянии миль полутора от Айпинга. На ногах у мистера Марвеля не было ничего, если не считать носков неправильной ажурной работы. Большие пальцы ног, широкие с острыми концами, напоминали уши насторожившейся собаки. Не торопясь, он все делал не торопясь. Мистер Марвель рассматривал пару сапог, которые он собирался примерять. Это были очень крепкие сапоги. Таких ему давно уже не приходилось встречать, но они были слишком велики для него. Между тем, прежние сапоги его, вполне подходящие для сухой погоды, не годились для сырой, так как подошва их была слишком тонка. Мистер Томас Марвель терпеть не мог просторных сапог, но, с другой стороны, он не выносил также и сырости. Собственно говоря, окончательно он еще не выяснил, чего он больше не любит — широких сапог или сырости. Но день был такой хороший, да и выбора не было. Поэтому он поставил на землю все свои 4 сапога, расположив их в виде живописной группы, и стал ими любоваться. Но, глядя на них, вот здесь, в траве, среди цветов, он вдруг понял, что обе пары необычайно безобразны. Когда мистер Марвель услыхал позади себя голос, он не удивился немало. «Все-таки, как-никак, сапоги», — сказал голос. «Это благотворительские сапоги», — сказал мистер Томас Марвель, склонив голову на бок и с неудовольствием глядя на сапоги. «И я, черт возьми, не могу даже сказать, какая из этих пар самая отвратительная в мире». Сказал голос. «Я носил сапоги и похуже. Одним словом, мне приходилось обходиться и совсем без сапог. Но таких нагло безобразных, если позволите так выразиться, я никогда не носил. Я давно уже подыскиваю себе сапоги, особенно последние дни, потому что от прежних я прямо-таки болен. Крепки они достаточно, что и говорить, но для человека, который постоянно находится на ногах, сапоги приобретают особенное значение. И поверите ли вы, сколько я ни старался, во всей этой местности не мог достать никаких других сапог, кроме этих. Нет, вы только поглядите на них. А ведь, вообще-то говоря, в этой местности сапоги хорошие. А это уж моя судьба такая. Я забираю сапоги в этой местности уже 10 лет, а то и больше. И вот какие сапоги теперь приходится брать». «Это отвратительная местность», — сказал голос. «И народ здесь свинский». «Не правда ли?» — сказал мистер Томас Марвель. «Господи, ну и сапоги! Одни хуже других!» С этими словами он повернул голову через плечо, поглядеть на сапоги своего собеседника и сравнить их со своими. Но к величайшему изумлению, там, где он ожидал увидеть сапоги своего собеседника, не оказалось ни ног, ни обуви. Мистер Марвель повернулся в другую сторону, но и там не увидал ни ног, ни обуви. Он удивился еще больше. «Где же это вы?» — спросил мистер Томас Марвель через плечо, становясь на четвереньки. Перед ним расстилались широкие дюны с кустами вереска вдали. «Что же я, пьян, что ли?» — воскликнул мистер Томас Марвел. «Попритчилось это мне, что ли? Сам с собой я, что ли, разговаривал? Что за...» «Не пугайтесь», — сказал голос. «Чего это? Уж не вашего ли чьего вещания?» — сказал мистер Томас Марвел, быстро вскакивая на ноги. «Где же вы? Не пугайтесь, скажите на милость». «Не пугайтесь», — повторил голос. «Вот вы у меня так сейчас испугаетесь, дурак вы эткий», — воскликнул Томас Марвел. «Где же вы? Ну-ка, давайте я на вас положу свою метку». «Не в земле ли вы зарыты?» — спросил мистер Томас Марвел после некоторого промежутка. Ответа не последовало. Мистер Томас Марвел продолжал стоять без сапог и крайне пораженный. Куртка почти спадала у него с плеч. «Пи-ит!» — раздался вдали голос пеночки. «Что вы в самом деле дурачитесь?» — сказал мистер Томас Марвел. «Туда же! Пи-ит! Нашли время заниматься глупостями!» Дюны у него перед глазами были пусты. Ни на востоке, ни на западе, ни на севере, ни на юге, нигде никого. Дорога с небольшими канавками и белыми придорожными столбами гладко и пустынно бежала на север и на юг. В голубом небе ничего не было видно, кроме пеночки. «С нами крестная сила!» — воскликнул мистер Томас Марвел, снова натягивая на плечи куртку. «Все это водка проклятая! Мог бы и сразу сообразить!» «Это не водка», — сказал голос. «Соберитесь с духом и не пугайтесь!» «О-о-о!» — воскликнул мистер Марвел и побелел. «Это все водка», — повторяли неслышно его губы. Он остался стоять на месте, оглядываясь кругом и медленно поворачиваясь назад. «Я готов поклясться, что слышал голос», — прошептал он. «Конечно,

0: «Погодите же одну минуточку», — сказал голос убедительным тоном, дрожа от усилия сдержать себя. «Ну, ладно», — ответил мистер Марвель, испытывая странное ощущение, как будто кто-то коснулся пальцем его груди. «Вы думаете, что я просто плод вашего воображения? Что я воображение?»
1: «Ну, конечно. А то что же?» — ответил мистер Марвель, потирая затылок.
0: «Отлично», — сказал голос тоном облегчения. «В таком случае я стану кидать в вас камни до тех пор, пока вы не убедитесь в противном».
1: «Но где же вы?»
0: Голос не ответил ничего. Раздалось жужжание, и камень, по-видимому, пущенный из воздуха, пролетел на волосок от плеча мистера Марвеля. Мистер Марвель, обернувшись, увидел. Другой камень взлетел вверх и, описав дугу, повис на секунду в воздухе, а затем упал к его ногам почти с неуловимой быстротой. Мистер Марвель был до того поражен, что даже не пробовал увернуться. Но вот снова жужжание, камень ударился в босой палец Марвеля и рикошетом отскочил в канаву. Мистер Томас Марвель вскочил на ноги и громко завыл. Затем он кинулся бежать, но споткнулся о невидимое препятствие и, перекувырнувшись, очутился в сидячем положении. «Ну-с, что вы скажете теперь?» — спросил голос, и в то же время еще один камень, описав дугу, взлетел вверх и повис в воздухе над бродягой. «Воображение я или нет?» Мистер Марвель вместо ответа поднялся на ноги, но немедленно был снова брошен на землю. С минуту он лежал спокойно. «Если вы еще тут будете брыкаться, — сказал голос, — я стукну вас камнем в голову».
1: «Ну и штука, — сказал мистер Марвель.
0: Уселся и взял в руку раненый палец, не спуская глаз с камня. «Ничего не понимаю, — продолжал он. — Камни сами летят, камни разговаривают. Провались сквозь землю, сгинь, я сдаюсь». Камень упал.
1: «Это очень просто, — сказал голос. — Я невидимка».
0: «Это-то я знаю. Вы лучше еще что расскажите, — сказал мистер Марвель, с трудом переводя дух от боли. — Где вы скрываетесь? Как вам это удается? Вот чего я не знаю. Я побит».
1: «Я невидимка, вот и все. И это именно вы должны понять, — сказал голос. —
0: Да это всякий видит, что невидимка. И по этому поводу вам нечего, сударь, так чертовски волноваться. Ну, а теперь рассказывайте. Объясните-ка, как это вы там прячетесь?»
1: «Я невидимка. Вот в чем вся суть. И я хотел бы объяснить вам...»
0: «Но где же вы?» — прервал его мистер Марвель.
1: «Да тут же, в двух саженях от вас».
0: «Рассказывайте, я не слепой. Вы этак еще начнете уверять меня, что прозрачный воздух — это и есть вы. Но я вовсе не какой-нибудь невежественный бродяга».
1: «Да, я прозрачный воздух. Вы смотрите сквозь меня».
0: «Как? И ничего посолиднее в вас нету? Один только голос, способность болтать и ничего больше?»
1: «Я настоящее человеческое существо. Мне нужно питье, пища и платье. Но я невидимка, понимаете ли? Невидимка. Простая штука. Невидимка».
0: «Так вы, значит, похожи на настоящего человека?»
1: «Вполне».
0: «Ну-ка, или так, — сказал Марвель, — то дайте мне вашу руку. Тогда это, по крайней мере, будет больше похоже на...» «Батюшки! — воскликнул он, вдруг вскочив. — Да как здорово вы меня схватили!»
1: Свободными пальцами Марвель ощупал руку, которая уцепилась за кисть его собственной руки. Затем нерешительно провел по плечу незнакомца, потрогал мускулистую грудь и исследовал бородатое лицо. Лицо Марвеля было воплощенное изумление.
0: «Ну, конец, — сказал он. — Да ведь это почище петушиного боя. В высшей степени поразительно. И я могу видеть сквозь вас зайца хоть за милю. А от вас-то самих ни кусочка не видать, кроме, впрочем...» Тут Марвель стал внимательно исследовать пустое, по-видимому, пространство вокруг себя. А скажите вы...

0: «Не ели хлеба с сыром?» — спросил Марвель, не выпуская невидимой руки. «Правильно, ел. Эта пища еще не усвоена организмом».
1: «А-а-а», — сказал мистер Марвель, — «но это все же как-то странно.
0: Уверяю вас, все это и наполовину не так странно, как вам кажется».
1: «Для моих скромных требований это достаточно изумительно», — сказал мистер Томас Марвель. «Но как вы, однако, это устраиваете? И как вам, черт возьми, удается это сделать?»
0: «Это слишком длинная история. Да кроме того...»
1: «Повторяю,
0: все это меня прямо убивает», — сказал мистер Марвель. «А сейчас я хочу вам сказать вот что. Мне нужна помощь. Меня довели до этого. Я наткнулся на вас неожиданно. Я блуждал, обезумев от бешенства, голый и обессиленный. Я был недалек от убийства. И я увидел вас».
1: «Господи!» — воскликнул мистер Марвель.
0: «Я подошел к вам сзади. Сначала не решался подойти и пошел было дальше».
1: Лицо мистера Марвеля было очень красноречиво.
0: «Наконец я остановился. Вот!» — подумал я, — такой же отверженный, как и я. «Вот человек, который мне нужен. И я вернулся и направился к вам, и...»
1: «Господи!» — воскликнул мистер Марвель. «У меня прям голова идет кругом. Позвольте спросить, как же это так? И какая вам нужна помощь, невидимый?»
0: «Я хочу, чтобы вы помогли мне достать одежду и кров, и еще кое-что. Всего этого у меня уже нет давно. Если же вы не хотите, так ладно. Но вы поможете мне. Вы должны помочь мне».
1: «Постойте-ка», — сказал мистер Марвель. «У меня ум за разум зашел. Вы меня больше не сбивайте с панталыку. Мне надо прийти в себя. Ведь вы почти сломали мне палец на ноге. Все это так нелепо. Пустой берег, пустое небо. На много миль кругом ничего не видать, кроме лона природы. И вдруг голос. Голос с неба. И камни, и кулак. Господи!»
0: «Ну ничего, возьмите себя в руки», — сказал голос. «Вы должны исполнить то, что я вам прикажу».
1: Мистер Марвель надул щеки, а глаза его стали круглыми.
0: «Я остановил свой выбор на вас», — сказал голос. «Вы единственный, если не считать тех нескольких дураков из деревни, который знает, что существует невидимый человек. Вы должны мне помочь. Помогите мне, и я сделаю для вас великие дела. В руках невидимого человека большая сила».
1: Он остановился на минуту и сильно чихнул. «Но если вы меня выдадите, — продолжал он, — если вы не сделаете того, что я вам прикажу, то...» Он замолчал и легонько похлопал мистера Марвеля по плечу. Мистер Марвель при этом прикосновении взвыл от ужаса.
0: «Я вовсе не желаю выдавать вас, — сказал он, отодвигаясь от пальцев невидимки. — И вы не должны так думать, если только вы думали. Все, чего я хочу, — это помочь вам. Скажите только, что мне сделать. Да, Господи, все, что пожелаете, с величайшим удовольствием».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
1: Глава 10. Мистер Марвель в Айпинге. После того, как первоначальная паника несколько улеглась, жители Айпинга вновь получили способность рассуждать. Скептицизм внезапно поднял голову. Правда, скептицизм этот был несколько нервный, не совсем уверенный в своей прочности, но все же это был скептицизм. Ведь совсем не верить в существование невидимки было куда проще. А тех, кто видел, как он рассеялся в воздухе или почувствовал на себе силу его кулаков, можно было перечислить по пальцам. К тому же из этих очевидцев мистер Уоджерс отсутствовал. Он заперся у себя в доме и никого не впускал к себе. А Джефферс лежал оглушенный в гостинице «Телега и лошадь». Великие необычайные идеи, выходящие за пределы опыта, часто влияют на людей меньше, чем незначительные, но зато более осязательные соображения. Айпинг был весело разукрашен флагами, а жители нарядились в праздничные одежды. Месяц или больше ждали духового дня. Вот почему даже те, кто верил в существование невидимки, начали понемножку развлекаться, а насчет невидимки утешали себя предположением, авось он где-нибудь далеко. Что же касается скептиков, то для них невидимка превратился уже просто в шутку. Впрочем, вся вообще публика, и верившие в невидимку, и скептики проявляли удивительную общительность весь этот день. На Гайсманском лугу весело красовалась палатка. В палатке мистерис Бентинг и другие дамы приготовляли чай, а в это время на лугу дети из воскресной школы бегали в запуски и играли в разные игры под шумным руководством священника и барышень Кэс и Зекбет. Правда, в воздухе носилось какое-то легкое беспокойство, но публика была настолько благоразумна, что скрывала свои фантастические страхи. На деревенском лугу между столбами была наклонно натянута веревка, по которой, держась за ручку блока, можно было стремглав пролететь вниз и мягко стукнуться в мешок на противоположном конце веревки. Это развлечение очень пришлось по вкусу молодежи. Впрочем, не меньшим расположением пользовались и качели. Было тут и гулянье, и паровой орган, прикрепленный к небольшому катающемуся креслу и наполнявший воздух резким запахом нефти и не менее резкой музыкой. Члены клуба, бывшие утром в церкви, щеголяли своими пестрыми значками, а некоторые, повеселее настроенные молодые люди, разукрасили яркими лентами и свои шляпы. Старый Флетчер, у которого представления о праздничном отдыхе были несколько суровые, стоял на доске, положенной на двух стульях. Это можно было видеть сквозь жасмин у окошка Флетчера или через дверь, как кому больше нравилось, и белил потолок своей передней комнаты. Около 4 часов в Вайпинге появился какой-то незнакомец, пришедший со стороны дюн. Это был небольшого роста толстый человек в чрезвычайно потрепанной шляпе. Он, по-видимому, сильно запыхался. Щеки он то втягивал, то надувал. Его покрытое пятнами лицо выражало страх, и двигался он, хотя довольно быстро, но как-то неохотно. Он завернул за угол церкви и направился к гостинице «Телега и лошадь». Между прочим, на вновь прибывшего обратил внимание и старый Флетчер. Необыкновенно взволнованный вид незнакомца так поразил его, что он остановился и стал глядеть во все глаза, а в это время разведенная известка преспокойно текла по кисти прямо в рукав его сюртука. Незнакомец, по рассказу хозяина тира, как будто разговаривал сам с собой. То же самое заметил и мистер Гекстер. По его словам, незнакомец остановился у входа в гостиницу и, по-видимому, долго колебался, прежде чем войти внутрь. Наконец он поднялся по лестнице, повернул, это мистер Гекстер успел заметить, налево и открыл дверь в гостиную. Мистер Гекстер услыхал голоса изнутри комнаты, а также оклик из-за прилавка. Незнакомцу говорили, что он не туда попал. «Эта комната занята!» — крикнул Холл. Незнакомец закрыл дверь и вошел в буфет. Через несколько минут он снова появился, вытирая губы рукой с видом спокойного удовлетворения, что, впрочем, Гекстеру показалось напускным. В течение некоторого времени незнакомец стоял на одном месте, озираясь кругом. Затем мистер Гекстер увидел, как он направился крадущейся походкой к калитке двора, на которой выходило окно из гостиной. После некоторого колебания незнакомец прислонился к одному из столбов калитки, вынул короткую глиняную трубку и стал набивать ее табаком. Набивал, а руки у него так и дрожали. Наконец он неловко зажег трубку, скрестил руки и начал курить. Так лениво, как будто. Но быстрые взгляды, которые он то и дело бросал в сторону двора, говорили, что тут дело нечисто. Все это мистер Гекстер видел из-за жестянок, стоявших в окне табачной лавочки. Странное поведение незнакомца заставило Гектора продолжать наблюдение. Вдруг незнакомец порывисто поднялся, сунул трубку в карман и исчез во дворе. Тут мистер Гекстер, поняв, что у него на глазах совершается грабеж, выскочил из-за прилавка и выбежал на улицу перехватить вора. В это время снова показался и мистер Марвель со сбитой на бок шапкой, держа в одной руке большой узел, завернутый в синюю скатерть, а в другой — три книги, связанные вместе, как оказалось впоследствии, подтяжками священника. Увидев Гекстера, он как-то глубоко вздохнул и, круто повернув налево, бросился бежать. «Держи вора!» — крикнул Гекстер и пустился вдогонку. Последующие впечатления мистера Гекстера были сильны, но кратки. Он видел, как вор бежал прямо перед ним, потом быстро обогнул церковь и по дороге к дюнам. Он запомнил, пронеслись мимо деревенские флаги и увеселения, и только одна другая голова обернулись и поглядели вслед. «Держите вора!» — снова закричал Гекстер, мужественно продолжая преследование. Но не успел он сделать и 10 шагов, как был схвачен каким-то таинственным образом за грудь. В ту же секунду он перестал бежать и с необычайной быстротой полетел по воздуху. Не успел он опомниться, как уже лежал на земле. Весь мир превратился в его глазах в миллион вертящихся искр, и дальнейшие события перестали его интересовать.
3: Мы читали главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Бринев. Рассказ «Убийца». Читает Александр Котов.
1: 2 недели мучил грипп. В четверг утром Петька сунул ноги в туфли и впервые прошелся по комнате. Подойдя к окну, он крикнул: «Тетя Саша! Почему снег идет? Гадость какая! Где же весна?» Вдруг Петька уставился в одну точку на стене и закричал дико, восторженно: «Тетечка! Тетя! Скорей! Скорей!» В комнату вбежала испуганная тетка. «Чего орешь?» «Муха, тетечка, муха! Ей-богу, первая муха! Вот, на стене, гляди! Тьфу, шальной! Скажи Варе, чтобы не смело выгонять муху. Это моя муха! Она делает весну! Отвяжись, озорной, кому нужна твоя муха? Чего готовить тебе сегодня?» Петька расставил ноги и потер лоб. «Нажать полное блюдо котлет и поставьте мне на стол. Я буду их есть целый день, как пирожные. Надо ж поправляться. Я кожа до кости». «Ладно, поправишься. А еще чего?» «Манной каши на молоке побольше, крутой, чтобы ножом резать. Есть буду с вишневым вареньем. А суп к черту!» Тетка ушла. Весь день Петька ел котлеты и манную кашу с вареньем. Съест котлету, подойдет к зеркалу и смотрит, толстеют ли щеки. «На кашку надо налегать, на кашку!» Так увлекся едой, что и про муху забыл. Встал Петька ночью. Уже светало. Подошел к столу. Глядь, а на манной каше сидит муха, каплю вишневую сосет. Рассвирепел Петька. «Ах ты, гадина! Еду мою запачкала!» Прицелился, взмахнул рукой. «Есть муха!» Раздавил. Меж пальцами мокро стало. С отвращением вымыл руки. С мылом. Подошел к окну. Небо синее, как на Украине. Солнечный день будет. Радостно подумал Петька и вдруг вспомнил. А муха-то весенняя была, первая. Как я ее! Эх, сволочь! Петька лег, молчал, не ел, выгнал тетку. А когда пришла его любимица Варя, он сказал ей мрачно: «Варя, не выходи за меня замуж. Я убийца».
0: Мы читали рассказ Николая Бринева «Убийца».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Ивановка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Село освободили бойцы 126-го мотострелкового полка. Кроме того, российские войска сбили 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и более 800 украинских беспилотников. Также они поразили логистический центр противника, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 157 районах. Добавили в оборонном ведомстве. Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по обновленной программе. Изменения направлены на укрепление системы образования, сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Так, общество знания будут изучать с 9 по 11 класс, при этом количество часов на историю увеличится. Вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января следующего года, а 6 и 7 классы с 1 сентября. В отдельных школах с начала учебного года начнут оценивать поведение учеников по трехуровневой системе – образцовое, допустимое и недопустимое. Завоевать золото в синхронных прыжках в воду удалось без тревоги, рассказал российский спортсмен Руслан Терновой. Именно он привез первое место, заняв его вместе с коллегой Никитом Шлейхером. Спортсмены вместе с другими прыгунами вернулись в Москву после участия в чемпионате Европы в Париже. Подробности Руслан Терновой рассказал в комментарии изданию «Известия».
2: Провелось спокойно, да? У нас Никита очень опытный спортсмен. Он уже какая уже по счету?
3: Восьмая Европа.
2: Поэтому в целом не было какой-то тревожности, нервного состояния. Ну да, чуть-чуть волновались, это нормально. Там по ходу соревнований, может быть, чуть-чуть переговаривались. Все было абсолютно нормально.
1: Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Сейчас в активе команды 13 наград, 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Соединенные Штаты добились от Украины обещания не атаковать гражданские суда и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Эти объекты не связаны с военной логистикой России. Речь идет о танкерах, которые важны для экспорта казахстанской нефти. По данным агентства Bloomberg, Украина заявила, что не будет бить по гражданскому флоту и нефтяным терминалам КТК в Черном море. Этот шаг воспринимается как знак доброй воли в ответ на беспокойство Соединенных Штатов по причине роста цен на энергоносители, пишет агентство. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-57. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Замечательно, что у Ануфрия Великого почти всегда служил священник наемный. Между тем, как было достаточно и своих придворных. По всему вероятию, здесь действовала какая-либо особая набожная мысль относительно здоровья детей, из которых царевич Иван и царевна Софья часто недомогали. Августа 3-го царица с своими царскими чадами идет молиться в Ивановский монастырь да к Василию Блаженному, раздавая милостыню 4 рубля, 11 алтын, 4 деньги. 19 августа царица идет на богомолье в Новодевичий монастырь и раздает там и по дороге за здравную милостыню 10 рублей, 7 алтын, 4 деньги. Между тем царица уже беременна, царевную Татьяну. В сентябре 21-26 она совершает вместе с царем обычный поход к Сергию Чудотворцу. В ноябре 13-22 также вместе с царем выезжает в село Рубцово, где 18 числа в церкви Покрова слушает обедню с молебном и раздает 43 человекам нищим по гривне. Декабря 4 идет молиться с своими государскими чады в Ивановской и в Знаменские монастыри. Декабря 15 идет молиться к Спасу на Новое, поминаючи родителей. 20 декабря идет молиться к Николе Явленному на Арбат. 5 января 1636 года последовало рождение царевны Татьяны. После 6 недель царица совершает обычные выходные на Масленице в Успенский собор 24 февраля, в монастыри Вознесенский и к Спасу на Новое прощаться с родителями. 16 марта, накануне именин царевича Алексея, молится в Алексеевском монастыре и раздает за здравные милостыни рубль 22 алтына 4 деньги. В самый праздник раздает 2 рубля 20 алтын. На другой день, 18 марта, 7 рублей 12 алтын 4 деньги. Мая 5 идет молиться к Николе, да к зачатию в Китай-городе в углу, и раздает за здравные милостыни 2 рубля 15 алтын 2 деньги. В Николин день, 9 мая, снова молится в том же храме и раздает милостыни 2 рубля 4 алтына 2 деньги. Мая 24-го празднует Никите Переяславскому. 20 июня скончалась маленькая царевна Софья. Во все сорочины каждый день царица раздавала по ней милостыню напоминовения. Осенью сентября 21-29 царица вместе с царем путешествует по обыкновению к Троице. Затем, будучи уже беременную, в ноябре 2-19 едет вместе с царем к Николиному Грешу. На возвратном пути молится у родителей в Новоспасском монастыре и в Рубцове у Покрова. Проездом подает в Андроньевский монастырь проезжие милостыни на молебен 3 рубля. Вероятно, по случаю трудного плодоношения, почти накануне родин, 5 февраля 1637 года, в Екатерининской церкви у Ануфрия Великого, сохранителя от скоропостижной смерти, служат обедню. 9 февраля Бог дает царицу Евдокию, которая на другой день, 10 числа, скончалась. Марта 3 царица посылает в Калугу, в монастырь святого Лаврентия, на церковное строение 50 рублей, да к Николе Гостонскому в Белевский уезд колокол в 89 рублей. После 6 недель, марта 26-го, выходит молиться в Успенский собор. Накануне именин царевны Ирины, мая 4-го, молится в Новодевичьем монастыре. Мая 9-го в Чудове монастыре. 11-го опять в Новодевичьем и в Алексеевском монастырях. В последнем также находился храм Зачатия. 23-30 мая путешествует в Рубцово, где 28 числа слушает обедню с молебном у царевича Дмитрия. Осенью сентября 21-го царица идет к Троице вместе с царем, а 30 числа вместе же в село Покровское, вероятно, праздновать Покрову, 1 октября, где и остается по 8 число того же месяца. Через месяц, ноября 4-13, опять вместе с царем царица снова путешествует к Троице, что прямо уже показывает, что это был поход по обещанию. Надо заметить, что в это время ждали на Москву нашествия крымского хана и укрепляли город. Но и в семье было не совсем благополучно. Болел младший царевич Иван. Царица еще 3 ноября служила молебен Иоанну Белоградскому, тезоименитому его ангелу, в честь которого устроен был и особый престол у Спаса против царевичевых хором. 17 января 1638 года совершается служба у Ануфрия Великого, наемным священником, что свидетельствует, что царевич был очень нездоров. 13 марта царица посылает в Суздаль к Вавиле затворнику паникадила в 10 рублей, а мая 24-го туда же 3 колокола ценою во 109 рублей 20 алтын. В том же марте, 20 числа, посылает служить молебны к Ивану Предтече в монастырь 2 рубля, к пятнице на рву полтину. Мая 12-го посылает в Псков к Богородице в Печорский монастырь за святыней, то есть за святою водою и просфорою. 20 мая посылает снять список с чудотворной иконой Казанской Богоматери в Вязниковскую слободку Владимирского уезду Ярополческой волости. Августа 9-го и потом 11-го опять совершается служба у Ануфрия Великого. 28 числа идет молиться в Рубцово к Покрову. 29-го молится там у Николы. 31-го раздает заздравную милостыню.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
4: 10 сентября снова совершается служба у Ануфрия Великого. Есть известие, что с этого времени царица стала недомогать и быть и печально. Она была уже беременна. Молебны Ануфрию Великому, указывая на опасную болезнь детей, могут также указывать и на печальное состояние мыслей царицы. Быть может, по случаю ее болезни не состоялся в свое время и обычный сентябрьский поход к Троице. Она пошла туда на богомолье октября 4-го вместе с царем и без сомнения по обещанию. От Троицы они ездили молиться в Переяславль-Залесский в Никитский монастырь к чудотворцу Никите Столпнику, а оттуда заезжали в Александрову слободу. В этом богомольном походе прошел весь месяц. Царица возвратилась в Москву 30 числа. О зимних выходах царицы сведения наши скудны. Знаем только, что ее постигло вскоре великое горе. 10 января 1639 года царевич Иван скончался. Между тем, еще в половине ноября во дворце между мастерицами открылось ведовское дело, по которому обнаружилось, что над царицею колдовали, сыпали на ее след ведовской рубашечный пепел, о чем подробности мы помещаем ниже. Дело это в то время и особенно для беременной царицы имело самое прискорбное значение. Мы уже говорили, что колдовство, порча были невыразимым страшилищем для царской семьи. Очень естественно, что розыски о ведовстве мастериц не прошли без влияния на состояние здоровья царицы. 14 марта она родила царевича Василия, больного, который 25 марта скончался. Потеря двух сыновей была действительно несказанным горем и для матери, и для отца, лишившегося двух наследников своего царствующего дома. С этой поры, по свидетельству упомянутого розыскного дела о ведовстве, царица была перед прежним скорбна, и меж их государей в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему. Еще накануне смерти царевича, марта 23-го, царица посылала служить молебные за многолетное здоровье всей своей семьи к Покрову, что на Рву, 2 рубля. Да в его пределы, к Василию Блаженному и Ивану Милостивому, а также к великомученице Поросковее и Пятнице по рублю. Такие молебны за государское многолетное здоровье время от времени возобновлялись в течение всего этого года. Августа 16-го царица посылала на молебны в Знаменский монастырь, что на Государеве Старом дворе 3 рубля, в Ивановский монастырь 2 рубля, к Никите Мученику за Яузу рубль, к Пятнице Марковской полтину. Декабря 23-го она посылает снова на молебные в Знаменский и Ивановский монастыри и к Василию Блаженному по рублю, к Пятнице Марковской полтину. Между тем, в сентябре царица совершает обычный поход в Сергиев монастырь вместе с супругом-царем. С этого года и до своей кончины царица оставалась бесчадную и, как видно, постоянно недомогала. В 1640 году 8 марта она вместе с государем ходила молиться к Троице по особому обещанию, ибо поход был предпринят не в обычное время. Затем в остальное время к кроме обычных повседневных и праздничных выходов, царица нередко служит молебны за свое здоровье или посылает деньги служить за здравные же молебны и по временам раздает за здравную милостыню. 19 августа посылает в Ивановский монастырь попам на молебен за государское многолетное здоровье полтину. Сентября 14-го в Воздвиженский монастырь за свое многолетное здоровье на молебен 2 рубля. Сентября 20-26 в Коломенском по случаю новоселья в новых хоромах раздает милостыни больше 10 рублей. Сентября 25-го спасскому протопопу на Синях дает на молебен за свое здоровье 2 рубля. Октября 5-го царевны Анна и Татьяна слушают также обедню и молебен за свое здоровье в Екатерининской церкви, а царевна Ирина посылает служить молебен за многолетное здоровье к Покрову на Покровку, да подает в богадельне на Покровку и на Тверскую и в тюрьмы всего 2 рубля. Октября 10-го царица посылает на молебен к Богородице Адигитрии в Вознесенский монастырь 2 рубля. В 1641 году, августа 7-го, приказывает купить шубу баранью, 40 алтын, нищему старцу Иошке Артемьеву, который лежит под переходами на Никольском Кремлевском мосту. 13 ноября тому же Леженке царевна Ирина жалует на шапку 6 алтын 4 деньги. Декабря 28-го царица посылает на молебен в Тихвин монастырь к Пречистой Богородице. Октября 6-го царица жалует полтину к Лаврентию Чудотворцу в Калугу и рубль в Мещовск в Егорьевский монастырь на панихиды. Георгиев Мещовский монастырь царица Евдокия Стрешневых устраивала по родителям ее, кои в том монастыре погребены, дед ее родной Степан Андреевич, да прадед Андрей Васильевич и прочие ее родители Стрешневы. В том монастыре были построены две церкви каменные, соборная во имя Рождества Богородицы, да теплая во имя Страстотерпца Георгия в двух этажах. В июле 1691 года игумен Серафим с братью, припоминая царям о строительнице монастыря, их бабушке, просили на этом основании пожаловать им из царской казны за их скудостью лампады, паникадила, покровы, воздухи и другую утварь в верхнюю теплую церковь святого Георгия. В 1642 году, февраля 8-го, жалует за свое здоровье рубль затворнику Никону в Троице-Сергиевом монастыре. 12 февраля слушает молебны на Синях у Спаса и Рождества Богородицы и к Спасу дает на свечи гривну. 22 числа раздает милостыни 6 рублей. Мая 10 слушает обедню и молебен у Никиты Столпника в пределе у Рождества Богородицы на Синях и за свое здоровье на молебен жалует 3 алтына 2 деньги. В летние месяцы служат в верховых церквах нередко молебны также за свое здоровье. Августа 20-го посылает на молебен за свое здоровье к Николе Зарайскому. Сентября 18-го идет молиться к Спасу на Новое и раздает милостыню за свое здоровье. Сентября 26-го подает уродивой старице Ивановского монастыря Анне 16 алтын 4 деньги. Октября 1-го, на праздник Покрова, в своих хоромах поить и кормить нищих и всяких бедных людей и раздает им милостыни по рукам 3 рубля. Раздавал стольник Василий Голохвастов. Тогда же служит молебны в Успенском соборе, в Вознесенском и Чудовом монастырях и у Спаса на Синях. Октября 14-го идет молиться к Николину Угрешу. В 1643 году, марта 17-го, для ангела царевича Алексея раздает милостыни 10 рублей. Мая 5-го на ангел царевны Ирины раздает милостыни тоже 10 рублей и жалует старцам Чудова монастыря, больничному, хлебенному, на чернецкое платье по рублю. Июля 25-го для ангела царевны Анны раздает милостыни 10 рублей. Сентября 5-го из Калуги Лаврентьева монастыря вережнику старцу Макарию жалуют на шубу 1,5 рубля, да и мужа на милостыню 1/2. Сентября 10-го идет в Покровское. 11 сентября идет молиться в Ивановской и в Даниловской монастыри и раздает там милостыню для многолетного здоровья. Сентября 21 и по 14 октября идет вместе с царем молиться к Троице, также в Александрову Слободу, в село Клины, в Юрьев-Подольский. Ноября 24 на праздник великомученицы Екатерины раздает милостыни 7 рублей. В 1644 году марта 1 на свой ангел раздает милостыни 13 рублей 32 алтына 4 деньги. Марта 17 на ангел царевича Алексея раздает милостыни 5 рублей 3 алтына 4 деньги. Мая 5 на ангел царевны Ирины, июля 25 на ангел царевны Анны по 10 рублей. Мая 20-го жалуют 1/2 крестовому попу думного дьяка Михаила Данилова для того, что он, поп, приносил вверх образ Богородицы для молебства. Июля 29-го идет молиться к Троице и подает к Николе Великорецкому на молебен 8 алтын. Августа 29-го посылает в Коломенское к усекновению главы Иоанна Предтечи на молебен 1/2. Сентября 27-го в Старом Никольском монастыре, что за иконным рядом, служит молебен за государево здоровье и жалует игумену 3 алтына 2 деньги и так далее.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
4: В 1645 году, июля 13-го, царь Михаил скончался. Недолго пережила его и царица Евдокия. Она скончалась с небольшим через месяц, 18 августа. Из числа оставшихся после царицы и ее чину дворовых боярынь княгиня Марья Хазанская сослана с Москвы, а Портамоя, прачка Пелагея Давыдова, сослана в Сибирь, быть может, по случаю каких-либо непорядков, происшедших при кончине царицы. Повседневные богомольные выходы царицы в верховые церкви были совершаемы запросто, без особой официальной обстановки, с какой почти всегда выходил сам государь, сопровождаемый обыкновенно приезжавшими для присутствия в Думе боярами и другими чинами, которые обязаны бывали являться во дворец каждый день. Царицу в таких выходах сопровождали только ее комнатные люди, ближайшие дворовые боярыни, крайчие, казначея, 2-3 верховые боярыни и столько же постельниц, носивших подножие, рот ковра и другие необходимые при выходе вещи. Праздничные выходы совершались, разумеется, торжественнее, с большим числом дворовых людей, а также и в сопровождении приезжих боярынь, а, быть может, и всего комнатного чина. Без сомнения, при этом соблюдался и какой-либо церемониальный порядок шествия. Младшие чины, девицы-боярышни, постельницы шли впереди попарно, старшие позади. По всему вероятию, и здесь чин выхода придерживался подобных же порядков, какие были в обычае на половине государя. Любопытные изображения таких пеших царицыных выходов сохранены в рисунках к путешествию Мейерберга, с которых снимки мы помещаем в конце книги. Первый рисунок показывает, по словам Мейерберга, каким образом царица по сокрытой галерее из дворца ежедневно шествует в женский монастырь Вознесения Господня для слушания там молитвы, панихиды в память умершего. Пред нею несут в серебряном позолоченном сосуде смесь, называемую кутья, состоящую из меду, пшеницы, смоквы и сахару, которую ставят на могилу для искупления грехов. Потом сие кушанье предоставляется священникам и церковнослужителям. Впереди идет боярыня с кутьёю, за нею крайчая, потом четыре девицы-боярышни со слопными восковыми свечами для освещения пути. За ними сама царица с посохом в руке в сопровождении двух боярышен, из которых одна несет на царицу круглый солнечник, зонт. Шествие заключает дворовая боярыня. Свечи были носимы только зимою, когда выход совершался ранним утром или вечером. В иных случаях зажигали и носили по шести и более свеч, вероятно, в соответствии более значительного для молитвы дня. Солнечник выносился в обыкновенные воскресные и праздничные дни, но употреблялся ли он, собственно, для защиты от солнца или выносился только для большого парада, неизвестно. Должно думать, что он служил и вообще для украшения обстановки выхода. В большие праздники царица выходила в царском наряде, то есть в короне, а царевны в венцах, под большим солнечником вроде балдахина, который поддерживали по углам засохи или рукояти четыре боярышни. Такое шествие изображено на втором рисунке. Оно открывается девицам-боярышнями, идущими попарно, младшие впереди. Затем под балдахином, который поддерживают тоже боярышни, самые младшие возрастом, впереди шествуют царевны. За ними мама несет на руках десятилетнего царевича. Потом идет сама царица. Ее сопровождают крайчая и две боярыни. Мейерберг замечает, что царских детей, даже довольно возрастных, всегда носили на руках их мамы. В настоящем случае мама несет, как упомянуто, десятилетнего царевича Алексея Алексеевича. Надо полагать, что Мейерберг снял свои рисунки уже с готового современного изображения царицыных выходов. На это указывает самый характер постановки и начертание фигур, напоминающие рисунки иконописцев. Видеть самолично выход царицы, а тем более рисовать его с натуры, он не мог ни в каком случае. Не менее любопытные подробности о подобных же пеших выходах вообще знатной женщины в старое время мы находим и в народных песнях-былинах, из которых в этом отношении особенно замечательны песни о Дюке Степановиче, княженецком боярском сыне. В одной из них Дюк Степанович, объясняя княженецкое обхождение, говорит князю Владимиру: «Как у моей государыни-матушки, честной вдовы Мамелфы Тимофеевны, пойдет она от церкви, от соборния, впереди идут лопатники, чистят дорогу лопатами, за лопатниками идут метельщики, метут, за метельщиками идут суконщики, расстилают сукна одинцовые. Мою матушку, честну вдову Мамелфу Тимофеевну, ведут под руки 30 девиц со девицею. Вся она обвешана бархатом, чтобы не запекло ее солнце красное, не напала роса утренняя». Или: «Под руку ведут 30 девиц, и по другую 30 девиц, над ней несут подсолнечник, чтобы от красного солнца не запеклось ее лицо белое. Впереди стелют сукны одинцовые, сзади сукна убирают. У ней надето платье цветное, на платье подведена луна поднебесная, пекет красное солнышко и светит светел месяц, рассыпаются частые мелкие звездочки». Так описывается золотная ткань, из которой сшито платье. Мы увидим, что ткани с изображением звезд, месяцев и солнца не были редкостью в 17 столетии. В этой последней песне Дюковой матушке предшествуют четыре старо-матерые старухи, ее служебные женщины: халуйница, рукомойница, постельница, «калашница», из которых первую ведут под руку 5 девиц, под другую 5 девиц, вторую по 10 девиц, третью по 15, четвертую по 20. Добрыня Никитич, желая встретить Дюкову матушку, каждый из этих прислужниц здравствовал, думая, что это и есть Дюкова матушка, и получал ответ, что Дюкова матушка позади идет. Все это черты, очень верно и точно, рисующие старую русскую действительность княжеского или вообще знатного быта, а, следовательно, еще в большей мере действительность быта царского. Само собой разумеется, что выезды цариц по своей обстановке были еще церемониальнее, потому что тогда экипаж царицы сопровождали кроме женского чина и мужчины, как увидим ниже. Притом состав женского чина значительно увеличивался, особенно если поход или выезд был дальний, замосковный, куда требовалось подымать и большее число служащих дворовых людей и всякие запасные воски.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Очевидцы таких выездов описывают их следующим образом. В 1602 году в Москву приехал принц датский Иоанн, жених царевны Ксении Борисовны Годуновых. Описатель его путешествия говорит, что когда они представлялись в первый раз царю Борису, то в Кремле никто из них не видал ни цариц, ни царевен, ни даже комнатных женщин. Тоже не видал их и приехавший жених принц. Это могло произойти от того, объясняет описатель, что они стояли в потаенном месте и смотрели скрытно на приезд и отъезд принца. 6 октября царская семья выезжала на богомолье в монастырь, должно быть, в Новодевичий. Шествие было в следующем порядке. Сначала ехали впереди до 600 всадников, по трое в ряд. Некоторые из передовых были одеты в золотую парчу в виде брони. Потом вели 25 хорошо убранных коней, на коих попоны были леопардовые шкуры и золотые и серебряные парчи. Дальше ехала крытая красным сукном вызолоченная пустая коляска царевича Федора, возле которой в несколько рядов следовали всадники, все молодые люди. Затем ехал сам царь в крытой бархатом коляске, запряженный в 6 белых коней. По сторонам шли бояре. Тут бежала большая толпа людей, челобитчиков, державших просьбы и кричавших вслед государю. Просьбы принимались и складывались в красный ящик, который несли за царем. За этим поездом ехал царевич верхом. Его сопровождали и коня вели также бояре. С полчаса после отъезда царя следовал выезд царицы. Наперед вели хорошо одетые конюхи 40 прекрасных коней. За ними ехала царица в пышной коляске, запряженной в 10 красивых белых лошадей и такой просторной, что в ней трое могли сидеть рядом. Потом ехала царевна в подобной же коляске в 8 лошадей, совсем закрытой, так что ничего не было в ней видно. Все горничные женщины ехали верхом, как мужчины. На головах у них были белоснежные шляпы, подбитые телесного цвета тафтой, с желтыми шелковыми лентами, с золотыми пуговками и кистьми, не спадавшими на плеча. Лица их были покрыты белыми покрывалами до самого рта. Они были в длинных платьях и в желтых сапогах. Каждая ехала на белой лошади, одна возле другой попарно. Всех их было 24. Около царицына поезда шло 300 человек хорошо одетых стрельцов с белыми посохами, батагами в руках. За поездом ехали старики, по 3 в ряд, большую частью с седыми бородами. Это дети боярские царицына чина. Шествие заключали бояре, и за ними толпа народа. Таким образом, в поезде царя и царицы было до 500 лошадей. При возвратном шествии впереди царя ехало до 900 человек верхом, а потом сам царь и возле него царевич, тоже верхами, и притом так, что лошадь царевича шла на шаг впереди царской. Было уже темно, когда приехала царица с царевною, и потому возле них несли до 40 свеч восковых ослопных. Их сопровождала большая толпа бояр и очень много стрельцов. О женском конном поезде, сопровождавшем на выездах царицу, свидетельствует другой очевидец такого выезда — Алиарий. Он говорит, что когда царь с семейством возвращался с богомолья, то за царицею и царевнами ехали тогда 36 девиц и прислужниц в алых юбках и белых шляпах, с коих висели длинные алые снурки, не спадавшие по спине. Они имели на шее белые покрывала. Все были весьма заметно нарумянины и ехали верхом, сидя на лошадях, как мужчины. Но мы уже упоминали, что подобные более пышные и церемониальные выезды совершались только во время далеких походов, например, к Троице и в другие отдаленные места. В городовых московских выездах экипаж царицы был сопровождаем только мужским чином из близких ее людей, из дворян и из детей боярских ее чина. Годовые богомольные выходы и выезды цариц вызывались главным образом совершением памяти усопших родителей, то есть вообще родства. Поэтому важнейшее место в ряду дней, освящаемых молитвою и милостынью, были дни поминовений и особенно родительские субботы — Месопустная, Троицкая и Дмитровская. То же значение имела и Радуница, вторник Фоминой недели или вообще христосование с родителями на святой. В эти дни царица хаживала на богомолье в Кремлевский Вознесенский монастырь, который был усыпальницей царских родителей женского колена, и в Новоспасский монастырь, в котором находились гробы родителей дома Романовых. Это были главные места, где царица, поминаючи родителей, служила непременно панихиды, а иногда слушала и обедню. Иной раз царица обходила в эти дни и другие святыни Кремля, именно Успенский собор, усыпальницу московских святителей, Архангельский

0: души усопших родителей. На Масленице царица ходила в эти храмы и монастыри прощаться, а на святой — христосоваться. В обыкновенных выходах, очень редко пешком, а большую частью в экипаже, царицу всегда сопровождали дворовые боярыни, дворовые девицы-боярышни и служащие женщины младшего чина, казначеи-постельницы. Если она выходила с детьми, то в таком случае первое место в числе боярынь занимали мамы. Для оберегания такой выход сопровождали царицыны дети боярские. Когда выходу почему-либо давали большую торжественность, то с царицею выезжали и боярыни-приезжие. Так, в 1626 году февраля 17-го, в пятницу на Масленице, выезжала в Вознесенский монастырь новобрачная царица Евдокия Лукьяновна Стрешневых. Она ехала в санях, против нее сидели боярыни. Вдова князя Федора Ивановича Мстиславского, княгиня Арина Ивановна, Михайловна, как значится в записке о пожаловании князя Мстиславского по случаю его свадебного приезда к царю в 1616 году, января 21-го. И жена боярина Ивана Никитича Романова, Ульяна Федоровна. За царицею в санях ехали вдова Ивана Ивановича Годунова, боярыня Арина Никитишна, жена князя Ивана Борисовича Черкасского, княгиня Авдотья Васильевна, жена Федора Ивановича Шереметьева, боярыня Марья Петровна, жена князя Юрия Яншеевича Сулешева, княгиня Марфа Михайловна, жена князя Бориса Михайловича Лыкова, княгиня Анастасия Никитишна, вдова Ивана Филипповича Стрешнева, жена Лукьяна Степановича Стрешнева, Анна Константиновна, родная мать царицы, жена Василия Ивановича Стрешнева, Арина Прокофьевна, вдова князя Василия Романовича Пронского, княгиня Марья и дворовая боярыня Федора Заболоцкая.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Против боярынь сидели по две постельницы. У саней и у боярынь шли по два сына боярских царицыных, да люди их, боярынь. В 1675 году, февраля 13-го, в субботу Масленицы на первом часу дни, то есть на рассвете, ходила царица Наталья Кирилловна по монастырям, в Вознесенский, в Чудов, в собор к Архангелу Михаилу. А за нею, государыню, были ее отец, боярин Кирилла Полуэхтович Нарышкин, да думные дворяне, ловчий Афанасий Матюшкин, Лопухин, ближние люди и стольники, родные ее братья Иван и Афанасий Нарышкины, Василий Федорович да Иван Фомич Нарышкины. Да за ней уже государыню были мамы и приезжие боярыни, мать царицы Анна Ливонтьевна, тетка, жена Нарышкина Авдотья Петровна, невестка, жена Ивана Кирилловича Нарышкина Прасковья Алексеевна, да верховые боярыни и казначеи. Царица выезжала в это время со всею семьею, с двумя младшими царевичами Иваном и Петром, при которых находился дядька князь Прозоровской, и царевичи-стольники, пажи. С царевнами большими и меньшими, при которых находились окольничий Иван Федорович Стрешнев, стольничий Иван Иванович Матюшкин, Юшков, да дьяки и стольники. А пока мест ходила царица по монастырям, Кремль был заперт, и никого не пускали. По всем воротам стоял стрелецкий караул. Кремль отперли уже в третьем часу дня, когда царица возвратилась в свои хоромы. В том же году, апреля 11-го, в воскресенье на Святой неделе, в день Мироносец, царица ходила христосоваться по монастырям в Чудов, Вознесенский и в Архангельский собор. А за нею были бояре, отец ее Нарышкин и Матвеев, думный дворянин Лопухин и родные ее братья Нарышкины, да царицыны стольники и дьяки. Из боярынь ее сопровождали родная мать Анна Ливонтьевна,

0: да невестка Прасковья Алексеевна Нарышкины и все верховые боярыни. А как была царица в монастырях и жаловала к руке игумени с сестрами до протопопа Архангельского, до ключерей, до священников к руке, и ее государыню держали под руки под правую мать Анна Ливонтьевна, под левую невестка Прасковья Алексеевна. В Вознесенском монастыре на этот случай собрались и боярыни приезжие разных чинов, которых царица также жаловала к руке. Потом повелела спросить Вознесенскую игуменью с сестрами о спасении, а приезжих боярынь — о здоровье. Этот церемонный спрос передавала мать царицы Анна Ливонтьевна. В тот же день царица ходила и в загородные монастыри, в Новодевичий, в Зачатийский и в Страстной с маленьким царевичем Петром и с царевнами. Колымага была большая, запряженная в 12 санников лошадей цветных. В Колымаге с нею сидели мамы, родная мать, невестка, да боярыня Матрена Васильевна Блохина и кормилицы. А сидела царица с царевичами Иваном и Петром, да с меньшими царевнами. Из мужчин царицу сопровождали Нарышкин отец, Матвеев и Лопухин с царицыными стольниками и несколькими дворянами московскими по списку. Впереди царицы шел и старший царевич Федор Алексеевич в своей карете, запряженной в 6 лошадей. С царевичем сидели дядьки, а за каретою ехали ближние люди. В особых колымагах ехали царевны большие и царевны меньшие, сопровождаемые также ближними людьми и дворянами московскими. Наперед всего поезда шел стремянный стрелецкий полк под предводительством головы. И в этих монастырях царица жаловала игумени с сестрами и собравшихся для такого случая разных чинов боярынь к руке. Причем под руки ее держали те же ближние боярыни. Точно так же и здесь был церемонный спрос монахинь о спасении, а боярынь о здоровье, объявленный матерью царицы Анною Ливонтьевною. По обыкновению во время таких выездов от государя всегда приезжали к царице, к царевичам и царевнам, ближние люди со здоровьем, то есть спросить, благополучно ли совершают они свое богомолье. Точно так же и царица от себя посылывала к государю, когда он выезжал на подобные богомолья и вообще за город, то есть за кремлевские стены. Иной раз царица совершала такое богомолье вместе с государем. Так в том же 1675 году, в Троицын день, мая 23-го, ходил государь с царицею в собор Архангельский, в монастыри Вознесенский и Чудов и на Троицкое подворье. Их сопровождали те же лица, которые обыкновенно находились на выходах царицы: Нарышкин отец, Матвеев и Нарышкины братья царицы. Кремль был заперт, и никого не пускали до окончания царского богомолья. Самый выход, без сомнения, был совершен ранним утром. Такие же выезды по монастырям совершались и осенью по случаю субботы Дмитровской. В 1674 году, октября 24-го, царица Наталья Кирилловна ходила с царевичами меньшими и с царевнами в Успенский и Архангельский соборы, в Вознесенский и в Чудов монастыри, на Троицкое и на Кирилловское подворье и к Николе Гостунскому. С нею были мамы: княгиня Голицына Ульяна Васильевна, Шереметьева Ульяна Петровна, княгиня Лобанова-Ростовская Анна Никифоровна, Шереметьева Настасья Федоровна, княгиня Рамадановская Прасковья Ивановна, мать царицы Анна Ливонтьевна, невестка Прасковья Алексеевна Нарышкины, да верховые боярыни: Анна Петровна Хитрово, княгиня Анна Андреевна Мещерская, Матрена Васильевна Блохина, Марья Андреевна Мартюхина, княгиня Агафья Ухтомская, Марья Борисовна Давыдова и иные верховые боярыни, да казначея Пелагея Ивашкина, также Карташова, Скрипина и иные казначеи. Из мужчин царицу и детей сопровождали те же ближние люди: Нарышкин отец, Матвеев, Стрешнев, Матюшкины, Лопухин, дядька царевича Ивана, князь Прозоровский, и двое братьев-царицы. Кремль на время выхода точно так же был заперт. Впрочем, главным и неизменным сопутником таких богомольных выходов царицы во всякое время была милостыня, о которой сообщают нам свидетельства расходные денежные записки. Так, в 1632 году, февраля 6-го, понедельник Масленицы, царица Евдокия Лукьяновна ходила молиться к Спасу на Новое, да к Знамению Богородицы, что у старого двора Романовых, да в Вознесенский монастырь. И в Спасском монастыре роздано нищим поручно милостыни 2 рубля, 3 алтына, 2 деньги, да из Сибири, Тобольского города, приезжей старице Капитолине, полполтины. Да по челобитным бедным детям боярским и вдовам, и черноризицам рубль. В субботу Масленицы, февраля 11-го, царица ходила в Новодевичий монастырь, и на дороге роздано нищим поручно 27 алтын, 4 деньги. Старице Евникии на келью 5 рублей. В 1634 году, февраля 16-го, на Масляное заговенье, царица Евдокия ходила молиться в монастырь к Спасу на Новое и, идучи, пожаловала в богоделенную избу, что на Кулишках, нищим проезжая милостыни полтину. Да на Ильинском крестце старцу Маркелу рубль. Да дорогою идучи, поручно роздано нищим рубль 15 алтын. В 1635 году, февраля 2-го, понедельник Масленицы, царица ходила в монастыри к Спасу на Новое и в Вознесенский, и на Кирилловское подворье, причем нищим роздан рубль и алтын 2 деньги. Февраля 4-го в среду ходила в Новодевичий монастырь и пожаловала в монастыре крылошенке старицы Елинархи Тимирязеве 2 рубля, да безместной старице Ираиде на платье рубль. Да по ее приказу на милостыню роздано по дороге нищим и всяким бедным людям 1 рубль 19 алтын 4 деньги. Когда не было вместимого дня и совершить выход самой царицы было невозможно, в таком случае она посылала деньги на установленную панихиду. Так была справлена Дмитровская суббота в 1628 году, октября 25-го. В 1631 году, мая 27-го, царица Евдокия велела послать в Новоспасский монастырь для Вселенной Троицкой субботы по родителях на панихиду 2 рубля, в Вознесенский монастырь по царевне Пелагее на панихиду рубль.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Вий». Читает Владимир Самойлов.
1: Ночь была адская. Волки выли вдали целую стаей, и самый лай собачий был как-то страшен. Кажется, как будто что-то другое воет. «Это не волк», — сказал Дорож. Евтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего. Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Евтух и Дорож по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно знакомом виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь», — сказал он, и, очертивший по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная, свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его. Чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг среди тишины с треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд. В судорогах задергались его губы и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек, двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум открыл, и от царапания когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа. У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился, дочитал, как попало молитвы, и в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их. Видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу. Сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. «Приведите Вия! Ступайте за Вием!» — раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.
2: «Поднимите мне веки! Не вижу!» — сказал подземным голосом Вий,
1: и все сонмище кинулось подымать ему веки. «Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу, Не вытерпел он и глянул. «Вот он!» — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Это был уже второй крик. Первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились кто как попало в окна и двери, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было, так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами. Обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги.
0: Мы читали фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Вий. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах противника. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены в порту Одесса военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы. В порту Николаев сукогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом. В акватории Черного моря также сухогруз с военным имуществом для украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны. На Запорожской атомной электростанции третий раз за неделю отключалось внешнее электроснабжение. Аварийные дизельные генераторы обеспечили резервное питание. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что это уже 25-й случай потери внешней связи с начала конфликта. Причина последнего отключения пока не установлена. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Киева нацелены на дезорганизацию работы станции и создание риска техногенной катастрофы в регионе. Российские прыгуны в воду вернулись в Москву с золотом после чемпионата Европы в Париже. Их встретили в аэропорту Внуково с цветами. Спортсменка Анна Кононыхина в комментарии изданию «Известия» рассказала о развитии своего вида спорта.
2: Это мой любимый вид спорта. Я рада, что он развивается не только в жизни, но и медийно, что больше людей могут узнать о нем. Маленькие дети, которые смотрят на нас и влюбляются в наш вид спорта, также могут прийти и попробовать себя. Это очень радует, вдохновляет, и хочется, наоборот, с такой поддержкой прыгать лучше и показывать, что мы умеем не хуже, чем другие, чтобы все были в восторге.
1: Золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже завоевали также россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой. Бывшего главу Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сиярта заподозрили во взяточничестве, пишет венгерское агентство «Индекс». Расследование начали по причине возможного получения Сиярта взятки в связи с назначением на должность в китайской компании «БИТ». Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал переход бывшего министра в БИТ слишком открытой благодарностью за помощь в привлечении автогиганта в город Сегед. В случае доказательства вины Петеру Сиярта может грозить до 3 лет лишения свободы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
4: Ситуация была неординарной, тревожной и грозила дальнейшими бедами. Очевидно, корабль оказался в руках людей, которым не положено командовать космическими кораблями. Корабль движется в неизвестном направлении с неизвестной целью. Однако цель эта должна быть достаточно серьезной для тех, кто захватил шквал. Нападение — не наскок под влиянием момента, а запланированная акция. Наследник Брендийский решился сам подняться в космос. Не галактический же центр они намерены завоевать. Андрей ждал. Дверь отъехала в сторону. Восемь У стоял напряженно, будто готов был в любой момент отпрыгнуть в сторону. Но сделать это было бы нелегко, так как два горца в кольчугах с ножами в руках стояли вплотную за ним. Андрей понял, что Восемь У очень боится его, даже раненого, но и боится выглядеть смешным. И потому кажется смешным. Чужой костюм сидел на нем криво. Андрей понял, что, привыкнув к Восень-У, он никогда к нему не приглядывался. А теперь вдруг увидел — худой человек, ниже среднего роста, не старый еще, узколобый, с тщательно проведенным пробором. Прямой нос кажется продолжением пробора, а остальное несущественно. Андрей сделал шаг к нему, не отпуская взглядом зрачков. Осень У отпрянул, натолкнулся спиной на воинов, те не шевельнулись. Воины были похожие, один постарше. Наверное, братья, одинаковая клановая татуировка на щеках. Андрей спросил, куда идти? «Направо», — сказал Осенью с облегчением. И пошел по коридору первым, склонив голову на бок и вывернув назад, чтобы не выпускать Андрея из поля зрения. «Я тебя убью», — повторял Андрей, глядя ему в спину. «Я тебя убью, подонок». Прок Брандийский ждал в кают-компании. Он занимал половину дивана.
5: «Рука?» — спросил Прок. «Не болит?»
4: «Я хочу видеть капитана Якубаускаса», — сказал Андрей.
5: «Я думал», —
4: сказал Прок и снял парик. Голова под париком была совсем лысой.
5: «Ты будешь спрашивать о более важных вещах?»
4: Прок не скрывал, что у него отличное настроение. Рука ныла, как будто в нее воткнули гвоздь и медленно поворачивали. Даже подташнивала от боли. Еще не хватало упасть перед ним в обморок. Андрей опустился в кресло напротив Пруга. Тот приподнял кустистую бровь. Охранник, вошедший за Андреем, хотел было помешать тому, но Пруг поднял руку. «Пускай сидит. Он слаб. Люди небо хороши, пока вокруг них много приборов и штучек. Когда они голые, у них нет силы». «Где Витас?» — сказал Андрей упрямо. «Не будет же он спорить сейчас с горным князьком, в лапы которому попал новейший звездолет галактики».
5: «Я отвечу», — сказал Прок. «Твой Витас жив. И не нужен мне, как не нужен ты. Но жив. Где доктор?»
4: «Сейчас», — сказал Осень-У. Стараясь не проходить рядом с Андреем, Осень-У добрался до экрана у рояля. В кают-компании был рояль. На корабле Андрея не было рояля. За роялем молча стоял Дрок-У, желтоволосый воин, которого Андрей видел в доме Пруга.
6: «Медотсек слушает», — раздался голос. Голос возник чуть раньше, чем изображение доктора.
4: «Интересно, сколько человек оставалось на шквале?»
5: «Скажи ему о капитане», — произнес Прук на космолингве.
4: Доктор смотрел на Андрея.
6: «Как ваша рука?» — спросил он. «Я хотел бы, чтобы вы зашли ко мне. Вам надо сменить кокон и сделать обезболивание».
5: «Я тебе задал другой вопрос», — сказал Прук. «На мои вопросы надо отвечать сразу».
4: Доктор пожал плечами. Он был уже не молод, худ, сутуловат и растерян, хоть и пытался это скрыть.
6: «Не надо пугать меня», — сказал доктор. «Я не играю в разбойников. Капитан Якубаускас в тяжелом состоянии. Я поместил его в ожоговую камеру. Он спит. Прямой опасности для жизни нет, но требуется покой и длительное лечение».
4: Андрей смежил веки, тошнило от боли.
5: «Почему ты не задаешь вопросов?» — спросил наследник Брандийский. «Я рад тебе ответить. Ты мой гость в этом большом доме».
4: «Зачем вы это сделали?» — спросил Андрей. «Вы же понимаете, что вас обязательно поймают».
5: «Я могу ответить», — сказал наследник Брандийский. «В этом теперь нет тайны. Мы летим на Ар-А».
4: «Зачем?» — Андрей был удивлен, но не поражен этим известием. И это объяснение, по крайней мере, имело хоть какой-то смысл.
5: «Мы летим на родину моих предков», — сказал Прук. «На родину гигантов. Посетить любимые могилы», — вдруг не удержался Андрей.
4: Ирония здесь улавливалась лишь теми, кто знал местные обычаи. Посещение любимых могил некогда было торжественным обрядом, долгим путешествием к легендарному кладбищу на плато любимых. Там, по слухам, лежали останки героев, павших в битве на краю пустыни. Со временем это долгое путешествие, которое кончалось грандиозными пирами и смертоубийством, было запрещено, но, разумеется, не пресечено.
5: «Ты не зря прожил у нас столько времени, Дрею», — сказал Пруг беззлобно. «Но ты не прав. Я не из тех, кто проводит жизнь в пирах и забавах. Я хочу, чтобы ты это понял и запомнил. Я очень просто устроен. Мне нужна власть и слава, как и каждому благородному воину. Я был предательски лишен власти, которая причитается мне по праву. Я был изгнан и вынужден жить среди слизняков вонючего города. Многие думали, почему же столь славный и великий вождь живет столь пусто, как человек, отказавшийся от борьбы. Но у меня давно была мысль вернуться к себе победителем. И не только победителем, великим победителем, о котором давно мечтал мой народ и все народы. Пруг Бриндийский перестал улыбаться. Ты чужой, ничего не понимаешь. А если понимаешь, то думаешь просто. Все люди думают так, как их учили. Только великие люди умеют думать так, как хотят. А я думаю выше, чем вы. «Обыкновенные люди, я думаю о том, как поднять честь. Я лечу на Ар-А. Побуждения мои благородны. Цель высока, и я не хочу никому зла. Поэтому ты жив, и твой капитан жив, и те, кто был на корабле, тоже живы. Мне не нужна кровь и месть. Мне нужна лишь справедливость».
4: «А Петря?» — спросил Андрей. — Она погибла.
5: — Петря? Из клана Кампетри? Где погибла она? Почему мне никто не сказал?
4: — Спроси у своего сообщника, — сказал Андрей.
5: — Восень, Ул, что знаешь ты, скрытая от меня? — спросил Пруг.
4: — Кто-то убил Петря, — сказал Восень, Ул. Когда я был в агентстве, чтобы взять полетные документы и его одежду, я увидел ее мертвой. Вернее всего, это совершил Дрею. У них была связь, и он боялся, что они узнают.
5: «Если ты прав, Восень У, — сказал Пруг, — мы будем вынуждены жестоко наказать Дрею, ибо никто не смеет поднимать руку на девушек наших славных кланов. Кто же взял на себя месть?»
4: «Ее кровь. «Моя кровь», — сказал Андрей.
5: «Ты не можешь это сделать, ты чужой. И ты болен. Отведите его к доктору. Я не люблю мучить людей, а наш гость Дрею ранен и обожжен. Прежде чем он выйдет на тропу мести, ему надо окрепнуть».
4: Пруг рассмеялся.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф.».
4: Воин толкнул Андрея в спину. Тот с трудом удержался на ногах. Дверь сзади затворилась, охранники остались в коридоре. Медицинский отсек был ярко освещен. Обычный медицинский отсек, амбулатория и белая дверь в госпиталь. Доктор поднялся навстречу.
7: «Здравствуйте», — сказал он. «Меня зовут Мишель Гиза. С вами я немного знаком. По крайней мере, вы со вчерашней ночи мой пациент».
4: «Витас спит?»
7: «Спит. Ложитесь. Сначала займемся вами. К сожалению, поврежден мой компьютер», — доктор смущенно улыбнулся. «Когда они ворвались, у меня с ними получился буквально конфликт».
4: Он показал в угол. Там лежала сметенная груда осколков стекла, мелких деталей, словно кто-то дотошно выпотрошил живую куклу. Несколько лет назад была мода на живых кукол. Они были фантастически умелы, ходили, бегали, пели, капризничали, просыпались ночью, плакали и просились на горшок. И дети разламывали этих кукол, обязательно разламывали. И оставалась куча мелких деталей, куклы были буквально напичканы этими деталями.
7: «Простите за беспорядок», — сказал доктор. «Мне некогда было убраться. Рука болит?»
4: Он быстро обработал раны. Боль возникла, заставила сжать зубы, но тут же отпустила. «Расскажите», — сказал Андрей, — «что у вас произошло?»
7: «Я думал, вы больше меня знаете», — сказал доктор.
4: «Считайте, что мы оба мало знаем».
7: «Я не поехал в город», — сказал доктор. «Полежите немного, сейчас пройдет». «Я немного простудился и думал, что выйду на второй день, потом. На корабле нас осталось двое, я и второй пилот Висконти. Мы занимались своими делами, потом поужинали. Висконти был на мостике. Потом он включился и сказал, что приехал агент космофлота. Что-то случилось. Мы ничего не подозревали. И когда Висконти пошел к люку, я тоже пошел. Отчего-то встревожился. Может, несчастный случай, я понадоблюсь. Было темно. Я увидел служебную платформу, а на ней стояли вы.
8: Как вы меня узнали?
7: Форма? Форма представителя космофлота.
8: Это был мой помощник в Осень-У.
7: Там был еще один водитель. Вы подняли руку. Висконти открыл люк. Они подошли поближе. А мы не знали вас в лицо и впустили в корабль. Но поймите, мы же на цивилизованной планете.
8: Вас никто не винит.
7: Дальше все было неожиданно. Мы не успели сообразить. Они оба вошли и приказали нам лечь. Висконти спохватился первым. Он вахтен, он был вооружен. Он пытался достать пистолет.
8: И что?
7: Они закололи его. Понимаете, все произошло очень быстро. Я буквально опешил. Висконти вдруг упал, а меня свалил первый. Остальные, наверное, скрывались у корабля или лежали на платформе. Я услышал шаги, голоса, они ворвались на корабль. Меня буквально перетащили в кают-компанию. Там их было несколько человек. Мне сказали, что корабль переходит во владение какого-то бериндея. Человек в вашей одежде хорошо говорил на космолингве.
8: «Да», — сказал Андрей, — «у него диплом штурмана». Но он предпочел работать у меня в агентстве.
7: Он сказал, что я должен выполнять приказания, иначе меня убьют, как Висконти. И я понял, что он не шутит.
8: Доктор подошел к столу, стал перебирать на нем какие-то бумажки. Руки его чуть дрожали.
7: «Простите», — сказал он, — «я до сих пор не могу пережить».
8: «Я бы тоже испугался», — постарался успокоить его Андрей.
7: «Вы не понимаете, я не могу пережить унижение». Это унизительно, отвратительно. Буквально у меня на глазах убивают человека. Я смотрю на эти лица, совершенно спокойные лица. Я не могу сказать, что не рассуждал. Я рассудил, на корабль напали грабители. Если мы сейчас бросимся на этих людей, они нас убьют. Может, им даже удобнее нас убить. Я надеялся, что буквально через минуту поднимется тревога и все кончится. Даже когда этот в Осень-У сказал, что шквал должен готовиться к отлету. Я чуть не улыбнулся. Я вспомнил давние времена самолетов. Может, помните, если вы учили историю? Когда-то водились террористы, которые захватывали самолеты в воздухе.
8: Помню, читал.
7: И я старался говорить с ними мягко, но как с сумасшедшими. Я стал его уговаривать одуматься, а он смеялся, а потом меня ударил. Буквально ударил по лицу. Вы можете поверить?
8: «Могу.
7: Остальное вам известно. А я буквально в тупике, ведь мы летим. Но куда летим? И совершенно нечего есть. Как вы думаете, они нас накормят?»
8: «Не знаю», — сказал Андрей. «Они утверждают, что летят на Ар-А.
7: Простите, я не знаю, что это такое.
8: Другая планета в той же системе».
7: «Это еще зачем? А она населена?»
8: «Нет, там только археологическая экспедиция». Беседуя с доктором, Андрей представлял себе примерно, каким образом было осуществлено нападение на корабль. События, которые казались еще недавно не связанными между собой, случайными и даже загадочными, обретали простые объяснения. Кому и почему надо было покушаться на Андрея и Витаса? Кому они мешали? Мешали они Пругу? Мешали потому, что, оставаясь на свободе, они были опасным фактором, они могли сорвать захват корабля. Их надо было убрать со сцены. Просто и понятно. Даже понятно, почему Прук не был настойчив в попытках убить их. Он действовал по старинной поговорке «лучше живой враг, чем мститель за мертвого». Вот они с Витасом и живы. Прук опасался, что убийство капитана и агента космофлота заставит галактический центр вступить на путь смертной мести. Если можно этого избежать, тем лучше. Пока покушения на Андрея и Витаса производились на темной улице убийцей со стертым клеймом на стреле, Прук мог откреститься от участия в этом. На корабле же иначе. Но путешествие к предкам, желание приобщиться к величию гигантов — уж очень несовременная причина для такого вполне трезвого политика, как Прук. Ответ на этот вопрос материализовался в образе долговязой, растерзанной, полуголой фигуры, влетевшей в неожиданно раскрывшуюся дверь.
7: «Фоти Иванкун, археолог», — произнесла фигура, почти церемонно кланяясь. «У меня страшно болит зуб».
9: «Археолог, это вы пропали позавчера?»
7: «Никуда я не пропадал. Меня похитили. Где у вас обезболивающее?»
8: «Спокойно», — сказал доктор. «Садитесь сюда и давайте поглядим, что у вас произошло».
7: «Только попрошу без этих «спокойно» и садитесь. Я этого достаточно наслушался в вашем бандитском логове», — заявил Фоти Иванкун. «Я не намерен разговаривать ни с кем из вашей банды. Можете катиться ко всем чертям. Мне ясны ваши замыслы и махинации, и вы еще даже не представляете, что я с вами сделаю».
8: Во время этого бешеного по скорости и напряжению монолога Андрей успел разглядеть археолога. Очевидно, в нормальном состоянии он был обыкновенным человеком, его не различишь в толпе. Но сейчас его редкие волосы стояли дыбом, лицо было перемазано, от одежды оставались лишь странные неполные детали нижнего белья. Как часто бывает у рыжих, у него было мучнисто-белое лицо, усыпанное веснушками. Зеленые глаза лихорадочно блестели.
7: «Я убежден, что вы заблуждаетесь», — сказал доктор. «Мы не имеем буквально никакого отношения к тем людям, которых вы именуете бандитами». «Нет никаких оснований вам доверять», — ответил археолог. «Меня тут уже обманывали». «Тогда сядьте и откройте рот». «Ничего подобного. Вы не знаете о моих болезнях, а я знаю. Я простужен. Понимаете, я зверски простужен, и простуда у меня всегда выражается в зубной боли. Если бы вас держали часами на сквозняке, вы бы не рассуждали так спокойно».
8: «Доктор», — сказал Андрей, — «я полагаю, что нам следует подчиниться. Дайте ему обезболивающее, а осмотрите его в следующий раз».
7: «Наконец-то разумный человек! Я вспомнил, вы агент космофлота. Я вас видел у консула. Значит, вы, вернее всего, не бандит».
8: Фоти Иванкун залез в аптечку, вытащил оттуда тюбик с обезболивающим, выдавил себе на щеку, растер, затем стал вытаскивать другие лекарства и пытался рассовать их по несуществующим карманам. Лекарства сыпались на пол.
7: «Это грабеж», — заметил доктор. «Нет, это не грабеж. При моем состоянии здоровья я вообще никогда не выхожу из дома без аптечки. И совершенно неизвестно, когда в следующий раз я смогу ее пополнить. Дайте мне коробку».
8: Доктор растерянно поглядел на Андрея, тот пожал плечами. Доктор достал из стола пластиковый пакет. Фоти Иванкун сердито сыпал туда конфискованные лекарства, и, видно, это его примирило с доктором и Андреем.
7: «Вас тоже похитили?»
8: «Да».
7: «А вы-то им зачем?»
8: «Мы еще не знаем».
7: «Чепуха!» — заявил Фоти Иванкун. «Вы отлично знаете! Им нужен корабль, чтобы добраться до сокровищ Ар-А. Ясно как день!»
8: «Сокровище Ар-А?» — спросил Андрей. «Это что-то новое. И, наверное, это может нам самим многое объяснить. Что вы имеете в виду?»
7: «Я бы мог вам дать тезисы моего сообщения», — Фоти Иванкун потер лоб. «Но они утащили все мои записи и схемы. Все утащили».
8: «Тогда мы имеем право узнать об этом из ваших уст», — сказал Андрей. «Раз мы лишены возможности прослушать вашу лекцию».
7: «Работа еще не завершена. Есть только самые предварительные результаты. Там масса интересного для археолога. Но для бандита куда меньше. Да, там есть пушки и всякие пулеметы, но они же ржавые».
8: Дверь открылась, и Осень У, не рискуя войти внутрь, сказал: «Уважаемый Иванкун, вы просили ужин. Ужин готов».
7: «Не нужен мне ваш ужин. У меня без вашего ужина начинается гастрит».
8: И с этими словами археолог направился к двери. Дверь закрылась. «Еще один кусочек мозаики», — сказал Андрей. «Можно я зайду к Витасу?»
7: «Заходите», — сказал доктор.
8: «Странный тип этот Иванкун. Его похитили за день до нас. Все думали, что его убили. Они инсценировали ограбление и даже убедили стражу, что грабители утопили его в озере». Доктор открыл дверь в госпиталь. Там в ванне с физиологическим раствором лежал Витас. Андрей подумал, как меняется человек, когда он находится в неестественном состоянии. Ты смотришь на него и понимаешь, что это должен быть Витас Якубаускас. А видишь куклу, муляж, потому что мышцы лица расслабленные, чего не бывает даже в глубоком сне. От этого лицо становится неживым. «Что ж», — сказал Андрей, — «надо отдать им должное. Они провели свою операцию безукоризненно».
7: «Что же делать?» — спросил доктор.
8: Они стояли рядом с Витасом, словно приглашая его участвовать в разговоре.
10: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф.».
7: Наследник Бриндийский, в ближайшем будущем также господин планеты Ар-А, потомок гигантов, пригласил к обеду агента К.Ф. Андрея Брюса. Кают-компанию переоборудовали. Предусмотрительный наследник притащил с собой любимые вещи, например, кресло. Может, не то, что стояло в его доме, но достаточно солидное кресло, чтобы вместить тушу наследника. Стол был накрыт скатертью цветов клана. Никакой уважающий себя властитель не будет жрать на какой-нибудь тряпке. Два воина в парадных туниках и шлемах стояли по обе стороны кресла, сверкая обнаженными клинками. В косицы усов были вплетены цветные ленточки.
11: «Мне тут нравится», — сказал Прук. «Садись и поешь со мной. Не считай себя моим кровником. Это заблуждение. Смерть уважаемой Петри А была следствием ошибки. Мы ее не убивали. Даю слово горца. Так что отведай моего скромного угощения».
7: Вдруг Прук Бриндийский засмеялся.
11: «Второй день подряд у меня в гостях. Этой части позавидовал бы любой министр. Да садись же. Мы с тобой вожди двух кланов. Ваш клан побежден, но в частном бою».
7: Воины внесли блюдо с настоящей горской пищей. «Значит, об этом Прук позаботился».
8: «Доктор голоден», — сказал Андрей.
11: «Я уже распорядился, ему понесли пищу».
7: Андрей не мог отделаться от ощущения, что напротив него, за столом, сидит очень хитрый и хищный кот. Теперь многое зависело от того, что удастся узнать о намерениях и возможностях врага. «Странно», — подумал Андрей, — «за всю мою не очень удачную жизнь мне не приходилось еще сталкиваться с человеком, которого я мысленно называю врагом. А этому я враг».
11: «Я не считаю тебя врагом», —
7: сказал Прук, перегибаясь вперед и накладывая с подноса мешанку в миску Андрея.
11: «Мне ничего от тебя не надо. Я своего уже добился. Дикий горец захватил корабль. Почему? Потому что вы избалованные люди. Вас защищает не ваше истинное могущество, а страх других перед вашим могуществом. Это и есть ваша слабость. Могущество рождает самоуверенность. И вот результат. Мы летим, куда я хочу. И вы мне помогаете? И будете помогать».
7: «Что вы этим хотите сказать?»
11: «Да очень просто. Горец, дикий человек, слабый перед природой и господами, никогда бы не сел за один стол с убийцей. Он бы умер от голода. Он бы бросился на нож. А ты такой могущественный, что не считаешь для себя унизительным сидеть со мной. Ты думаешь, что перехитришь меня? А ведь человеку трудно перехитрить гиену, хотя она умнее и сильнее. Гиена — первобытное существо. Даже твой неверный помощник Восень-У — первобытное существо. Вы его научили летать в космосе, считать на компьютере, показали ему, как вы живете, вызвали в нем постоянную зависть и озлобление против вас. Внутри он остался таким же диким, как и до встречи с вами. Ты когда-нибудь был у него дома? Ты знаешь, с каким упрямством и почтением он выполняет все ритуалы первобытной жизни? Я это сразу проверил, как только замыслил великое дело. Я знал, что должен использовать вашу слабость, ваше могущество. Я стал следить за Осень-У, и, узнав, что он внутри остался первобытным, начал прикармливать его».
7: Прук Бриндийский извлек толстыми пальцами кусок мяса со дна миски и подержал в воздухе, будто намереваясь положить его в тарелку Андрея. Однако, видно, решил, что честь слишком велика, и вместо этого отправил кусок себе в рот. Андрей подумал, что неправильность лица Пруга
8: именно во рте. Рот слишком мал и тонкогуб, будто снят с другого маленького личика.
11: «Признай, что в моих словах есть истина».
9: «Есть», — согласился Андрей. «Мы были доверчивы. В результате убито Петря, убит пилот Висконти, тяжело ранен капитан корабля. И боюсь, что это не последние жертвы».
11: «Желания убивать у меня нет», — сказал Прук Брендийский. «Не превращай меня в убийцу. Кстати, ты забыл сказать о себе, ты тоже ранен. И о неизвестном человеке, которого пришлось убить вместо археолога. Я понимаю, что тебе смерть неприятна. Ты чураешься ее оскаленной морды. Но если бы ты начал проповедовать миролюбие среди моих людей, тебя бы не поняли. Ты не знаешь войн, а мы живем войной. Мы с вами на войне. Я награждаю тех моих воинов, которые убили врага. Этим они спасли и славу клана».
8: Принесли пирог с ягодами. Кислый, свежий, остро пахнущий лесом и смолой. Прук отломил кусок и положил Андрею. «Мы никогда не были вашими врагами», — сказал Андрей. «Даже по вашим законам нельзя нападать, не объявив об этом заранее и не бросив вызов. Это считается подлостью».
11: «Не учи меня, что подло, а что хорошо. Ты здесь чужой. Мир подл. Другого я не знаю. Старые законы заржавели. Как только я решу действовать, как положено благородному вождю, правительство вышлет меня из города или подстроит мою нечаянную смерть. Можно ли сочетать правила благородной чести и городскую стражу с радиопередатчиками? Я стараюсь сохранить благородство в главном. Я должен возвратить себе престол в горах. Это благо для моих подданных. Ради этого блага я позволю себе презреть некоторые устаревшие правила благородства. А как только вы встали на моем пути к великой благородной цели, вы стали моими врагами. Хотите вы того или нет?»
8: Вошел Дрок У. Он нес серебряный таз для омовения рук. Простому воину такая честь не дозволена. Прок Брендийский вымыл пальцы в тазу. Потом Дрок У поставил таз перед Андреем. «Я не согласен с вами», — сказал Андрей Пругу.
11: «Меньше всего я нуждаюсь в твоем согласии. Я пригласил тебя не для того, чтобы оправдываться».
8: «Зачем же тогда?»
11: «Чтобы объяснить то, чего ты не понимаешь. Тебе нет смысла сопротивляться. И не замышляй каких-нибудь фокусов, потому что эти фокусы приведут к твоей смерти».
8: Друг У поставил на пол таз и хлопнул в ладоши. Слуги убрали со стола и принесли курильницы. «Я мог бы схитрить», — сказал Андрей, поднимаясь. «Я мог бы притвориться покорным и в тишине планировать, как освободиться от вас. Но мои собственные понятия чести не позволяют мне этого сделать. Вы были правы, говоря, что нам дорога любая жизнь. Убийство и честь несовместимы. Я буду бороться с тобой, Прук Брендийский, пока ты не будешь обезврежен.
11: Для этого тебе придется меня убить. А убивать ты не хочешь. Так что ты бессилен, господин Небо. И твой галактический клан бессилен. Когда мне нужно убить, я убиваю. А ты рассуждаешь. Иди, рассуждай. Я тебя не боюсь. Ты даже не сможешь отомстить за свою женщину. Я в презрении плюю на тебя. Уходи».
8: По кают-компании раскатился громкий, утрированный смех Пруга.
9: «Я отведу его?» — спросил Дроку.
11: «Нет, мне надо с тобой поговорить. Пускай его отведет к краю».
8: Пожилой одноглазый горец с седыми косами усов, свисающими на грудь, вывел Андрея в коридор.

0: Радио «Звезда». Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
1: Андрей понял, что его ведут в каюту. Это его совсем не устраивало. В каюте он был бы изолирован. Он сморщился, схватился за руку, прислонился к стене, изображая крайнюю степень страдания. Край ее подтолкнул его в спину, и Андрей издал громкий стон. «Больно», — сказал он, — «надо к доктору». «Слизняк», — заметил презрительно Горец. Это было оскорблением. Андрей стоял у стены, полузакрыв глаза. Краю сплюнул, потом подошел к нише, в которой таился экран интеркома, и нажал на кнопку. Поглядел на Андрея не без гордости. Андрей понял его. Любопытно, — подумал Андрей, — как воины Пруга освоились на корабле. Может, будь они тоньше организованы, корабль скорее подавил бы их, изумил, испугал. Воины Пруга восприняли корабль как захваченную крепость. Концепции космоса, вакуума, бездонного пространства были для них абстракциями. И если при нажатии кнопки на экране появилось лицо вождя, значит, так надо. Пруг Брендийский сидел за столом, разложив перед собой какие-то бумаги. Рядом стоял Дрок У. Когда раздался сигнал вызова, он почему-то накрыл эти бумаги лапами. «Господин Небо говорит, что ему больно, он хочет к доктору». «Пускай идет», — сказал Пруг. «Только смотри за ним. И как только доктор даст ему лекарство, пускай идет к себе в каюту. Запомни, они должны быть поодиночке». «Что ж, в отличие от нас, его не обвинишь в легкомыслии», — подумал Андрей. Андрей не знал, как отделаться от краю, но тот сам не пошел в кабинет. Медпункт был неприятным местом. Любой доктор — колдун. Чужой доктор — опасный колдун. «Времени у меня немного», — сказал Андрей. «Я разговаривал с Пругом, и он показался мне серьезным противником». «Я это понял раньше вас», — проворчал доктор. Перед ним стояла миска с недоеденной похлебкой. Уговаривать его и учить гуманизму бессмысленно. Но в этот момент экран загудел и включился. На экране был Пруг Брендийский. Он вновь улыбался. Висячие усы шевелились, как змеи.
2: «Дрею!» — сказал он. «Я хотел проверить, не провел ли ты меня. Ты осторожен и потому опасен».
1: «Вы для этого меня вызывали?»
2: «Я хотел сказать тебе другое. Опасайся в осень у. Он маленький человек, и ты его напугал. И твоя жизнь ему совсем не нужна. Понимаешь? Совсем не нужна. А такие маленькие люди очень опасны. Ты меня понял?»
1: «Понял».
2: «Тогда лечись. Тебе может пригодиться твоя рука».
1: И, не переставая смеяться, Пруг Брендийский отключился. А его смех, грудной и глубокий, еще некоторое время звучал в медпункте.
2: «Это буквально чудовище», — сказал доктор.
1: «Детище своей планеты, своего времени, своей эпохи. К сожалению, не глуп. Употребив он свои таланты на иное, цены бы ему не было».
2: «Нелогично», — сказал доктор. «Если он, как вы говорите, детище своей эпохи, то он не мог употребить таланты на другое. Это же очевидно. А чего вы ищете?»
1: «Хочу использовать ваши инструменты не по назначению и переделать интерком. А вы на всякий случай говорите о моих болячках и извините склянками. Наш охранник может подслушивать».
2: «Зачем вам интерком?»
1: «Мне нужны глаза. Возможность подглядывать в другие помещения. Подслушивать. Что главное в войне, если у противника превосходящие силы? Разведка.

0: около 2 суток. Желательно за это время захватить корабль, что малореально. Археологи примут меры. Андрей строил в воображении картины того, как известия о малой войне распространяются по галактике. Но на самом деле эти картины были далеки от реальности. Прук оказался предусмотрительным. Археологи на Ар-А, ожидая прилета шквала и возвращения Фотия Ванкуна, с утра попытались связаться с космодромом ПУ, но космодром не отвечал, потому что была взорвана диспетчерская. Они решили, что на планете что-то случилось со связью, и продолжали безуспешно вызывать ее. Когда утром не вышел на связь шквал, в галактическом центре дежурный сообщил об этом в космофлот, присовокупив к этому свое нелестное мнение о новых гравипередатчиках. Но так как было известно, что шквал благополучно приземлился на ПУ, дежурный по управлению не особенно встревожился и, уходя обедать, попросил вызвать планету. Во время обеда ему сообщили, что планета также не отвечает, и потому он, так и не допив компот, поднялся в центральную обсерваторию, чтобы узнать, какого рода помехи могли возникнуть на линии. Ему сообщили, что из-за вспышки новой ненадежна связь во всем секторе. Поняв, что во всем виновата новая, дежурный все же вызвал 2 корабля, которые находились в том секторе. Связь с «Титаном» и «Вациусом», кораблями в том секторе, была нормальной. Андрею в каюту позвонил доктор. Доктора тоже томило безделье.
1: «Это безделье кролика», — сказал доктор, печально уткнув длинный нос в экран. «Сейчас откроется дверь, и ваш Гаргантюа скажет: «Пожалуйте, будем вас кушать».
0: «Ничего странного», — ответил Андрей, которому не хотелось шутить. «Ритуальное людоедство зафиксировано у некоторых горных племен. Я думаю, вам интересно будет поговорить об этом с нашим консулом Ольсоном. Большой специалист по части обычаев».
1: «Лучше я останусь необразованным».
0: «Как Витас?»
1: «По-прежнему. Дайте мне какое-нибудь задание».
0: «Почему я?»
1: «Не могу объяснить. Законы, по которым стая выбирает вожака, порой необъяснимы. У вас запах лидера».
0: «Мне нужно выбраться из каюты». Андрей понял, что застоялся. В нем всегда тикал какой-то бес движения. Он не мог заснуть, не пробежав перед сном несколько километров. Поэтому он начал ходить по каюте. 4 шага туда, 4 обратно. Дверь отворилась, и вошел доктор.
2: «Как вы вышли?» — удивился Андрей.
1: «Они забыли запереть дверь».
2: «Возвращайтесь к себе».
1: «А вы?»
0: «Я загляну в отсек связи». Андрей быстро пошел по коридору. У закругления коридора он замер, прислушиваясь. Потом обернулся. Доктор все еще смотрел вслед. Андрей энергично махнул рукой: «Уходите». Андрей никогда не был раньше на шквале, но законы расположения помещений на корабле консервативны. Дорогу к сектору связи Андрей мог бы найти с закрытыми глазами. Он не очень опасался кого-нибудь встретить, полагая, что горцы предпочитают не ходить по кораблю без нужды. Все-таки он хоть и завоеванная, но чужая крепость, в которой живут враждебные духи. Дверь в отсек связи была открыта. Андрей включил свет, потом включил настройку. Над пультом загорелись 2 зеленых огонька. Теперь надо найти волну и позывные центра. Когда-то Андрей знал их наизусть, но прошло несколько лет. К тому же они, вернее всего, изменились. Он включил экран-справочник. Время шло. Дверь сзади поехала в сторону, беззвучно, осторожно. Андрей понял, что она открывается лишь по внезапному движению воздуха. Он обернулся. 8У... держал в руке пистолет.
3: «Тебя опасно оставлять в живых», — сказал он Андрею. «Опасайся, 8У. Он маленький человек».
0: Глаза 8У казались черными бездонными дырками, как отверстие в белой маске, за которой нет лица. Такие маленькие люди очень опасны. Андрей бросился на пол, стараясь дотянуться до ног Восень-У.

0: Луч ударил в пульт, расплавив экран. Андрей успел подумать, вот сейчас перед моим взором должны пронестись картины детства. А где они? Осень У уже от двери снова поднял бластер. Рука его тряслась. Дурак, трезво и спокойно, подумал Андрей. Он не поставил его на подзарядку, выпустил весь заряд. Теперь у меня есть 3 секунды. И он вскочил и шагнул к Осень У так, чтобы за эти 3 секунды дойти и убить. Он очень хотел убивать этого человека. И Осень У понял это и отпрянул в коридор, забыв о том, что через 3 секунды бластер будет подзаряжен и готов убить вновь. Но и Андрей не успел дойти до Осень У, потому что за спиной того уже громоздился слон. Новей тушей пруг брендийский. Далее друг У, а за ним доктор. И доктор кричал: «Убийца!» Андрей увидел, как поднимается быстро и резко ладонь, пруга и опускается на затылок в Осень У. И Андрей пожалел, что не успел к Осень У первым. Осень У охнул и тихо сел на пол. Бластер отлетел в сторону, и доктор хотел поднять его, но пруг заметил это движение и отбросил бластер ногой к стене. Дрог У нагнулся и подхватил оружие. «Я же предупреждал», — сказал пруг. «Он очень опасен».
1: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

Слушайте «Радио Звезда». Саша Черный. Фрагмент из повести «Дневник Фокса Микки». Читает Александр Ширвиндт.

о Зине, о еде, о корове и тому подобное. Моя хозяйка Зина больше похожа на Фокса, чем на девочку. Визжит, прыгает, ловит руками мяч, ртом она не умеет, и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю, нет ли у нее хвостика. Ходит она всегда в своих этих девочкиных попонках, а в ванную комнату меня не пускает. Уж я бы подсмотрел. Вчера она расхвасталась. Видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика, диктовка, сочинение. А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь. Я умею думать. И это самое главное. Вот что лучше, думающий Фокс или говорящий попугай, а? Читать я немножко умею. Детские книжки с самыми крупными буквами. Писать? О, смейтесь, смейтесь. Вот терпеть не могу, когда люди смеются. Писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются. Я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, и пишу. Ну, сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но Фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины, вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки. 3 звездочки.

Я ставлю 3 звездочки. Я видел в детских книжках, когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит 3 звездочки. Что важнее всего в жизни? Еда. Ну, нечего притворяться. У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются, а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень и едят вечером. А Зина ест даже ночью. Прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает. Как много они едят. Как долго они едят. Как часто они едят. И говорят еще, что я обжора. Сунут косточку от телячьей котлетки. Котлетку сами съедят. Нальют полблюдца молока и все. Разве я пристаю? Разве я прошу еще, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое? Энклейстер, который называется киселем? Или эту жидкую гадость из чернослива и изюма? Или этот холодный ужас, мороженое? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку. Съем, осторожно взяв из рук Зины, там бисквит, и все. Но они... Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода? Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие эти гадости, которыми они портят жаркое? Зачем вообще варить и жарить? Зачем? Я недавно попробовал кусочек сырого мяса. Он упал на кухне на пол, я имел полное право его съесть. Уверяю вас, оно было гораздо вкуснее всех этих шипящих на сковородке котлет. И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили. Не было бы кухарок, они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды. Мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом среди чужих ног, толкаются, наступают на лапы. Думаешь, как весело. Или еще лучше, ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке, а после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной. Вот меня называют обжорой. Выпил глоток молока из кошкиного блюдца. Подумаешь, что же... А сами? После супа, после жаркого, после компота, после сыра они еще пьют разноцветные штуки. Красную – это вино, желтую – пиво, черную – кофе. Зачем? Я зеваю под столом до слез. Ну, привык около людей околачиваться. Они все сидят. И все говорят. Точно, у каждого граммофон в животе завили. Три звездочки. Новая мысль. Наша корова дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын, теленок, а она кормит весь дом. И чтобы давать столько молока, она весь день ест. Ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится? Разве говорящему попугаю придет в голову такая мысль? И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся. Ходят, как сонные мухи. Летать совсем разучились. Не поют, как другие птицы. Это все из-за этих несчастных яиц. Я яиц не терплю. И Зина тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц. Хорошо все-таки быть фоксом. Не ем супа. Не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами. Не даю молока и тому подобное, как говорит Зинин папа. Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее.
кабинет на замке, а там все карандаши.

следующий раз сочиню собачьи стихи. Очень меня это интересует. Фокс Микки. Первая собака, умеющая писать. Стихи, котята и блохи. Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди эти взрослые, вроде старых собак. А Зина читает вслух, нараспев, и все время вертится. Хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселее. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно. И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает. Ну, точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищелкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки, ух, это у меня тонкое, похожие друг на друга кусочки звучат. «Дети отца, сети мертвеца». «Дети отца, сети мертвеца». Вот это и есть стихи. «Дети отца, сети мертвеца». Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Все хотел одну такую штучку сочинить. Придумал, ужасно горжусь. Слушайте, по веранде ветер дикий, гонит листья все быстрее. Я веселый Фоксик Микки, самый умный из зверей. Замечательно. Сочинил и так волновался, что даже не мог обедать. Подумайте, это первые в мире собачьи стихи. А ведь я не учился ни в гимназии, ни в этом цехе поэтов. Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей 43 года, а мне только 2. Это кубышка Зина и не подозревает, кто у нее живет в доме. Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиркой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает? И вот лежа пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот. Может быть, так еще звончей будет. Дикий ветер в веранде по, быстрее все листья гонит, Микки Фоксик веселый я, зверей из умный самый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что это? Что это такое? Ой, котята, скажите, пожалуйста. Их мать, хитрая тварь, исчезает в парке на весь день. Шмык и нету, ну как комар в елке. А я должен играть с ее детьми. Один лезет меня в нос, я тоже его лизнул. Хотя зубы у меня почему-то вдруг щелкнули. Другой сочет мне ухо, мамка ему что ли. Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня теркой скребут. Микки, тише, Микки, тише. Зина хохочет и захлебывается. Ты, говорит, их двоюродный папа. Ну, все. Я не сержусь. Надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать. Но зачем эта девчонка смеется? Ах, как странно, как странно. Сегодня бессовестная кошка вернулась наконец к своим детям. И знаете, когда они бросили меня и полезли все под свою маму, я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок. Ушел в аллею. Не хочу больше играть с котятами. Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной. Она вымазала мне нос губной помадой. Сделаю с диким фоксом. Буду жить на каштане и ловить гуси.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Ивановка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Село освободили бойцы 126-го мотострелкового полка. Кроме того, российские войска сбили 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и более 800 украинских беспилотников. Также они поразили логистический центр противника, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 157 районах, добавили в оборонном ведомстве. Россия надеется на начало работы над соглашением о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Об этом сообщили в МИДе. Ключевым шагом для стабилизации обстановки должна стать делимитация и демаркация границ между Грузией и Южной Осетией, а также между Грузией и Абхазией. Ведомстве обратили внимание на попытки Грузии переосмыслить события 2008 года и высказывания о примирении с Абхазией и Южной Осетией. В ночь с 7 на 8 августа режим Саакашвили начал военную операцию против Южной Осетии, что привело к жертвам среди мирных жителей. В ответ Россия провела операцию по принуждению к миру и признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Впервые для школ и детских садов разработали рекомендации по рыбному меню. Роспотребнадзор подготовил список блюд, включая овощную рагу с кабачками и ламинарии, сливочный суп с рыбой и салат из морской капусты. В эфире «Радио Звезда» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о важности рыбы.
2: Рыба, особенно так называемая жирная рыба, это вот скумбрия, сардина, сельдь, лосось, имеет два чрезвычайно важных для детского мозга компонента. Первое – это омега-3 жирные кислоты. Есть исследования, показывающие, что достаточное потребление этих кислот довольно хорошо связано и с показателем IQ. Второй компонент – это витамин D. Он тоже необходим детям, потому что у них образуется скелет, растут кости.
1: Новые методические рекомендации вступают в силу с начала нового учебного года. Турция ограничивает коммерческое судоходство в Черном море по причине участившихся атак беспилотников, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Генеральное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направляющихся в Новороссийск, что в настоящее время оно не выдает транзитные разрешения на такие рейсы. Турецкие власти не объяснили причины введенных ограничений. Некоторые суда получили уведомление о распространении ограничений в направлении Украины, уточняется в материале. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Родники. Анна Красильщикова. Жителям этого небольшого города в Ивановской области совсем не обязательно ехать в Петербург, чтобы погулять по летнему саду. У них есть свой собственный летний сад. Небольшой, уютный и любимый. Как, собственно, и сам город, который своим развитием и существованием во многом обязан сильной женщине, легендарной владелице текстильной мануфактуры Анне Красильщиковой.
1: Имя на карте.
2: А началось все в конце 18 века. Воевал бывший крестьянин Григорий с турками. Однако жалование свое солдатское не пропивал, а копил. И скопил на собственное маленькое производство. Стал красить ткани. Работал день и ночь, не покладая рук. Даже борода у него от этой работы стала разноцветной. Оттого и прозвище в народе получил – «Красильщик». Говорят, знал дедушка Григорий особый секрет. Ткани его не линяли. Кустарное дедово производство с годами превратилось в процветающую фабрику. И дела принял правнук Григория – Михаил. Но здоровьем он не отличался. Однажды заболел и умер, оставив вдовой Анну Михайловну с 6 малолетними детьми. Что делать? Пришлось взять дело в свои крепкие женские руки.
1: Имя на карте.
2: Отец ее, недавний крестьянин, приданое дочке дал неплохое, а вот образования никакого. Зато ее отличали природный ум и деловая хватка. Не понаслышке зная деревенские обычаи, она сделала ставку на деревенскую общину и выиграла. Работали у Красильщиковых целыми династиями. Тех, кто попался на воровстве, Анна Михайловна увольняла вместе со всей родней. Благодаря этому на фабрике поддерживались строжайшая дисциплина и порядок. Старые рабочие часто говорили новичкам: «Сама каждое слово слышит, лишнего говорить не советую». Держала она все производство в ежовых рукавицах, и дела шли в гору. Каждый день Анна Михайловна обходила цеха, беседовала с рабочими об их домашних делах, знала о каждом всю подноготную, сочувствовала, ругала, советовала. Кому надо, помогала деньгами. Даже горьких пьянчужек пыталась перевоспитать. Пропившихся до нитки не выгоняла, а давала лоскут на порты и возможность отработать. Чай он и пьяница, но свой, надежный человек. Она построила в родниках родильное отделение и медпункт, открыла земскую школу, общежитие и больницу. Для инженеров выстроила отдельные дома. Богатела фабрика, богатели ее владельцы. Хорошо жили рабочие. Развивался будущий город Родники. Сама же Анна Красильщикова богатством не кичилась. Имела всего 2 платья – повседневное и выходное. А из драгоценностей носила только золотую брошь, как память о муже. В родниках ее любили за характер, за справедливость, за доброту, порядочность и внимание к людям. Когда она умерла, рабочие положили ее в стеклянный гроб и на руках несли все 10 километров до самого родниковского кладбища. Родники. Анна Красильщикова.
1: Имя на карте.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 21 августа 1911 года итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа похитил знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Вор действовал один. Зная, что по понедельникам Лувр не работает, он спрятался в кладовой музее еще накануне, в воскресенье. Рано утром, когда началась уборка помещений, грабитель вышел из своего убежища, в подсобке нашел служебный халат, а потому не выделялся среди других сотрудников, наводивших порядок. Когда в зале, где находилась Мона Лиза, никого не осталось, Перуджо взял картину, снял с портрета защитный футляр и рамку, спрятал полотно под плащом и благополучно покинул музей. Легче всего было пройти через главный пост охраны. Там вообще никого не оказалось. Это было ограбление века. Поймали Винченцо только 2 года спустя, в 1913-м. Похититель раскрыл себя сам, когда откликнулся на частное объявление в газете. В небольшой заметке безымянный предприниматель предлагал за Джоконду огромные деньги, и вор решился на продажу. Так и угодил прямо в руки полиции. Шедевр тут же вернули в музей. На суде Перуджо заявил, что украл картину исключительно из личных побуждений. Якобы великое произведение итальянского художника должно храниться только в Италии и нигде больше. Преступника приговорили к 1 году и 15 дням заключения, однако отсидел он чуть более половины срока, поскольку все его считали настоящим патриотом. Что ж, мало кто знал тогда, что Винченцо Перуджо всего лишь пешка в остроумной комбинации, которую придумал один очень талантливый авантюрист.
1: Плутовство. Это я уговорил этого балбеса украсть Мону Лизу. Мне нужна была мировая сенсация, ажиотаж, фурор, шумиха повсюду. Чтобы все газеты, все обложки журналов пестрели заголовками о похищении легендарного шедевра. Зачем? Сейчас расскажу.
2: Эдуардо де Вальфьерно родился в Аргентине во второй половине 19 века. Называл себя испанским маркизом, хотя, конечно, это ложь. В Европе занимался продажей фальшивых ювелирных украшений и старинных произведений искусства.
1: Еще до ограбления Лувра я заказал у одного итальянского художника сразу 6 копий Джоконды. Когда оригинал украли, и об этом уже знал каждый, я начал свою игру.
2: Вальфьерно придумал хитроумный план. 6 копий Моны Лизы он продал 6 американским частным коллекционерам по одной картине в руки. Причем каждый из покупателей был абсолютно уверен, что теперь именно у него хранится оригинал. Когда настоящую Джоконду все же нашли, обманутые ценители искусства в полицию обращаться не стали. В противном случае они бы признались, что фактически спонсировали ограбление.
1: Американцы спрятались по своим норам и не высовывались. Не захотели портить собственную репутацию. А этот балбес Винченцо Перуджо выдать меня полиции попросту не мог. Мою фамилию не знал. Да и видел он меня всего 1 раз, когда я был в гриме.
2: В 1913-м Эдуардо де Вальфьерно уехал в Южную Америку и бесследно исчез. Он мог позволить себе жизнь без забот. Но незадолго до смерти мошенник рассказал свою версию истории о краже Моны Лизы английскому журналисту Карлу Деккеру. Публикация стала сенсацией, а удивительные приключения де Вальфьерно легли в основу фильма «Как украсть миллион».
1: Эдуардо де Вальфьерно. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
0: Премьера на Радиозвезда.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Программа создана

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Высокие каблуки изначально носили мужчины. Персидские всадники использовали каблук, чтобы фиксировать ногу в стремени.
1: Факт второй.
3: До 20 века розовый цвет считался мужским, а голубой – женским. Розовый

0: появления журналов мод в 17 веке дизайнеры рассылали по всей Европе крошечных кукол, одетых в миниатюрные копии своих нарядов. Это был единственный способ показать знати в других странах, что сейчас в тренде в Париже.
1: Факт четвертый.
0: В 18 веке парики могли достигать метра в высоту. Их украшали перьями, фруктами и даже миниатюрными кораблями. Такие прически были символом богатства и высокого положения в обществе.
1: Факт пятый.
0: Черное свадебное платье когда-то было обычным выбором невесты. Белый цвет вошел в моду только после свадьбы королевы Виктории в позапрошлом веке. До этого невесты просто надевали свое лучшее праздничное платье любого цвета.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
4: Воин, крестоносец и король. Герой легенд, символ рыцарской доблести и обладатель яркого прозвища. Ричард Львиное Сердце. 10 лет правил Англией, из которых 9,5 провел за пределами королевства в походах.
5: За что же его сравнивали со львом?
4: Популярная средневековая легенда гласит: король Ричард I однажды сошелся в схватке со львом и голыми руками вырвал сердце зверя. Менее известная история связывает прозвище с эпизодом пленения короля, который достойно держался перед врагами, будто лев среди охотников.
1: История одного прозвища.
4: Есть и более прозаичное объяснение. Якобы сравнение Ричарда со львом родилось на контрасте с братом Иоанном Безземельным, изворотливым дипломатом и хитрецом. А самая поэтическая версия утверждает, что Ричард был настолько храбрым, что под доспехами у него и правда билось не человеческое, а львиное сердце.
1: История одного прозвища.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Российские ученые разработали технологию извлечения редкоземельных металлов из техногенных отвалов с помощью растений, которые накапливают полезные элементы в своей биомассе. Технологию отработали на образцах в Подмосковье и Мурманской области. Для экспериментов отобраны белая горчица, подсолнечник, кукуруза и другие культуры, устойчивые к российскому климату. При оптимальных условиях с 1 гектара можно получать до 630 килограммов редкоземов за урожай. 45 лет назад, в августе 1981 года, совершил свой первый полет самолет-лаборатория Ил-76К, созданный для тренировки космонавтов. Об особенностях этого борта «Радиозвезда» рассказал научный журналист Михаил Котов.
2: Ил-76 более современный самолет, он может большую высоту набрать рабочую, у него, соответственно, сама вот эта горка получается больше, и да, если Ту-104АК это в районе 15 секунд, то здесь 24-25. Обычно такой полет делают до 10 горок, и во время именно самой невесомости важно максимально полно использовать это время, почувствовать, что это такое. Во-вторых, организм тоже привыкает. Ну и да, 25 секунд это только кажется, что мало. За это время можно и скафандр надеть, и потренироваться в том, как двигаться можно в невесомости.
1: Эксперт добавил, что за полуторачасовой полет в самолете-лаборатории могут создаваться в среднем 10 режимов кратковременной невесомости с перегрузкой до 2G. Миноборнауки и Дальневосточный федеральный университет объявили конкурсный отбор на гранты имени Владимира Жириновского. Студенты и преподаватели-востоковеды российских вузов смогут пройти бесплатные стажировки в ведущих университетах Китая, Монголии, ЮАР и Индии. Расходы на перелет, проживание и обучение покроет грант. Поездки запланированы на октябрь-ноябрь. Заявки принимаются до 2 сентября. Нут содержит до 25% белка и может стать полноценной заменой мяса, особенно для вегетарианцев. Он богат витаминами группы В, калием, магнием и железом, снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, улучшает работу кишечника. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина. Чтобы избежать вздутия, перед приготовлением нут рекомендуется замачивать в холодной воде на 8-12 часов. Это улучшает усвояемость и сокращает время варки. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Сегодня день воинской славы. День победы в Гангутском сражении.
1: Операции специальных подразделений.
2: Долгая северная война России со Швецией. Июль 1714 года. Полуостров Гангут, Финляндия. Первое крупное сражение молодого российского Балтийского флота. С триумфом встречали русскую эскадру, вернувшуюся к своим берегам.
3: Эй, матрось! Неужто с русской галеры?
4: Ну?
3: Из Финляндии вернулся. Коль что знаешь о мысе Гангут, скажи.
4: Вернулся, видел. Царь-батюшка-то наш, Петр Алексеевич, на абордаж пошел.
5: Ты по порядку давай, а то мы тут ничего толком понять не можем.
4: Это можно. Наш флот шел к Аландским островам для высадки десанта в Швеции.
5: Ага, а шведы что?
4: Шведский флот преградил нам путь. У того самого Гангута. Силы были неравны. У шведов и кораблей было больше, и орудий. А царь Петр их обманул. По ложному пути направил.
2: Петр I велел устроить в узком месте полуострова деревянный настил, переволоку, якобы для переброски галер в тыл врага. Шведский командующий Ватранг направил на перехват отряд Эреншольда из 9 судов. А еще 11 судов послал к месту стоянки наших кораблей. Петр I воспользовался разделением сил противника.
4: Ну, а потом наступил штиль. Из-за безветрия-то шведские парусные корабли не смогли это маневрировать.
5: А наши-то?
4: А наши на весла. Грибная флотилия обошла корабли Ватранга и блокировала суда Эреншольда.
5: А наш царь предлагал им сдаться?
4: Отказались. Тогда царь Петр отдал приказ атаковать главные силы противника. Две атаки наши были отбиты. Но в третий раз наши русские галеры сумели подойти вплотную к шведским судам. И сцепились.
2: Русские матросы захватили 10 судов вражеской эскадры, в том числе и флагманский фрегат «Элефант» под командованием контр-адмирала Эреншольда. Потери шведов составили около 400 человек убитыми, 600 пленными. Шведский флот отступил. Решительность командования и героизм матросов позволили нанести поражение превосходящим силам противника. Война продолжалась еще 7 лет, но русская победа у полуострова Гангут имела большое значение.

0: каждый день. Обучались ратному делу под надзором опытных бойцов. И все для того, чтобы стать настоящими воинами-спартанцами. Спарта. Государство на территории Древней Греции. Основано приблизительно в 11 веке до нашей эры. Мужчины этой страны были прежде всего воинами, а всю остальную черновую работу выполняли рабы. Сразу после рождения спартанских младенцев подвергали различным испытаниям. Например, колыбели, в которых спали дети, были очень жесткими и грубыми. По легенде, если мальчик рос больным или слабым, то его относили на край пропасти и сбрасывали вниз. Однако современные исследования показали, в бездну сталкивали только пленных или преступников, а не детей. Все чахлые и немощные погибали сами во время так называемых уроков выживания. Все начиналось с подготовки в специальных военных лагерях. Там дети спали на соломенных подстилках, а одежду им разрешалось носить только с 12 лет. Мальчики усиленно занимались физической подготовкой, учились владеть мечом, щитом и копьем. Еду они должны были добывать себе сами. При этом разрешалось воровать, грабить, а если нужно, то и убивать. В 17 лет юноши возвращались домой. По дороге, высоко в горах, среди отвесных скал, стоял храм Артемиды. Туда необходимо было добраться и пройти последнее испытание. Выглядело это так. Спартанские жрецы связывали будущего солдата и начинали хлестать его мокрыми розгами до первой крови. Если юноша начинал кричать, его били еще сильнее. Били до тех пор, пока он не научится терпеть боль и молчать. И только после этого жестокого испытания кандидат в солдаты становился настоящим воином Спарты.
1: Личный состав. Маршалами не рождаются. Александр Голованов.
2: Осенью 43-го у полководца родилась дочь. Военачальник тут же вылетел в Москву, где узнал, его срочно вызывают в ставку Верховного Главнокомандующего.
3: Александр Евгеньевич, вас просили приехать как можно быстрее.
4: Ты адъютант или кто? Зачем я вдруг понадобился, да еще сегодня, в такой-то день? По какой причине? Что молчишь?
3: Я ничего не знаю, командир.
4: Ничего не знаю, ничего не помню. Ладно, разберемся. Поехали.
2: Адъютант Голованову соврал. Все он прекрасно знал. Сталин лично запретил ему рассказывать об истинной причине вызова в Кремль. В противном случае ординарцу грозило отстранение от должности и отправка на фронт. Когда Голованов все же приехал, то вождь народов организовал для него особый прием.
5: Ну, товарищ Голованов, с кем вас поздравить?
4: С дочкой, товарищ Сталин.
5: Она ведь у вас не первая. Ну, ничего, люди сейчас нам нужны. Как назвали?
4: Вероникой.
5: Это что же за имя такое?
4: Греческое, товарищ Сталин. В переводе на русский язык «приносящая победу».
5: Это совсем хорошо. Поздравляем вас.
2: Невероятно, но факт. Голованов только что прибыл с фронта, но разговор начался не с доклада о положении дел на передовой, а с поздравлений. Что ж, верховный главнокомандующий вправду любил своего лучшего сталинского сокола. В годы войны Голованов работал едва ли не круглосуточно. В 44-м тяжело заболел. Внезапно появились спазмы в организме, остановка дыхания, перебои в работе сердца. Что стало следствием постоянного недосыпания. Позже Александр Евгеньевич скажет своей жене Тамаре.
6: Мать, какая же все-таки страшная жизнь. Слышишь меня, мать? Какая страшная жизнь.
7: Что ты, Саша? Что ты? Почему ты так говоришь? Почему страшная жизнь?
6: Твое счастье, что ты этого не понимаешь.
2: Это были его последние слова.
1: Александр Голованов. Маршалами

0: не рождаются.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой»
2: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Владимир Гилеровский.
2: Автор легендарной книги «Москва и москвичи». Бурлак, грузчик, цирковой наездник, борец, табунщик, актер. После длительных странствий и приключений Гилеровский, выходец из Вологодской губернии, обосновался в Москве. Работал в газете. Его называли королем репортеров. А для многочисленных друзей, таких, например, как Чехов или Куприн, он был просто дядя Геляй.
1: На первый взгляд.
2: Невысокого роста, но могучий. Крупные черты лица, умные проницательные глаза, седые пышные усы. По материнской линии у него в роду были казаки. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве.
1: Где изюминка?
2: Гилеровский вел хронику происшествий в одной из московских газет. Изучил древнюю столицу, как никто другой, от дворцов до подземелий. Не боялся заходить в страшные притоны хитровки.
3: Дядя Геляй обладал огромной физической силой. Пальцами гнул медики, завязывал узлом кочергу. Случалось, на него нападали бандиты, но сколько бы их ни было, Геляй всякий раз раскидывал их. Удивительно легко, как щенков.
2: Тут все просто. В детстве физическим воспитанием Гилеровского занимался друг семьи, старый матрос Китаев, который долго прожил в Азии. Он-то и обучил мальчика приемам неведомой в России борьбы джиу-джитсу.
1: Владимир Гилеровский. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Старая деревянная для засолки огурцов.
6: Эх, на пиратском корабле с ромом.
7: Главное, чтобы не пороховая.
4: Вот это вещь.
8: Взять узкие дощечки, скрепить их металлическим обручем, приделать днище, и, пожалуйста, перед вами универсальная форма для перевозки и хранения продуктов. Но это еще не все. Если дощечки изготовлены из белого французского дуба, то в этой емкости получится кое-что крепкое и ароматное. Бочка. Настенный рисунок в гробнице одного египетского вельможи рассказывает удивительную вещь. Более 4500 лет назад бочка служила единицей измерения. Эдакий древний баррель нефти, только с пшеницей. Емкость представляла собой деревянную бадью из тонких шестов, связанных обручами. В V веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот описывает, как древние кельты перевозят вино в Вавилон и Месопотамию. Якобы они используют бочки, изготовленные из пальмового дерева. Правда, современные ученые эту версию считают сомнительный.
4: Вот это вещь!
8: На заре новой эры римский историк Плиний Старший рассказывает о галлах, живущих в альпийских деревнях. В частности, отмечает, что свои напитки они хранят в деревянных бочках, скрепленных обручами. Ученый даже выделяет типы бондарей – от обычных мастеров до специалистов высокого уровня, которым под силу выпускать огромные емкости. Бочки применялись даже в военных целях. В первом веке до нашей эры Юлий Цезарь при помощи катапульты бросал горящие емкости со смолой в осажденные города. А из пустых бочек получались добротные понтонные мосты через реки. Метод обработки древесины придумали еще древние египтяне. Дощечку изгибали при помощи нагрева. По такой же технологии строили суда. Поскольку древесина – это природный антисептик, бочки идеально подходили для хранения продуктов. Моряки и торговцы перевозили в них ром. Напиток на корабле заменял аптечку. В новейшей истории, когда появились огромные контейнеры, бочки утратили свое значение, но они по-прежнему незаменимы в производстве алкоголя. Невозможно приготовить коньяк, не состарив его в дубовой бочке. Выдержка XO или Extra Old – это шоколадные, кофейные, даже кожаные ароматы. Но в первую очередь ароматы древесной стружки. В этом прелесть крепкого напитка, который, как известно, хорош в меру.
4: Вот это вещь. История предметов полезных и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Ивановка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Село освободили бойцы 126-го мотострелкового полка. Кроме того, российские войска сбили 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и более 800 украинских беспилотников. Также они поразили логистический центр противника, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 157 районах. Добавили в оборонном ведомстве. Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по обновленной программе. Изменения направлены на укрепление системы образования, сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Так, общество знания будут изучать с 9 по 11 класс, при этом количество часов на историю увеличится. Вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января следующего года, а 6 и 7 классы с 1 сентября. В отдельных школах с начала учебного года начнут оценивать поведение учеников по трехуровневой системе – образцовое, допустимое и недопустимое. Завоевать золото в синхронных прыжках в воду удалось без тревоги, рассказал российский спортсмен Руслан Терновой. Именно он привез первое место, заняв его вместе с коллегой Никитом Шлейхером. Спортсмены вместе с другими прыгунами вернулись в Москву после участия в чемпионате Европы в Париже. Подробности Руслан Терновой рассказал в комментарии изданию «Известия».
2: Прыгалось спокойно, да? У нас Никита очень опытный спортсмен. Он уже какая уже по счету?
3: Восьмая, девятая Европа.
2: Поэтому в целом не было какой-то тревожности, нервного состояния. Ну да, чуть-чуть волновались, это нормально. Там по ходу соревнований, может быть, чуть-чуть переговаривались. Все было абсолютно нормально.
1: Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Сейчас в активе команды 13 наград, 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Соединенные Штаты добились от Украины обещания не атаковать гражданские суда и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Эти объекты не связаны с военной логистикой России. Речь идет о танкерах, которые важны для экспорта казахстанской нефти. По данным агентства Bloomberg, Украина заявила, что не будет бить по гражданскому флоту и нефтяным терминалам КТК в Черном море. Этот шаг воспринимается как знак доброй воли в ответ на беспокойство Соединенных Штатов по причине роста цен на энергоносители, пишет агентство. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в 7 регионах. Как защищают села от огня? В Японии вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Долго ли город восстанавливался после атаки? Более 40% россиян думает о покупке гибридного или электромобиля. В чем минусы таких машин? Лесные пожары остаются одной из главных тем информационных лент. На этой неделе режим ЧС был введен в 7 субъектах России. При этом в более 50 регионах установлен особый противопожарный режим. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от огня, почему верховой пожар считается самым опасным и в чем особенность подземного торфяного вида.
3: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава – все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
4: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
3: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
5: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное. То есть не просто вот пожар еще продается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
3: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует притом методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
5: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площади этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
3: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Вопреки распространенному мнению, овраги – это плохое убежище от лесного пожара. В ложбине оседает дым, которым можно отравиться. Поэтому спасатели советуют уходить на участок, который уже выгорел, и двигаться поперек ветра.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В Японии сегодня вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Трагедия случилась спустя 3 дня после бомбардировки Хиросимы. Как город пережил смертельную атаку и быстро ли восстановился? Ким Андреев расскажет подробнее.
6: Изначально Нагасаки вообще не был целью американских военных. Одну из атомных бомб планировали сбросить на столицу Японии Киото, но военный министр США вычеркнул город из списка, якобы из-за того, что когда-то провел там медовый месяц. В итоге второй удар решили нанести по городу Кокура, но в последний момент помешали плотные облака. После этого американский бомбардировщик взял курс на Нагасаки, во многом из-за подходящего ландшафта, рассказывает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.
7: Для них было важно, чтобы максимальный эффект был достигнут за счет взрывной волны. Они выбрали города, которые были расположены на побережье и горами прижаты к морю. Так что ударной волне было некуда деться, и она имела очень высокий эффект. Ну и, конечно, там мощный эффект имела и радиация, которая потом впоследствии уже уносила многие жизни.
6: Атомная бомба «Толстяк» взорвалась в 11 утра на высоте примерно 500 метров от земли. Мощность удара составила 21 килотонну. Для сравнения, в Хиросиме было не больше 18. Общее число жертв в Нагасаки составило почти 80 тысяч человек. Уничтожено было 50 тысяч строений. Поначалу ученые полагали, что на выжженной земле еще десятки лет не будет жизни, но уже осенью того же 45-го там появились новые побеги растений, а вскоре окрестности стали заселять люди, говорит профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов.
8: Люди приходили, кто жил недалеко от Нагасаки или Хиросимы, они приходили и начинали, как говорится, строить что-то подобное хибар там из подручных каких-то материалов. Трущобы сначала возникали, а потом уже, конечно, со временем начали строить более солидные современные дома. Это заняло, уж точно, лет 10-15, прежде чем там жизнь как-то начала налаживаться.
6: И до, и после войны Нагасаки – серьезный промышленный центр. Крупнейшее предприятие – судостроительный завод «Митсубиши». А еще в городе исторически проживает крупнейшая христианская община Японии. Любимое место туристов – домик Чиа-Чиа-сан, ставший популярным после оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», продолжает Валерий Кистанов, посещавший Нагасаки в 80-е.
7: Меня сопровождал тогда, это были еще 80-е годы, сопровождал как раз еще относительно молодой человек, который в детстве как раз вот пережил эту атомную бомбардировку. Сам он тоже пострадал. У него зрение нарушено было неизлечимо. И он, помнится, говорил мне, что и осколки от разбитого стекла тоже врезались в его тело.
6: В Японии таких людей называют хибакуся. Дословный перевод – человек, переживший взрыв. По данным на 2014 год, в живых оставались меньше 200 тысяч очевидцев той страшной трагедии. У всех из них пожизненная пенсия. Многие страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. И почти никто не имеет детей. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля, показывают опросы. Большинство респондентов готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
9: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
10: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
9: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
2: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, в какие легенды верят сайоты, почему после отпуска нет сил, что относят к символам президентской власти –

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
1: Шелковая лента цветов русского флага. Белый, синий, красный. Длиной около 1.5 метров. Основное предназначение – отличие на поле боя офицеров от солдат, чтобы рядовые могли распознавать в ходе сражения своих командиров и выполнять только их приказы. Униформа при еще совсем молодом царе Петре у всех была одинаковой.
0: Форма и содержание.
2: Офицеры носили шарф через правое плечо, а концы завязывали узлом у левого бедра. На концах ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Первыми такие знаки отличия получили командиры Преображенского и Семеновского полков в самом конце 17-го столетия.
0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
2: На параде эффектно, а в бою он постоянно сваливался с плеча, мешал офицеру действовать оружием. Поэтому со временем шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку, в несколько оборотов вокруг тела. При этом основная функция офицерского шарфа не изменилась. В лихой рукопашной схватке наши солдаты всегда прекрасно видели и знали, где именно их командир. Кроме того, разноцветная лента на поясе стала символом доблести и отваги. Так в романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев говорит:
3: «Я свой офицерский шарф не на полке нашел, я его у судьбы зубами вырвал».

0: Мундирование.
1: Шло время, менялись русские правители, менялась военная униформа, менялся офицерский шарф. Ему то отрезали на концах кисти, то пришивали их обратно. При императоре Павле I шелковая поясная лента стала черно-оранжевой. Впоследствии у нее появились крючки-застежки, петли. Так знаменитый петровский шарф окончательно стал кушаком, а затем в повседневной форме – офицерским ремнем. В парадной же форме сохранились отсылки к славной военной истории и традициям. Так, например, пояс церемониальной формы президентского полка России – это дань памяти старинному офицерскому кушаку.
2: Форма и содержание. Офицерский шарф времен Петра Великого.
3: Радиозвезда.
4: Ломоносов дошел до Москвы.
5: Спартанцы
4: пешком
5: вообще сбрасывались.
4: Отравился
5: Ленинга.
4: Шлемы с рогами
6: носили. Аляск продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Так поступать, по моему мнению, несправедливо.
8: Ну и разберись с ним. Не прячь ты голову в песок, как страус.
1: А вот и нет.
9: Эта птица голову свою бережет и никуда ее не зарывает. Заблуждение появилось еще во времена Древнего Рима, и массовая культура несет его до сих пор. Но античные авторы, похоже, страусов, видели сильно издалека и неверно считали их поведение. Птицы действительно в момент опасности порой могут внезапно припасть к земле и вытянуть шею. Но это продуманный ход. Оперение позволяет им так замаскироваться на местности.
1: Исторические мифы и заблуждения.
9: Страус также опускает голову к земле, чтобы съесть что-то вкусное из насекомых, и с тем, чтобы отдохнуть, расслабив мышцы длинной шеи. Снова скажем, головы никто не зарывает, а в целом страусы очень ловко могут расправиться с хищником. Либо нанести удар мощнейшими ногами, либо с их же помощью быстренько убежать.
8: Говорят, бегают они очень быстро.
9: Еще бы! Скорость развивают до 70 км в час. Сродни легковому автомобилю.
1: А вот и да.
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: У Савельевых сегодня выходной. Глава семейства хотел поспать подольше, но разбудила встревоженная жена. Говорит, запустила стиральную машину, а та вдруг задымилась. Звонить пожарным или в аварийную службу? А что, если проблема с проводкой? Савельев растерялся. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
10: Первое. Стиральная машина может задымиться по многим причинам. Катнула проводку, вышел из строя нагревательный элемент или приводной ремень. Дым иногда появляется от трения барабана о резиновые элементы стиральной машины. Второе. Установить истинную причину может только мастер по ремонту. Правильным будет дождаться профессионала. А до этого момента обесточьте квартиру. Трогать саму машинку руками может быть небезопасно. Из-за поломки на полу может появиться влага. Если видите лужу, то не стоит даже подходить к технике. Третье. Отключите стиральную машину от розетки после того, как обесточили квартиру. Проверьте, нет ли процесса возгорания в технике. При любых сомнениях звоните в пожарную службу. Вызвать ее проще всего по номеру 112. Четвертое. Вызовите аварийную службу и электрика. Обычно их номер указан в подъезде на доске объявлений. Если нет, обратитесь в домовой чат или к старшему по подъезду. Если и тут неудача, звоните в вашу управляющую компанию. И не включайте электричество, пока к вам не приедет мастер. Подведем итоги. Стиральная машинка может задымиться по многим причинам. Установить их может только мастер по ремонту. Не подходите к сломавшейся технике, пока не обесточили квартиру. Проверьте, не образовалась ли лужа возле машинки. Отключите технику от розетки и вызовите аварийную службу. К счастью, у Савельевых все обошлось. Поломка оказалась незначительной и без последствий. Но если бы проблема была серьезнее, то наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
3: Радио «Звезда».

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
2: Совет Безопасности.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
0: «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Угоны автомобилей в столице стали экзотическим видом преступления, заявил Сергей Собянин. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз. Этому способствовали новые технологии, системы распознавания лиц, камеры видеонаблюдения на дорогах и в общественных местах. Благодаря этому город стал гораздо безопаснее. Собянин отметил, что также в 64 раза снизилось число квартирных краж. В России выявлена сеть из более чем 120 ресурсов, созданных для распространения ложных новостей и сбора данных о россиянах. В нее входят домены, телеграм-каналы и аккаунты в соцсетях. Часть из них маскируется под официальные государственные ведомства и рассылает письма якобы от лица госорганов с запросом списков сотрудников и данных о зарплатах. Как отмечают эксперты, эта кампания может быть связана с хакерской группировкой Rare Werewolf. Россиян призывают проверять адреса отправителей и не доверять подозрительным сообщениям. Интернет-ресурсы начнут предоставлять пользователям возможность маркировать сгенерированный нейросетями контент. Норма входит в базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал «Радио Звезда», что закон будет соблюдаться, если это будет интересно самому разработчику.
2: Тут определенные послабления идут со стороны государства. И вот если эти послабления интересны, вот эта поддержка, то вы будете соответствовать. Поэтому здесь используются рыночные механизмы. Поэтому кто будет контролировать, там в основном это будет делать Минцифры, смотреть, насколько та или иная организация соответствует требованиям, ну и, собственно, уже будут там те или иные возможности предоставлены организациям.
1: В законе отмечается, что форматы содержания маркировки будут устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями. Ведущие языковые модели Anthropic и OpenAI в ходе тестов безопасности создавали поддельные аккаунты и пытались внедрить вредоносное ПО, имитируя поведение человека. Исследователи зафиксировали 10 таких инцидентов из 122 испытаний. Большинство нарушений связано с моделью Mythos 5, которая регистрировала профили на GitHub, меняла тактику после неудачи и отправляла зараженные файлы. Испытания проводились при отключенных защитных фильтрах. Ранее эту же модель обвинили во взломе баз Агентства национальной безопасности США. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня День коренных народов мира. Кого и почему относят к этой категории? Из моря в рабочее кресло. Как справиться с послеотпускным синдромом? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Где их используют? Сегодня Международный день коренных народов мира. В России, где проживают представители более 190 народов, этому дню придается особое значение. Ким Андреев выяснил, кого и почему относят к малым коренным народам, какой образ жизни ведут кереки и в какие легенды верят сайоты.
3: Сету, Водь и Нивхи. Эти странные для нашего слуха слова на самом деле названия малых коренных народов России. Они сохраняют исконную среду обитания, самобытную культуру, язык, правда, не всегда, а еще их численность не более 50 тысяч человек. Сейчас в стране насчитывается 47 малых народов, хотя в начале 90-х было в полтора раза меньше, рассказывает директор Музея антропологии и этнографии Кунсткамеры Андрей Головнев.
4: Это не значит, что измельчали народы. Это значит, что очень многие группы отдельных народов стали заявлять себя, осознавать себя отдельными сообществами. В какой-то степени это прямо этногенез, то есть развитие нового качества у этнических групп.
3: Больше всего коренных малых народов на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России. К примеру, на западе Бурятии, в горах Восточного Саяна, проживают загадочные сайоты. Их общая численность не более 4 тысяч человек. Главное занятие – скотоводство, а главная опасность – это волки, которых сайоты считают священными животными, продолжает Андрей Головнев.
4: Те же сайоты и другие оленеводы считают волков своими учителями в оленеводстве. Более того, в некоторых случаях волки вообще считаются не просто учителями, а еще и прародителями. В всяком случае, на Алтае и Саянах это очень частая легенда о том, как волчица рожает эпических героев.
3: В 17 веке на Дальнем Востоке чукчи и коряки агрессивно делили территорию, шли настоящие племенные войны. В эти тиски часто попадали киреки, обитавшие как раз между первыми и вторыми. Сведений про этот народ немного. Раньше жили в землянках, запрягали ездовых собак, а старшей в семье до сих пор считается женщина. В 2010-м во время всероссийской переписи населения киреками себя считали всего 4 человека, а сегодня их уже 23. Правда, свой родной язык они, увы, не используют, рассказывает лингвист, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов.
5: Мы сейчас наблюдаем такое не самое приятное явление, мы называем это языковым сдвигом, когда все больше и большее количество людей, конечно, говорить на доминирующем языке, в первую очередь русском. И, естественно, все процессы, связанные и с глобализацией, и с влиянием исторических событий. К сожалению, местные языки потихоньку выходят из употребления.
3: А какие-то языки вообще считаются безвозвратно утраченными. Так, например, потомки алеутов, проживавших когда-то на острове Медный, это в Беринговом море, больше не говорят на своем родном языке. Но бывают и обратные истории, когда малые коренные народы дарят часть своего лексикона русскому языку и даже иностранным, продолжает Андриан Влахов.
5: Например, это слово «мамонт», которое, кажется, пришло из эвенкийского языка. Ну, там сложно с этим, точно мы сказали. Не можем, но оно вошло в русский язык, а через русский язык еще и примерно во все языки мира.
3: Кстати, всего в 300 километрах от Петербурга проживают вепсы, уникальный народ, который часто называют людьми леса. Каждый свой выход на природу они сопровождают особым ритуалом. Бросают монетки или куриные яйца в водоемы, чтобы задобрить видохийны, проще говоря, водяного. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
9: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. В числе причин называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром, каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
10: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
11: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
10: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными

0: утро на радио «Звезда».
1: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
2: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве материального воплощения своего статуса была круглая печать с изображением герба РСФСР. И, кроме того, в месте, где официально пребывал лидер страны, поднимался государственный флаг. Однако работа над новыми атрибутами велась, и в их создании опирались на проверенные временем символы. Это двуглавый орел и бело-синий-красный флаг. Так вот, штандарт или флаг президента представляет собой квадратное полотнище цветов государственного флага России. В центре – золотой герб, а по краям – золотая бахрома. Оригинал штандарта находится в рабочем кабинете президента в Кремле. Его копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
3: Где бы ни был президент, на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
2: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз «Польза, честь и слава». Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба, а 8 – круглые розетки с тем же орденским девизом «Польза, честь и слава». В основе знака – вид ордена за заслуги перед Отечеством, отмечает зампредседателя Геральдического совета при президенте России Александр Цветков.
4: В свое время это была высшая награда Российской Федерации. На цепи имеются звенья, на которых гравируется фамилия президента. Это вещь чисто церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения, это при инаугурации президента.
2: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
3: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
2: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какой лесной пожар считают самым опасным, почему Штаты выбрали для бомбардировки в годы войны японский Нагасаки, сколько россиян планируют купить гибридный или электромобиль.
5: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Артиллерийский расчет братьев Шумовых. В январе 1943 года бои шли под Ленинградом. Один из основных узлов фашистской обороны был в роще Круглое. Вражеские позиции расположились за холмом. Гитлеровцы думали, что укрылись надежно, пока блиндажи не стали взлетать на воздух. Точный навесной огонь вели шестеро наших бойцов. Они действовали слаженно, будто семья. Это был артиллерийский расчет братьев Шумовых. Артиллерийский расчет 3-й батареи отдельного минометного дивизиона 11-й стрелковой дивизии. Личный состав расчета – 6 братьев, четверо родных и двое двоюродных. Командир – Александр Шумов. Наводчик – Василий. Заряжающий – Лука. Подносчики мин – Иван, Авксентий и Семен Шумовы. Крестьяне из Тувинской деревни братья Шумовы ушли на фронт в начале 1942 года. Отец дал им наказ – сражаться всем вместе, плечом к плечу. Командование пошло братьям навстречу. В артиллерийском деле очень важна слаженность действий. Пригодилась и физическая сила деревенских парней. Трое из них были ростом под 2 метра. Из воспоминаний Александра Шумова. Когда, допустим, осечка, нужно сгрести за казенник орудие и мину вытряхнуть. У нас это один Лука мог. Для его ручищ пудовая мина, что огурец. В сражении у рощи Круглое от действия артиллерийского расчета братьев Шумовых гитлеровцы потеряли 5 блиндажей, больше 400 солдат и 1 дзот. За подвиги и проявленное боевое мастерство братья Шумовы были удостоены правительственных наград. Командир расчета, старший сержант Александр Шумов, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Его братья – орденами Красной Звезды. После сражения 120-миллиметровый миномет братьев Шумовых был передан военно-историческому музею Санкт-Петербурга на вечное хранение, как славная боевая реликвия.
2: Личный состав. История награды.
4: Медаль за оборону Ленинграда. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль за оборону Ленинграда. Она предназначалась всем без исключения защитникам города. Награды чеканили на ленинградском монетном дворе в тяжелейших условиях под непрерывными бомбежками вражеской авиации. Планировалось, что медали будут изготавливаться из нержавеющей стали, но в условиях блокады было решено заменить дефицитный металл на латунь. Автором эскиза новой награды стал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали была изображена на фоне здания Адмиралтейства группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. На реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Во время обороны Ленинграда в сборе средств на постройку боевой техники приняли активное участие священнослужители города. На пожертвования верующих Ленинграда, Москвы, Тулы и Челябинска была создана особая танковая колонна «Дмитрий Донской». В ее состав входили 19 танков Т-34 и 21 огнеметный танк. В годы Великой Отечественной войны они сражались под Ленинградом и Новгородом, Вязьмой и Ржевом. К 1945 году медалью за оборону Ленинграда были награждены около 600 тысяч блокадников и защитников города. Среди них митрополит Ленинградский Алексий, протоиерей Никольского собора Ломакин, а также настоятель Большеохтинской Никольской церкви Выборгского района протоиерей Михаил Славницкий. Медаль за оборону Ленинграда.
0: Радио «Звезда».
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища древнего Ура.
0: В древней Месопотамии, на территории нынешнего Ирака, располагался город Ур. Это был крупный центр шумерской цивилизации. Храмы, дворцы и зиккурат. Многоступенчатое сооружение, посвященное богу Луны. Все это было разрушено в начале третьего тысячелетия до нашей эры. И лишь в начале 20 века археологам удалось отыскать часть сокровищ древнего города.
1: Цена вопроса.
0: В одной из гробниц Ура были найдены медные кувшины и серебряные чаши, наконечники стрел и кинжалы. Но главная находка ждала ученых под слоем земли и пыли. Несколько сотен предметов из чистого золота. Посуда, оружие, украшения. И, наконец, венец всех раскопок. Золотой царский шлем, чей возраст минимум 5000 лет.
1: Кладоискатели.
0: Все эти богатства в 1922 году обнаружил британский археолог, выпускник Оксфорда Чарльз Леонард Вулли. За плечами у него были и другие известные экспедиции – Египет, Нубия, Сирия. Но именно сокровища Ура сделали его знаменитым на весь мир. В общей сложности Вулли нашел 16 гробниц, и в каждой уникальные артефакты. Почти все эти ценности много лет хранились в Багдадском музее древностей. Но в 2003 году большая часть из них была похищена иракскими мародерами. Пропал и знаменитый шлем шумерского царя Меска-Ламдуга. Впрочем, исследователи древнего Ура уверяют, что на месте некогда богатого шумерского города может быть спрятан

раскопать можно.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Белгород оказался под массированной атакой украинских беспилотников. Пострадали 13 человек, среди них двое детей, сообщил в ночь на воскресенье временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Повреждены несколько многоквартирных домов, административное здание, социальные и коммерческие объекты. В одном из частных домов произошел пожар, также загорелись два автомобиля. 955 миллионов квадратных метров жилья ввели в России за 10 лет. Это рассказал Владимир Путин в обращении по случаю Дня строителя. Президент отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда.
2: Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах.
1: Путин особо поблагодарил строителей, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак. В сложных условиях, порой в кратчайшие сроки, они делают все возможное для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, отметил президент. Премьер Японии Сане Такаити не упомянули Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на Нагасаки. Церемония, посвященная 81-й годовщине этого события, состоялась сегодня. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки, в отличие от нее, прямо заявил, что атомную бомбу сбросил американский военный самолет. США до сих пор не признают моральной ответственности за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, объясняя их военной необходимостью. В августе 1945 года в результате двух ударов погибли сотни тысяч мирных жителей. Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков. Им рассылают сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти верификацию по ссылке. Она ведет на поддельный сайт, где требуется ввести копии паспорта и данные от банковского приложения. Полученную информацию злоумышленники используют для кражи денег со счетов родителей и оформления на них кредитов, передает агентство РИА Новости. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в 7 регионах. Как защищают села от огня? В Японии вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Долго ли город восстанавливался после атаки? Более 40% россиян думает о покупке гибридного или электромобиля. В чем минусы таких машин? Лесные пожары остаются одной из главных тем информационных лент. На этой неделе режим ЧС был введен в 7 субъектах России. При этом в более 50 регионах установлен особый противопожарный режим. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от огня, почему верховой пожар считается самым опасным и в чем особенность подземного, торфяного вида.
7: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава. Все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
8: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
7: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
9: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное, то есть не просто вот пожар еще продается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
7: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует при том методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
9: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площадь этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
7: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Вопреки распространенному мнению, овраги – это плохое убежище от лесного пожара. В ложбине оседает дым, которым можно отравиться. Поэтому спасатели советуют уходить на участок, который уже выгорел, и двигаться поперек ветра.
3: Утро на радио «Звезда».
6: В Японии сегодня вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Трагедия случилась спустя 3 дня после бомбардировки Хиросимы. Как город пережил смертельную атаку и быстро ли восстановился? Ким Андреев расскажет подробнее.
10: Изначально Нагасаки вообще не был целью американских военных. Одну из атомных бомб планировали сбросить на столицу Японии Киото, но военный министр США вычеркнул город из списка, якобы из-за того, что когда-то провел там медовый месяц. В итоге второй удар решили нанести по городу Кокура, но в последний момент помешали плотные облака. После этого американский бомбардировщик взял курс на Нагасаки, во многом из-за подходящего ландшафта, рассказывает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.
11: Для них было важно, чтобы максимальный эффект был достигнут за счет взрывной волны. Они выбрали города, которые были расположены на побережье и горами прижаты к морю. Так что ударной волне было некуда деться, и она вот имела очень высокий эффект. Ну и, конечно, там мощный эффект имела и радиация, которая потом впоследствии уже уносила многие жизни.
10: Атомная бомба «Толстяк» взорвалась в 11 утра на высоте примерно 500 метров от земли. Мощность удара составила 21 килотонну. Для сравнения, в Хиросиме было не больше 18. Общее число жертв в Нагасаки составило почти 80 тысяч человек. Уничтожено было 50 тысяч строений. Поначалу ученые полагали, что на выжженной земле еще десятки лет не будет жизни, но уже осенью того же 45-го там появились новые побеги растений, а вскоре окрестности стали заселять люди, говорит профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов.
12: Люди приходили, кто жил недалеко от Нагасаки или Хиросимы, они приходили и начинали, как говорится, строить что-то подобное хибар там из подручных каких-то материалов. Трущобы сначала возникали, а потом уже, конечно, со временем начали строить более солидные современные дома. То это заняло, ну уж точно, лет 10-15, прежде чем там жизнь как-то начала налаживаться.
10: И до, и после войны Нагасаки – серьезный промышленный центр. Крупнейшее предприятие – судостроительный завод «Митсубиши». А еще в городе исторически проживает крупнейшая христианская община Японии. Любимое место туристов – домик Чиа-Чиа-сан, ставший популярным после оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», продолжает Валерий Кистанов, посещавший Нагасаки в 80-е.
13: Меня сопровождал тогда, это были еще 80-е годы, сопровождал как раз еще относительно молодой человек, который в детстве как раз вот пережил эту атомную бомбардировку. Сам он тоже пострадал, у него зрение нарушено было неизлечимо. И он, помнится, говорил мне, что и осколки от разбитого стекла тоже врезались в его тело.
10: В Японии таких людей называют хибакуся. Дословный перевод – человек, переживший взрыв. По данным на 2014 год, в живых оставались меньше 200 тысяч очевидцев той страшной трагедии. У всех из них пожизненная пенсия. Многие страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, и почти никто не имеет детей. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
14: Почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля, показывают опросы. Большинство респондентов готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
15: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
16: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
15: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
14: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
0: Утро на Радио Звезда.
14: Через 15 минут вы узнаете, в какие легенды верят сайоты, почему после отпуска нет сил, что относят к символам президентской власти.
0: Премьера на Радио Звезда.
17: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
18: «Человек с изюминкой»
17: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомая.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Человек с изюминкой. Иван Тургенев.
6: Достоевский, впервые встретив Тургенева, заметил о нем: поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Правда, Тургенев в ответ назвал Достоевского ярким прыщом на носу русской литературы. Это случилось, когда они начали ссориться. Но слова свои Тургенев позже взял обратно.
5: На первый взгляд.
6: Иван Тургенев был настоящим богатырем. Рост под 2 метра. Телосложение атлетическое, борцовское. Русые волосы с легкой проседью, бакенбарды. Аристократические черты лица. Многие отмечали проницательный взгляд и выразительные глаза Тургенева.
5: Где изюминка?
6: Диссонанс. Огромный Тургенев говорил необычайно тонким, почти женским голосом. И вдобавок слегка шепелявил. Настоящая беда. Писатель очень любил петь. При почти полном отсутствии музыкального слуха. В сочетании с голосом, который Иван Сергеевич самокритично назвал поросячьим визгом, его песнопения становились для окружающих настоящей пыткой. Но это еще не все. Если Тургенев смеялся, то его можно было принять за сумасшедшего. Афанасий Фет вспоминал.
7: Огромный Тургенев валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
6: А еще писатель изобрел свой оригинальный способ борьбы с плохим настроением. Надевал на голову высокий колпак, ставил сам себя в угол и стоял там до тех пор, пока хандра не проходила.
5: Иван Тургенев. Человек с изюминкой.
8: Радио «Звезда».
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о голоде.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт 1.
11: В мире производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить все население планеты. Однако около трети еды теряется или выбрасывается из-за неэффективности цепочек поставок и потребительского поведения.

0: Третий.
1: Недостаток еды влияет на качество сна. Голодный мозг чаще включает пищевые образы и делает сон поверхностным. Многие люди во время диет видят яркие сны о еде.
0: Факт четвертый.
1: Голод усиливает обоняние. Мозг становится более чувствительным к запахам еды. Это древний эволюционный механизм, помогающий находить пищу в условиях дефицита.
0: Факт пятый.
1: Голод меняет восприятие красоты. Людям кажутся привлекательнее более сытые лица и тела.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о голоде.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
4: Правитель древнерусского государства, князь Новгородский и великий князь Киевский. А еще герой исторической баллады Александра Пушкина «Вещий Олег».
5: Как же появилось у князя это прозвище?
4: 907 год. Олег со своим войском совершает дерзкий поход на Царьград, нынешний Стамбул, и хитростью обходит перекрытую бухту. Приказывает вытащить ладьи на берег, поставить на колеса и поднять паруса. Корабли, плывущие по суше, ошеломят византийцев. Они согласятся заплатить дань и предоставить русским купцам привилегии в торговле. За проявленную мудрость Олега и нарекут вещим или ведающим в делах.
6: История одного прозвища.
4: Впрочем, есть и альтернативная теория. В повести временных лет говорится, что Олег был не просто мудрым, а обладал даром предвидения. И соратники приравнивали его к волхвам и даже колдунам. Что подразумевали в те времена под колдовством, сейчас выяснить невозможно. Но история запомнит князя Олега именно как вещего.
0: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские войска ударили беспилотниками «Герань» по складам ВСУ в Харьковской области. Противник хранил там дроны и радиоэлектронное оборудование, сообщили только что в Министерстве обороны России. Других подробностей от военных пока не поступало, мы следим за развитием событий. Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. Анкара ожидает ответ со сторон, заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Он отметил, что военные действия в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Атакам подвергаются турецкие суда, либо суда с турецкими владельцами или турецким экипажем. Это становится серьезной проблемой, добавил он. Из-за участившихся атак власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море, сообщило накануне агентство Bloomberg. Лучших российских гимнасток не пустили на чемпионат Европы. Визы в Хорватию не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Официальная причина – не представлено обоснование целей и условий предполагаемого пребывания. При этом документы на всех участников подавались единым комплектом. В итоге в Загреб поедут Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев.
2: Мы все теперь знают эту причину, что она какая-то немножко надуманная, мне кажется, и больше ничего. Мы будем бороться за попадание команды на чемпионат мира практически обновленным составом и девушек, и ограниченным составом ребят. На результаты, конечно, повлияет. В женскую сборную сейчас входят запасные гимнастки, которые получили визы.
1: Чемпионат Европы – это отборочный этап к мировому первенству, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал регионы изучить опыт субъектов, которые уже запретили продажу вейпов. На сегодня таких регионов всего 5 – Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области и Северная Осетия. Они приняли свои законы после того, как получили такие полномочия. Володин подчеркнул, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок. Поэтому остальным регионам, где еще не приняли решение, стоит ознакомиться с уже существующей практикой коллег, считает спикер Нижней палаты парламента. О погоде. Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщает Гидрометцентр России. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня День коренных народов мира. Кого и почему относят к этой категории? Из моря в рабочее кресло. Как справиться с послеотпускным синдромом? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Где их используют? Сегодня Международный день коренных народов мира. В России, где проживают представители более 190 народов, этому дню придается особое значение. Ким Андреев выяснил, кого и почему относят к малым коренным народам, какой образ жизни ведут кереки и в какие легенды верят сайоты.
6: Сету, Водь и Нивхи. Эти странные для нашего слуха слова на самом деле названия малых коренных народов России. Они сохраняют исконную среду обитания, самобытную культуру, язык, правда, не всегда, а еще их численность не более 50 тысяч человек. Сейчас в стране насчитывается 47 малых народов, хотя в начале 90-х было в полтора раза меньше, рассказывает директор Музея антропологии и этнографии Кунсткамеры Андрей Головнев.
7: Это не значит, что из
3: измельчали народы. Это значит, что очень многие группы отдельных народов стали заявлять себя, осознавать себя отдельными сообществами. В какой-то степени это прямо этногенез, то есть развитие нового качества у этнических групп.
6: Больше всего коренных малых народов на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России. К примеру, на западе Бурятии, в горах Восточного Саяна, проживают загадочные сайоты. Их общая численность не более 4000 человек. Главное занятие – скотоводство, а главная опасность – это волки, которых сайоты считают священными животными, продолжает Андрей Головнев.
3: Те же сайоты и другие оленеводы считают волков своими учителями в оленеводстве. Более того, в некоторых случаях волки вообще считаются не просто учителями, а еще и прародителями. Во всяком случае, на Алтае и Саянах это очень частая легенда о том, как волчица рожает эпических героев.
6: В 17 веке на Дальнем Востоке чукчи и коряки агрессивно делили территорию. Шли настоящие племенные войны. В эти тиски часто попадали кереки, обитавшие как раз между первыми и вторыми. Сведений про этот народ немного. Раньше жили в землянках, запрягали ездовых собак, а старшей в семье до сих пор считается женщина. В 2010-м во время всероссийской переписи населения кереками себя считали всего 4 человека, а сегодня их уже 23. Правда, свой родной язык они, увы, не используют, рассказывает лингвист, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов.
7: Мы сейчас наблюдаем такое не самое приятное явление, мы называем это языковым сдвигом, когда все больше и большее количество людей, конечно, говорить на доминирующем языке, в первую очередь русском. И, естественно, все процессы, связанные и с глобализацией, и с влиянием исторических событий, к сожалению, местные языки потихоньку выходят из употребления.
6: А какие-то языки вообще считаются безвозвратно утраченными. Так, например, потомки алеутов, проживавших когда-то на острове Медный, это в Беринговом море, больше не говорят на своем родном языке. Но бывают и обратные истории, когда малые коренные народы дарят часть своего лексикона русскому языку и даже иностранным, продолжает Андриан Влахов.
7: Например, это слово «мамонт», которое, кажется, пришло из эвенкийского языка. Ну, там сложно с этим, точно мы сказали. Не можем, но оно вошло в русский язык, а через русский язык еще и примерно во все языки мира.
6: Кстати, всего в 300 километрах от Петербурга проживают вепсы, уникальный народ, который часто называют людьми леса. Каждый свой выход на природу они сопровождают особым ритуалом. Бросают монетки или куриные яйца в водоемы, чтобы задобрить видохийны, проще говоря, водяного. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
8: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. В числе причин называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром, каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
9: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
10: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
9: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными людьми, пытается, знаете, вот как увидеть все и сразу. Он получает впечатление, конечно, но может вернуться домой еще более уставшим.
8: Специалист советует перед выходом на работу оставлять себе 1-2 спокойных дня. восстановить сон и разобрать вещи. В первые рабочие будни полезно выделить несколько приоритетов, начинать с понятных дел и наращивать нагрузку постепенно.
4: Утро на радио «Звезда».
8: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
11: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве материального воплощения своего статуса была круглая печать с изображением герба РСФСР. И, кроме того, в месте, где официально пребывал лидер страны,

0: Копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
1: Где бы ни был президент, на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
0: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз «Польза, честь и слава». Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба, а 8 – круглые розетки с тем же орденским девизом «Польза, честь и слава». В основе знака – вид ордена за заслуги перед Отечеством, отмечает зампредседателя Геральдического совета при президенте России Александр Цветков.
2: В свое время это была высшая награда Российской Федерации. На цепи имеются звенья, на которых гравируется фамилия президента. Это вещь чисто церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения, это при инаугурации президента.
0: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
1: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
0: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какой лесной пожар считают самым опасным, почему Штаты выбрали для бомбардировки в годы войны японский Нагасаки, сколько россиян планируют купить гибридный или электромобиль.

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
2: Операции специальных подразделений.
3: Осенью 1941 года советские войска вели упорные оборонительные бои на подступах к Ленинграду. Фашисты блокировали город. Были разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. В помощь Ленинградскому фронту была направлена московская авиагруппа особого назначения. Летчики получили задание доставлять продукты и перевозить подкрепления в район боевых действий на пассажирских самолетах Ли-2. В начале ноября 1941 года авиагруппа из 9 самолетов Ли-2 получила приказ срочно перебросить в район города Тихвина 200 пехотинцев. В первый раз на своих тихоходных пассажирских самолетах пилотам предстояло ночью, идя на рекордно малых высотах, перебросить десант над штормящей Ладогой. Самолет в такую погоду трясло и раскачивало, как щепку. У солдат на борту с непривычки захватывало дух.
4: «Так, пехота, слушай внимательно! Летим над самой водой, высоты почти нет. С мест не вставать, не ходить никуда. Кто курить захочет, ползи на крыло. И то, когда сядем».
5: «Это что ж, вы всегда так низко летаете?»
4: «Что, страшно, пехота?»
5: «А то нет, не летим, а почти по волнам шлепаем. Тобой гляди, нырнем».
3: В тяжелейших погодных условиях приходилось работать летчикам. В конце осени вся трасса над озером была покрыта туманом. Часто видимость не превышала 100 метров. Каждый рейс над озером был подвигом. Во время атак фашистских истребителей стрелок, радист и бортмеханик открывали огонь из боковых пулеметов.
4: «Держитесь! Мессеры на хвост сели, заходят для атаки».
5: «Смотрите, вон 3 самолета! Со звездами!»
4: «Это наши, истребки. Сейчас отгонят фрицев. Ничего, ничего, ребятки. Сейчас спустимся еще ниже. В тумане фрицы нас потеряют. Ничего, ребят, долетим».
3: В ту ноябрьскую ночь летчики московской авиагруппы совершили 2 вылета. Все пехотинцы без потерь были доставлены к месту назначения. За несколько дней в район боевых действий транспортными самолетами было переброшено около 3000 солдат. Благодаря своевременному подкреплению советская армия смогла остановить натиск врага на Тихвинском направлении.

0: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
1: Сентябрь 1941 года. Ленинград.
2: Корабли поставить на Неву. Всей артиллерии поддерживать 42-ю армию. Зенитки на прямую наводку. И бить по танкам. Половину моряков в окопы. Даю 2 дня.
1: Это приказ командующего фронтом Георгия Жукова. Вице-адмирал Трибуц понимал, многие корабли станут небоеспособными без машинистов, электриков, минеров, сигнальщиков и связистов. Но ему было ясно и другое.
3: Фронту нужны бойцы. Причем немедля, сегодня. Я выполнил приказ, оставив лишь артиллеристов у орудий. И пошли в бой моряки-балтийцы. Это для того, чтобы жил Ленинград, а значит и флот.
1: Сентябрь 1944 года. Москва, Кремль. Кабинет Сталина.
4: Товарищ Трибуц, теперь у моряков есть возможность проявить себя на море.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, флот по своему техническому состоянию и подготовке личного состава будет готов, как только заливы Балтики очистятся ото льда.
4: Опять этот лед. Ничего, он скоро растает. Главное, чтобы вы напрасно не рисковали большими кораблями. Задача – борьба на коммуникациях противника. Защита своих морских сообщений. Охрана уже занятого побережья.
3: Слушаюсь.
4: Скажите, а чем может флот содействовать наступлению на Карельском перешейке?
3: Товарищ Сталин, противник все еще угрожает нашим кораблям с северного и южного берегов Финского залива.
4: Покажите на карте. Да, понятно. Ну, эту территорию немцы скоро утратят. Свободны.
1: И уже 9 июня 44 года советские войска перешли в наступление. Флотская артиллерия открывала огонь по врагу 156 раз. 10 часов подряд не умолкали крупнокалиберные орудия линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и «Максим Горький». Красная армия сходу преодолела линию Маннергейма и к 20 июня овладела Выборгом.
0: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работают в Донбассе и Новороссии, а также в регионах, которые подверглись террору. Об этом президент сказал в обращении по случаю Дня строителя, который отмечается в России каждое второе воскресенье августа.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания.
1: Владимир Путин также рассказал, что за 10 лет в России было введено 955 миллионов квадратных метров жилья. Он отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда. Министерство обороны России сообщило о поражении складов ВСУ с беспилотниками и комплектующими в Харьковской области. Удары нанесены расчетами ударных БПЛА «Герань» в районах населенных пунктов Савинцы, Зятьки, Барвенково и Волхов-Яр. На объектах хранились дроны различных типов, запчасти и радиоэлектронное оборудование. Все цели уничтожены, поражение подтверждено средствами объективного контроля. Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы. Госдепартамент США уведомил Конгресс о передаче Украине из турецких запасов 70 ракет «Атак-МС», 12 пусковых установок, более 2500 неуправляемых ракет и 47 тысяч кассетных снарядов. Общая стоимость поставок около 280 миллионов долларов. Разрешение на реэкспорт вступит в силу автоматически, если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней. Москва осуждает поставки вооружений Киеву, называя их недопустимыми. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал регионы изучить опыт субъектов, которые уже запретили продажу вейпов. На сегодня таких регионов всего 5 – Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области и Северная Осетия, Алания. Они приняли свои законы после того, как получили такие полномочия. Володин подчеркнул, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок. Поэтому остальным регионам, где еще не приняли решение, стоит ознакомиться с уже существующей практикой коллег, считает спикер Нижней палаты парламента. О погоде. Сегодня в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В ночь на понедельник до плюс 10. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в 7 регионах. Как защищают села от огня? В Японии вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Долго ли город восстанавливался после атаки? Более 40% россиян думает о покупке гибридного или электромобиля. В чем минусы таких машин? Лесные пожары остаются одной из главных тем информационных лент. На этой неделе режим ЧС был введен в 7 субъектах России. При этом в более 50 регионах установлен особый противопожарный режим. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от огня, почему верховой пожар считается самым опасным и в чем особенность подземного торфяного вида.
3: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава – все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
4: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
3: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
5: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное. То есть не просто вот пожар еще придается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
3: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует при том методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
5: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площадь этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
3: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Вопреки распространенному мнению, овраги – это плохое убежище от лесного пожара. В ложбине оседает дым, которым можно отравиться. Поэтому спасатели советуют уходить на участок, который уже выгорел, и двигаться поперек ветра.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В Японии сегодня вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Трагедия случилась спустя 3 дня после бомбардировки Хиросимы. Как город пережил смертельную атаку и быстро ли восстановился? Ким Андреев расскажет подробнее.
6: Изначально Нагасаки вообще не был целью американских военных. Одну из атомных бомб планировали сбросить на столицу Японии Киото, но военный министр США вычеркнул город из списка, якобы из-за того, что когда-то провел там медовый месяц. В итоге второй удар решили нанести по городу Кокура, но в последний момент помешали плотные облака. После этого американский бомбардировщик взял курс на Нагасаки, во многом из-за подходящего ландшафта, рассказывает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.
7: Для них было важно, чтобы максимальный эффект был достигнут за счет взрывной волны. Они выбрали города, которые были расположены на побережье и горами прижаты к морю. Так что ударной волне было некуда деться, и она имела очень высокий эффект. Ну и, конечно, там мощный эффект имела и радиация, которая потом впоследствии уже уносила многие жизни.
6: Атомная бомба «Толстяк» взорвалась в 11 утра на высоте примерно 500 метров от земли. Мощность удара составила 21 килотонну. Для сравнения, в Хиросиме было не больше 18. Общее число жертв в Нагасаки составило почти 80 тысяч человек. Уничтожено было 50 тысяч строений. Поначалу ученые полагали, что на выжженной земле еще десятки лет не будет жизни. Но уже осенью того же 45-го там появились новые побеги растений. А вскоре окрестности стали заселять люди, говорит профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов.
8: Люди приходили, кто жил недалеко от Нагасаки или Хиросимы, они приходили и начинали, как говорится, строить что-то подобное хибар там из подручных каких-то материалов. Трущобы сначала возникали, а потом уже, конечно, со временем начали строить более солидные современные дома. То это заняло, ну уж точно, лет 10-15, прежде чем там жизнь как-то начала налаживаться.
6: И до, и после войны Нагасаки – серьезный промышленный центр. Крупнейшее предприятие – судостроительный завод «Митсубиши». А еще в городе исторически проживает крупнейшая христианская община Японии. Любимое место туристов – домик Чиа-Чиа-сан, ставший популярным после оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», продолжает Валерий Кистанов, посещавший Нагасаки в 80-е.
7: Меня сопровождал тогда, это были еще 80-е годы, сопровождал как раз еще относительно молодой человек, который в детстве как раз вот пережил эту атомную бомбардировку. Сам он тоже пострадал. У него зрение нарушено было неизлечимо. И он, помнится, говорил мне, что и осколки от разбитого стекла тоже врезались в его тело.
6: В Японии таких людей называют хибакуся. Дословный перевод – человек, переживший взрыв. По данным на 2014 год, в живых оставались меньше 200 тысяч очевидцев той страшной трагедии. У всех из них пожизненная пенсия. Многие страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. И почти никто не имеет детей. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля, показывают опросы. Большинство респондентов готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
9: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
10: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
9: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
2: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, в какие легенды верят сайоты, почему после отпуска нет сил, что относят к символам президентской власти.
11: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
12: Вообще сбрасывались на тропинца
13: а Витинга шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: детей. Отравился Америка.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Помнишь, как решали судьбу гладиаторов в Древнем Риме?
7: Да, все зависело от зрителей на арене. Куда они направят большие пальцы рук, вверх или вниз?
2: А вот и нет.
8: И снова влияние Голливуда. Именно в фильмах мы видим, как опущенный палец публики приводит к смерти гладиатора. Заблуждение могло сформировать и атмосферное полотно французского художника Жана Леона Жерома, написанное в 19 веке. Там тоже соответствующим жестом требует расправы. Однако в исторических источниках нет точных сведений о значении направления пальца.
2: Исторические мифы и заблуждения.
8: Исследователям остается высказать версии. По одной из них вообще все наоборот. Палец вниз означал сложить оружие и сохранить жизнь. А палец вверх – это как бы меч, который вонзали в поверженного. Был, кстати, еще один жест – сжатый кулак. Но и его трактовка неоднозначна – от пощады до расправы.
7: А кто тогда вершил судьбы?
8: Решающее слово оставалось за организатором игр. Он мог и не согласиться с криками или жестами беснующейся толпы. Например, спасти гладиатора, чтобы тот поправился к следующему поединку. Ведь лишние смерти дорогих в содержании бойцов были экономически невыгодны.
2: А вот и да.
9: Очень важные вопросы.
10: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
11: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
12: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». «Ф»-буква отсутствует. Поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты, как с Востока, так и с Запада, жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
9: Очень важные вопросы.

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: обмундирования.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка.
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. Ночью в порту Одесса поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ. Также резервуары с горючим уничтожены в Белярах. Белгород оказался под массированной атакой украинских беспилотников. Пострадали 13 человек, среди них двое детей, сообщил в ночь на воскресенье временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Повреждены несколько многоквартирных домов, административные здания, социальные и коммерческие объекты. В одном из частных домов произошел пожар. Также загорелись два автомобиля, уточнил Шуваев. Новый тактически управляемый паражирующий боеприпас КУБ-10МЭ в ближайшее время поступит в зону специальной военной операции. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
3: Это наш новый комплекс КУБ-10. Мы переработали планер, потому что здесь дальность свыше 100 километров, голова самонаведения с элементами искусственного интеллекта и хорошая боевая часть на 10 килограмм. А мы уже презентовали этот комплекс и журналистам, и заказчикам. У нас есть серьезный интерес, но важно не это, а важно то, что он уже пошел в армию и в ближайшее время появится на передовой.
2: Лушников добавил, что КУБ-10МЭ работает в тандеме с разведчиком-ретранслятором СКАД-350М. Премьер Японии Санэ Такаити не упомянула Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на Нагасаки. Церемония, посвященная 81-й годовщине этого события, состоялась сегодня. Мэр Нагасаки Сира Судзуки, в отличие от нее, прямо заявил, что атомную бомбу сбросил американский военный самолет. Соединенные Штаты до сих пор не признают моральной ответственности за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, объясняя их военной необходимостью. В августе 1945 года в результате двух ударов погибли сотни тысяч мирных жителей. Каждый третий россиянин готов рассмотреть совместную покупку квартиры с родственниками или друзьями. Таковы данные опроса одного из застройщиков, который публикует агентство ТАСС. Чаще всего жилье покупают в складчину как инвестицию. Такой вариант выбрал 21% респондентов. Еще 8% готовы делить собственность с родственниками, 4% с друзьями. Однако почти каждый третий опасается конфликтов между совладельцами. Эксперты отмечают, высокая стоимость жилья заставляет искать новые финансовые модели. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
4: ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день коренных народов мира. Кого и почему относят к этой категории? Из моря в рабочее кресло. Как справиться с послеотпускным синдромом? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Где их используют? Сегодня Международный день коренных народов мира. В России, где проживают представители более 190 народов, этому дню придается особое значение. Ким Андреев выяснил, кого и почему относят к малым коренным народам. Какой образ жизни ведут кереки и в какие легенды верят сайоты?
7: Сету, Водь и Нивхи. Эти странные для нашего слуха слова на самом деле названия малых коренных народов России. Они сохраняют исконную среду обитания, самобытную культуру, язык, правда, не всегда, а еще их численность не более 50 тысяч человек. Сейчас в стране насчитывается 47 малых народов, хотя в начале 90-х было в полтора раза меньше, рассказывает директор Музея антропологии и этнографии Кунсткамеры Андрей Головнев.
8: Это не значит, что измельчали народы. Это значит, что очень многие группы отдельных народов стали заявлять себя, осознавать себя отдельными сообществами. В какой-то степени это прямо этногенез, то есть развитие нового качества у этнических групп.
7: Больше всего коренных малых народов на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России. К примеру, на западе Бурятии, в горах Восточного Саяна, проживают загадочные сайоты. Их общая численность не более 4000 человек. Главное занятие – скотоводство, а главная опасность – это волки, которых сайоты считают священными животными, продолжает Андрей Головнев.
8: Те же сайоты и другие оленеводы считают волков своими учителями в оленеводстве. Более того, в некоторых случаях волки вообще считаются не просто учителями, а еще и прародителями. Во всяком случае, на Алтае и Саянах это очень частая легенда о том, как волчица рожает эпических героев.
7: В 17 веке на Дальнем Востоке чукчи и коряки агрессивно делили территорию. Шли настоящие племенные войны. В эти тиски часто попадали кереки, обитавшие как раз между первыми и вторыми. Сведений про этот народ немного. Раньше жили в землянках, запрягали ездовых собак, а старшей в семье до сих пор считается женщина. В 2010-м, во время всероссийской переписи населения, кереками себя считали всего 4 человека, а сегодня их уже 23. Правда, свой родной язык они, увы, не используют, рассказывает лингвист, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов.
9: Мы сейчас наблюдаем такое не самое приятное явление, мы называем это языковым сдвигом, когда все больше и большее количество людей, конечно, говорит на доминирующем языке, в первую очередь русском. И, естественно, все процессы, связанные и с глобализацией, и с влиянием исторических событий, к сожалению, местные языки потихоньку выходят из употребления.
7: А какие-то языки вообще считаются безвозвратно утраченными. Так, например, потомки алеутов, проживавших когда-то на острове Медный, это в Беринговом море, больше не говорят на своем родном языке. Но бывают и обратные истории, когда малые коренные народы дарят часть своего лексикона русскому языку и даже иностранным, продолжает Андриан Влахов.
9: Например, это слово «мамонт», которое, кажется, пришло из эвенкийского языка. Ну, там сложно с этим, точно мы сказать не можем, но оно вошло в русский язык, а через русский язык еще и примерно во все языки мира.
7: Кстати, всего в 300 километрах от Петербурга проживают вепсы, уникальный народ, который часто называют людьми леса. Каждый свой выход на природу они сопровождают особым ритуалом. Бросают монетки или куриные яйца в водоемы, чтобы задобрить видохийны, проще говоря, водяного. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. В числе причин называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром, каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
10: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
11: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
10: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными людьми, пытается, знаете, вот как увидеть все и сразу. Он получает впечатление, конечно, но может вернуться домой еще более уставшим.
4: Специалист советует перед выходом на работу оставлять себе 1-2 спокойных дня, восстановить сон и разобрать вещи. В первые рабочие будни полезно выделить несколько приоритетов. Начинать с понятных дел и наращивать нагрузку постепенно.
12: Утро на радио «Звезда».
4: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
13: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве

0: оси. В центре золотой герб, а по краям золотая бахрома. Оригинал штандарта находится в рабочем кабинете президента в Кремле. Его копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
1: Где бы ни был президент, на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
0: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз – польза, честь и слава. Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба, а 8 – круглые розетки с тем же орденским девизом «Польза, честь и слава». В основе знака – вид ордена за заслуги перед Отечеством, отмечает зампредседателя Геральдического совета при президенте России Александр Цветков.
2: В свое время это была высшая награда Российской Федерации. На цепи имеются звенья, на которых гравируется фамилия президента. Это вещь чисто церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения, это при инаугурации президента.
0: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
1: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
0: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какой лесной пожар считают самым опасным, почему Штаты выбрали для бомбардировки в годы войны японский Нагасаки, сколько россиян планируют купить гибридный или электромобиль.

0: радиозвезда.
1: Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Отряд особого назначения «Ходоки». Весна 1942 года. Украина. Из особого приказа фашистского командования группы армий «Центр». За голову командира или информацию о расположении диверсионной группы «Die Nächtlichen Gespenster» – «Ночные призраки» – объявляется награда в 50 тысяч рейхсмарк. «Ходоки». Отряд особого назначения отдельной мотострелковой бригады НКВД. Год формирования 1941. Командир Евгений Мерковский. Личный состав 15 человек. В составе отряда лучшие спортсмены, прошедшие специальную подготовку для проведения боевых операций в тылу противника. Враги прозвали их «ночными призраками». В середине марта 1942 года отряд «Ходоки» был заброшен в глубокий тыл Белоруссии и Украины. В состав отряда вошли партизаны и подпольщики Орловской, Черниговской, Брестской и Гомельской областей. В результате численность отряда увеличилась до 300 человек. В годы Великой Отечественной войны «Ходоки» подорвали 51 вражеский эшелон, 10 автомобильных и железнодорожных мостов, более 4000 солдат противника, 75 танков и автомашин, 2 самолета. Несмотря на все усилия гитлеровцев, отряд ни разу не был обнаружен. Ни один из его бойцов не попал в плен. После победы, летом 1945 года, отряд особого назначения отдельной мотострелковой бригады НКВД «Ходоки» был расформирован.
2: Личный состав.
1: Маршалами не рождаются. Леонид Говоров.
4: На фронте ему дали прозвище «аптекарь». Он действительно очень тщательно и скрупулезно готовил каждую операцию. В первые дни Великой Отечественной командовал 5-й армией, которая держала оборону на подступах к Москве на Можайском направлении. Многие красноармейцы тогда удивлялись.
5: А я, братцы, что-то не припомню, чтобы генерал артиллерии руководил общевойсковым соединением. Когда такое было?
6: Да никогда. Это все равно, что танкиста посадить в самолет.
7: Ну или наоборот, летчика в танк.
4: Но Говоров справился. По его инициативе на Бородинском поле были созданы противотанковые районы и резервы. Военачальник использовал мобильные отряды и танковые засады. Благодаря их действиям все попытки немецкого генерал-фельдмаршала Ганса Гюнтера Клюге прорваться к столице закончились провалом. Впоследствии Георгий Жуков говорил своим командирам:
8: «Не нужно на передовой изобретать велосипед. Не знаешь, как выполнить оборонительные задачи. Упрись, как Говоров».
4: В июне 42-го он возглавил Ленинградский фронт. Блокада длилась 900 дней. 670 суток город оборонялся под руководством именно Говорова. Военачальника поселили в относительно безопасном районе на Петроградской стороне, где полководец вынашивал план наступательной операции «Искра». Были созданы учебные поля, на которых войска отрабатывали наступление, форсирование по льду, наведение переправ для тяжелой артиллерии и танков. Сын маршала Владимир Говоров вспоминал:
9: «Отец принял тогда очень нестандартное решение. В конце 42-го он начал снимать с передних линий обороны по батальону и отводить их в тыл, чтобы откармливать и подлечивать бойцов, тренировать их».
4: В то время жена часто задавала Говорову один и тот же вопрос: «А если что-то пойдет не так?» Он отвечал ей всегда одинаково:
9: «Тогда остается только головой в прорубь».
4: 18 января 43-го года блокада Ленинграда была прорвана. а полководцу присвоили звание Героя Советского Союза.
1: Леонид Говоров. Маршалами не рождаются.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. Ночью в порту Одесса поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ. Также резервуары с горючим уничтожены в Белярах. В Уфе пресечена атака беспилотников на предприятие. Один из сбитых дронов упал на строящийся дом в Демском районе, задел башенный крам и повредил кровлю. Возник пожар, его потушили. Никто не пострадал, сообщил Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Башкирии. Всего утром силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Башкирией и Татарстаном. Заместитель министра обороны России Павел Фродков поздравил специалистов военно-строительного комплекса Минобороны с Днем строителя. Этот профессиональный праздник в стране отмечают каждое второе воскресенье августа.
2: В военно-строительном комплексе Министерства обороны работают профессионалы, выполняющие задачи по укреплению обороноспособности страны и повышению качества жизни военнослужащих. Наша с вами ключевая задача – обеспечить ритмичный и своевременный ввод в эксплуатацию приоритетных объектов военной и социальной инфраструктуры. Мы принимаем все необходимые меры по формированию нового облика военно-строительного комплекса, который отвечает всем вызовам сегодняшнего дня.
1: Замминистра обороны Павел Фродков также вручил награды сотрудникам и ветеранам военно-строительного комплекса. Церемония прошла в Центральном доме Российской армии. Йеменское движение хуситов заявило об атаке беспилотником на нефтеперерабатывающий завод «Сауди Арамко» в саудовском городе Джизан. Удар, по словам хуситов, был точным. Сегодня Саудовская Аравия сообщила о пожаре на одном из объектов НПЗ. Хуситы назвали атаку ответом на нарушение саудовскими дронами воздушного пространства Йемена. Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков. Им рассылают сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти верификацию по ссылке. Она ведет на поддельный сайт, где требуется ввести копии паспорта и данные от банковского приложения. Полученную информацию злоумышленники используют для кражи денег со счетов родителей и оформления на них кредитов, передает агентство РИА Новости. И о погоде. Сегодня в Москве переменная облачность, воздух прогреется до плюс 25 градусов. В ночь на понедельник ожидается снижение температуры воздуха до 10 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
5: На радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в 7 регионах. Как защищают села от огня? В Японии вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Долго ли город восстанавливался после атаки? Более 40% россиян думает о покупке гибридного или электромобиля. В чем минусы таких машин? Лесные пожары остаются одной из главных тем информационных лент. На этой неделе режим ЧС был введен в 7 субъектах России. При этом в более 50 регионах установлен особый противопожарный режим. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от огня. Почему верховой пожар считается самым опасным? И в чем особенность подземного торфяного вида?
7: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава – все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
8: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
7: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
9: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное. То есть не просто вот пожар еще продается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
7: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует притом методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
9: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площадь этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
7: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Вопреки распространенному мнению, овраги – это плохое убежище от лесного пожара. В ложбине оседает дым, которым можно отравиться. Поэтому спасатели советуют уходить на участок, который уже выгорел, и двигаться поперек ветра.
4: Утро на радио «Звезда».
6: В Японии сегодня вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. Трагедия случилась спустя 3 дня после бомбардировки Хиросимы. Как город пережил смертельную атаку и быстро ли восстановился? Ким Андреев расскажет подробнее.
10: Изначально Нагасаки вообще не был целью американских военных. Одну из атомных бомб планировали сбросить на столицу Японии Киото, но военный министр США вычеркнул город из списка, якобы из-за того, что когда-то провел там медовый месяц. В итоге второй удар решили нанести по городу Кокура, но в последний момент помешали плотные облака. После этого американский бомбардировщик взял курс на Нагасаки, во многом из-за подходящего ландшафта, рассказывает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий. Валерий Кистанов.
11: Для них было важно, чтобы максимальный эффект был достигнут за счет взрывной волны. Они выбрали города, которые были расположены на побережье и горами прижаты к морю. Так что ударной волне было некуда деться, и она имела очень высокий эффект. Ну и, конечно, там мощный эффект имела и радиация, которая потом впоследствии уже уносила многие жизни.
10: Атомная бомба «Толстяк» взорвалась в 11 утра на высоте примерно 500 метров от земли. Мощность удара составила 21 килотонну. Для сравнения, в Хиросиме было не больше 18. Общее число жертв в Нагасаки составило почти 80 тысяч человек. Уничтожено было 50 тысяч строений. Поначалу ученые полагали, что на выжженной земле еще десятки лет не будет жизни, но уже осенью того же 45-го там появились новые побеги растений, а вскоре окрестности стали заселять люди, говорит профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов.
12: Люди приходили, кто жил недалеко от Нагасаки или Хиросимы, они приходили и начинали, как говорится, строить что-то подобное хибар там из подручных каких-то материалов. Трущобы сначала возникали, а потом уже, конечно, со временем начали строить более солидные современные дома. Что это заняло? Ну уж точно лет 10-15, прежде чем там жизнь как-то начала налаживаться.
10: И до, и после войны Нагасаки – серьезный промышленный центр. Крупнейшее предприятие – судостроительный завод «Митсубиши». А еще в городе исторически проживает крупнейшая христианская община Японии. Любимое место туристов – домик Чиа-Чиа-сан, ставший популярным после оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», продолжает Валерий Кистанов, посещавший Нагасаки в 80-е.
11: Меня сопровождал тогда, это были еще 80-е годы, сопровождал как раз еще относительно молодой человек, который в детстве как раз вот пережил эту атомную бомбардировку. Сам он тоже пострадал. У него зрение нарушено было неизлечимо. И он, помнится, говорил мне, что осколки от разбитого стекла тоже врезались в его тело.
10: В Японии таких людей называют хибакуся. Дословный перевод – человек, переживший взрыв. По данным на 2014 год, в живых оставались меньше 200 тысяч очевидцев той страшной трагедии. У всех из них пожизненная пенсия. Многие страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. И почти никто не имеет детей. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
6: Почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля, показывают опросы. Большинство респондентов готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
13: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
14: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
13: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
6: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
4: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, в какие легенды верят сайоты, почему после отпуска нет сил, что относят к символам президентской власти.
4: Премьера на радио «Звезда».
15: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
16: О предметах и явлениях вокруг нас.
15: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
17: Программа создана

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Собаки способны предугадывать грозу. Благодаря чуткому слуху собаки слышат раскаты грома гораздо раньше людей, а также мгновенно улавливают изменения атмосферного давления и запах озона.
0: Факт второй.
2: Собаки видят сны. Во время сна у собак наблюдается фаза быстрого движения глаз, аналогичная человеческой. Ученые полагают, что, вероятно, они видят образы своих хозяев, игр и прогулок.
0: Факт третий.
2: Рисунок на носу собаки также уникален, как отпечатки пальцев у человека, и может быть использован для идентификации животного.
0: Факт четвертый.
2: Собаки обладают так называемым обонянием времени. Концентрация запаха хозяина в доме уменьшается по предсказуемой кривой, и собака чувствует, когда пора ждать его возвращения.
0: Факт пятый.
2: Собаки видят мир в движении. Их зрение хуже фиксирует неподвижные объекты, зато они отмечают малейшие движения на расстоянии, недоступном человеку.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
5: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Его уважали и великие литовские князья, и ханы Золотой Орды. При крещении он получил имя Сазонт, но в историю вошел как Симеон по прозвищу Гордый.
6: За что же его так нарекли современники?
5: С момента восшествия на престол в 1340 году Симеон Гордый продолжил политический курс своего отца, Ивана Калиты. Укрепление власти московского княжества, никаких междоусобиц и умение договариваться с соседями. Порой силой. Когда новгородцы захватили московских бояр в Торжке, Симеон организовал поход и обложил вольный город большим налогом.
0: История одного прозвища.
5: Принципиальным князь был и во внешней политике. Предпринял военный поход на Смоленск, чтобы вернуть его под влияние Москвы и оторвать от союза с Литвой. В ответ Великое княжество попросило о мире и прислало богатые дары. За суровый нрав и твердость позиций Симеона и прозвали Гордым.

0: Радио Звезда.
1: The announcement I shall now read is being issued simultaneously.
2: 1972 год. Исторический визит Ричарда Никсона в Китай. Это был первый раз, когда президент Соединенных Штатов посетил Китайскую Народную Республику. А до Луны в тот же самый год добирается космический корабль «Аполлон-17», которому, увы, суждено стать последним. Вслед за этой миссией американцы закроют лунную программу. А в Ледовом дворце города Запорожье в 1972-м все только начинается. Советская фигуристка Ирина Роднина впервые встает в пару с Александром Зайцевым. Вскоре этот спортивный дуэт продемонстрирует фантастическое катание, рекорды, медали и не только.
3: Соратники. Роднина и Зайцев.
2: Вообще, Роднина к моменту встречи с Зайцевым уже мировая звезда фигурного катания, четырехкратная чемпионка мира и Европы. А не так давно стала сильнейшей на Олимпиаде, правда, в паре с другим партнером, Алексеем Улановым. Но, несмотря на победу, дуэт распался, и фигуристке срочно пришлось искать нового кавалера на льду. Александр Зайцев сразу расположил к себе более именитую спортсменку. Спокойный, рассудительный и легкий по характеру, он быстро нашел общий язык с боевой, яркой и темпераментной Ириной Родниной. А еще Зайцев был прекрасно одаренным фигуристом. К примеру, он еще в 71-м году первым в мире исполнил тройную подкрутку. Но теперь у него была новая партнерша, и им вместе предстояло пройти испытания на высочайшем уровне.
3: Соратники.
2: Взаимопонимание Роднино и Зайцева чувствовалось с самых первых прокатов. Они сходу взяли золото в Европе и выиграли мировое первенство. Не помешала слаженному дуэту даже музыка, неожиданно оборвавшаяся во время произвольной программы. Ну кто после такого мог их остановить? В 76-м Роднина и Зайцев выигрывают свои первые Олимпийские игры вместе. А спустя 4 года — вторые. Как часто бывает в спорте, на фоне спортивных успехов у пары завязались и романтические отношения. В 1975-м Зайцев делает Родниной предложение. И вскоре в прославленной семье рождается еще одна победа. Александр Зайцев-младший.
3: Роднина и Зайцев. Соратники.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о поражении складов ВСУ с беспилотниками и комплектующими в Харьковской области. Удары нанесены расчетами ударных БПЛА «Герань» в районах населенных пунктов Савинцы, Зитки, Барвенково и Волохов-Яр. На объектах хранились дроны различных типов, запчасти и радиоэлектронное оборудование. Все цели уничтожены. Поражение подтверждено средствами объективного контроля. Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы. Белгород оказался под массированной атакой украинских беспилотников. Пострадали 13 человек, среди них двое детей, сообщил в ночь на воскресенье временно исполняющий обязанности губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Повреждены несколько многоквартирных домов, административное здание, социальные и коммерческие объекты. В одном из частных домов произошел пожар. Также загорелись два автомобиля. Лидерам сборной России по спортивной гимнастике отказали в визах на чемпионат Европы в Хорватию. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заявила телеканалу «Звезда», что спортсмены давно стали заложниками политики.
2: Глубокое разочарование, даже с ноткой неприятной о том, что кто-то сейчас распорядился моей судьбой и распорядился довольно жестко. Мне кажется, вообще в последнее время спортсмены часто стали сталкиваться с тем, что их судьбы решаются в кабинетах политиков. И, во-первых, это саму ценность спорта немного ломает, я так считаю. И это, конечно, вызывает неприятные чувства у каждого спортсмена, который положил жизнь на то, чтобы заниматься профессиональным спортом и показывать достойные результаты для своей страны.
1: Вместе с разочарованием у спортсменки отказ выдачи визы вызвал смех. Дело в том, что в причинах невыдачи указали, что недостаточно обоснований и условий предполагаемого пребывания на территории Хорватии. При этом цель у спортсменов одна – выступать на соревнованиях, заключила Ангелина. Премьер Японии Санэ Такаити не упомянула Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на Нагасаки. Церемония, посвященная 81-й годовщине этого события, состоялась сегодня. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки, в отличие от нее, прямо заявил, что атомную бомбу сбросил американский военный самолет. Соединенные Штаты до сих пор не признают моральной ответственности за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, объясняя их военной необходимостью. В августе 1945 года в результате двух ударов погибли сотни тысяч мирных жителей. О погоде. Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день коренных народов мира. Кого и почему относят к этой категории? Из моря в рабочее кресло. Как справиться с послеотпускным синдромом? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Где их используют? Сегодня Международный день коренных народов мира. В России, где проживают представители более 190 народов, этому дню придается особое значение. Ким Андреев выяснил, кого и почему относят к малым коренным народам, какой образ жизни ведут кереки и в какие легенды верят сайоты.
6: Сету, Водь и Нивхи. Эти странные для нашего слуха слова на самом деле названия малых коренных народов России. Они сохраняют исконную среду обитания, самобытную культуру, язык, правда, не всегда, а еще их численность не более 50 тысяч человек. Сейчас в стране насчитывается 47 малых народов, хотя в начале 90-х было в полтора раза меньше, рассказывает директор Музея антропологии и этнографии Кунсткамеры Андрей Головнев.
7: Это не значит, что
3: измельчали народы. Это значит, что очень многие группы отдельных народов стали заявлять себя, осознавать себя отдельными сообществами. В какой-то степени это прямо этногенез, то есть развитие нового качества у этнических групп.
6: Больше всего коренных малых народов на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России. К примеру, на западе Бурятии, в горах Восточного Саяна, проживают загадочные сайоты. Их общая численность не более 4000 человек. Главное занятие – скотоводство, а главная опасность – это волки, которых сайоты считают священными животными, продолжает Андрей Головнев.
3: Те же сайоты и другие оленеводы считают волков своими учителями в оленеводстве. Более того, в некоторых случаях волки вообще считаются не просто учителями, а еще и прародителями. Во всяком случае, на Алтае и Саянах это очень частая легенда о том, как волчица рожает эпических героев.
6: В 17 веке на Дальнем Востоке чукчи и коряки агрессивно делили территорию. Шли настоящие племенные войны. В эти тиски часто попадали киреки, обитавшие как раз между первыми и вторыми. Сведений про этот народ немного. Раньше жили в землянках, запрягали ездовых собак, а старшей в семье до сих пор считается женщина. В 2010-м, во время всероссийской переписи населения, киреками себя считали всего 4 человека, а сегодня их уже 23. Правда, свой родной язык они, увы, не используют, рассказывает лингвист, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов.
7: Мы сейчас наблюдаем такое не самое приятное явление, мы называем это языковым сдвигом, когда все больше и большее количество людей, конечно, говорить на доминирующем языке, в первую очередь русском, и, естественно, все процессы, связанные и с глобализацией, и с влиянием исторических событий. К сожалению, местные языки потихоньку выходят из употребления.
6: А какие-то языки вообще считаются безвозвратно утраченными. Так, например, потомки алеутов, проживавших когда-то на острове Медный, это в Беринговом море, больше не говорят на своем родном языке. Но бывают и обратные истории, когда малые коренные народы дарят часть своего лексикона русскому языку и даже иностранным, продолжает Андриан Влахов.
7: Например, это слово «мамонт», которое, кажется, пришло из эвенкийского языка. Ну, там сложно с этим, точно мы сказать не можем, но оно вошло в русский язык, а через русский язык еще и примерно во все языки мира.
6: Кстати, всего в 300 километрах от Петербурга проживают вепсы, уникальный народ, который часто называют людьми леса. Каждый свой выход на природу они сопровождают особым ритуалом. Бросают монетки или куриные яйца в водоемы, чтобы задобрить видохийны, проще говоря, водяного. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на радио «Звезда».
8: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. В числе причин называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром, каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
9: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
10: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
9: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными людьми, пытается, знаете, вот как увидеть все и сразу. Он получает впечатление, конечно, но может вернуться домой еще более уставшим.
8: Специалист советует перед выходом на работу оставлять себе 1-2 спокойных дня. восстановить сон и разобрать вещи. В первые рабочие будни полезно выделить несколько приоритетов, начинать с понятных дел и наращивать нагрузку постепенно.
4: Утро на радио «Звезда».
8: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
11: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве материального воплощения своего статуса была круглая печать с изображением герба РСФСР. И, кроме того, в месте, где официально пребывал лидер страны, поднимался государственный флаг. Однако работа над новыми атрибутами велась, и в их создании опирались на проверенные временем символы. Это двуглавый орел и бело-синий-красный флаг. Так вот, штандарт или флаг президента представляет собой квадратное полотнище цветов государственного флага России. В центре – золотой герб, а по краям – золотая бахрома. Оригинал штандарта находится в рабочем кабинете президента в Кремле. Его копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
12: Где бы ни был президент, на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
11: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз – польза, честь и слава. Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба,

0: церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения, это при инаугурации президента.
1: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
2: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
1: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: радиозвезда.
1: Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
2: Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1940 года.

0: 1943 года. В одном из боев легкий танк Т-60 под командованием лейтенанта Дмитрия Осетюка вышел победителем в сражении сразу с тремя средними танками противника. Те, кто не видел этого боя, не могли поверить. Свидетели же, артиллеристы, отказывались верить в это чудо. Но нет, не чудо. Мастерство, холодный расчет, слаженная работа и, конечно, мужество экипажа. Кстати, в продолжении того же боя Т-60 в одиночку уничтожил более 200 вражеских солдат.
1: Экипаж.
0: А было так. Отряд морской пехоты отправился в разведку. Сопровождала наших бойцов танковая рота лейтенанта Осетюка на Т-60. В головном танке находился сам лейтенант и механик-водитель старшина Иван Макаренков. Но разведка не задалась. Три гитлеровских танка отрезали командирский Т-60 от его роты. Вступать в бой с немецкой техникой, превосходящей их машину по всем боевым параметрам, было безумием.
1: Техническая справка.
2: Т-60. Малютка. Советский легкий танк. Разработан в августе 1941 года. Боевая масса 6 тонн. Экипаж 2 человека. Лобовая броня 35 мм, боковая 15. Вооружение. Авиационная пушка калибра 20 мм ленточного питания. Боезапас 750 снарядов. Пулемет калибра 7,62. Двигатель бензиновый, ГАЗ 202.
1: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
0: У экипажа «Малютки» не было шансов. Но Осетюк приказал механику-водителю: «Ты, Ваня, задом отступай и делай им реверансы. Танцуй, Ваня, так, чтобы им, гадам, не прицелиться. И давай потихоньку вон к той роще. Там наши пушкари сидят, авось поймут, что к чему». Т-60, маленький, юркий, подвижный, уворачиваясь от вражеских снарядов, продвигаясь к роще, начал выписывать замысловатые пируэты. Фрицы никак не могли по нему попасть и в бессилии зверели. Артиллеристы разгадали трюк лейтенанта. Когда до рощи осталось метров 200, они дали первый залп. Два немецких танка мгновенно вспыхнули. Чуть позже загорелся и третий. Но этим дело не кончилось. Осетюк вышел на связь с ротой, выяснил, что наши танкисты загнали вражескую пехоту в большой котлован. Однако немцы, используя гранаты, не подпускали танки к границе обрыва. Тогда Макаренков разогнался и прыгнул в котлован. Т-60 буквально упал немцам на голову. Командир вел огонь из пулемета и стрелял из пушки. Так они проехали пару кругов по дну котлована. В живых не осталось ни одного фрица. За этот бой лейтенанту Осетюку и старшине Макаренкову присвоили звание Героев Советского Союза.
1: Экипаж.
4: Радиозвезда. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
5: 30 серебряников. Плата, которую получил Иуда за предательство Иисуса Христа. О том, что деньги были, сообщают 3 из 4 Евангелий. От Матфея, от Марка и от Луки. А конкретную сумму называет только Матфей. После того, как Иуда вернул монеты и повесился, на них был куплен участок земли в Иерусалиме под кладбище для странников. Вопрос. 30 серебряников – это сколько? Что за деньги получил предатель? Есть версия, что это были греческие тетрадрахмы. Серебряная драхма равнялась тогда 4 римским динариям. Умножаем 30 на 4, получаем 120 динариев. Огромная сумма по тем временам. Зарплата рядового солдата или крестьянина за полгода. На нее можно было купить 360 литров оливкового масла, около 2 тонн зерна или 1 раба. В 21 веке американцы приравняли цену 1 древнеримского динария к современным 32 долларам. Получается, что 30 серебряников – это около 4000 долларов. Одна

0: месячная зарплата американца и одновременно цена самого известного в истории предательства.
1: Все деньги мира.
2: Человек с изюминкой. Павел Третьяков.
3: Только создание галереи было бы достаточно, чтобы увековечить его имя. Благодаря ему сегодня мы можем видеть великолепные произведения искусства. Но, вступая под своды галереи, редко кто задумывается. А каким он был? Купец, промышленник, миллионер, меценат Павел Михайлович Третьяков.
4: На первый взгляд.
3: Высокий, худой, немного сутулый человек с русой бородой, удлиненным носом и карими глазами под густыми бровями. Собранный, строгий. При всех своих миллионах слыл экономом до аскетизма, знал цену деньгам и не тратил их на излишества. Так, новый сюртук Третьяков заказывал лишь после полного износа старого. Все время ходил в одном. Да, дорогом, но единственном.
4: Где изюминка?
3: В обществе купцов и промышленников его считали странным.
5: Нет, вы слышали? Сам император Александр предложил ему дворянство, а он... Вишь ты, благодарю вас, ваше величество, но вынужден отказаться. Я купцом родился, купцом и умру. Каков, а?
3: Если семейство собиралось в гости, Третьяков всегда предпочитал оставаться дома. Скромный, молчаливый человек. Домашние звали его Неулыба. Но что делать? Внимания к себе не переносил. Смущался, конфузился. Вина не пил никогда и не любил тех, кто пил. Владелец баснословного состояния позволял себе единственную приятную роскошь – ежедневную дорогую сигару. В спокойной обстановке. Вечером.
4: Павел Третьяков. Человек с изюминкой.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Белгород оказался под массированной атакой украинских беспилотников. По уточненным данным, погибли 3 человека. Пострадали 25, среди них двое детей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Повреждены несколько многоквартирных домов, административное здание, социальные и коммерческие объекты. В одном из частных домов произошел пожар, также загорелись 2 автомобиля. И к этой минуте сообщается, что все очаги возгорания после ночной атаки ВСУ на Белгород ликвидированы. Министерство обороны России сообщило об ударах 3-тонными авиабомбами по пунктам управления украинскими беспилотниками в ДНР и Херсонской области. Также применялись авиабомбы ФАБ-500. Кроме того, поражен пункт временной дислокации 34-й бригады морской пехоты ВСУ в поселке Антоновка. Уничтожение целей подтверждено кадрами объективного контроля, полученными с беспилотников в реальном времени, отметили в Минобороны. Более 955 миллионов квадратных метров жилья было введено в России за 10 лет. Об этом рассказал Владимир Путин в обращении по случаю Дня строителя. Президент отметил, что свыше 1 000 000 человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда.
2: Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах.
1: Владимир Путин особо поблагодарил строителей, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак. В сложных условиях, порой в кратчайшие сроки, они делают все возможное для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, отметил президент. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал регионы изучить опыт субъектов, которые уже запретили продажу вейпов. На сегодня таких регионов всего 5. Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области и Северная Осетия, Алания. Они приняли свои законы после того, как получили такие полномочия. Володин подчеркнул, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок. Поэтому остальным регионам, где еще не приняли решение, стоит ознакомиться с уже существующей практикой коллег, считает спикер Нижней палаты парламента. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что значит «Восток» для России? Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
3: Наша страна занимает огромные пространства, и для каждого жителя этого пространства возникает вопрос идентичности и принадлежности. Как в европейской части, географической, конечно, России, мы, кажется, используем совершенно азиатский способ взаимодействия, коммунность, живем так довольно близко. Или, наоборот, в азиатской, например, на Дальнем Востоке, видим глубочайшую разницу между нами и ими, ближайшими азиатскими державами. Для России вопрос того, азиатская ли она или, скажем, европейская, кажется вопросом историческим. Мы не сможем с вами на него ответить, честно сказать. Но можно проследить ряд вещей, которые связаны с формированием, с одной стороны, идеи, что есть такое Восток, с другой стороны, подходов, которые Россия, как историческая держава, преследовала и использовала в коммуникации с этим восточным пространством. Рюдьярд Киплинг, думаю, вам известный, в 1889 году писал: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». То есть вот сближение Востока и Запада, оно оказалось в тот период невозможным. Рюдьярд Киплинг, помимо того, что написал всем нами любимого Маугли, был еще и человеком, который в действительности занимался, можно сказать, пропагандой такого геополитического соперничества, как «Большая игра», а точнее пропагандой позиции Британской империи по отношению к России. И вот если посмотреть в книгах или в интернете такую формулировку, как «большая игра», вы точно увидите стоящего посередине афганца с двумя пистолетами, а с одной стороны, по одну руку у него будет лев, а по другую, соответственно, медведь. Ну, понятно, что кто и кто здесь какого, значит, животного олицетворяет. Поэтому с Востоком в лице либо этого афганца, или пуштуна, можно сказать так, разные были государства, но вот наш бурый мишка, он всегда с какими-то из них соприкасался. Дело в том, что, конечно, эта фраза о том, что и не Запад, и не Восток, они не сойдут с места, в каких-то случаях могла быть справедливой, но иногда они сходили с места и множество раз, и поэтому Киплинг уже позднее напишет о том, что нет Востока и Запада, нет, есть сильный и с сильным лицом к лицу у края земли встает. То есть в его словах виделось противопоставление силы другой силе. И в нужный час одна или другая могут занять лидирующие позиции. Как мы видим сегодня, Восток вполне себе успешно развивается и, конечно, занимает все ведущие строки по различным показателям. И Россия в своей внешнеполитической направленности переориентируется на Восток. Мы с вами, думаю, слышали про такую концепцию, как поворот на Восток. Вот он был когда-то или не был? И все-таки нужно ли говорить о том, что Россия вообще когда-то поворачивалась? У нас, конечно, есть два орла. Они смотрят специально в две стороны. Такой знак, унаследованный нами из Византии. Но, возможно, мы не поворачиваемся, а просто существуем в тех границах, которые нам удалось создать нашу державу. Возможно, поэтому Блок тоже будет писать всем известную фразу: «Да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами, для вас века, для нас единый час». Вот скифы мы и азиаты, думаю, что у нас, как притча в языцах, часто звучит.
2: Что значит «Восток» для России?
1: Область знаний.
3: Граница между двумя континентами или граница между Европой и Азией зачастую сейчас нами воспринимается как нечто действительно фактическое, физическое, но даже в, скажем, физической карте России это всего лишь некоторые точки на карте, которые сдвигаются в зависимости от того, какой регион России как на себя смотрит. Вот в Оренбурге есть линия, которая разделяет Восток и Запад, в Екатеринбурге также. Поэтому весь Урал может говорить о том, что к какой части России они относятся. Здесь играет, наверное, большую роль не столько физическое какое-то реальное различие, а просто историческая или культурная составляющая, которые несут за собой вот это представление, что есть Восток. Да, что есть Восток, и он либо внутренний какой-то Восток в России, внутри самого государства, либо он внешний, с которым Россия взаимодействует. Сегодня Восток — это определенно отдельный макрорегион, который включает в себя современные страны Азии. Правда, макрорегион имеет еще некоторые более точные определения. Например, страны Ближнего Востока, Среднего, Южного, Дальнего Востока. И со всеми с этими странами Россия находится в сношениях и коммуницирует. Однако исторически наше взаимодействие с Востоком складывалось не исходя из вот таких определенно макрорегиональных показателей. Вообще Россия долгое время в представлении европейцев была частью Востока. Да и сейчас, когда мы слышим разные мнения, Россия тоже может к Востоку принадлежать. Если мы с вами посмотрим на карты, скажем, средневекового периода, нового времени, мы точно увидим с вами, что, во-первых, Восток может быть центром мира, и это связано с тем, что основные святыни христианские находились в городе Иерусалим, и, соответственно, религиозное прочтение географии определяло центр в зависимости от нахождения, собственно, святынь, поэтому Иерусалим виделся как бы в азиатском все-таки направлении в согласовании со сторонами света, но при этом имел расположение центральное. А с другой стороны, Восток постепенно оформлялся, как и карта России, как и карта европейских держав и вообще карта мира, в связи с географическими открытиями и безусловной эпохой развития вообще географических представлений о мире. Отвлекусь на секунду и хочу вам рассказать историю, связанную с курсом истории Азии и Африки в Московском университете. Одним из наших ближайших преподавателей был очень известный профессор-османист Михаил Серафимович Мейер. Когда он нам читал курс о Среднем Востоке, о средневековом Востоке, и когда мы занимались исследованием эпохи великих географических открытий, то есть того периода, когда мир вроде бы обретает свое финальное прочтение, карту, он говорил, что вот европейцы, отправляясь вглубь африканского континента, фактически до середины этого континента, ну или можно определить там до пустыни Сахары морскими путями, считали, что все, что ниже, это вообще гиена огненная. То есть вот мир, он совершенно казался по-иному разложенным и по-иному структурированным. И вот этот образ, он так или иначе сопровождал Восток, то есть какой-то неизведанный, экзотичный, и касался в том числе прочтения Россией восточных различных образов. Наверное, одной из самых популярных серий, связанных с Востоком, являются картины Верещагина, а именно его туркестанская серия. Находятся они в Третьяковской галерее, которая раскрывает вот эту военную кампанию Российской империи по присоединению части территорий. И там вот есть картины «Апофеоз войны», картины, которые связаны с ролью и различными, в общем, героями той войны, какими-то обычными солдатами, тем, как живет вообще этот регион. И образы там абсолютно ориенталистские, то есть те, которые рисуют нам Восток в таких экзотичных представлениях. Не всегда, наверное, они справедливы, но, во всяком случае, они точно нам формулируют и показывают, как в то время европейский человек видел эти пространства. русский, представитель России, конечно же. Помимо видения Верещагина и его прочтения, и многих других, конечно, художников, важно отметить, что вот на этой карте мира, то есть вот развитие географических представлений, Россия часто находилась не то что в непосредственной близости с Востоком, да, но еще и была его составной частью. В трудах европейских картографов до XVIII века страна в целом делилась на Московию, исследованную и изученную европейскую часть, и загадочную Татарию или Тартарию, мифологическую неизведанную бездну. Вот Россия, она с этим была сильно связана, и, наверное, лишь то, что при выборе веры на территории тогдашней Руси был выбран путь православной религии, как бы видение вот этого пространства, оно немножечко поменялось, потому что вот эта Тартария, она так именовалась, потому что она была абсолютно либо нерелигиозна, либо исповедовала другие религии, которые к христианству никакого отношения в данном моменте не имели.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что значит «Восток» для России? Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
3: Одна из первых известных отечественных печатных карт — карта России, Московии и Тартарии — была составлена в 1562 году Дженкинсоном, который потом много где транслировался, использовался, и в итоге эта карта, она стала составной частью атласа мира Авраама Артелия, который назывался «Зрелище мира земного», и была выпущена в 1570 году. На ней была изображена территория страны от берегов Балтики до побережья правого берега реки Обь. Всякие различные поселения и так далее, они не учитывались, и поэтому в целом вот это искаженное представление, то есть можем ли мы с вами разделить конкретно Россию и Восток, они в тот момент были существенны только в отношении Московии. Карта Меркатора 1595 года, другая карта, тоже была составлена для атласа или космографических рассуждений о сотворении мира и вид сотворенного, получила тоже такое представление о том, а как же вообще выглядит территория России от Балтики до реки Обь на востоке и от Северного Ледовитого океана до Черного моря на юге. Вот постепенно складывалось какое-то формирование того, что есть Россия, и вот Меркатор, он, например, на карте написал название нашей страны — Россия. Также нужно очертить какое-то представление об Азии в самой России. То есть если Россия часто была связана с Востоком и отображалась европейцами так, то как бы здесь мы можем какую-то линию провести, разделяющую уже внутри самой страны? Я думаю, что да, и одна из них связана с тем, что Мы исторически искали подход к тому, а какое же у нас начало. Мы с вами помним вот этот вот знаменитый спор славянофилов и западников, историю, связанную в том числе с приверженцами, ну, несколько до этого, да, нормандской теории или наоборот, теми, которые видят иной подход в развитии государства. Ломоносов здесь, безусловно, отметился. Но все это было связано не столько с определением, восточная ли мы держава или нет, а сколько с выяснением самобытности России. Вот эта самобытность в корне своем, как мне кажется, в том числе была связана и с географическим положением, понятно, но и с элементами Востока, которые находились исторически на территории российского государства. Поэтому граница между, скажем, Европой и Азией в рамках российской истории, она самого российского государства, она не всегда была четко очерчена. И делалось это по разным нуждам. С одной стороны, Иван Грозный, который присоединяет различные ханства, распавшиеся до этого Золотой Орды. С другой стороны, последующие события, связанные с выдвижением России в регион Центральной Азии, в Степной край, когда в 1731 году младший Жуз во главе с Абульхаирханом вопрошают о подданстве у российской императрицы. И эта граница с Востоком, она, соответственно, постепенно сдвигалась. Сдвигалась вместе с тем, как и расширялась Россия. Сложно сказать, что Дальний Восток, несмотря на свое именование, ну, Владивосток является как-то фундаментально городом восточным. На карте мира действительно так, но по своему ментальному, культурному и историческому представлению он все-таки город европейского типа и носитель европейской традиции. Такую же историю мы можем провести и с рядом других территорий, которые, несмотря на свою географию, имеют все-таки большую связь с европейской культурой. Хотя имеют определенное наличие азиатских элементов, ну, в разных интерпретациях.
2: Что значит Восток для России?
1: Область знаний.
3: Что занималось каким-то осмыслением значения Востока? Так это наука. И здесь нужно отдать должное вначале имперской науке, а потом советской. Принято считать, что областью знаний, которая еще в допетровскую эпоху занималась каким-либо прочтением восточных языков, представлением восточных государств, является востоковедение или ориенталистика. Но в действительности сама дисциплина, она появится только после введения Елизаветы Петровны указа от 1755 года, который буквально положил начало востоковедному образованию. На тот момент главными языками, которые были интересны востоковедам тому времени, были древнееврейский и турецко-татарский. А, ну, если турецко-татарский, это имеется в виду тюркские языки, да, то древнееврейский, конечно, это язык, который был связан с непосредственным изучением писания как такового. Поэтому и здесь был виден такой довольно практический подход. И хочу сказать, что в целом Восток для России в таком осмысленном отношении всегда носил практическую составляющую. То есть даже становление самой науки аж с 1755 года было связано с практическими нуждами. С одной стороны, были необходимы переводчики, потому что самой сопряженной территорией были тюркские государства, и, соответственно, нужны были люди, знающие такой язык. С другой стороны, все-таки развивалось представление России как православной державы, поэтому нужно было понимание и в том числе главных религиозных текстов. По указу императора Николая I в составе императорского Санкт-Петербургского университета 22 октября, по старому 3 ноября 1854 года был образован факультет восточных языков. Тут Московский университет отдает первенство Санкт-Петербургу, потому что в Москве несколько позже образуется институт, который будет заниматься исследованием восточных языков. И вот этот восточный факультет займется вначале в Петербурге исследованием того, что есть вообще Восток, начиная с языка, заканчивая какими-то основными предметами, которые касаются истории, культуры, ну и прочих необходимых вещей для познания. Важно сказать, что в 1804 году состоится открытие вообще отдельной такой дисциплины и направления, как восточный язык внутри отделения словесных наук философских факультетов. В общем-то, история востоковедения, она будет складываться по двум ключевым городам. И постепенно к ним будут присоединяться и другие. Это Петербург и Москва. В Москве таким институтом станет Лазаревский институт, который благодаря купцу или семье Лазаревых начнет изучение тоже турецко-татарского, персидского языков и других. И постепенно он перейдет уже в другое научное подразделение, а в последующем внутри Московского университета будет открыт институт стран, вначале институт восточных языков, а затем и институт стран Азии и Африки. Случится это в 1956 году. В заключение скажем, что Восток для России все-таки будет предметом действительно практической необходимости. И это, наверное, будет сильно отличать подход российской науки, которая будет стремиться сохранить ценность восточных народов, посмотреть на них, ну хотя бы постараться посмотреть на них непредвзято, с теми процессами, которые будут происходить из наиболее далеких государств, где рассуждения о том, что есть Восток, станут предметом таких политических дискуссий.
2: Рассказывала научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Появились подробности ночной массированной атаки украинских беспилотников на Белгород. Местный оперативный штаб сообщает о 3 погибших. Еще 25 человек ранены. Среди них 2 детей. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Повреждены десятки жилых домов, социальные и коммерческие объекты, а также больше 30 автомобилей. Всего за минувшие сутки ВСУ 146 раз атаковывали Белгородскую область, уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Министерство обороны России сообщило о поражении 2 нефтеперерабатывающих заводов в Сумской области. Удары нанесены беспилотниками «Герань» по предприятиям в Ахтырском районе. Успешное поражение цели подтверждено средствами объективного контроля. В ведомстве отметили, что регулярные высокоточные удары по НПЗ, хранилищам топлива и объектам железнодорожной инфраструктуры нарушают транспортную логистику ВСУ. Гражданину России следует 3 обращаться за получением и заменой внутреннего паспорта. Об этом в интервью агентству ТАСС напомнил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
2: Напомню сроки получения паспортов. Первый паспорт, который вручается каждому гражданину страны, 14 лет. Потом идет замена в 20. Третий паспорт получается в 45. Остальные случаи замены, к сожалению, являются случаями, когда человек либо потерял, либо он каким-то образом утрачен. Здесь в каждом конкретном случае рассматриваются основания его утраты. Но в целом, в идеальном формате, у человека должно быть в жизни 3 паспорта. 14, 20, 45. Не забывайте об этом.
1: Ранее Васенин также предостерег россиян от изменения внешности на фотографиях для паспорта. Он пояснил, что при подготовке снимка допустимы небольшие коррективы освещения, теней и мелких деталей. Однако запрещено убирать особенности внешности, по которым можно идентифицировать личность. Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков. Им рассылают сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти верификацию по ссылке. Она ведет на поддельный сайт, где требуется ввести копии паспорта и данные от банковского приложения. Полученную информацию злоумышленники используют для кражи денег со счетов родителей и оформления на них кредитов, передает агентство РИА Новости. О погоде. Сегодня в Москве переменная облачность, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщает Гидрометцентр России. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
2: Операции специальных подразделений.
3: Август 41-го года. Фашисты стремительно продвигаются вглубь нашей страны. На подступах к Ленинграду, южнее Гатчины, движется вражеская танковая колонна. Командир 1-й краснознаменной танковой дивизии вызвал опытного танкиста, командира танковой роты, старшего лейтенанта Колобанова.
4: Получен приказ остановить врага на нашем направлении. На нас движется около 100 вражеских танков. Теперь давай по карте. Как будешь действовать?
5: Вот развилка трех дорог. Вдоль дорог тянутся заболоченные луга. Туда фашисты не полезут.
4: Согласен.
5: Вот тут их и встретим. На дорогах по флангам укроем по 2 танка. Я со своим танком встану в засаде посередине.
4: Так, Колобанов. Хорошо. К вечеру подойдет подкрепление. Постоянно держи со мной связь.
5: Есть держать связь, товарищ командир.
3: 19 августа 41-го. Утро. В 10 часов раздались выстрелы с левого фланга. Один из экипажей КВ-1 вступил в бой с вражескими танками. Через 2 часа в направлении танка старшего лейтенанта Колобанова показалась колонна. На связь с Колобановым вышел комдив.
6: Колобанов, почему фрицев пропускаешь? Что там у тебя? Прием!
5: Пропустил мелочь. Впереди штабные машины. За ними танки.
6: Сколько видишь танков? Прием!
5: 22 насчитали, товарищ комдив. Танки подходят. Начинаем.
3: Первым же снарядом экипаж Колобанова подбил головной немецкий танк. Затем огонь был перенесен на хвост колонны. Так противник оказался в ловушке. Свернуть на заболоченное поле фашисты не отважились. Снаряды КВ поражали вражеские танки один за другим. Наконец, последний фашистский танк был уничтожен. Осмотрев место битвы, Колобанов вышел на связь с комдивом.
5: Товарищ комдив, уничтожено 22 немецких танка, 3 бронированных машины, 2 противотанковых орудия, свыше 100 фашистских солдат.
6: Какие у тебя повреждения?
5: Получил попаданий снарядов более 100. Машина на ходу. Приказ выполним.
6: Поздравляю. Молодец, Колобанов. Твою мать.
3: Танковая рота Колобанова в бою 19 августа 1941 года уничтожила 43 вражеских танка. В начале войны в немецкой армии танк КВ-1 получил прозвище «Призрак», поскольку снаряды стандартной 37-миллиметровой противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на его броне даже вмятин. Тяжелый танк КВ-1. Зиновия Григорьевича Колобанова.
2: История награды.
7: Медаль за оборону Ленинграда. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль за оборону Ленинграда. Она предназначалась всем без исключения защитникам города. Награды чеканили на Ленинградском монетном дворе в тяжелейших условиях под непрерывными бомбежками вражеской авиации. Планировалось, что медали будут изготавливаться из нержавеющей стали, но в условиях блокады было решено заменить дефицитный металл на латунь. Автором эскиза новой награды стал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали была изображена на фоне здания Адмиралтейства группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. На реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Во время обороны Ленинграда в сборе средств на постройку боевой техники приняли активное участие священнослужители города. На пожертвования верующих Ленинграда, Москвы, Тулы и Челябинска была создана особая танковая колонна «Дмитрий Донской». В ее состав входили 19 танков Т-34 и 21 огнеметный танк. В годы Великой Отечественной войны они сражались под Ленинградом и Новгородом, Вязьмой и Ржевом. К 1945 году медалью за оборону Ленинграда были награждены около 600 тысяч блокадников и защитников города. Среди них митрополит Ленинградский Алексий, протоиерей Никольского собора Ломакин, а также настоятель Большеохтинской Никольской церкви Выборгского района протоиерей Михаил Славницкий. Медаль за оборону Ленинграда.

0: Пехотная каска времен Екатерины Великой.
1: В 1786 году фаворит императрицы князь Григорий Потемкин затеял реформу русской военной экипировки. Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
0: Форма и содержание.
2: Так вместо шляп треуголок в войсках появилась новая пехотная каска. Ее делали не из металла, а из плотной кожи черного цвета. Спереди – козырек. Сверху головного убора крепился высокий продольный шерстяной или меховой плюмаж. Плюмажи были разными. У гренадеров, то есть отборной пехоты, белого цвета, мушкетерам или пехоте линейной достался желтый султан, а стрелкам-егерям прописали носить плюмаж

0: зеленый. Спереди, над козырьком, пехотную каску украшала латунная бляха с вензелем Екатерины II или гербом полка. Позади головного убора находился так называемый назатыльник – два куска шерстяной ткани. В холодную погоду их можно было обмотать вокруг шеи для защиты от ветра или мороза. Солдатам новая пехотная каска не понравилась.
1: «Больно тяжела. Зимой не греет. Летом за шею и дождик, и слякоть идет. Толку только, что спереди козырь, чтоб солнце в глаза не светило».
0: Об этом доложили Потемкину, но он лишь отмахнулся. «Привыкнут».

0: 1787 году русская императрица отправилась в Таврический вояж, в свое знаменитое путешествие по Крыму. Сопровождал государыню в том числе и австрийский наследный принц Иосиф. Когда он увидел новые потемкинские каски, то ахнул.
1: На головах у всех что-то вроде круглой войлочной шапки. С нее свешивается клок сукна, а поверх шапки полукругом облегает что-то вроде белого лисьего хвоста, который не служит ни в холод, ни в дождь, давит спереди на нос и не защищает от сабельного удара.
0: После этих слов Екатерина срочно призвала Потемкина к себе. Фаворит вынужден был признать, он ошибся. Потемкин быстро распорядился заменить неудачные головные уборы на черные кивера. Правда, ушло на это аж целых 2 года.
2: Форма и содержание. Пехотная каска времен Екатерины Великой.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: Герей. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: В путевых заметках Марка Твена прочел про Пизанскую башню. Он пишет: когда с ее низкой стороны смотришь вниз, леденеешь от ужаса и правда веришь, что она падает.
8: А то, это ведь самая падающая башня в мире.
6: А вот и нет.
9: Башня в итальянском городе Пиза скорее самая знаменитая из похожих сооружений. Она имеет угол наклона около 4 градусов. Но это не самый большой показатель в мире. Например, в немецком Зурхузене стоит средневековая церковная башня, наклоненная аж на 5,2 градуса. Но о ней знают гораздо меньше людей.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Кстати, в прошлом веке угол наклона Пизанской башни тоже стал подбираться к 5 градусам, и пришлось взяться за дело инженерам. Они провели ряд сложных земляных работ и усилили фундамент. Башня после этого выпрямилась сразу на градус. Говорят, еще минимум 200 лет она легко простоит.
10: А в России есть что-то подобное?
9: Конечно. 57-метровая Невьянская башня на Урале. Постройка 18 века. Угол ее наклона в нижнем ярусе превышает 3 градуса.
6: А вот и да.
11: Радио «Звезда».

0: Огарок и подсвечник.
1: Не знаю я, в каком суде, при ком, когда и где, но столько дел судьи скопили, что, наконец, решив окончить те дела, судьи, засевшие в круг стола, гораздо ночи захватили. Однако, наконец, разъехались они. Остались на столе подсвечники одни. И что ж, подсвечник тут один развеличался и так огарку говорит, который в нем еще горит: «Ну что ты здесь, вонючий, растрещался? Смотри, как ты навоевался. Вот потому во мне ты отоспался. Угаснешь ты, да догоришь в передней. Не знаю я, как ты сюда попал на медне, однако я вчера тебя не замечал». Огарок отвечал: «В судах нужнее ты всего для украшения, но пользы от тебя в делах, как от опня. А я свечу, и без меня сегодня не было б ни одного решения».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Огарок и подсвечник». Читал Владимир Левашов. Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
2: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Украинские боевики за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с применением свыше 300 беспилотников. Силы противовоздушной обороны подавили и сбили 162 дрона. В результате ударов погибли 3 мирных жителя. Еще 35 человек пострадали, сообщили в региональном оперштабе. Атакам подверглись 83 населенных пункта. Повреждения получили 33 многоквартирных и 35 частных домов, а также 3 социальных объекта и 68 автомобилей. Наиболее интенсивные удары пришлись на Белгород и Шебекинский округ. Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий. Ведется оценка ущерба. Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по двум нефтеперерабатывающим заводам и нефтедобывающим предприятиям в Ахтырском районе Сумской области. Поражение целей подтверждено средствами объективного контроля. В Минобороны подчеркнули, что регулярные высокоточные удары по НПЗ, хранилищам топлива и объектам железнодорожной инфраструктуры нарушают транспортную логистику ВСУ и лишают противника возможности снабжать войска горючим. Замминистра обороны генерал-лейтенант Павел Фродков поздравил специалистов военно-строительного комплекса Минобороны с Днем строителя. Профессиональный праздник строителей в стране отмечают каждое второе воскресенье августа.
2: В военно-строительном комплексе Министерства обороны работают профессионалы, выполняющие задачи по укреплению обороноспособности страны и повышению качества жизни военнослужащих. Наша с вами ключевая задача – обеспечить ритмичный и своевременный ввод в эксплуатацию приоритетных объектов военной и социальной инфраструктуры. Мы принимаем все необходимые меры по формированию нового облика военно-строительного комплекса, который отвечает всем вызовам сегодняшнего дня.
1: Замминистра обороны Павел Фродков также вручил награды сотрудникам и ветеранам военно-строительного комплекса. Церемония прошла в Центральном доме Российской армии. Ассоциация туроператоров России не фиксирует массовых жалоб российских туристов на пятизвездочные отели Египта. В объединении отметили, что Египет, Турция, Россия и Таиланд располагают большой и разнообразной отельной базой, поэтому некоторые гостиницы могут не соответствовать субъективным ожиданиям отдельных путешественников. При этом на страницах практически любого отеля можно встретить как восторженные отзывы, так и жалобы. Ранее эксперты заявили, что Турция этим летом останется главным зарубежным направлением для россиян, а сэкономить на отдыхе можно, избегая пика сезона. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал, Центральной банк сохранил
4: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство выдуманный после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950-й.
6: Название города Пермь.
7: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: звезда.
1: Наука на чердаке.
2: Эта новость меня испугала и обрадовала одновременно. Нейросети спроектировали первые жизнеспособные вирусы, и их создание в некоторых случаях превзошли природные аналоги.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Это, возможно, одна из самых интересных научных работ в последние месяцы, по крайней мере, в синтетической биологии. Там случился настоящий прорыв, друзья. Международная команда ученых впервые создала полноценные, работоспособные вирусы, сконструированные с помощью искусственного интеллекта. Тут, конечно, речь не про привычный чат GPT, Алису или Гигачат, а про специализированные большие языковые модели, обученные на геномных данных. Но принципиально-то разницы почти никакой. Что человеческие языки, что музыка и изображение, что генетика — это все языки, способы передачи данных. Напомню, друзья, что до сих пор алгоритмы могли уверенно проектировать отдельные молекулы, например, белки. Но создание целого функционального генома считалось этаким святым граалем биоинженерии. Мы, мол, к нему стремимся, но еще когда придем, неизвестно. В новом эксперименте ученые взяли за основу бактериофаг ФХ-174. Это вирус с одноцепочечной ДНК длиной около 5 килобаз, то есть 5000 пар оснований, который заражает кишечную палочку E. coli. Благородная задачка. Один из серотипов этой палочки вызывает тяжелейшие пищевые отравления. Итак, модель обучили на 15 тысячах геномов вирусов семейства микровириды, исключив тех из них, кто способен заражать эукариот, ну, то есть людей, животных или растения, чтобы снизить риски, конечно. В качестве затравки искусственный интеллект получил первые буквы генома исходного бактериофага, а затем сгенерировал тысячи вариантов длиной примерно 5,5 тысяч нуклеотидов. После автоматической фильтрации по длине, по составу ДНК и схожести ключевого белка заражения ученые получили для синтеза 300 наиболее перспективных дизайна вируса.
1: Наука на чердаке.
2: Этих перспективных искусственных товарищей в буквальном смысле собрали в пробирке и ввели в живые клетки E. coli. Если вирус как бы, заводился, он перепрограммировал бактерию на производство своих копий, убивая хозяина. Результат – 16 вполне жизнеспособных штаммов вируса, два из которых показали эффективность выше природного ФХ-174, а один настолько отличался, что фактически стал новым биологическим видом. В этом самом новом бактериофаге нейросеть заменила критический белок J, отвечающий за упаковку ДНК, на его аналог от далекого неродственного вируса G4. По традиционным представлениям, такая замена должна была лишить вирус жизнеспособности. Но синтетический вариант с нагло хакнутым кодом успешно работал и поражал даже те штаммы E. coli, которые вполне устойчивы к природному бактериофагу. Настоящее сверхоружие. Какой вывод? А такой, что эксперимент открывает путь к программированию организмов по заданным свойствам. В практическом плане это может стать мощным инструментом борьбы с супербактериями, устойчивыми к антибиотикам. А это же настоящий бич современности. Антибиотики не успевают открывать, бактерии слишком быстро к ним адаптируются. В теории же эта история дает человечеству инструмент, сравнимый по масштабу влияния с ядерными технологиями. От новой эпохи нас отделяет только скорость освоения этого подхода. И, конечно, большая осторожность в его применении.
1: Наука на чердаке.
3: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
4: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: В 1787 году князь Михаил Андреевич Голицын венчался с графиней Прасковьей Андреевной, урожденной Шуваловой.
2: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молодожены были счастливы. Они подходили друг другу. Жених – старший сын княгини Елизаветы Борисовны Голицыной Юсуповой. Невеста – старшая дочь графини Екатерины Петровны Шуваловой-Салтыковой. В этом браке родились семеро детей. Средний сын, Михаил, дослужился до звания генерал-майора и женился на Марии Аркадьевне Суворовой, внучке великого русского полководца. Многодетный дом Голицыных любили посещать разные известные люди – Вяземский, Пушкин. Хозяйка, княгиня Прасковья Андреевна, была очень красивой, приветливой и образованной женщиной. Именно она перевела на французский несколько глав Евгения Онегина. Автор перевод одобрил, но так и не опубликовал его. Голицыны, Шуваловы, Суворовы.
3: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
8: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
9: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Артиллерийский расчет братьев Шумовых. В январе 1943 года бои шли под Ленинградом. Один из основных узлов фашистской обороны был в роще Круглая. Вражеские позиции расположились за холмом. Гитлеровцы думали, что укрылись надежно, пока блиндажи не стали взлетать на воздух. Точный навесной огонь вели шестеро наших бойцов. Они действовали слаженно, будто семья. Это был артиллерийский расчет братьев Шумовых. Артиллерийский расчет 3-й батареи отдельного минометного дивизиона 11-й стрелковой дивизии. Личный состав расчета – 6 братьев, 4 родных и 2 двоюродных. Командир – Александр Шумов, наводчик – Василий, заряжающий – Лука, подносчики мин – Иван, Авксентий и Семен Шумовы. Крестьяне из Тувинской деревни, братья Шумовы, ушли на фронт в начале 1942 года. Отец дал им наказ – сражаться всем вместе, плечом к плечу. Командование пошло братьям навстречу. В артиллерийском деле очень важна слаженность действий. Пригодилась и физическая сила деревенских парней. Трое из них были ростом под 2 метра. Из воспоминаний Александра Шумова. Когда, допустим, осечка, нужно сгрести за казенник орудие и мину вытряхнуть. У нас это один Лука мог. Для его ручищ пудовая мина, что огурец. В сражении у рощи Круглая от действия артиллерийского расчета братьев Шумовых гитлеровцы потеряли 5 блиндажей, больше 400 солдат и 1 дзот. За подвиги и проявленное боевое мастерство братья Шумовы были удостоены правительственных наград. Командир расчета, старший сержант Александр Шумов, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Его братья – орденами Красной Звезды. После сражения 120-миллиметровый миномет братьев Шумовых был передан военно-историческому музею Санкт-Петербурга на вечное хранение, как славная боевая реликвия.
0: Личный состав.
1: Маршалами не рождаются. Александр Новиков.
3: Летом 44-го года он, главный маршал авиации, встретился с американским послом в Москве Гарриманом.
4: «Мистер Новиков, у меня для вас хорошая новость. Правительство США собирается передать Советской России целое соединение самолетов «Боинг-29».
5: «Да уж, новость просто великолепная. А знаете, как эти бомбардировщики называют наши летчики?»
4: «Интересное, и как же?»
5: «Летающие крепости».
4: «Странно, а почему?»
5: «Потому что эти машины действительно отлично защищены. Очень мощная броня».
3: Новиков прав. На тот момент тяжелый сухопутный бомбардировщик Б-29 считался лучшим в своем классе, лучшим в мире. Скорость 600 километров в час, грузоподъемность 9 тонн. Такие самолеты очень бы пригодились на фронте. Но одно дело пообещать на словах, и совсем другое – подписать официальные документы. Американцы неожиданно передумали, и разъяренный Новиков срочно позвонил Сталину.
5: «В Вашингтоне вновь пошли на попятную. Ничего они нам не дадут».
3: К удивлению маршала, верховный главнокомандующий совершенно спокойно отнесся к такому известию. «Сами справимся». Новиков встретил войну в должности командующего ВВС Ленинградского военного округа. Именно ему принадлежало одно из важнейших решений для обороны города.
5: «Нужно не ждать врага, а первым наносить удары по его силам и прежде всего по вражеским аэродромам».
3: Получив согласие Ставки, Новиков начал готовить авиацию к бомбардировке территории Финляндии. Для этой цели ему выделили 540 самолетов из состава ВВС Северного фронта, Балтийского и Северного флотов. Всего за 6 суток, с 25 по 30 июня 41-го, наши пилоты совершили 39 налетов на вражеские объекты. Железнодорожные узлы, тыловые базы, районы сосредоточения немецких войск. В результате противник вынужден был оттянуть свою авиацию на самые дальние аэродромы и временно прекратить воздушные атаки Ленинграда.
1: Александр Новиков. Маршалами не рождаются.

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет Безопасности.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
0: «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Участники большой арктической экспедиции, московские школьники и студенты колледжей из отряда хранителей истории побывали на полярной станции мыс Челюскин. Ребята познакомились с работой метеорологов и современным оборудованием, которое используется для круглосуточного наблюдения за погодой. Им показали автоматизированные комплексы и аппаратуру для зондирования атмосферы. Эти данные критически важны для прогнозирования погоды и безопасности судоходства по Северному морскому пути. Школьная сборная России в третий раз подряд победила на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Турнир проходил в Казахстане. На счету россиян 8 медалей, 7 золотых и 1 бронза. О подготовке к соревнованиям телеканалу «Звезда» рассказал один из участников, Семен Родионов, ученик 11 класса из Новосибирска.
2: Готовились мы на протяжении 2 месяцев. Первый месяц мы изучали теорию, а второй месяц больше практиковались. Если сравнивать задачи во время практики с задачами во время Международной олимпиады, то я бы сказал, что во время ИОАИ задачи составляли из себя некоторые подзадачи из тех, что мы решали. Мы были готовы к тому, что нас ждало, и успешно справились с трудностями.
1: Как отметили наши ребята, самыми сильными соперниками были китайцы. Они заняли 2-е место, третьими стали школьники из Польши. Ученые Калифорнийского университета выяснили, что качественный сон важнее экранного времени и диеты для успеваемости и социальных отношений подростков. В исследовании детей от 10 до 13 лет сон оказался решающим фактором. Он стал решающим, который связывает ментальное состояние с низкими оценками. Обеспечил 19% связи в случае депрессии, 36% при тревожности. Влияние гаджетов значительно меньше, физическая активность и питание еще меньше. Психолог Дмитрий Диулин назвал эффективные способы отказа от сквернословия. Среди них смена окружения, самоштрафование, чтение художественной литературы и курсы ораторского мастерства. По его словам, важно осознанно подходить к задаче, анализировать, в каких ситуациях возникает желание нецензурно выражаться и использовать методы саморегуляции. Также стоит окружить себя людьми с культурной речью и обсуждать прогресс с близкими. Эксперт отметил, что сквернословие часто связано со стрессом и выгоранием. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о ДНК.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: У людей и бананов совпадает около половины ДНК. Это не значит, что мы наполовину фрукты. Просто у всех живых организмов на Земле есть общие базовые механизмы функционирования клеток, унаследованные от далеких предков.
0: Факт второй.
2: Если распрямить спирали ДНК всех клеток человеческого организма и вытянуть их в линию, она растянется на десятки миллиардов километров. Это расстояние от Земли до Плутона и обратно.
0: Факт третий.
2: 1 грамма ДНК достаточно, чтобы записать миллионы гигабайт информации. Столько генерит в день весь мировой интернет.
0: Факт четвертый.
2: Около 8% нашего генома составляют остатки древних вирусных инфекций, которые поражали далеких предков миллионы лет назад. Эти фрагменты встроились в человеческую ДНК и остались там навсегда.
0: Факт пятый.
2: Каждая клетка тела человека получает более 10 тысяч повреждений ДНК в день из-за излучения, химических веществ и ошибок при копировании.

0: месяцев в России. Апрель 1973 года. Москва. Полдень. По Красной площади спокойно разгуливает необычного вида молодой человек. Он явно выделяется из толпы. Оранжевый костюм, кофейного цвета жакет в зеленую полоску, желтые ботинки на 10-сантиметровой платформе, на голове огромный полосатый берет, из-под которого видна копна длинных рыжих волос. Брови на лице отсутствуют. Прохожие с любопытством разглядывают чудака. Кто-то громко шутит: «Цирк уехал, клоун остался». Людям невдомек, что в Москву приехал, наверное, самый экстравагантный в мире певец и музыкант Дэвид Боуи. Однажды ему предсказали: «Погибнешь в авиакатастрофе», а произойдет это в любой момент вплоть до 1976 года. Если к назначенному сроку останешься жив, проклятие будет снято. Это больше похоже на выдумку, но действительно, долгое время Дэвид Боуи не подходил к самолетам на пушечный выстрел. Вот и на этот раз он решил не испытывать судьбу. После гастролей в Японии сел на теплоход, доплыл до Находки, купил билет в купейный вагон и поездом отправился в Москву по Транссибирской магистрали.
1: Здесь на станциях повсюду торгуют в разнос старые леди. Они продают картошку, жареных цыплят, рыбу, фаршированные мясом пончики, продают вареные яйца по 20 центов за штуку, венгерские компоты, рыбные консервы. И все по ценам, которые считались бы довольно высокими даже в Лондоне или Нью-Йорке. Сами продукты, упакованные в грубую коричневую бумагу, выглядят неаппетитно. Но, судя по всему, они вкусны и полезны. Я лично выпил в пути несколько литров местного йогурта. Превосходно!
0: Йогурт? В Советском Союзе? В 73-м году? Вообще-то это был варенец. В Сибири и на Урале так называли топленое молоко, заправленное не сметаной, а сливками.
1: Я и подумать не мог, что в мире еще остались такие пространства, нетронутые дикой природой. То, что представилось моим глазам, было подобно проникновению в другие времена, в другой мир, и произвело на меня мощнейшее впечатление. Было странно сидеть в поезде, который сам по себе является продуктом современных технологий, и путешествовать сквозь места настолько чистые и не испорченные человеком.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Дэвид Боуи регулярно пугал пассажиров своим внешним видом. Еще бы! Идет на тебя эдакая дылда с ярко-рыжими волосами в кимоно и зеленых ботинках. Но потом все постепенно привыкли. А британский музыкант даже выступил перед почтеннейшей публикой, как он сам говорил, в роскошной кают-компании. Вообще-то это был вагон-ресторан.
1: Наши очаровательные проводницы были всегда веселы, дружелюбны, и со временем все мы в них просто влюбились. По вечерам, когда у них заканчивалась работа, я пел им свои песни. Они не понимали ни слова по-английски и, естественно, не могли знать ни одного моего текста. Но это их совершенно не беспокоило. Они часами сидели напротив меня, улыбались, внимательно слушали и в конце каждой песни смеялись и хлопали в ладоши. Не исключено, что девушки работали в КГБ. Однако в их лице я обрел прекрасную аудиторию, и петь для них мне доставляло огромное удовольствие.
0: У Боуи в поезде был собственный распорядок дня. Подъем в 7 утра, легкий завтрак, после которого музыкант непременно садился сочинять. Гитара под рукой, блокнот рядом. Что еще нужно? И так каждый день. Отбой в 9 часов вечера.
1: Если со мной ничего не случится до 76 года, снова буду летать. Россия – удивительная страна. Я был очень взволнован перспективой увидеть хотя бы часть ее своими глазами. Приключения, которые я пережил, люди, которых я встретил, все это сложилось в удивительный

0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Расскажите, когда и где появились выплаты по больничному листу?
2: Отвечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
3: Так называемые больничные, появились по историческим меркам сравнительно недавно. Произошло это на рубеже 18-19 веков. И, конечно, это было связано с зарождением в таком массовом, широком явлении такого понятия, как рабочий класс. Мы все знаем, что есть противоречия между работниками и работодателями, между капиталистическим трудом и наемными рабочими.

0: И больничный стал одной из тех мер, одним из тех компромиссов, которые начали входить в социальное партнерство между работодателями и работниками. Впервые больничный лист появился в странах Европы. Он зародился в Германии, в Австрии, в Великобритании. Происходило это примерно в одно и то же время, 1730-е, 1870-е годах. К примеру, в Англии в 1534 году был принят закон о рабочих местах, и там как раз-таки были установлены одни из первых норм, которые касались гарантий для работников, которые находятся в состоянии болезни. В Германии в 1871 году был создан фонд, который выплачивал компенсации таким работникам. С западноевропейских практик начала распространяться традиция оплачиваемого больничного и по другим странам мира. Затем эта практика уже вошла в широкое распространение на протяжении 20 века. Ну и сейчас мы уже даже забыли о таких бумажных документах, да, и все в последнее время вот пользуются уже больничными в электронном виде.
1: Очень важные вопросы.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
3: Пиджак, жилет и брюки. Классическая тройка.
4: Итальянский крой, ручной пошив, купить и разориться.
5: Элегантно, но в джинсах и футболке комфортнее.
2: Вот это вещь!
6: Когда-то мужчины драпировались в ткани, воевали в юбках и щеголяли в чулках. Классическое верхнее платье ввел французский король Людовик XIV. Брюки появились позднее, благодаря революционерам с анкюлотом. Современная мужская тройка стала достоянием англичан. Но роскошный силуэт создали итальянцы. Мужской костюм. 17 век. Франция. При дворе короля солнца формируется единый стиль мужской одежды. Белая рубашка с жабо, короткие штаны кюлоты, поверх рубашки облегающий камзол, а сверху камзола кафтан с растопыренными фалдами. Именно кафтан называли самой дорогой частью костюма. Считается, что его придумали крестоносцы, вернувшиеся из восточных походов. Отсюда название одежды и многие детали, включая роскошную ткань и дорогую отделку. В 19 веке столицей мужской моды становится Лондон. Эпоха промышленной революции требует удобной одежды. Длинный камзол укоротился до жилета, кюлоты сменились брюками со штрипками, а нарядный кафтан поступил сюртуку. Впрочем, последний быстро проиграл более простому фраку.
2: Вот это вещь!
6: Поначалу фрак выделял аристократов и буржуа. Но в начале 20 века популярным стал пиджак. Однобортную модель из твида надевали на охоту, велопрогулку и для игры в гольф. Впервые на публике в простом пиджаке показался британский король Эдуард VII. За ним последовали промышленники и банкиры, ученые и кинозвезды. В Советском Союзе твидовый костюм с удовольствием носил поэт Владимир Маяковский. Фрак из гардероба не исчез, но стал реже его покидать. Нарядную одежду доставали только для особых случаев. После Первой мировой войны мужской костюм сильно упростился. Жилет и галстук оставили исключительно для официальных встреч. В 60-е годы моду на классический костюм вернула картина «Сладкая жизнь» с элегантным Марчелло Мастрояни. В «Блестящей двойке» появился Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке». А вот первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев предпочитал мешковатые брюки и пиджак поверх рубахи-вышиванки. Костюм советского лидера перекроил итальянский дизайнер Анджело Литрико, впервые представивший на выставке в СССР свою мужскую коллекцию. Новый силуэт с зауженными брюками и рукавами отчасти повлиял на успех встречи Никиты Сергеевича с американским президентом Джоном Кеннеди. Итальянские двойки поныне олицетворяют стиль и изысканность. Линия плеча, пропорции лацканов, изгиб нагрудного кармана – тот случай, когда говорят «Дьявол кроется в деталях».
2: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.

0: широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Число погибших в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников на Белгород увеличилось до 5. При разборе завалов многоквартирного дома обнаружено тело мужчины. Еще один пострадавший скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в региональном оперштабе. Ранены 25 человек. Украинские боевики за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с применением свыше 300 беспилотников. Силы противовоздушной обороны подавили и сбили 162 дрона. Российские военнослужащие за сутки освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки контролируют село Васютинское, а бойцы группировки «Центр» – Торецкое. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также об ударах наших вооруженных сил по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ, а также военному аэродрому. Отечественные беспилотники и управляемые баражирующие боеприпасы способны выполнять свои задачи в самых сложных условиях реальной боевой работы. Об этом агентству ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Он также отметил серьезное внимание, уделяемое отечественному оружию.
2: Запрос от дружественных стран колоссальный. Интерес к российскому оружию очень серьезный, именно потому, что оно опробовано на поле боя, и именно потому, что мы его постоянно развиваем. Те, кто с нами вступает в партнерство, понимают, что они получают не просто конкретные железки, а они получают компетенцию, дружественную, партнерскую компетенцию, которая позволяет постоянно это вооружение делать актуальным.
1: Лушников добавил, что концерн «Калашников» работает в русле государственной политики и не сотрудничает с недружественными странами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал регионы изучить опыт субъектов, которые уже запретили продажу вейпов. На сегодня таких регионов всего 5. Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области и Северная Осетия, Алания. Они приняли свои законы после того, как получили такие полномочия. Володин подчеркнул, что тема важная. Люди просили защитить детей и навести порядок. На трассе М4 Дон образовалась пробка протяженностью более 30 километров из-за перевернувшейся фуры, которая перекрыла практически оба направления дороги, сообщает RT. Отмечается, что автомобилисты застряли между деревней Князево и развязкой на Воронежский аэропорт в обоих направлениях. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: Дань, знаешь, приятно все-таки, когда открываешь новостную ленту и читаешь. КамАЗ-мастер опять чемпион. Наш сегодняшний герой – самая титулованная команда в классе грузовиков «КамАЗ-мастер». И в гостях пилот команды, заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель ралли «Дакар», пятикратный победитель ралли «Шелковый путь», многократный призер российских и международных соревнований Дмитрий Сотников. Дима, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Дмитрий, какая самая яркая победа «КамАЗ-мастер» для вас лично?
3: Ну, для меня, наверное, самое яркое есть в 2021 году, когда я впервые выиграл «Дакар» за рулем грузовика. Это был незабываемый момент для меня. Да, побед, наверное, много, и они все разные, легких не бывает. Но вот тот момент, когда вы много лет идете к своей мечте, и вы стоите на подиуме и играем гимн России, это очень дорогого стоит. Это был единственный раз в моей жизни, потому что только в 2021 году мне довелось стоять на первом и слушать гимн. На следующий год, когда мы выиграли, уже гимна России, к сожалению, не было, но я именно горжусь тем моментом, который был. Несмотря на то, что это был в Саудовской Аравии, мы пели слова.
1: Приятно, я представляю, какие чувства вы испытывали. Восторг, восхищение.
3: Да, это мечта, наверное, с детства, когда вы смотрите по телевизору, там пилоты гоночных серий стоят на подиуме, играют гимн страны в честь победы. Это очень ценно.
1: А какие-то традиции? Я знаю, например, в Формуле 1 есть какие-то традиции, да? А у вас в вашем спорте отмечать победу?
3: Понимаете, вы находитесь в другой стране, и всегда это происходит по-разному. Конечно, мы собираемся, отмечаем, но какой-то традиции такой прямо особенной нету, да, то есть, ну, мы собираемся обязательно командой. Обязательно, когда мы едем на подиум, у нас стоят флаги нашего региона Татарстана и российский флаг на грузовике, и мы всегда стараемся быть именно с флагом. И когда отмечаем всей командой, у нас есть такое, знаете, когда там поднимаются бокалы там просто с напитками. Саудовская Аравия, если все знают, это мусульманская страна, там алкоголя в принципе нет, и вот мы там берем бокалы, у нас есть такая традиция, когда мы всей командой говорится какой-то тост, поздравление, и говорит слово 3-4, и вся команда, весь коллектив синхронно набирает воздух в легкие, делает такую фразу «Ха!». И когда это получается синхронно и точно в так, да, то есть получается такой очень четкий звук, такой «Ха!». И прямо аж эхо идет, если помещение большое. И вот это вот отточено у нашей команды. И сразу видно, когда присоединяется кто-то из гостей, они не попадают, как правило, с первого раза. Но это прям во всех заведениях, где мы бываем, это все оборачиваются, смотрят, и звучит очень классный эффект, мне всем нравится.
2: Но вот когда побед много, как у вас, все-таки восторг от каждой победы или от первой восторг неописуемый, а потом уже это чувство постепенно, ну, не то что угасает, но смазывается вот этот эффект?
3: Вы знаете, всегда по-разному ощущения приходят, потому что гонки разные, разный континент. Вот вы едете 2 недели, боретесь, и вы не знаете, будете ли вы первым до самого последнего метра, и когда вот вы каждый раз пересекаете, и вы сначала не верите, что это еще раз вообще произойдет. И каждый раз это проходите по-новому. И я всегда так настраиваюсь. Да, вот этот день вы выиграли, там проходит несколько дней, поздравления, эйфория. Но все, с этого момента нужно начинать заново. Все, что было вчера, оно осталось вчера. То есть вы, да, на сегодняшний момент вы чемпион, но следующее соревнование уже надо начать сначала и готовиться, как будто вы начинаете с нуля. И это, только это работает, мне кажется.
1: Команда «КамАЗ-мастер» выигрывала ралли-марафон «Дакар» 19 раз. «Шелковый путь» 12 раз, да, за всю ее историю. Дим, а вот что престижнее выиграть, «Дакар» или «Шелковый путь»? В чем разница этих гонок?
3: Я бы сказал, что это две похожие гонки. Это два ралли-марафона. Они проходят 2 недели, как правило. Также проходят в пустынях, просто немножко на разных континентах. Да? Отличие в том, что «Дакар» существует уже более 45 лет. Там я сейчас точно год не помню, потому что мы сейчас не участвуем.
2: Пока. Марафон-старичок такой уже.
3: Да, он очень известный по всему миру, по своему старому названию, даже «Париж-Дакар». А ралли «Шелковый путь» чуть моложе. Но им руководит Владимир Геннадьевич Чагин, да, рекордсмен в грузовом зачете. И он прекрасно знает, как делать очень сложный ралли-марафон, и часто эти гонки проводятся, скажем так, два раза. Одна проходит зимой, сразу после Нового года, а вторая через полгода, в середине лета. И по сложности, я бы сказал, что не уступает ни одна и другой. Поэтому те, кто сомневается или хочет поучаствовать и хочет себя попробовать на Дакар, рекомендую попробовать ее сначала на шелком пути. Если все получается, то, я думаю, однозначно получится на Дакаре.
2: А можно прям поучаствовать? Ну вот, предположим, мы с Евгенией решили поучаствовать. И что? Как нам подать заявку? Что нам, грузовик нужно купить или, может быть, внедорожник?
3: Ну, сейчас на ралли «Шелковый путь» как раз это более доступно. У них есть разные зачеты, такие, скажем, любительские, полулюбительские, там, и вы выбираете, чтобы что-то попробовать, посмотреть, наверное, там есть зачет, так называемый, «Гран-тур», где вы можете приехать на обычном грузовике, немножко подготовленном там внедорожнике, и поучаствовать, скажем так, чуть-чуть попробовать маршрут ралли, там, этот примерно там 100 километров, например, участка с ограничениями скорости, какими-то еще заданиями, но вы посмотрите, есть люди, которые, попробовав себя там, переходят в какие-то другие зачеты. Есть и на мотоциклах, есть на внедорожниках, и потом можно перейти уже, ну, в другие зачеты, более профессиональные, ну, вам там нужны уже механики, команды, спонсор там, ну, и все-все-все, чтобы ехать.
2: Жень, у тебя же есть водительское удостоверение?
1: Есть. Я не водитель.
2: Я хотел механиком тебя сделать.
1: Может быть. Может быть, наоборот, штурманом, который будет дорогу показывать.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Дмитрий, а сколько длится гонка? Ну, например, мы сейчас берем «Шелковый путь».
3: Классический ралли-марафон, такой как «Шелковый путь», длится 2 недели. Бывает, что есть день отдыха в середине. Ну, на «Шелковом пути» последние несколько лет его не было, да, и такая гонка на выносливость. Я бы даже сказал, что чуть даже потяжелее, чем «Дакар», потому что нету дня передышки, и усталость копится до последнего дня. Непрерывное ралли, которое вот на выносливость, на насколько ты можешь себя держать, потому что с накоплением усталости все-таки концентрация падает у всех, и вероятность ошибки сильно возрастает, и, конечно, машина тоже может сломаться.
2: А сколько во время ралли вы проводите часов за рулем в день?
1: Вот график хотелось бы ваш узнать во время гонки.
3: Для понимания, да, что мы, допустим, все стартуем на биваке. Бивак – это место, лагерь, где размещаются все участники. Они там ремонтируются, живут, и, в общем, все в одном месте.
1: Вот давайте тогда начнем сначала. За сколько дней вы должны приехать на место старта, чтобы подготовиться к этому, не знаю, изучить трассу?
3: Ну, например, ралли стартует в Москве, да, то есть участники приезжают за несколько дней, чтобы пройти все проверки, всех допустили, все сделать, небольшую торжественную часть, это специально сделано для зрителей, бывает небольшой кусочек зрительских, ну, допустим, так, небольшой спецучасток для зрителей, называется пролог, да, то, чтобы люди могли посмотреть, а дальше, допустим, все проехали, и из города выезжаем, допустим, на первый спецучасток, это может быть, например, там 100 километров по асфальту, 200-300, дается на него лимит времени, то есть, чтобы ты по правилам мог спокойно по дороге общего пользования вместе с остальными участниками движения, все перемещаются на место старта, съезжают с дороги, например, в поле, да, и все, и они стартуют, и там уже может быть там сколько угодно километров, там 200, 300, 400, 500 километров, то есть спецучасток. И вот все поехали. Опять же, мы финишируем, например, его там условно там в другом городе, там Нижний Новгород, ну, недалеко. Мы также финишировали, все, время отсекли, мы также выезжаем на асфальт и едем, допустим, следующий бивак, допустим, в Казани. И мы можем ехать 400-500 километров, допустим, до Казани в обычном дорожном режиме, да, и вот у тебя за день получается там 1000 километров. Половина, например, по асфальту, а половина по бездорожью.
2: Ну, то есть 10-11 часов получается.
3: Это нормальная история, да, когда ты особенно... Ведь посмотрите географию ралли, да, когда там вы едете с Москвы, например, там в Пекин, да, был такой шелковый путь, и там каждый день очень большие дистанции и переезды. Да, они не все по бездорожью, но это невозможно сделать физически даже, и люди не выдержат. И это очень большие дистанции, но очень сильно утомительно. У вас нету времени там встать, покушать, пообедать там, то есть еще что-то. То есть вы экономите время, что-то с собой на борту везде такой. И в основном кушаешь только... Ну, вот я после таких ралли помню, что мы теряем вес и кушаешь только раз в день, только вечером. То есть уже только приехал, поужинал, постоянно хочется вот пить. То есть выполняешь, следующий день стартуешь, с утра позавтракал, и весь день ты где-то там в грузовике внутри с тремя людьми, ну, всего трое человек, и все вот... Ты вот живешь как бы практически весь день в тесной кабине, где ты, ну, там достаточно тесно, специальное сиденье, ты вот бок о бок, плечо к плечу, и так вот за 2 недели можно уже поднадоесть друг другу.
1: Совсем скоро мы узнаем, сколько во время ралли пилотам и экипажам удается поспать и что поесть.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
5: У нас сегодня в гостях пилот команды «КамАЗ-мастер», заслуженный мастер спорта России, многократный призер российских и международных соревнований Дмитрий Сотников.
2: Дима, сколько удается во время ралли часов поспать?
5: Команде. За 2 недели.
2: И что удается поесть на ходу, не останавливаясь?
3: Да, вот прошлый шелковый путь 25-го года, я помню, среднее количество часов, это было 4. Мы удавалось поспать, потому что очень много было перемещений, особенно вот, я помню, мы в Монголии или границу переходишь, очень рано вставать приходится, в 4-5 утра, ну, потому что нужно доехать до границы, там еще время на проход, и потом еще стартовать надо, это бывает 5-6 часов занимает только вот эта дорога, да, то есть поэтому спать удается мало, плюс вечером, почему раньше не лечь, потому что приезжаешь достаточно поздно, и нужно посмотреть, все ли в порядке с грузовиком, все ли удалось сделать. Бывает, приходится потестировать его. Также появляется на следующий день, скажем так, стартовый лист, кто где стартует. Нам нужно обсудить и сделать тактику на следующий день, кто что делает, какие задачи. Эта информация появляется вечером, часов в 9-10, и поэтому в таком режиме находимся и спишь мало, но...
2: Но это же механик осматривает грузовик, или вы тоже?
3: Нет, я сам могу подойти посмотреть, потому что, когда вы едете в грузовике, есть какие-то звуки, ощущения, которые, подозрения.
2: Которые пугают.
3: Бывает, что какой-то дефект обнаруживается, нужно посмотреть, что с ним делать, поучаствовать, потому что мы все из механиков, мы инженеры, мы же все же участвуем, скажем так, в развитии автомобилей, поэтому все знаем вот эти все технические тонкости, да, которые могут повлиять, либо сломаться на следующий день. Очень важно уделять этому самому вниманию.
2: И вы своей командой самостоятельно к ралли готовите грузовик? Или есть какие-то, ну, условно говоря, автомастерские, где инженеры, которые подготавливают автомобиль к гонкам?
3: Исключительно своими силами, потому что ребята многие опытные, и именно вот это помогает развивать грузовик, и когда ты с нуля его сам научился собирать, вот, допустим, я был механиком изначально, ездил, собирал эти грузовики, и я сам участвую в, скажем так, в модернизации, улучшении грузовика на базовом, скажем так, этапе. Бывает, мы концепцию закладываем именно пилота, какую машину мы будем строить, с каким расположением по весу, с каким центром тяжести и что-то еще. И поэтому это интересная работа, нам нравится это делать, и поэтому мы и участвуем, и на ней ездим. Это большое удовольствие, когда вы сами строите грузовик всей команды, да, и потом учите его ездить, и потом еще побеждаете. Это удовлетворение получают все, потому что это наш продукт исключительно, и лучше нас, я думаю, никто не сделает.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
5: Дмитрий, вернемся к ралли. Вы сказали, что вам передают информацию. Каким образом вам передают информацию?
2: У нас тут, понимаете, провокационный вопрос. В 2022 году нидерландский гонщик Маурик ван де Хевел заявил, что пилоты команды «КамАЗ-мастер» используют дополнительное оборудование, чтобы быстрее финишировать. Вот это возможно вообще, использовать дополнительное оборудование? Или есть надзорные органы, которые это пресекают сразу же, даже если попытка такая возникла?
3: Да, это было на Дакаре 2022 года. На Дакаре запрещено использование любых средств связи, даже часы с функцией GPS. Любые приборы лишние, там, радиосвязь, все запрещено, и это может провериться в любой момент, конечно же, перед стартом ралли. Это все проверяется, каждый прибор на, скажем так, соответствие. Лишних приборов нет, обычных. Все телефоны возить запрещено. В грузовиках, наверное, до такого не доходит, но, допустим, в легковом зачете там люди выходят с металлоискателями, проверяют экипировку. То есть они не лезут в карман, они проверяют...
1: И никуда не спрятать.
3: Не
1: грузовик-то
3: спрятать.
1: Он же большой.
3: Более того, лидерам ставят камеры внутри кабины, и если вы что-то достали, даже бумажечку, там, шпаргалочку какую-то там, чего-то посмотрели, вам грозит дисквалификация. Потому что весь маршрут в секрете находится, и сейчас технологии позволяют изучить подробно со спутника карты и примерно понимать, куда вы поедете. Ну, есть все равно утечки информации, ведь мы же едем не по, скажем так, не по GPS-у, не по каким-то картам. У нас есть специальная дорожная книга, где схематично обозначено направление движения.
1: Когда вам их выдают?
3: В обычных ралли, где нету там электронных роутбуков, да, там это дается примерно за 15 минут. Такой блокнотик, вы можете...
1: То есть не накануне, да, старта?
3: Нет, да, это то есть, чтобы уравнять шансы именно по навигации. То есть ты можешь успеть только проверить, все ли страницы у тебя на месте. То есть нумерацию страниц, может быть, их помять, чтобы легче было, чтобы не слипались и так далее. А на Дакаре это уже современные два планшета, один дублирует другой. В него ты подъезжаешь, в него за 10 минут закачивается маршрут этого дня. Ты вот уже сидишь пристегнутый, у тебя нету связи с посторонним миром, и тебе закачивают программу, и вот штурман может что-то пролистать буквально перед стартом, немножко посмотреть, он запомнить даже не может.
1: Скажите, а как фиксируется, что гонщик правильно проходит трассу?
3: Да,
1: не сокращает путь?
3: Эти же GPS, в этих GPS заложены точки. Они разные. За каждую точку есть свой штраф. Там от 5 до 20-30 минут.
2: Это в маршрутной книге в этой?
3: Да, они обозначены.
2: Она электронная?
3: Она электронная, да. То есть картинка идет, ну, как бы, скажем, на экране постоянно. Вы ее там немножко пролистываете, и там обозначены точки. Они отличаются. И самые сложные точки, ну, обычная точка, это, допустим, вы подъезжаете, точка безопасности, например. Она открывается. Что значит открывается? Появляется радиус и стрелочка. Указывает, допустим, до нее километр. И вы каждые 10 метров видите, как вы к ней приближаетесь. Там опасность какая-то очень сильная. Там, допустим, какое-то очень глубокое там проваленное русло, где нужно просто потихоньку проехать и не разбиться. Да? То есть она заранее открывается, только чтобы вы ее проехали. И у нее есть радиус, например, 90 метров. Вы обязаны проехать вот именно здесь. Это такая точка безопасности. Ну, идут дальше навигационные точки. Например, открывается она там за 800 метров, и у нее радиус, например, 200 метров. Да, она может стоять в дюнах, когда тяжело ехать по дюнам, и вы должны попасть в этот радиус, точка берется. А есть точки, которые не открываются вообще. То есть у вас вы выехали, допустим, на бездорожье, у вас, допустим, стоит курс, допустим, 100 градусов. И написано, через 5 километров будет точка. И точка будет в 300 метрах. И если вы, допустим, по каким-то причинам, из-за сложности рельефа, начинаете отклоняться, то вы рискуете не попасть в этот радиус. Вы приезжаете, вроде бы, 5 километров, а точки нет. И все вот так вот кружатся, и никто не понимает, в какой стороне эта точка. Да? То есть таких моментов много бывает. Там вы не в то русло встали, не тем курсом пошли, вы пошли по следам. И приезжаете, а точки нет. И более того, вы, допустим, она не пикнула, не взялась, есть какие-то скрытые точки, которые вы пропустили, потом поняли, что ошиблись, но чтобы не было встречного движения, люди не возвращались назад. Если следующая точка взялась автоматически, то даже если вы вернетесь назад, ваша точка не возьмется уже никогда, то есть вам нет смысла возвращаться. Поэтому очень сложная навигация именно сейчас. Но то, что прозвучало в Дакаре 22-го года, это было от обиды голландского гонщика. Это не, ну, он не так много долго выступал, ну, буквально несколько лет. Такой вроде бы веселый парень, но я удивился, когда он так сказал. Но, может быть, у нас опыта было чуть побольше. Он сказал так, что КАМАЗы едут по своей дороге не по роудбуку, не по треку. Да, такое происходит, потому что грузовик — это высокая машина, с нее видно больше. Вы видите хорошо след, очень много джипов прошло, видите хороший накат всего ралли. И когда вы видите на горизонте грузовик, и штурман говорит, точек нету. Там, в течение 10 километров. Конечно, мы спрямляем дорогу. И он, едя за нами, думает, что мы едем по какой-то другой своей дороге.
2: А он на чем ехал? На внедорожнике или на грузовике?
3: А у него, по-моему, была Скания грузовик.
2: И голландец.
3: Он, ага. И он потом так очень сильно перевернулся, причем засняли с вертолета, грузовик вообще... ну, они все живы, все хорошо, без травм, но грузовик очень сильно пострадал. Я не помню, вроде бы он потом тогда извинился, но это уже было поздно, разлетелось по всему миру, и все думали про нас, что мы как бы читеры и там какими-то картами пользуемся, хотя это в принципе невозможно.
1: Дмитрий, а случалось ли что-то неожиданное на трассе? Что я имею в виду? Мчитесь вы по монгольской степи, и тут суслик. Тушканчик. Вы притормозите?
3: Да, есть такая проблема, особенно если вы лидируете в гонке, едете первым всего канала, и там очень много птиц, особенно больших, знаете, там всяких ястребов, которых крылья там бывают в размер всей кабины, да, и это очень опасно, если вы поймаете такую птицу. Это одно из... Она медленно взлетает, а скорость приближения очень большая, то есть вы очень быстро ее догоняете. Очень много животных, да, приходится сбрасывать, но это приоритет, конечно, именно животным, чтобы не сбить никого, объехать, но...
1: То есть вы объезжаете? Суслика, да. Объедете?
3: Ну, суслик...
2: Ну, а чего там в степи-то? Руль вправо, руль влево. Даже штурвал, наверное.
1: Да главное его увидеть еще.
3: Да, такое бывает, но часто бывает избежать, да, потому что он, допустим, ты видишь, куда он бежит, и можно, в принципе... Да, бывает, между колес приходится спускать, но...
1: Вот наша российская команда. Даже суслика не задавит.
2: Ну, правильно,
1: и первыми,
2: конечно,
1: придет на финиш.
3: И хотя бы видно бывает, да, то есть если вы едете первым. А когда вы едете в пыли впереди мотоциклист, это намного хуже и сложнее, потому что он может упасть прямо перед вами. Это вот на Дакаре самый опасный, это мотоциклист, наверное.
1: У нас сегодня в гостях пилот команды КАМАЗ-мастер, заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель ралли «Дакар», пятикратный победитель ралли «Шелковый путь», многократный призер российских и международных соревнований Дмитрий Сотников.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Отменить российскую историю и культуру, представить ее незначительной, нереально. Так, ситуацию вокруг участия России в Венецианской биеннале агентство ТАСС прокомментировала директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
2: Я ему рассмотрю на это. Но, понимаете, ну нет в биеннале, но почему-то не могут они без наших оркестров, без наших, даже имен не называю, чтобы просто не делать акценты, без наших пианистов или небольших камерных оркестров или вокалистов. Все равно это востребовано, понимаете? А вот, потому что, ну, без русской культуры все равно невозможно. Вообще в этом никакой трагедии не вижу, это просто ожидаемо.
1: Напомню, в этом году Россия после перерыва в несколько лет вернулась в свой павильон на Венецианской биеннале. Еврокомиссия в ответ объявила о лишении организаторов субсидий в размере 2 миллионов евро. Президент Венецианской биеннале заявил, что выставка открыта всем странам, а культура не должна зависеть от политики. Первый в России джазовый вуз объединит отечественную академическую школу и народную музыку, заявил народный артист России Игорь Бутман. По его словам, образовательная модель будет строиться на симбиозе классической и неакадемической музыки с использованием российского опыта. Вуз не станет копией зарубежных школ, а предложит уникальную программу. Ранее Бутман сообщил, что в России может появиться первый специализированный вуз для подготовки музыкантов в сфере джаза и других направлений неакадемической музыки. По его словам, рассматриваются площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Ведется подготовка методических материалов. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» точно состоится в этом году. Об этом заявил спецпредставитель президента России Михаил Шведкой. По его словам, Саудовская Аравия не отказывалась от проведения. Сейчас обсуждаются город и точная дата. Ранее появилась информация о неопределенности, но она была опровергнута. Американская культура испортила французский кинематограф трансляцией ложных ценностей и переписыванием истории. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. По его словам, из 10 фильмов в европейском прокате 9 американские. Он призвал Россию и Европу объединить усилия для сохранения культурного наследия и противостояния влиянию, которое, по его мнению, разделяет народы. Де Голль подчеркнул необходимость укрепления традиционных ценностей и совместной работы на благо общей культуры. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях пилот команды «КамАЗ-мастер», заслуженный мастер спорта России, многократный призер российских и международных соревнований Дмитрий Сотников. Дим, во время ралли вы сталкивались с непредвиденными природными явлениями, например, песчаной бурей?
2: Или шаровой молнией.
3: Да, это на трассе приходится бороться не только с соперниками, но и со стихией бывает, да, то есть кто как справляется. Да, бывают и песчаные бури, но часто из-за нулевой видимости вертолеты не могут летать и приходится

0: останавливать ралли. В дюнах это опасно, потому что вы не видите, что впереди вас. В дюнах проблема в том, что вы разгоняетесь, и вам нужно брать дюн, вы не можете отпустить газ, но если вы не видите, что впереди, то есть вы можете въехать в другого участника или попасть в аварию. Такая ситуация, например, была у нас на тренировке в дюнах, вот мы ездили в Китай. Кстати, здорово, что получилось, что немножко можно было потренировать такую ситуацию, потому что иногда они случаются. Я помню, в Арабских Эмиратах я первую гонку уехал много лет назад, тоже такая была. Не видно ничего, то есть вы не понимаете, куда едете, и ориентироваться сложно, тем более понимать рельеф. А вообще бывают, например, вот еще с видимостью, был у нас один спецучасток в Южной Америке, мы ехали, наверное, 18-й год был, в Перу, был туман. Сильный туман, мы думали, что спецучасток остановит, не будет гонки, но, видимо, это был не такой большой кусок дороги, и мы ехали в тумане, очень плохая видимость, и я помню, что ты едешь и просто вот боишься, что, не дай бог, кто-то будет стоять вот в дороге, просто вот едешь, и все только на сколько вы готовы рисковать, то есть ехать быстро в тумане, и мы так достаточно сдержанно проехали, хотя соперники привезли, но мы понимали, чего это стоило.
1: Дмитрий, вот во время марафона три экипажа команды КамАЗ-Мастер, правильно?
0: Да.
1: И каждый на КамАЗе, ну, соответственно, на своем грузовике. Грузовики идентичны по техническому устройству, или они все разные, потому что каждая команда их построила, ну, или, вернее, каждый экипаж их доработал по-своему?
0: Мы стараемся делать, конечно же, одинаковые машины, но не всегда это получается по некоторым особенностям, потому что мы постоянно модернизируем грузовик. Он внешне может быть выглядеть даже таким же, но внутри часто есть изменения. Небольшие, но есть, да. И мы стараемся вот все, что лучшее мы наработали, мы применяем уже на крупных соревнованиях. А, скажем так, если мы, допустим, готовимся на Дакар, то мы весь год можем испытывать какую-то деталь, если она проезжает, ну, либо конструкция определенная, да, то есть и выдерживает, то мы едем на Дакар. У нас было такое правило. Но иногда приходится где-то рисковать, видим, что явно машина лучше вот в таком исполнении, ставим. Но не всегда удается всем изготовить. То есть, но машины очень близки. По техническому оснащению бывают некоторые особенности, но по скорости они очень близки.
1: А чем ваши подготовленные грузовики отличаются от гражданских грузовиков? Подозреваю, что всем, ну, хотя бы там перечислите 5 каких-то позиций.
0: Да, правильно сказать, что всем, да.
2: Я где-то читала, что даже сложно обзор кабины лучше.
0: Да нет, сложно в двух словах объяснить, да, то есть, допустим, берутся серийные детали и дорабатываются, допустим, кабина берется, из нее вырезается весь пол, например, вваривается каркас безопасности, ну а внешне, скажем так, вся жестянка, она такая же серийная, она должна быть серийной, допустим, светотехника стоит, допустим, дорожная какая-то, да, то есть, которая для каких-то там, может быть, спецтехники там используется. Колеса, ну да, у нас 2 запасных колеса, но я не знаю, сколько в грузовиках ездят, в обычных сейчас, бывает по-разному. Бывает размерность шин у нас там, например, там используется диск 22,5, это достаточно редкость. Хотя шины серийные, например. То есть мы должны использовать здесь дорожную шину. У нас также, допустим, рама, но она другой конструкции, там, например, там у нас там...
1: Ну, ход, понятно, ход, все переделано.
0: Ход, да, подвески, например, у нас 300 миллиметров, но он ограничен по правилам, да, но на грузовиках такого нету там. То есть у нас под скорость, под бездорожье специальная машина, ну, отличий много, есть серийные детали, как бы, да, но машина в рамках правил, ну, они все такие машины. Мы, как скажем так, берем серийные детали какие-то, дорабатываем их, улучшаем, из них как бы собираем, как бы, конструктор, что-то изготавливаем свое для облегчения, например, бывает такое.
2: Дим, а есть ли у вас что-то в кабине, какие-то приспособления для удобства человека, экипажа? Ну, например, чтобы спина не уставала.
0: Сиденья спортивные, жестко крепятся к полу. Это обязательно для безопасности. У нас 5-точные ремни, которые жестко пристегивают вас. Да, это...
2: От этого спина...
0: Спина устает в любом случае, это зависит от вашей физической подготовленности. Ну, например, из удобств, да, мы используем специальные подушки. Ну, все немножко разные. Есть специальные такие сотовые подушки, есть специальные материалы с памятью, есть надувные. То есть это именно когда, ну, небольшая амортизация. Все-таки если в обычных грузовиках как раз об отличии. Сиденье подрессорено там на подушке, то здесь нет. То есть у вас подушка между сиденьем и 5-точкой, она, скажем так, смягчает вам ощущение. А из удобств главное, что правильно подготовить ваше сиденье, чтобы вам было максимально комфортно по расстоянию. Ну, а из таких вот, скажем так, то, что в обычных машинах, ну, это только кондиционер, может быть, но он так условно охлаждает. А больше такого ничего нет, все минимально. Никаких утеплителей, шумоизоляции нету.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: «Шелковый путь 2025».

0: Да, вы завершили четвертым. И, как сказали, из-за досадной технической проблемы. Что там случилось?
1: Да, мы неожиданно остановились на третьем спецучастке, очень хорошо ехали, но просто коробка перестала переключать передачи. Мы не смогли найти причину, более того, были удивлены, когда мы смогли снова поехать какими-то там, скажем так, хаотичными манипуляциями там с коробкой, отключением, включением каких-то разъемов. Она просто начала работать, то ли где-то вода попала, потому что было очень много воды первые два дня. Может быть, даже три. Да, и мы так и не поняли. Потом приехали когда домой, разобрали, собрали коробку, она опять начала работать. И это больше всего нас смутило. Но мы на пути исследований у нас есть там, до сих пор еще, скажем так, разбирательство определенное, да, может быть, мы найдем. Но это было очень обидно, потеряли два часа, и два часа отыграть, конечно, тяжело в любой гонке.
2: А почему вы вообще решили стать пилотом именно грузовика? Ведь был выбор, мотоциклы, внедорожники, баги.
1: Да, наверное, всегда есть выбор, но в детстве я начинал с картинга. Мой отец вообще из автокросса, баги, они выступали еще в советское время с чемпионатом, на чемпионате Европы с командой Советского Союза тогда. И он меня-то как раз и привел в картинг. Мы занимались картингом, потом выступали даже в кольцевых соревнованиях. Но автоспорт всегда это очень сложно, дорого, то есть нужна вам поддержка какая-то определенная. Ну и как раз развивалась очень сильно КамАЗ-мастер в эти года. То есть я всегда смотрел видео, и вот эти вот африканские Дакары, и прям вот... Вот эти кадры, когда там на каких-то морально-волевых ощущениях люди доезжали, потому что там тоже подвеска была далеко не самая мягкая, и там позвоночники стирались, и такие мурашки шли по коже от этих кадров. И представители команд начали приезжать на картодром и некоторых ребят приглашать в команду, да, то есть и мы так горели, тоже смотрели, и в разное время, вот у нас тогда было 5 пилотов, мы в разное время попали все в команду.
2: Но... То есть судьба привела в буквальном смысле.
1: Но я-то пришел в команду уже после, кого закончил там, я уже академию инженерную, то есть там по специальности даже двигатель внутреннего сгорания, работал с двигателистами, потом получилось так, что мне, ну, там была небольшая, скажем так, секция баги, мне довелось сесть в автокросс, поездить в баги, тем более моему отцу это было знакомо, и он тогда уже работал в команде уже там, в другой роли, да. Я показал себя неплохо в этом виде спорта, был призером чемпионата России, и потом предложили попробовать, не сесть, а попробовать сначала в дюнах поездить на грузовике, как если будет получаться, то и вот так вот это закрутилось, мне понравилось. Конечно, это специфический вид спорта, допустим, каждый вид спорта классный своим каким-то стилем, да, картинг — это борьба, там, она видна, там, автокросс — это, там, прыжки, там, занос какой-то, ну, и так далее. А здесь ты борешься с собой, со стихией, там, с рельефом, где-то покажется сначала скучно, но потом по-другому, когда начинает получаться, все лучше и лучше начинаешь любить этот спорт.
0: А какой путь, Дим, нужно пройти в КамАЗ-мастере, чтобы стать пилотом? Какие-то другими профессиями обязательно нужно овладеть в самой команде? Или тебя заметили, и сразу ты пилот?
1: Ну, я думаю, там смотрим в принципе на человека, да, какое отношение его к работе, потому что, ну, как-то пилотом не рождается, им становится все-таки, да, если видим, что человек, насколько он порядочный, как он относится к работе, насколько он технически понимает. Почему мы берем ребят в основном с картинга? Они уже понимают с детства, как устроена техника, как гайки закручиваются, как собрать машину правильно, потому что в картинге каждая мелочь решает. И здесь то же самое. То есть, ну, не каждый картингист может стать, потому что кто-то просто, ну, не понимает принципы. Бывало такое, что мы сажаем ребят, кто-то сходу раз и начинает как-то на ходу уже улавливать. Ну, справа посидел, посмотрел, улавливать и чувствовать, как нужно, а кто-то, кому-то нужно больше времени. И вот начинаем оценивать все факторы. Там обязательно, конечно, здоровье. Нужно хорошее здоровье, потому что ведь это много лет, нужно вас готовить физически, чтобы у вас не было каких-то ограничений. Там много факторов, то есть вплоть до зрения, да, допустим, зрение, насколько у вас там... Вообще у нас, мы смотрим сначала, какое состояние спины, там, шеи, допустим, можем сделать МРТ, потом сажаем, например, на самую сложную гонку в России, это в Астрахань. Если человек проезжает весь, там, с учетом тестовых дней, весь этот уикенд, грубо говоря, там, гонку выдерживает нормально, значит, он выдержит везде. Она тяжелая физически, вот так. Так. Бывает, люди просто не могут, голова болит, да, вот человек приходит физически крепкий, например, такой весь такой, знаете, атлет, садится, на его укачивает так, что он через 10 километров просит выйти из кабины.
0: В экипаже сколько? 3 человека?
1: Да.
0: Все они могут страховать друг друга? То есть пилот, кто еще в экипаже?
2: Штурман-механик.
0: Штурман-механик. Каждый из них может неожиданно стать пилотом.
1: В теории, да, у них у всех должно быть... водительское удостоверение с категорией. И, ну, такие случаи бывали, да, когда механик вынужден садиться, чтобы доехать, ну, по каким-то причинам, либо травмы пилота до финиша, да. Но, как правило, у каждого своя цель. Механики почему едут, допустим, да, мы все ездили механик, потому что справа вы сидите и смотрите, как пилот работает в течение гонки, то есть какие решения принимает, как он проезжает. Это все, как, скажем, насмотренность тоже нужна

0: степи с фотоаппаратом стоит, с радаром.
1: А, кстати, на соревнованиях тоже штраф за превышение есть. Да, GPS записывает превышение, все, и максимальную скорость 140, да, вы превышать не должны. То есть вы висите на максимальной скорости. И та же самая в деревне заезжаете, у вас знаки есть 30, 40, 50. И если вы нарушили, вы там...
0: Предписание нужно исполняться. Наверное.
1: Но там только не денежные, там еще дороже. Там временной штраф вам дают, и вы получаете пенализацию по времени. Там, ну, секунд 10-20, там, я уж смотрите, сколько нарушили, там, можно минуту-две получить.
2: Смотрите, Дим, вы уже многого добились. Вы пилот самой титулованной команды в России, КамАЗ-мастер. Да?
1: Ну, не самый, почему, я же говорю, у нас Владимир Геннадьевич Чагин, рекордсмен, да, мы есть к чему стремиться еще.
2: Ну, КамАЗ-мастер – это КамАЗ-мастер, я имею в виду. Это имя, само имя компании КамАЗ-мастер.
1: Да, команда рекордсмен, да.
2: Команда рекордсмен, да. А что вы еще хотите? К чему вы еще стремитесь?
1: Вы знаете, наша работа интересна тем, что вот у нас продолжаются идеи. Вот вроде грузовик очень быстро сейчас едет, да, вы знаете, там вы можете на бездорожье ехать 140, вроде куда быстрее, и мы все равно продолжаем находить. Появляются идеи, может быть, из других видов спорта мы какие-то, и как улучшить грузовик, что-то еще сделать, знаете, то есть такая, что-то попробовать. Улучшить...
0: Апгрейд
1: и грузовика, допустим, сделать его еще быстрым, более эффектным, да, там какие-то другие дисциплины мы сейчас пробуем, там, например, дрифт развивать активно, тоже зрелищности добавить для зрителей, болельщиков, они очень хотят, знаем, но и с точки зрения вот как раз улучшения автомобиля ищем возможности, как еще можно улучшить пилотирование. Да, то есть грузовик настолько сейчас он быстрый, что получаешь удовольствие от того, что ты едешь на нем, да, то есть это мы потом что сравниваем иногда со старой машиной, и потом думаем, блин, не зря на работу ходим. Машина, вот как вы знаете, пересесть со старой машины, которая там когда-то раньше, 20 лет назад была, и там и на современную, там с коробками автомат, там со всеми делами, там, это вот то же самое, да. И вот это вот всегда поиск еще идей, улучшения, то есть ускорения, то есть всегда вы что-то ищете, как бы себя улучшить, и как машину, и как пилотирование, как спортсмен всегда продолжаете расти, да, то есть это, ну, это еще обосновано еще тем, что у нас внутри команды, скажем так, достаточно много пилотов, и приходят молодые ребята, которые начинают наступать на пятки, и вас это мотивирует. Скажем так, здоровая конкуренция внутри команды вас заставляет двигаться дальше, если вы хотите выступать на высоком уровне. Поэтому это, скажем, бесконечный процесс, нет предела совершенствования.
2: Наш сегодняшний гость, пилот команды КамАЗ-мастер Дмитрий Сотников, заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель ралли «Дакар», пятикратный победитель ралли «Шелковый путь», многократный призер российских и международных соревнований. Дима, спасибо, что пришли, поделились с нами своей историей поиска, открытий, и желаем вам новых достижений. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи. Форма и содержание.
1: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.

Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград, символ плодородия.

0: Мундирование.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
3: Тайное и неизведанное.
4: Зеркало. Пожалуй, нет другого предмета, с которым было бы связано столько преданий, суеверий и примет. Мы смотримся в зеркало, когда возвращаемся домой за ключами или мобильным телефоном. Занавешиваем зеркала в доме, где прощаются с умершим. Почтительное отношение к зеркалам передалось нам от предков. Стекло, покрытое амальгамой, они считали окном в потусторонний мир. Согласно древнему поверью, такое зеркало могло принести в дом беду. Многие из нас, живущих в 21 веке, посмеются над этими страхами. Но так ли безосновательны были опасения наших предков? В 1997 году во французских газетах появилось странное объявление. Сообщество антикваров призывало любителей старины проявлять осторожность при покупке зеркал. Причиной для тревоги послужила пропажа так называемого «зеркала Арпо». Вещица, которая свела в могилу 38 человек, была украдена из департамента полиции, где хранилась с 1910 года. Эта загадочная и мрачная история началась в середине 18 века. Известный парижский мастер Луи Арпо изготовил зеркало необычайной красоты. Овальное стекло было помещено в позолоченную раму, которую украшали два очаровательных ангела. Кто стал первым владельцем зеркала, неизвестно. Но дальнейшее развитие событий позволяет предположить, что судьба его была незавидной. Впервые о проклятии Арпо заговорили после таинственного исчезновения банкира по фамилии Ганзакетти. Как зеркало попало к ростовщику, не знал никто. Но после этого Ганзакетти словно помешался. Он всюду возил зеркало с собой и мог часами просиживать перед ним. 30 сентября 1769 года пустую карету банкира обнаружили в лесу недалеко от Парижа. Ценные вещи, в том числе и зеркало, были не тронуты. Сам Ганзакетти бесследно исчез. Последующих владельцев зеркала тоже преследовал злой рок. Одни внезапно умирали в рассвете лет, другие сводили счеты с жизнью, третьи сходили с ума. Череду несчастий прервали полицейские. Но вот в конце 20 века кто-то похитил таинственное зеркало. Где сегодня находится зеркало Арпо? И успел ли его хозяин узнать об опасности, которой себя подверг? Ответа на этот вопрос нет.
3: Тайное и неизведанное.
5: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
6: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Он
0: Он считал мир пустым и никчемным, поэтому легко разрушал жизни других.
7: Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера.
10: На радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Число погибших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Белгород возросло до 5. При разборе завалов многоквартирного дома обнаружено тело мужчины. Еще один пострадавший скончался в больнице, сообщили в оперштабе региона. Ранее сообщалось о 3 погибших и 25 раненых, среди которых 2 детей. Повреждены около 30 домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, более 30 автомобилей. Для жителей организованы пункты временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Буксир ледокольного класса «Нарвская застава» для акватории Санкт-Петербурга в ближайшее время будет спущен на воду. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
2: На нашей верфи гражданской делаем, сейчас строим этот буксир, ледокол. В августе сейчас будем его спускать на воду торжественно. И в конце года будем сдавать заказчику. Это буксир ледокол, да, для ледокольной проводки судов по Неве. Там целый ряд экологических задач, которые он должен решить. Это важный очень элемент обновления флота.
1: Лушников подчеркнул, что судно, кроме прочего, будут использовать в аварийно-спасательных операциях и ликвидации разливов нефтепродуктов, а также в тушении пожаров. Большинство строительных проектов в Крыму продолжают реализовываться, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Часть строек приостановлена, но власти не намерены отказываться от поддержки отрасли, так как это негативно сказалось бы на экономике полуострова. Об этом в День строителя заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, несмотря на все сложности, строительная отрасль продолжает работать, обеспечивая занятость и развитие региона. Работы ведутся на объектах, где это возможно, и власти делают все для поддержки строителей. Массового вывоза туристов и прекращения туров в Китай из-за тайфуна «Долфин» не происходит. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Программы корректируются точечно в зависимости от региона. Альтернативная логистика подготовлена заранее. Влияние тайфуна сохранится до вторника, после чего начнет ослабевать. Напомню, в Китае из-за приближения стихии объявлен красный уровень опасности. Эвакуированы более 420 тысяч человек. Ветер в эпицентре достигает 45 метров в секунду. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии.
2: А если случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон. Третий должен уйти. Это ставшие крылатыми слова из песни кинофильма Георгия Данелия «Путь к причалу». Довольно типичная ситуация. Фильм уже мало помнит, а песня жива. Возможно, потому что музыку к ней написал удивительный композитор Андрей Петров.

0: этом фильме режиссер и музыкант встретились впервые. Петров уже был к тому времени довольно известен. В его творческом багаже был балет «Надежды», музыка к нашумевшему фильму «Человек-амфибия» и симфоническая поэма «Рада и Лойка». Работал он легко и азартно. И не мог даже предположить, что новая песня дастся ему такой кровью. Наталья Ефимовна Петрова, жена композитора, вспоминала о том периоде их жизни.
1: Ему пришлось сделать 12 вариантов песни. Он приезжал в Москву, играл. А потом Георгий говорил: «Это хорошо, но может быть еще лучше». Андрей возвращался в Ленинград, садился и снова ломал голову, как улучшить песню, как сделать ее выразительнее. И так 12 раз.

0: Если пьяные запели, будет шлягер.
1: При первой встрече с композитором мэтр советского кино сказал только, что ему нужна мелодия, соответствующая духу фильма. Не самая четкая формулировка, согласитесь. Озадаченный музыкант уехал домой, и, несмотря на размытые пожелания Данелия, уже через неделю привез вариант мелодии. Знал бы он, сколько таких показов у него впереди. Вот рассказ об этом самого Георгия Данелия.
2: Остановились на 13-м варианте. Мое любимое число. Когда фильм был готов, мы повезли его в Мурманск и показали морякам. Ночью меня разбудило пение. За окном пьяные голоса нестройно выводили нашу песню. Если радость на всех одна, то и беда одна. Ну, если пьяные запели, то это будет шлягер.
1: Как ни странно, композитор вспоминает эту трудную работу не с раздражением, а даже с благодарностью.
3: На фильме «Путь к причалу» у меня выработалось понимание эстетики киномузыки, ее специфических особенностей, ее тесной взаимосвязи со всеми другими компонентами фильма. На этой картине я прошел школу, которую обычно композиторы проходят, лишь написав музыку к нескольким фильмам. Потому наша первая совместная работа с Данелия имела для меня большое значение. Благодаря ему сложились те основные принципы, которых я во многом придерживаюсь и при работе с другими режиссерами.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Дуэт шагает по Москве.
1: Как ни странно, эта история не отбила у композитора желание работать вместе с Данелли. Возможно, потому что песня действительно стала невероятно популярна. Их творческий дуэт встретился еще на 6 фильмах, среди которых легендарные картины «Я шагаю по Москве» и «Осенний марафон». Георгий Данелия рассказывал друзьям.
2: Идею фильма «Я шагаю по Москве» придумал мой друг, поэт и сценарист Геннадий Шпаликов. Он пришел ко мне домой с бутылкой шампанского. Задумка уложилась в 2 предложения. Дождь, по улице идет девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, едет за девушкой и держит над ней зонтик. Так и решили снимать фильм о хороших людях. В тот же день мы с Геной придумали весь сценарий.
0: Гадкий утенок.
1: Актеры на главную роль нашли быстро. Шпаликов дружил с Андреем Кончаловским и часто виделся с его младшим 18-летним братом Никитой Михалковым. Ему показалось, что тот очень похож на его любимый персонаж. Данелли упирался, говорил, что это гадкий утенок. Но на пробу вызвать согласился. Каково же было удивление мастера, когда он увидел, что гадкий утенок превратился в высокого харизматичного парня. И с характером. Дело в том, что Никите, новичку, платили самую низкую ставку – 8 рублей. А он с юношеским гонором потребовал такую же оплату, как у Галины Польских – 25 рублей. Данелия был в бешенстве от столь неслыханной наглости.
2: «Сначала я попытался объяснить Никите по-хорошему, но тот уперся. Пришлось идти ва-банк. Громко сказал, чтобы ассистентка вызывала другого артиста, который был на пробах до Никиты. Парень разволновался. Дескать, вы же уже часть фильма сняли, как же без меня? Но я ему ответил, что это не его дело. Будем снимать другого».
1: Никите пришлось сдаться.
0: «Не будет песни, не будет ресторана».
1: Но больше всего на съемках этой картины страдали от тяжелого характера режиссера не актер, не композитор, а сородитель фильма – сценарист Геннадий Шпаликов. В своих мемуарах Данелия пишет об этом так.
2: Снимали мы памятник Маяковскому для сцены «Вечер засыпают памятники». Юсуф с камерой, операторская группа и я сидим на крыше ресторана «София». Ждем, когда сумерки сгустятся так, что можно будет снимать. Внизу появился Гена Шпаликов.
4: Ты слова сочинил? Нет?
5: Тогда сочиняй прямо сейчас!
2: Крикнул я ему сверху.
5: Сочинил! Я шагаю по Москве, как шагают по доске.
4: Не пойдет! Сочиняй новое! Не сочинишь, никуда не пойдем.
5: Сочинил! Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу Великий Тихий океан и тундру, и тайгу. Снимайте!
4: По мелодии лучше, а я иду, шагаю по Москве.
5: Хорошо, а я иду. Снимайте!
4: Перед «а я» должно еще что-то быть. Еще куплет нужен.
5: Говорил, не надо «а».
1: Надо сказать, Шпаликов был сам виноват. В день аванса пообещал, что сделает работу за 3 дня. И исчез ровно до дня зарплаты. Причем появился с нескрываемой надеждой, что вся группа, получив деньги, пойдет в ресторан. Увы, гениальный поэт был неравнодушен к спиртному. Именно на этом и сыграл Данелия, отчаявшись другими методами заставить друга написать стихи.
4: Не сочинишь немедленно слова, никакого похода в ресторан не будет.
1: До конца съемочной смены, прямо на улице, Шпаликов придумал и первый куплет, и последний. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где. Песня была готова. Правда, худсовет придрался к строчке «пока не знаю где», заявив, что же ваш герой, в Израиль собрался? Или в США? Заменили на «пока не знаю с кем».

0: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии. Новая жертва художника.
1: В фильме «Мимино» жертвой режиссера снова стал композитор. Теперь не Петров, а Гия Кончели. Горячий грузин был не так терпелив, как его коллега. Он, отчаявшись утвердить мелодию песни для главного героя, хлопнул дверью и заявил, что уходит с картины. Дело сдвинулось с мертвой точки только когда Данелия показал пример той музыки, какую ему хотелось бы использовать в фильме. Он пришел к композитору домой, включил магнитофон, и из динамиков полилась бетловская «Yesterday».
2: «Вот такая песня нам и нужна».
1: Буквально через пару дней Кончели показал ему «Чито Гврито». Очень грустную песню, слова которой переводятся так. «Почему я пою? Я пою в радости и горе, потому что не могу жить без песни. Говорят, что лебедь перед смертью поет. Вот и я должен пропеть свою песню до конца, чтобы спокойно уйти из жизни. Для чего я живу? Для песни, для людей».

0: В результате, несмотря на угрозы, гений ушел с проекта. Но потом жалел об этом. И не потому, что работа не легла на душу зрителям и слушателям. Совсем наоборот. Любимая миллионами забавная песенка Чито Гврито принесла композитору всесоюзную славу. Только вот сам он называл ее венерическим заболеванием.
1: Я ведь, когда ее писал, не предполагал, что она станет так популярна. А она вдруг как венерическое заболевание распространилось по всей территории СССР. Мне не нравилась такая популярность этой песни. Я не принадлежу к тем авторам, которые испытывают от этого радость. На Западе понятия не имеют, что такое «Чито Гврито», что я работал в кино и написал музыку к 50 фильмам. Так что моя известность здесь ограничивается песней «Чито Гврито», а там, естественно, не в широких массах, но в кругу любителей серьезной музыки, у меня какое-то имя уже есть.
0: И продолжил уже в другом интервью.
1: Я давно говорю, что эту музыку написал Данелия. Помните известную фразу Глинки? Народ создает музыку, а мы ее только аранжируем. Вот и я начал говорить, что музыку написал Данелия, а я ее только разукрасил. Данелия, по крайней мере, доволен.
2: Одним пальцем.
0: Вообще, Петров и Кончели были любимыми композиторами Данелия. У режиссера был свой метод работы с ними. Его можно считать полноправным соавтором музыки. Зная, что виртуоз Гея Кончели мог сыграть мелодию в такой уникальной обработке, что даже незатейливый мотивчик превращался в симфонию, Данелия просил наиграть ему только мотив. Режиссеру было важно услышать главное – почувствовать зерно будущей музыкальной темы фильма. Именно поэтому, как это не смешно, он просил Кончели играть одним пальцем. К Петрову таких требований не было. Он спокойно исполнял свои произведения, не пытаясь приукрасить их аранжировкой. Георгий Данелия в интервью журналисту «Советского экрана» объяснял это так.
3: К счастью, он неважно играет на рояле, и благодаря этому мелодия сразу видна.
2: Сулико и другие.
0: «Чито Гврито, Чито Маргарито» – безусловно, главная тема фильма. Но не единственная. Периодически появляется в картине мелодия песни на слова Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского.
4: Приходит день, уходит день, один из тысячи. Чего мы ждем, о чем грустим, чего мы ищем? Кто в поле

0: себя.
1: Эту тему мы слышим постоянно. Она и провожает нас вместе с титрами. Музыка, стихи и удивительно проникновенный голос Вахтанга Кикабидзе сразу погружают нас в атмосферу неспешного колорита грузинского села. Еще в картину вошла написанная Гия Кончели песня «Желтые листья». Это ее мелодию наигрывает сельская учительница Лалии.

0: использовал Данелли и народные напевы. В сцене первой встречи шофера Рубика с летчиком Валико в гостиничном номере, который острый на язык кинокритики назвали «Выход из ванной в неглиже», Рубик напевает мелодию из кавказского танца «Шалахо». В ресторане, как говорится, вживую, типичный для тех времен вокальный инструментальный ансамбль исполнил, наверное, самую популярную грузинскую песню «Сулико», а для Хачикяна – армянскую народную песню «Овсерун-серун». Первоначально Данелли планировал включить в фильм серию записанных на фонограмму музыкальных номеров. Например, в первой сцене Валико должен был идти по селу и петь. Начали снимать. И вдруг Кикабидзе остановился прямо посреди эпизода. Он кожей почувствовал, насколько это неестественно для его персонажа, довольно сдержанного и неразговорчивого горца.
1: «Я не могу себе представить, чтобы здешние вертолетчики ходили по деревне и пели».
2: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Первооткрыватель русского рока.
0: Во время работы над фильмом «Афоня», снятым за пару лет до выхода «Мимино», Данелли опробовал свою давнюю идею – отказаться от написания оригинальных песен и использовать популярные в те годы шлягеры. И неожиданно оказался первооткрывателем нескольких ныне культовых групп и музыкантов. Песня «Мемуары» группы «Аракс» была написана за несколько лет до съемок «Афони». «Скоро буду я седым и старым, уйду на пенсию писать свои я мемуары». Прям философский трактат, а не будущий рок-хит. И вполне вероятно, она и не стала бы таковым, если бы на нее не пал выбор Данелли. После выхода фильма песня «Мемуары» была слышна из всех открытых окон.

0: В качестве музыкального фона Данелли использовал песни и других ВИА, популярных у советской публики начала 70-х. «Увезу тебя я в тундру», «Там за облаками» и «Налетели дожди», «Больше жизни». Даже обласканный чиновниками Иосиф Кобзон отметился в Афоне. Данелли использовал его песню о далекой родине.
1: «Милый Чо».
0: Одна из находок в фильме «Афоня» – песня «Милый Чо» в исполнении неизвестного и очень смешного женского коллектива. «Милый Чо да Милый Чо» в ресторане исполняет вокально-инструментальный ансамбль, состоящий из немолодых женщин. Забавно, что деньги при этом Афоня сует контрабасисту, единственному парню в коллективе. Вот такой мужской шовинизм.

0: Эпилог. О музыке, фильмах Данелли можно рассказывать бесконечно. Не хватит никакого эфирного времени. Ведь абсолютно прав был Андрей Петров, сказавший когда-то:
1: «Музыка для Данелли – важнейшее выразительное средство. Она придает его фильмам как бы новое измерение. Она несет в себе то, что невозможно выразить с помощью слова, актера или изображения».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские военнослужащие за сутки освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы группировки «Центр» — Торецкое. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также об ударах наших вооруженных сил по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ, а также военному аэродрому. «Росатом» начал возвращать специалистов в Иран на атомную электростанцию «Бушер». Первые 5 человек уже приступили к работе. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, если не будет эскалации, то в ближайшие 2 недели туда отправятся еще десятки сотрудников, а осенью численность персонала на АЭС достигнет 100 человек. В Подмосковье впервые при помощи искусственного интеллекта оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем казалось юридическое лицо, которому принадлежит земля в Русском округе. Штраф составил 150 тысяч рублей. Можно ли оспорить такое наказание, Радио «Звезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
3: Решение о том, есть нарушение или нет, принимает человек. Правда, он принимает это все равно на основании той картинки, которая максимально там ему выбрана, что вот это все-таки больше всего похоже на борщевик. Оспорить можно в течение 10 дней с момента, как вы этот штраф получили. Но здесь возникнет вопрос. У меня нет борщевика. Я приду в суд, скажу, у меня его нет, никогда не было. Давайте отменяйте штраф. И вот здесь мы получаемся в очень уязвимом положении, потому что фотография, которая сделана кем-то когда-то, имеет более сильное значение, чем если бы это сделала фотографию я. Я думаю, что возникнет как раз много конфликтных ситуаций.
2: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Подмосковье используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября, сообщил миколог Михаил Вишневский. В лесах ожидается появление белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, лисичек, сыроежек, рыжиков и груздей. Осенние опята, по словам эксперта, появятся с сентября или с последних чисел августа. Он также отметил, что осенний опенок является главным по биомассе грибом Московской области. И о погоде. По данным центров ФОБОС, завтра в Москве будет малооблачная и сухая погода. Ночью похолодает до 15 градусов. Днем воздух прогреется до 25. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
5: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
2: Операции специальных подразделений.
3: Осенью 1941 года фашисты, осуществляя план молниеносной войны, упорно рвались в Ленинград. На подступах к городу захватчики встретили яростное сопротивление советских войск. Ленинградский фронт героически держал оборону города. Приближалась зима. Ленинград испытывал острую нехватку продовольствия, а на полях оставался брошенный, неубранный урожай. Однажды в штаб полка на оборонительном рубеже пришла группа женщин. Они просили пропустить их на нейтральную полосу.
4: Товарищ командир,
5: да.
4: Там женщины пришли из Ленинграда.
5: Какие женщины? На передовую женщины?
4: Да говорят, за капустой. Детишкам совсем есть нечего.
5: За какой капустой? С ума посходили?
4: Ну, тут на нейтралке между нами и фрицами. Поле капустное. Колхозное.
5: Ну?
4: Убрать не успели при эвакуации.
5: И что? Даже не думай.
4: Да уж очень просят. Может, ночью попробуем, а? А я бы со своими снайперами их прикрыл. Голодно им в городе.
3: Собрав снайперов, командир поставил задачу обеспечить прикрытие женщинам во время сбора капусты. Фашисты непрестанно наблюдали за нейтральной полосой. В темное время суток они использовали осветительные ракеты. Всю ночь наши снайперы сбивали ракеты, заставляя их гаснуть на самом взлете. Благодаря меткости снайперов ни одна ракета так и не осветила нейтральную полосу. Перед самым рассветом женщины благополучно вернулись в окопы, волоча за собой тяжелые мешки с капустой. Через несколько дней один из снайперов обнаружил еще двух женщин на нейтральной полосе. Они опять собирали капусту.
4: Товарищ командир!
5: Да.
4: Сегодня ночью заметил двух женщин на нейтралке.
5: Кто их пропустил?
6: Вот и я так подумал. Стал наблюдать. Потом смотрю, что-то они больно путаются в своих юбках.
4: Решил проверить. Одну и подстрелил в ногу.
5: Да ты что? Для детей же бабы стараются.
4: Я обязан был проверить. Старались они. Но только не для детей. Фашисты это были. Переодетые.
5: Вот ведь хитрые гады.
6: Тот, которого подстрелил, запрыгал на одной ноге, так и юбку сорвал. А там портки немецкие и сапоги высокие. На ту сторону рванули. Ну, в общем, не дал я им до своих доковылять. Не зря на них 3 патрона потратил. Угостились русской капусткой.
3: С тех пор капуста так и осталась на поле. Зимой ее занесло снегом. Наши войска, отразив удары вражеской армии под Ленинградом, перешли в контрнаступление. И к началу 42-го года отбросили фашистов на несколько десятков километров. Жестокая война продолжалась.

0: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
1: Сентябрь 1941 года. Ленинград.
2: Корабли поставить на Неву. Всей артиллерии поддерживать 42-ю армию. Зенитки на прямую наводку. И бить по танкам. Половину моряков в окопы. Даю 2 дня.
1: Это приказ командующего фронтом Георгия Жукова. Вице-адмирал Трибуц понимал, многие корабли станут небоеспособными без машинистов, электриков, минеров, сигнальщиков и связистов. Но ему было ясно и другое.
3: Фронту нужны бойцы. Причем немедля, сегодня. Я выполнил приказ, оставив лишь артиллеристов у орудий. И пошли в бой моряки-балтийцы. Это для того, чтобы жил Ленинград, а значит и флот.
1: Сентябрь 1944 года. Москва, Кремль. Кабинет Сталина.
4: Товарищ Трибуц, теперь у моряков есть возможность проявить себя на море.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, флот по своему техническому состоянию и подготовке личного состава будет готов, как только заливы Балтики очистятся ото льда.
4: Опять этот лед. Ничего, он скоро растает. Главное, чтобы вы напрасно не рисковали большими кораблями. Задача – борьба на коммуникациях противника. Защита своих морских сообщений. Охрана уже занятого побережья.
3: Слушаюсь.
4: Скажите, а чем может флот содействовать наступлению на Карельском перешейке?
3: Товарищ Сталин, противник все еще угрожает нашим кораблям с северного и южного берегов Финского залива.
4: Покажите на карте. Да, понятно. Ну, эту территорию немцы скоро утратят. Свободны.
1: И уже 9 июня 44 года советские войска перешли в наступление. Флотская артиллерия открывала огонь по врагу 156 раз. 10 часов подряд не умолкали крупнокалиберные орудия линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и «Максим Горький». Красная армия сходу преодолела линию Маннергейма и к 20 июня овладела Выборгом.
0: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился ересью.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: В школе сын проходит тему знаменитого ледового побоища. И я заодно вспоминаю...
6: Крестоносцы провалились под лед Чудского озера под тяжестью своих доспехов. Там же все просто.
4: А вот и нет.
7: Стереотип о битве закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Оттуда фраза «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». По оценкам же современных исследователей, весили тевтонские рыцари и русские дружинники в своих шлемах и кольчуге примерно одинаково. У первых, правда, были еще кольчужные рукавицы, зато у наших – дополнительные металлические пластины поверх кольчуги. Но все равно разница по итогу минимальна.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: К тому же воевали тогда на конях, поэтому на лед давили бы плюс-минус одинаково. Но что интересно, исторические источники той эпохи про утонувших крестоносцев не писали. Даже первая новгородская летопись гласит: «Немцы в сражении под Оша, а Чуть обратилась в бегство». Чуть – это союзные рыцарям прибалтийско-финские племена. Версия о провалившихся под лед в летописи попадет столетия спустя. А почему, так и не ясно.
6: Так, а сражение-то где в итоге проходило?
7: По мнению советских историков, бились где-то на мелководье, у восточного берега Чудского озера. Но точно известно одно. Той безусловной победой Александр Невский поставил на паузу противостояние Руси с Ливонским орденом.
4: А вот и да.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все приплыли».
8: Вот скажите, кто-нибудь знает или, может быть, когда-то слышал фамилии таких русских мореплавателей, как Иван Федоров и Михаил Гвоздев? Нет? А ведь именно они, Федоров и Гвоздев, считаются первооткрывателями Северо-Западной Америки. Да-да-да, Федоров и Гвоздев. В 1732 году они не только впервые подошли к берегам Аляски со стороны России, но и зафиксировали новые географические объекты в официальных документах. Думаете, имена этих героев были нанесены на карту, например, Канады или той же Аляски? Да ничего подобного. По мнению североамериканцев, в мире есть более достойные люди. Кто же?

0: делаем глубокий реверанс и встречаем отважных европейских путешественников. Королева Англии Елизавета. В ее честь названы пролив и несколько островов. Напоминаю, что все это западное побережье Аляски и Канады. Дальше плывем. Залив королевы Шарлотты. Назван так в честь жены английского короля Георга III. А здесь что у нас такое? Ага, мыс и остров принца Уэльского. Спокойно, это другой принц Уэльский, будущий король Георг IV. Да хоть V. Справедливость-то где? Нету. Поплыли отсюда. В Америке Соединенной никогда не было королей и наследных принцев. Ну, не задалось как-то. Разве что несколько гордых индейских вождей по резервациям шастают. Но это вроде бы как совсем другое дело. Какие из них монархи? Вместо короны – перья, вместо дворца – вигвам, вместо скипетра и державы – трубка мира и томагавк. Ладно, решили сообразительные янки, мы все равно что-нибудь придумаем. И придумали на свою голову. Внимание, рассказываю. Сегодня в штатах Вермонт и Массачусетс расположены два милых городка с абсолютно одинаковым названием. Готовы? Королевство Сатаны. Да, как говорится, бросай якорь. Все, приплыли. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленый щит и щаницы.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
9: Ну ты, Кулибин, удивительные изобретения гениев-самоучек.
10: Представьте себе, еще в начале 19 века воск и мед, важную статью российского экспорта, можно было добыть только разрушив улей и погубив пчел. Процесс был трудоемким, неэффективным и жестоким. Петр Иванович Прокопович из Конотопского уезда, бывший военный, архитектор по образованию, так любил пчел, что посвятил им всю жизнь. И стал не просто пчеловодом, а настоящим исследователем. Он искал способ получать мед, не причиняя пчелам вреда. Его главным достижением стала созданная в 1814 году конструкция разборного улья с рамками, позволяющая извлекать мед без уничтожения насекомых. Улей Прокоповича состоял из трех отделений, перегороженных горизонтальными решетками. В нижнем жила матка, а верхние служили для сбора меда. Рамки в верхней части можно было вынимать как ящики из стола, что позволяло брать из них мед, а затем возвращать обратно, не нарушая жизни внутри улья.
9: Ну ты, Кулибин.
10: На поверку все кажется элементарным, однако же изобретение Прокоповича превратило пчеловодство в науку. Разборный – прообраз всех современных ульев. Благодаря ему мы можем наслаждаться душистым медом, а пчелы – жить в полном комфорте. Прокопович открыл первую в России и Европе школу пчеловодов, где обучал системному уходу за пчелами и научным методам наблюдения. Он впервые исследовал пищевую базу пчел, влияние растений и климатических условий на медосбор. Его подходы к рациональному устройству пасеки и защите пчелиных семей оказали огромное влияние на мировое пчеловодство. принципы Прокоповича остаются ключевыми в пчеловодческой практике до сих пор.
9: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Премьера на радио «Звезда».
11: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В результате ночной атаки беспилотников на Белгород погибли 5 человек, еще 25 пострадали. В больницах остаются 12 человек, в том числе один ребенок. Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь. 13 пострадавших получают лечение амбулаторно. Ранее в оперштабе региона сообщили о повреждении около 30 домов и более 30 автомобилей. Ставка Зеленского на то, что удары по гражданским объектам России ослабят решимость Москвы добиться урегулирования конфликта на Украине на своих условиях, не оправдалась, пишет британская Sunday Times. В статье отмечается, что расчеты на подрыв российской экономики несостоятельны. Нефтегазовые доходы стабилизируются, а очереди на заправках исчезают. Кроме того, британское издание признает, что атаки на мирных жителей, включая Белгородскую область и Геленджик, только сплачивают российское общество. Более 955 миллионов квадратных метров жилья было введено в России за 10 лет. Об этом Владимир Путин рассказал в обращении по случаю Дня строителя. Президент отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилья.
2: Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах.
1: Президент особо поблагодарил строителей, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от атак украинских боевиков. В России начались испытания поезда с системой беспилотного управления четвертого уровня. Тестирование проходит на «Ласточке» в Московском центральном кольце. Система предусматривает отсутствие машиниста в кабине. Управление и контроль осуществляет оператор из диспетчерского центра. Он сможет подключиться к составу при нештатной ситуации и при необходимости затормозить поезд, открыть или закрыть двери. Один оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
4: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор. Артур Шопенгауэр.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. Оно у всех разное. Чувство юмора. У каждого свое. Шутка, над которой один читатель будет смеяться до колик, другого совсем не впечатлит. Поэтому универсального рецепта литературного комического сюжета нет и быть не может. И вот вам характерный пример. Диалог из советского фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Разговор вожатой и директора пионерского лагеря товарища Дынина. Что читаешь? Чехова. Зачем? Смешно. Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала. Вот почему именно Чехов? Так в том-то и дело, что Антон Павлович считается в нашей стране и не только выдающимся мастером сатирических рассказов. Писатель, кстати, и в жизни обладал прекрасным чувством юмора. Вот послушайте.
7: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Антона Павловича Чехова известной детской писательнице Марии Владимировне Киселевой. 28 января 1890 года, Петербург. Милостивая государыня, посылаю вам из глубины души следующие подарки. Первое. Два пера для писания стихов. Одно перо для плохих стихов, другое для хороших. Второе. Высылаю вам рамку для портрета какой-нибудь рожи. Какой, неважно, придумайте сами. Третье. Отправляю вам свежий номер «Славянской газеты» для чтения натощак. Четвертое. Дарю вам древнюю историю с рисунками. Из этой истории видно, что и в древности также жили дураки, ослы и мерзавцы. Пятое. Больше подарков нет. И последнее. Потратившись на сувениры и находясь поэтому без всяких средств к существованию, прошу вас выслать мне денег. А если у вас денег нет, то украдите у папаши и пришлите. Ваш покорнейший слуга Чехов.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Антон Павлович Чехов собирал записные книжки. Ну, как собирал? Они были необходимы ему прежде всего для работы. Писатель брал с собой небольшие блокнотики, даже во время самого маломальского путешествия или поездки. Все чеховские записные тетрадки всегда содержались в идеальном порядке и были разбиты по темам: дневник, адресная книжка, записная книжка с рецептами для больных, заметки о садовых делах, библиографические заметки, записная книжка для сатирических случаев. Вот из нее-то Антон Павлович и черпал сюжеты для своих будущих юмористических рассказов. Реальные истории, между прочим.
9: Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь, проба пера». Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано: «Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет, я морда твоя». Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа и Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Коловроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтобы все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев. Никаноров, социалист, находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто, проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим, зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев. В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии неунывающий дачник. Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. Господа, Тельцовский шулер. Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм. Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Диакон Духов. Лопай, что дают. Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу. Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский. Добродетелью украшайтесь, Катенька. Я вас люблю безумно. Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7. Хоть ты и 7, а дурак.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Человеческий юмор многогранен. У него много оттенков, нюансов. Например, гротеск. То есть намеренное сгущение красок в литературном произведении. С одной стороны, это доведение ситуации до абсурда. С другой, создание заведомо отталкивающих, неестественных образов, которые кажутся смешными лишь поначалу, а затем вызывают страх или отвращение. Королем гротеска в русской литературе считается Михаил Салтыков-Щедрин. Мастер, одним словом.
10: В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос «А что ты можешь сделать, для своей родины. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. «Ля Полиссиада». Кто-нибудь о ней слышал? А она есть. Это литературная тавтология особого рода, которая на мгновение вызывает у читателя иллюзию различия. К примеру, вот такая фраза: «Если не умерли, то и поныне живы». Или вот цитата из советского фильма про Буратино: «Пациент скорее жив, чем мертв». «Ля Полиссиады» создают некий комический эффект в совершенно неуместных, зачастую трагических ситуациях. Такой вариант черного литературного юмора возник совершенно случайно. В 1525 году, когда скоропостижно скончался один отважный французский генерал. Благодарные сослуживцы выбили на его надгробии надпись: «Здесь похоронен сеньор Жак де ла Полис. Если бы он не был мертв, ему бы завидовали». Все бы хорошо, да вот только во французском языке есть слово «envy» — «зависть». А если добавить пробел, «envy» — это другое слово, «живой». И фраза будет звучать: «Если бы ла Полис не был мертв, он был бы жив». Когда прошло достаточно времени, чтобы шутки на столь мрачную тему не оскорбляли память славного воина, французские, а затем и английские острословы стали активно использовать тавтологии «Ля Полиссиады», сочиняя солдатские песенки и даже стишки. Одно такое произведение британских юмористов перевел наш Самуил Маршак. «Свинка морская была мала, и значит, большой свиньей не была. Работали ножки у маленькой свинки, когда убегала она по тропинке, но не стояла, когда бежала, и не молчала, когда визжала. Но вдруг, почему-то, она умерла, и с этой минуты живой не была». Что ж, «Ля Полиссиады» были некогда очень популярны. Даже Пушкин использовал их в своих письмах и произведениях.
14: «Наши критики говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно».
13: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. Чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек. Его роман «Похождения бравого солдата Швейка» популярен и в наши дни. Это искрометный текст, над которым читатели смеются до слез. К слову, Гашек знал об армии не понаслышке. Он принимал участие в Первой мировой войне, и многие персонажи в его книге автобиографичны. Однако писал известный юморист не только о войне, а обо всем на свете.
15: Как вести себя в театре? Если вы хотите, чтобы театр утолял вашу жажду культуры, не следует являться на спектакль в пьяном виде. Если же вы все-таки хлебнули и пришли в театр, постарайтесь не свалиться с галерки в партер, чтобы не нарушить мирный ход спектакля. Нельзя во всеуслышание браниться с соседями, читать во время спектакля газеты вслух, а в опере подпевать артистам. Если вы чистите в театре апельсин, корки следует бросать не в партер, а под кресло. Если вы принесли с собой бутылку пива, старайтесь во время действия извлечь пробку бесшумно. На сцену пробки не швыряют. Взятый на прокат бинокль следует вернуть билетерши. Если же вы снесли его в ломбард, квитанцию отошлите по почте, наклеив на конверт марку. Если вы курите во время спектакля, следите, чтобы не возник пожар. С вызванным полицейским не следует переругиваться в зрительном зале. Все можно обсудить в коридоре. Если удастся проникнуть за кулисы, в дамскую уборную, самое лучшее — спрятаться под стол, чтобы переодевающаяся актриса не испугалась, увидев чужого человека. Как вести себя на улице? Следует помнить, что улица для всех прохожих, а не для вас одних. Правила приличия требуют, чтобы вы не толкали людей, идущих по тротуару, не приставали к незнакомым дамам и господам и не затевали на мостовой драк с полицейскими. Это лучше делать в подъезде. Столь же непристойно и некрасиво орать на прохожих и показывать язык проезжающим мимо в трамвае, в экипаже, в автомобилях. На прогулке вы должны следить за тем, как бы не высадить витрину, не прожечь папиросы или сигары одежду идущих впереди, не раздавить чужую собаку и не сунуть руку в чужой карман. Если все-таки это случится, нужно сказать: «Пардон, простите, пожалуйста, не извольте гневаться». Ваш долг — извиниться как можно вежливее. Тем самым вы избежите судебного разбирательства, а пострадавший унесет с собой отнюдь не кровоподтек, а лишь впечатление, что встретил джентльмена. Из этого, впрочем, не следует, что на улице надо быть сентиментальным. Падать на колени перед встречными дамами не рекомендуется. Это производит неблагоприятное впечатление, ибо выходной костюм не должен быть запылен на коленях. Одежду и обувь надлежит содержать в порядке. Чистить на тротуаре ботинки или одежду во время прогулки недопустимо. На улице надо очаровывать всех прохожих безукоризненными манерами. Избегайте появляться на улице в расстегнутой одежде, с развязанными тесемками на кальсонах и ботинках. Совершенно неприлично подставлять подножку господам или дамам, старше вас по возрасту, идущим по тротуару навстречу. В каждом отдельном случае это надо делать незаметно, чтобы избавить себя от взрыва негодования. Следует уважать старших и здороваться со всеми, кто старше вас, вежливо сняв шляпу и приветливо улыбнувшись. Если вы не уверены, что встречный господин или дама старше вас, учтиво подойдите к ним и поинтересуйтесь их возрастом. На улице всегда надо быть любезным. Валяться на тротуаре недопустимо. Как вести себя дома? Дома каждому надлежит вести себя пристойно, дабы не огорчать ни себя, ни окружающих. Порядочный человек никогда не ломает мебель в ночное время, чтобы не нарушать сон соседа. Он делает это днем. Причем заводит граммофон, чтобы никому и в голову не пришло, чем он, собственно, занимается. Если мебель взята на прокат, он страхует ее в страховом обществе. Вообще он ведет себя весьма солидно. Если он бьет тарелки или бутылки, то кидает их на ковер, чтобы заглушить звон и не приводить в отчаяние жильцов нижних этажей. Разумеется, если его квартира расположена над подвалом, можно бить тарелки прямо о пол, выяснив предварительно, не спустился ли кто туда за углем. Со своими гостями он обходится дружески, а коли уж случится конфликт, всегда старается вышвырнуть гостя так, чтобы не попортить дверей. Ругаться в этот момент можно лишь по-французски или по-английски. Если хозяин этими языками не владеет, он выставляет гостя молча. Истинный джентльмен никогда не станет рвать воротничок или жилет того, кого прогоняет взашей. Он просто хватает его правой рукой за кисть левой, выкручивает назад и, приподняв его сзади левой рукой за брюки, выносит из квартиры, корректно попросив при этом открыть дверь свободной правой рукой. Если дело дойдет до бокса, хозяину не следует снимать пиджак при госте. Абсолютно недопустимо, чтобы у гостя пропали часы или кошелек. Дома всякий обязан следить за порядком и стараться не плевать на пол или в потолок. Наш дом должен быть для нас святыней. Как вести себя в учреждениях? Войдя в учреждение, вы здороваетесь со всеми присутствующими и приветливо машете им рукой. Затем, переходя от одного к другому, расспрашиваете об их здоровье, о том, откуда они родом, какое жалование получают, до тех пор, пока вас не попросят объяснить, что вам здесь, собственно, угодно. Чувство такта диктует вам никому не навязываться. Недопустимо на глазах у всех отделять чиновников папиросами или сигарами. Жизнь не знает подобных примеров. Подкупать чиновников следует крайне деликатно. Деньги вкладываются в розовый конверт, чтобы создать впечатление, будто речь идет о любовной интрижке. Если вы учините в учреждении скандал, стремитесь незаметно исчезнуть. А коли уж дело дойдет до драки, остерегайтесь недозволенных приемов. Нельзя стрелять в учреждении из револьвера. С вызванным полицейским следует бороться по всем правилам джиу-джитсу. В любом случае вы обязаны помнить, что только достойными и приличными манерами можно снискать расположение чиновников. Уносить из учреждений пальто недопустимо.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Российские ученые обнаружили молекулу РНК, замедляющую рост остеосаркомы. Она подавляет гены, которые помогают раковым клеткам делиться и выживать. В экспериментах повышение концентрации этой молекулы снижало деление клеток, их миграцию и делало их более чувствительными к химиотерапии. Ученые сравнили образцы опухолей 82 пациентов и выяснили, что активность этой РНК снижена у пациентов с тяжелыми формами болезни. Открытие меняет представление о работе микро-РНК и открывает путь к созданию новых методов лечения остеосаркома в будущем. Китайские ученые завершили создание двух магнитов для будущего экспериментального термоядерного реактора. Так называемое «искусственное солнце» по задумке исследователей сможет стать практически неисчерпаемым безуглеродным источником энергии. Но первыми теоретиками, которые доказали возможность создания таких термоядерных реакторов, были советские физики. Об этом «Радио Звезда» рассказал старший научный сотрудник кафедры физики плазмы МИФИ Степан Крат.
2: Там и Сахаров предложили конструкцию термоядерного реактора под названием «Токамак». На текущий момент это самое хорошо проработанное и перспективное из всех рассматриваемых человечеством конструкций и принципов работы термоядерного реактора в виде бублика, внутри которого плазма, по которой протекает ток, плюс магнитные поля вокруг бублика удерживают плазму там, где нам надо.
1: Китайские ученые рассчитывают завершить возведение экспериментального реактора к концу года, а первые демонстрации выработки термоядерной энергии ожидаются к 2030-му. Американские ученые впервые применили искусственный интеллект для создания синтетических микроорганизмов. Нейросеть проанализировала ДНК существующих форм жизни и сгенерировала новые последовательности. Полученную ДНК ввели в бактерии, и они произвели вирусы, которые ранее не встречались в природе. Эти вирусы оказались жизнеспособными и заражали другие бактерии. Авторы подчеркивают, что объекты не опасны для человека, однако эксперты предупреждают о рисках использования технологии для создания биологического оружия. Изменение климата более чем вдвое увеличило риск экстремальных лесных пожаров в мире. Об этом сообщила профессор Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. По ее словам, масштабные пожары в Канаде, охватившие более 3 миллионов гектаров, стали следствием аномальной жары и сухих гроз. Главной долгосрочной мерой эксперт назвала сокращение выбросов парниковых газов, а до тех пор адаптацию к экстремальной жаре, засухе и дыму. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор, надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
4: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе.
9: Мой способ шутить – говорить правду.
8: Это слова известного ирландского драматурга, критика и философа Бернарда Шоу. Он любил и умел шутить, иронизировать, высмеивать различные явления не только в своих текстах, но и в жизни. Однажды писатели попросили составить список самых выдающихся, по его мнению, литературных авторов. И вот что из этого получилось. Первый – Бернард Шоу. Второй – Шоу Георг Бернард. Третий – Гео Шоу Бернард. Четвертый – Б. Шоу Г. Дальше, думаю, продолжать не стоит. И так все понятно.
10: А вот была история.
11: Один драматург пригласил на премьеру своей пьесы Бернарда Шоу. Писатель опоздал к началу, и педантичный контролер долго не хотел пропускать его в зал. Только после вмешательства администратора известного драматурга пропустили. Шоу молча просмотрел весь спектакль, а после его окончания подошел к контролеру и протянул ему фунт стерлингов со словами: «Прошу меня извинить, я убедился, что в отношении меня у вас были самые благие намерения».
10: Да уж, была история.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. В годы Второй мировой войны Бернарда Шоу попросили выступить по британскому радио. Писатель охотно согласился. Пришел на эфир вовремя. Однако никто не ожидал, что он скажет самую краткую речь, состоящую всего из двух слов: «Помогайте России».
4: Приключения иностранцев в России.
12: Я оставляю за собой право критиковать любой народ, в том числе русских. Правда, для этого нужно побывать в самой России. И я сделаю это.
13: Эти слова принадлежат выдающемуся ирландскому драматургу. Летом 1931 года он действительно приехал в Москву. Бернард Шоу. Он остановился в гостинице «Метрополь» и тут же попросил отвезти его в мавзолей. Наверное, ни один иностранец не стоял так долго у гроба вождя мирового пролетариата. Писатель внимательно рассматривал лицо Ленина, после чего тихо произнес:
12: «Чистейший интеллектуал».
13: Затем Бернард Шоу прогулялся по Кремлю, посмотрел, как разбирают храм Христа Спасителя, и очень сильно удивился, потому что церкви 13-14 веков стояли поблизости, но никто их не трогал и не сносил.
12: «Вы, русские, совершенно непоследовательные. В Англии король VIII и Кромвель в Ирландии сделали гораздо больше, разрушая монастыри. Мы, англичане, действительно революционеры, а вы – полуреволюционеры».
13: Советские руководители пребывали в растерянности. Они никак не могли понять, когда ирландец шутит, а когда говорит всерьез. К тому же Бернард Шоу оказался на редкость неугомонным гостем. Никакого праздного отдыха. Всего за пару дней он успел посетить несколько театров, дворец съездов, Петровский парк, стадион, завод, посмотрел волейбольный матч, побывал на заседании Народного суда, после чего захотел прогуляться в парке культуры и отдыха, а затем и вовсе попросил отвезти его в тюрьму, в колонию для беспризорников. К большому недовольству охранников и к великой радости мальчишек Шоу взобрался на импровизированную трибуну и толкнул речь.
14: Когда я был мальчишкой, я тоже воровал. Но воровал так хитро, что меня никто не поймал. Вор не тот, кто ворует, а тот, кого на этом поймали. Все вы, должно быть, плохие воришки. За границей тысячи бандитов разгуливают на свободе, совершая мелкие и тяжкие преступления. Они еще не пойманы только потому, что делают это по-хитрому. Однако придет время, когда их тоже поймают.
15: Приключения иностранцев в России.
13: В Москве Бернард Шоу встречался с Луначарским, Максимом Горьким, Станиславским, Надеждой Константиновной Крупской. А в последний вечер перед отъездом ирландца пригласили к Иосифу Сталину.
16: Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. По дороге в кабинет мы прошли 3 или 4 комнаты. В каждой из них за письменным столом сидел чиновник. Как мы догадывались, в ящике он держал наготове пистолет.
13: Как правило, Сталин уделял иностранцам не более 20 минут. Но эта встреча длилась больше 2 часов. Когда она завершилась, Шоу окружили репортеры. Драматург улыбнулся.
14: Я вам расскажу кое-что о Сталине. У него черные усы. Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского джентльмена. Он не только сам был прост, он сумел сделать так, чтобы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора. Он вовсе не злой, но и не легковерный. Сталин – гигант, остальные политики – пигмей.
13: Бернард Шоу провел в Москве 10 дней. Уезжая, подвел итоги своей поездки.
14: Россия наводит в стране порядок. Другие страны лишь валяют дурака.
13: Но британским журналистам этого показалось мало. Они вообще не понимали, зачем этот всемирно известный писатель приехал в страну советов. Шоу терпеливо выслушал очередной занудный вопрос и ответил.
14: Я побывал в Москве, чтобы именно тут отметить свое 75-летие. И знаете что, господа? Праздник удался.
15: Приключения иностранцев в России.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о юморе в мировой литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, и наши праздники,
18: и каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
20: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
8: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Юрий Гагарин.
1: Первый космонавт Земли. Его помнит весь мир. О нем знают современные дети. Всего один виток вокруг планеты, и капиталистические газеты его, паренька из заштатного Гжатска, назвали мировым секс-символом. Однажды звезду Голливуда, актрису Джину Лолабриджиду, во время гастролей в СССР спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она ответила: «Конечно, с Гагариным». В его улыбку хоть немножко, но были влюблены все женщины планеты.
0: На первый взгляд.
1: Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое. Голова большая. Волосы короткий ежик. Лицо открытое. 41 прыжок с парашютом и налет на самолете около 257 часов. Перед полетом Гагарин был в отличной физической форме.
0: Где изюминка?
1: Руководители программы понимали, что после космических полетов летчики сразу станут людьми публичными. Поэтому с парнями работали психологи. А другие специалисты занимались риторикой и обязательно актерским мастерством. Однажды штатный физиолог отряда заметил, что Гагарин улыбался, либо закусывая нижнюю губу, либо вовсе губ не размыкая.
2: Это никуда не годится. Юра, улыбаться надо, не жалея нижней губы. Слегка, понимаешь, оттягивая ее вниз. Вот так.
1: И начались занятия. Только в результате многочисленных тренировок будущий космонавт номер один наконец научился улыбаться. Как положено открытому, уверенному в себе человеку. Вот откуда взялась знаменитая гагаринская улыбка, которая стала его визитной карточкой.
0: Юрий Гагарин. Человек с изюминкой. Человек в кадре. История одной фотографии.
3: Александр Абдулов в белоснежной спортивной форме с надписью «Авось» на стадионе в окружении футболистов и фоторепортеров. Известный снимок, сделанный, кажется, шутки ради. Настоящая история этого кадра куда интереснее. Летом 1984 года на гастроли в Куйбышев приехал театр «Ленком». Билеты на спектакли было не достать, еще бы. Какие фамилии на афишах? Олег Янковский, Николай Караченцев, Татьяна Пельцер. Знаменитые актеры гостили на «Волге» целую неделю. И даже успели провести футбольный товарищеский матч с командой самарских журналистов. Корреспондент Сергей Волков

0: канал. Идея погонять мяч родилась в бане на базе клуба «Крылья Советов». За рюмкой чая Александр Абдулов заявил, что у них в труппе есть своя команда «Авось» и даже спортивная форма у всех с собой. Почему бы не сыграть?
1: История одной фотографии.
2: Больше всех удивилась Татьяна Пельцер. Она-то думала, что это будет обычный дворовый футбол. А тут огромный стадион, на трибунах 20 тысяч болельщиков, настоящий судья, повсюду фотографы, репортеры и даже профессиональный комментатор.
0: Мы проиграли со счетом 6-5, но артисты те еще хитрецы. Им помогали музыканты столичного оркестра. Когда мы бежали к воротам Ленкома, они играли похоронный марш. А когда артисты нас атаковали, наяривали веселые мелодии. Было весело. На память о той встрече мы подарили актерам продуктовые авоськи за 3 рубля, намекая на название их команды. А наши фотокоры сделали десятки кадров и отправили их в Москву.
2: Но не обошлось и без ложки дегтя. В самом конце матча на стадион нагрянула милиция. 3 часа дня, а 20 тысяч человек не на своих рабочих местах. Непорядок. Прогуливают. А как же трудовые достижения? Зрителей попросили немедленно покинуть трибуны. Однако скандал быстро замяли. На переговоры с милицией пошел сам Винни-Пух. Вернее, Евгений Павлович Леонов. И спортивный праздник продолжился. А те самые снимки футбольной команды «Авось» до сих пор бережно хранятся в архиве Московского театра «Ленком».
1: Человек в кадре.
3: Радиограмма.
4: Красавца Гусара на картине «Ареста Кипленского» часто ошибочно называют Денисом Давыдовым, знаменитым партизаном войны 1812 года и поэтом. На самом деле Кипленский написал портрет Евграфа Давыдова, двоюродного брата партизана, рубахи парня и весельчака. Евграф Давыдов участвовал в войнах с Наполеоном и получил много наград. Но битва народов в 1813 году под Лейпцигом в августе того же года превратила его в калеку. И только на портрете кисти Кипленского он навсегда остался красавцем-гусаром, любимцем женщин и баловнем судьбы.
5: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
6: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
5: Борода чья-то. Почему синяя?
6: Я же говорил.
5: Череп.
6: Это Йорик.
5: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские военнослужащие за сутки освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы группировки «Центр» — Торецкое. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также об ударах наших вооруженных сил по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ, а также военному аэродрому. «Росатом» начал возвращать специалистов в Иран на атомную электростанцию «Бушер». Первые 5 человек уже приступили к работе. По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, если не будет эскалации, то в ближайшие 2 недели туда отправятся еще десятки сотрудников, а осенью численность персонала на АЭС достигнет 100 человек. Россия имеет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом заявил глава Европейской федерации плавания Антонио Силва. Изначально турнир должен был пройти в Казани в 2024 году, но его перенесли. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни после консультации с российской стороной, сказал Силва. Он также отметил, что European Aquatics готова допускать российских спортсменов на турниры с флагом и гимном, если страны-хозяйки соревнований дадут на это разрешение. Россияне выпивают до 11 миллионов порций кофе в месяц. Согласно новому исследованию, за текущий год число покупок этого напитка выросло еще на 2%. Подробнее о том, как именно кофе помогает взбодриться, радио «Звезда» рассказала эндокринолог-диетолог Ольга Цыганова.
2: И энергетики, и сам по себе кофеин довольно быстро вызывают привыкание. Попадая в мозг, кофеин блокирует рецепторы аденозина, то есть тормозного нейромедиатора, который накапливается с течением времени и вызывает чувство усталости. В результате после кружки ароматного напитка сонливость отступает, концентрация увеличивается, повышается настроение. В дальнейшем при нехватке привычного стимулятора может наступить синдром отмены, который сопровождается чувством усталости, головными болями, раздражительностью, тревогой.
1: Дороже всего россиянам обходится зерновой кофе. Его средневзвешенная цена оценивается почти в 1500 рублей. На кофе в капсулах тратят в среднем 730 рублей. Чуть доступнее молотый и растворимый кофе – 612 и 520 рублей соответственно. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
1: Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. В одном из боев легкий танк Т-60 под командованием лейтенанта Дмитрия Осетюка вышел победителем в сражении сразу с тремя средними танками противника. Те, кто не видел этого боя, не могли поверить. Свидетели же, артиллеристы, отказывались верить в это чудо. Но нет, не чудо. Мастерство, холодный расчет, слаженная работа и, конечно, мужество экипажа. Кстати, в продолжении того же боя Т-60 в одиночку уничтожил более 200 вражеских солдат.
0: Экипаж.
1: А было так. Отряд морской пехоты отправился в разведку. Сопровождала наших бойцов танковая рота лейтенанта Осетюка на Т-60. В головном танке находился сам лейтенант и механик-водитель старшина Иван Макаренков. Но разведка не задалась. Три гитлеровских танка отрезали командирский Т-60 от его роты. Вступать в бой с немецкой техникой, превосходящей их машину по всем боевым параметрам, было безумием.
0: Техническая справка.
2: Т-60. Малютка. Советский легкий танк. Разработан в августе 1941 года. Боевая масса 6 тонн. Экипаж 2 человека. Лобовая броня 35 мм, боковая 15. Вооружение. Авиационная пушка калибра 20 мм ленточного питания. Боезапас 750 снарядов. Пулемет калибра 7,62. Двигатель бензиновый, ГАЗ 202.
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: У экипажа «Малютки» не было шансов. Но Осетюк приказал механику-водителю: «Ты, Ваня, задом отступай и делай им реверансы. Танцуй, Ваня, так, чтобы им, гадам, не прицелиться. И давай потихоньку вон к той роще. Там наши пушкари сидят, авось поймут, что к чему». Т-60, маленький, юркий, подвижный, уворачиваясь от вражеских снарядов, продвигаясь к роще, начал выписывать замысловатые пируэты. Фрицы никак не могли по нему попасть и в бессилии зверели. Артиллеристы разгадали трюк лейтенанта. Когда до рощи осталось метров 200, они дали первый залп. Два немецких танка мгновенно вспыхнули. Чуть позже загорелся и третий. Но этим дело не кончилось. Осетюк вышел на связь с ротой, выяснил, что наши танкисты загнали вражескую пехоту в большой котлован. Однако немцы, используя гранаты, не подпускали танки к границе обрыва. Тогда Макаренков разогнался и прыгнул в котлован. Т-60 буквально упал немцам на голову. Командир вел огонь из пулемета и стрелял из пушки. Так они проехали пару кругов по дну котлована. В живых не осталось ни одного фрица. За этот бой лейтенанту Осетюку и старшине Макаренкову присвоили звание Героев Советского Союза.
0: Экипаж.
4: Радио «Звезда».
0: Маршалами не рождаются. Леонид Говоров.
5: Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провел успешно. Хорошо разработал наступательные операции по разгрому бжатской группировки противника. Рекомендую направить в Ленинград. Подпись: Георгий Жуков.
6: В Смольном Говорова встретили без восторга. Слухи из Москвы, мол, едет к вам эдакий педант и сухарь, подтвердились мгновенно. При знакомстве, заслушивая доклады, полководец никому не улыбнулся, не сказал ни одного ободряющего слова.
7: Командующего артиллерией фронта ко мне.
8: Я здесь, товарищ генерал.
7: Представьте свои соображения об обеспечении нашего огневого господства. О том, как можно уберечь город и заставить замолчать осадную артиллерию врага.
6: Строгий, сосредоточенный взгляд. Казалось, этот человек вообще лишен всяческих эмоций. Но это не так, утверждал генерал армии Сергей Штеменко.
9: Малоразговорчивый, суховатый, даже несколько угрюмый с виду, Говоров производил при первой встрече впечатление не очень выгодное для себя. Но все, кто служил под началом Леонида Александровича, прекрасно знали, что под этой внешней суровостью скрывалась широкая и добрая русская душа.
6: Генерал Говоров работал и днем, и ночью. «Блокаду Ленинграда необходимо было прорвать», вспоминал начальник разведотдела штаба фронта Евстигнеев.
10: «Скрупулезность командующего при изучении разведывательных данных могла утомить даже нас, разведчиков. Настойчив он был, дьявольский. Сидел часами с лупой, сравнивал с аэрофотосъемками все фотографии, добытые войсковыми разведчиками, авиационной разведкой. Тщательно изучал показания пленных».
6: Он был женат на чудесной женщине. Часто писал ей в Москву и категорически запрещал приезжать в Ленинград.
7: «На мне лежит ответственность за город. И я не отдам его врагу, ибо побежденным бывает только тот, кто сам признает себя побежденным».
6: Не послушалось. В конце 42-го года Лидия Говорова по дороге жизни под вражескими обстрелами приехала к мужу в осажденный Ленинград. Всю блокаду они проведут вместе.
0: Леонид Говоров. Маршалами не рождаются.
11: Ростов, тебе на «вы».
12: Владимир.
13: На «р». Рыбинск.
11: Ха, Кострома.
12: Арзамас.
13: Суздаль.
14: Подъезжаем.
15: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
14: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленый щит и щаницы.
15: Путеводитель по Золотому кольцу России.
16: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за оборону Ленинграда. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль за оборону Ленинграда. Она предназначалась всем без исключения защитникам города. Награды чеканили на Ленинградском монетном дворе в тяжелейших условиях под непрерывными бомбежками вражеской авиации. Планировалось, что медали будут изготавливаться из нержавеющей стали, но в условиях блокады было решено заменить дефицитный металл на латунь. Автором эскиза новой награды стал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали была изображена на фоне здания Адмиралтейства группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. На реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Во время обороны Ленинграда в сборе средств на постройку боевой техники приняли активное участие священнослужители города. На пожертвования верующих Ленинграда, Москвы, Тулы и Челябинска была создана особая танковая колонна «Дмитрий Донской». В ее состав входили 19 танков Т-34 и 21 огнеметный танк. В годы Великой Отечественной войны они сражались под Ленинградом и Новгородом, Вязьмой и Ржевом. К 1945 году медалью за оборону Ленинграда были награждены около 600 тысяч блокадников и защитников города. Среди них митрополит Ленинградский Алексий, протоиерей Никольского собора Ломакин, а также настоятель Большеохтинской Никольской церкви Выборгского района, протоиерей Михаил Славницкий. Медаль за оборону Ленинграда.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Отряд особого назначения «Ходоки». Весна 1942 года. Украина. Из особого приказа фашистского командования группы армий «Центр». За голову командира или информацию о расположении диверсионной группы «Die Nächtlichen Gespenster» – «Ночные призраки» – объявляется награда в 50 тысяч рейхсмарк. «Ходоки» – отряд особого назначения отдельной мотострелковой бригады НКВД. Год формирования – 1941. Командир – Евгений Мерковский. Личный состав – 15 человек. В составе отряда лучшие спортсмены, прошедшие специальную подготовку для проведения боевых операций в тылу противника. Враги прозвали их «ночными призраками». В середине марта 1942 года отряд «Ходоки» был заброшен в глубокий тыл Белоруссии и Украины. В состав отряда вошли партизаны и подпольщики Орловской, Черниговской, Брестской и Гомельской областей. В результате численность отряда увеличилась до 300 человек. В годы Великой Отечественной войны «Ходоки» подорвали 51 вражеский эшелон, 10 автомобильных и железнодорожных мостов, более 4000 солдат противника, 75 танков и автомашин, 2 самолета. Несмотря на все усилия гитлеровцев, отряд ни разу не был обнаружен. Ни один из его бойцов не попал в плен. После победы, летом 1945 года, отряд особого назначения отдельной мотострелковой бригады НКВД «Ходоки» был расформирован.
1: Личный состав. Радио «Звезда».
0: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
4: Сентябрь 1941 года. Ленинград.
5: Корабли поставить на Неву. Всей артиллерии поддерживать 42-ю армию. Зенитки на прямую наводку. И бить по танкам. Половину моряков в окопы. Даю 2 дня.
4: Это приказ командующего фронтом Георгия Жукова. Вице-адмирал Трибуц понимал, многие корабли станут небоеспособными без машинистов, электриков, минеров, сигнальщиков и связистов. Но ему было ясно и другое.
6: Фронту нужны бойцы. Причем немедля, сегодня. Я выполнил приказ, оставив лишь артиллеристов у орудий. И пошли в бой моряки-балтийцы. Это для того, чтобы жил Ленинград, а значит и флот.
4: Сентябрь 1944 года. Москва, Кремль. Кабинет Сталина.
7: Товарищ Трибуц, теперь у моряков есть возможность проявить себя на море.
6: Товарищ Верховный Главнокомандующий, флот по своему техническому состоянию и подготовке личного состава будет готов, как только заливы Балтики очистятся ото льда.
7: Опять этот лед. Ничего, он скоро растает. Главное, чтобы вы напрасно не рисковали большими кораблями. Задача – борьба на коммуникациях противника. Защита своих морских сообщений. Охрана уже занятого побережья.
6: Слушаюсь.
7: Скажите, а чем может флот содействовать наступлению на Карельском перешейке?
6: Товарищ Сталин, противник все еще угрожает нашим кораблям с северного и южного берегов Финского залива.
7: Покажите на карте. Да, понятно. Ну, эту территорию немцы скоро утратят. Свободны.
4: И уже 9 июня 44 года советские войска перешли в наступление. Флотская артиллерия открывала огонь по врагу 156 раз. 10 часов подряд не умолкали крупнокалиберные орудия линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и «Максим Горький». Красная армия сходу преодолела линию Маннергейма и к 20 июня овладела Выборгом.
0: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.
8: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
3: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зорницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова на батом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Группа БРИКС расширяет свои культурные инициативы, переходя от разовых мероприятий к долгосрочным проектам и постоянным механизмам сотрудничества. Об этом заявила статс-секретарь и заместитель министра культуры Жанна Алексеева по итогам встречи министров культуры стран БРИКС в Индии. В качестве примера перспективного сотрудничества она упомянула альянс киношкол БРИКС, который был инициирован в ГИКом. Этот альянс может организовать ежегодный студенческий кинофестиваль, летние киношколы, научные конференции и мастер-классы, а также обмен студентами и преподавателями. Кроме того, перспективным направлением считается создание виртуальных выставок и цифровых проектов стран БРИКС. Площадки Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» в этом году посетил уже более миллиона человек. Об этом рассказал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. По его словам, фестиваль, который проходит летом в Москве на уличных площадках, позволяет перенести театральные постановки из зданий в городское пространство.
2: На всех бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию, и это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм. Вдруг люди могут привести детей, прийти сами посмотреть, открытые кинотеатры. Мне кажется, это делает каждый город еще более вот таким важным для жизни и, знаете, хорошо выйти, поговорить с людьми.
1: Союз театральных деятелей страны в этом году отмечает 150-летие. Владимир Машков добавил, что главное юбилейное мероприятие намечено на октябрь и пройдет в Большом театре. Образовательная модель первого джазового вуза в России будет сочетать отечественные академические традиции, народное музыкальное наследие и современные джазовые методики, заявил народный артист России Игорь Бутман. По его словам, знания, накопленные за столетия в области классической народной музыки, соединят с обучением джазу и другим видам неакадемической музыки. Бутман подчеркнул, что российский вуз не будет копией колледжа Беркли или других зарубежных школ, а предложит уникальную программу, основанную на богатом отечественном опыте. Для создания первого специализированного вуза для подготовки музыкантов в сфере джаза и неакадемической музыки рассматриваются площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Шаляпин-фестиваль, посвященный Году единства народов России, прошел в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа. Местом проведения стал храмовый комплекс Казанской иконы Божьей Матери. В этом году на фестиваль собралось более 1000 человек. Торжественное открытие состоялось с выступления ансамбля солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. В программе были представлены национальные коллективы, классические произведения и мастер-класс на терминвоксе. Посетители также могли ознакомиться с экспозициями Музея музыки. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит. А его жена, Глафира Семеновна, страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции. Что из этого получилось? Скоро узнаем. Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
1: Операции специальных подразделений.
2: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
3: Говорит
4: Олечка,
3: Москва.
4: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
5: Адмиралтейство под чехол.
4: Под чехол?
5: И заки, и шпиль Петропавловского собора красить.
4: Красить? А что, позолота потом не смоется?
5: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
4: Ага.
5: А краска хорошо сольется с небом.
4: Понятно.
5: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
4: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
5: Да уже шили, по чертежам.
4: А-а-а.
5: Из мешковины.
4: Вот
5: чехол получился на юбку похож. Правда, 500 весит.
4: Ого!
2: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходят почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
5: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
4: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
5: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
6: Успешное наступление наших
2: войск. Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутормин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 7 ноября 1769 года. Франция, департамент Мозель, на северо-востоке страны. Небольшой уютный городок Тюнвиль. 5 часов утра. Первые лучи солнца пробиваются сквозь облака. Жители мирно спят. В это время из дверей двухэтажного дома на центральную улицу выходит в стельку пьяный военный. Он ехидно улыбается, что-то бормочет себе под нос, чертыхается, после чего достает из походной сумки кавалерийскую сигнальную трубу и, слегка покачиваясь, начинает играть. Сильный, мерзкий, противный голос несчастного инструмента моментально разносится по округе. Музыкант выпивоха в ноты явно не попадает. Что тут начинается? Отовсюду слышны гневные возгласы, крики, вопли. Но военный не унимается. Он отбрасывает в сторону трубу и кричит во всю глотку.

что его отец был армейским трубачом. Так вот, когда Николя исполнилось всего 8 лет, он уже был зачислен в престижный армейский полк «Дофина», особую кавалерийскую часть наследника французского престола. Изначально его военную карьеру вряд ли можно назвать блестящей. Обычная история. Рядовой, сержант, капрал, старший сержант, несколько боевых ранений. Дальше служба в эскадроне свиты Бонапарта. Египетский поход, отвага на поле боя и звание капитана. Потом его назначают шефом эскадрона конных егерей консульской, а затем императорской гвардии. Но все изменило сражение под Аустерлицем. В том бою Николя заменил убитого командира гвардейских конных егерей. Умело руководил войсками, был храбр и смел. Успевал везде и повсюду. Бонапарт все видел. Бонапарт оценил. И вот уже бригадный генерал Николя Дальман, один из лучших полководцев республики. А ведь не зря Наполеон любил повторять своим офицерам: «Не важно, с кем я воюю, не важно, сколько у врага солдат. В решающий момент необходимо только спустить с длинной цепи кавалерию Дальманна». Что ж, именно так и поступит император Франции в знаменитой битве возле Прейсиш-Эйлау. 8 февраля 1807 года. В этот день французские войска сошлись в ожесточенной схватке с объединенными армиями Пруссии и России. Наполеон силами пехотного корпуса генерала Ожеро, а это 15 тысяч солдат, решает нанести мощный удар по центру русских позиций. Французы смело идут вперед, но тут, сверху, прямо на поле боя, опускается невероятно сильная снежная буря. Где левый фланг, где правый, где свои, где чужие, непонятно. Не видно ничего. Ослепленные снегом пехотинцы Ожеро дезориентированы. Они теряют нужное направление атаки, и когда буря внезапно стихает, оказываются на абсолютно открытой, незащищенной местности напротив русской артиллерийской батареи. 72 орудия в ряд. Расстояние меньше 300 метров. С такой дистанции канониру промахнуться невозможно. Даже новобранец и тот в цель попадет. Раздается первый залп русских пушек. Потом еще один, и еще. Всего за несколько минут французский корпус теряет убитыми и ранеными больше 5000 человек из 15. Это катастрофа. Но тут раздается кавалерийский сигнал в атаку. Да-да, тот самый военный сигнал, который исполнял полупьяный отец на каждый его, Николя, день рождения. И вот уже он, генерал Николя Дальман, вихрем мчится на помощь пехоте во главе конных егерей. Прорывает позиции русских и вынуждает их отступить. Но сам Николя Дальман получает смертельное ранение. Отважный полководец убит. Ценой своей жизни он спас тысячи французов. В битве возле Прейсиш-Эйлау победителей не было. Французы по привычке записали викторию себе. Да, русско-прусские войска отступили, причем организованно. Но и Бонапарт уже не атаковал. Продолжать сражение не было сил ни у тех, ни у других. А снег все шел, скрывая от человеческих глаз обезображенные тела десятков тысяч погибших. По легенде, один из маршалов Наполеона воскликнул тогда: «Ужас! Что за бойня! И без всякой пользы!» Сердце отважного генерала Николя Дальмана по приказу императора забальзамировали и похоронили в парижском пантеоне. Его вдове Бонапарт назначил крупную денежную пенсию – 6 тысяч франков. Сыну погибшего полководца был дарован титул барона империи.

0: И сегодня имя генерала Николя Дальмана можно увидеть на восточной стене Триумфальной арки в Париже. Эта надпись как символ отваги человека, который пожертвовал собой ради других. Это был достойный противник.
1: Парад побежденных.
0: Я уважаю лишь тех, кто со мной борется. Президент Франции Шарль де Голль.
1: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
2: 15 мая 1942 года на военном аэродроме под Свердловском к взлету готовили небольшой самолет. На первый взгляд ничего необычного. Компоновка, как у многих истребителей того времени, одноместный моноплан с низким расположением крыла. Вот только воздушного винта у самолета не было. Летчик занял место в кабине и через некоторое время, высунувшись, дал странную команду. От хвоста! С оглушительным шумом позади машины появился огненный факел. Самолет сорвался с места и через 10 секунд был уже в воздухе. Так в первый раз поднялся в небо советский ракетный самолет. Секретный перехватчик Би-1. Идею установить на самолет жидкостный ракетный двигатель предложил еще в 1938 году Сергей Королев. Такой двигатель имел небольшой вес и развивал огромную тягу. По предварительным расчетам, он должен был обеспечить самолету скорость более 800 км в час и хорошую скороподъемность. В 1940 году разработкой ракетного перехватчика занялись инженеры Березняк и Исаев. Уже через год опытный образец был готов. Ракетный двигатель установили в хвосте самолета. В качестве топлива в нем использовался керосин. Окислитель – концентрированная азотная кислота. Расход топлива составлял 6 килограммов в секунду. Его запаса в 700 килограммов хватало всего на 2 минуты работы. Би-1 показал феноменальную скорость набора высоты. Почти 90 метров в секунду. В несколько раз выше, чем у лучших истребителей того времени. Еще до окончания испытаний началось строительство опытной партии из 40 машин для войск ПВО. Авария случилась при попытке развить на Би максимальную скорость. Летчик-испытатель столкнулся с абсолютно новым и неизвестным в то время явлением. На скорости, близкой к звуковой, машину затянуло в пикирование. Вывести самолет из этого режима не удалось. В те годы конструкторы ничего не знали об изменении обтекания воздухом поверхности на околозвуковых скоростях. После потери опытного образца испытания ракетного перехватчика Би свернули. Построенные для ПВО машины уничтожили.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работают в Донбассе и Новороссии и в регионах, пострадавших от террористических атак. Президент отметил мужество специалистов и их самоотверженность. Об этом Владимир Путин говорил в видеообращении по случаю Дня строителя.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания.
1: Владимир Путин также рассказал, что за 10 лет в России было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. Президент отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда. Российские войска за сутки освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль Васютинское, а бойцы центра – село Торецкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также там добавили, что за сутки российские войска нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым противником, а также военному аэродрому, добавили в оборонном ведомстве. Россия может стать хозяйкой чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщил президент Европейской Федерации водных видов спорта. Россия имела возможность организовать чемпионат в 2024, но планы были скорректированы, и теперь турнир намечен на 2028 год. Важно провести детальный анализ ситуации и обсудить все вопросы с ключевыми участниками, включая Федерацию водных спортов. Видов спорта России, Европейскую Федерацию и правительство Татарстана, заявили в Международной Федерации. Напомним, что изначально Казань должна была принять чемпионат Европы в 2024 году, но по причине рекомендации Международного Олимпийского комитета турнир был перенесен в Белград. Туристов массово не вывозят из Китая по причине тайфуна «Долфин». Туры не отменяются. Ассоциация туроператоров России подтвердила это. Программы корректируются в зависимости от региона, заранее подготовленной альтернативной логистикой. Влияние тайфуна продлится до вторника, затем он начнет ослабевать. В Китае по причине стихии объявлен красный уровень опасности, эвакуированы более 400 тысяч человек. Скорость ветра в эпицентре достигает 45 метров в секунду.
3: Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Гладиаторы и их вооружение. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Изначально отдельных типов гладиаторов не существовало. Самые ранние памятники о неких таких подобиях протогладиаторских игр, назовем так, это погребальные поединки на похоронах знатных людей. Сражались там обычно либо преступники, либо военнопленные, и, соответственно, вооружены они были, ну, чем попало. Если это военнопленные, то, скорее всего, они были вооружены тем оружием, с которыми они в плен и попали. Если это были преступники, то вооружены они были тем, чем дали. Поскольку данный ритуал рассматривался в первую очередь как человеческое жертвоприношение, основная идея была не в том, чтобы обеспечить толпу каким-то зрелищем. Основная идея была в том, то, что люди должны погибнуть. Но все изменяется к первому веку нашей эры. Гладиаторские игры из религиозного обряда все больше и больше становятся средством развлечь толпу, поскольку они изначально спонсировались за частный счет. Соответственно, это был способ обеспечить себе политическое влияние у народа, что вот, мол, этот там сенатор такой-то, такой богатый, что вот он там 100 гладиаторов согнал. В первом веке нашей эры, при Октавиане Августе, появляется государственная монополия на проведение гладиаторских игр, и из религиозного ритуала они переходят в категорию именно что спортивного развлечения. А для того, чтобы обеспечить народу максимальное количество эндорфинов в крови, приходит понимание, что нужно более плотно подходить к организации мероприятий в том плане, чтобы, ну вот у тебя вышло два противника, один другого мечом сразу заколол, и все, и где здесь веселье? Ничего интересного нет. Поэтому с первого века нашей эры появляется разделение гладиаторов на отдельные типы. К разработке, так скажем, этих типов подходят очень обстоятельно, очень сбалансированно, чтобы ни у кого не было явных преимуществ и явных недостатков, чтобы преимущества обмундирования одного типа гладиатора, они уже уравновешивались недостатками, опять же, его же обмундирования. Гладиаторские игры, они проходили, очень часто имели, так скажем, театрализированный контекст. И многие типы гладиаторов, они назывались по именам народов или племен, с которыми римляне воевали и которые были ими покорены. Ну, давайте так представим, что мы с вами присутствуем на гладиаторских играх. Обычно утреннее представление, оно начиналось с так называемого венацио. Что такое венацио? От латинского венато – охота. То есть первая часть гладиаторских игр, она всегда начиналась с травли диких зверей. В данном типе представления участвовало два типа гладиаторов, хотя гладиаторами на самом деле их считать не совсем корректно, даже сами римляне гладиаторами их не считали. Это как бы такая самая низшая ступень. Первое – это бестиарии. Бестиарии, если говорить современным языком, это дрессировщики. В их задачу входили различные трюки со зверьми, как в цирке, и в их же задачу входило раззадорить зверей для главной части гладиаторских игр, а именно для травли зверей. И вот в травле зверей уже участвовали венаторы. Венаторы, опять же, такая низшая ступень гладиатора, они наиболее, ну, как бы хуже всего оплачивались. Это именно они вступали в противоборство с дикими зверьми, с хищниками. Вооружены они были легко, судя по изображениям, обычно у них на вооружении было, ну, копье, рогатина, судя по всему, довольно такое массивное, обмотки на руки и ноги, ну, чтобы, если на них там какой-нибудь леопард накинется, чтобы, ну, там, не сразу им руку оторвал, вот, ну и все. Причем для Венацио арену обычно украшали. То есть это не было не то, что там на песок выпускали кучу каких-нибудь там леопардов, слонов, всего прочего, и за ними там мужики с копьями бегали. Нет, арену украшали, туда ставили деревья в катках, туда ставили искусственные холмы, как бы превращали ее в своего рода такой дикий пейзаж.
2: Гладиаторы и их вооружение.
1: Область знаний.
3: Также в первой части игр происходила казнь пленных. Пленных, преступников и так далее. В общем, приговоренных к смертной казни. Она также происходила утром. Причем некоторые способы казни, они прям были довольно извращенные. Мы обычно вот привыкли видеть там картинки, как просто несчастных людей выпускают на арену, и на них выпускают львов, которые их раздирают. О, нет, это было очень скучно. Так, например, одному преступнику его приговорили к казни, которые обставили в духе Прометея. Его приковали к искусственной скале, и на него выпустили медведя, который его заживо прикованного к скале пожирал. Или был другой случай, так сразу группу преступников, приговоренных к смертной казни, посреди арены поставили искусственную гору, которая символизировала собой вулкан Везувий. Их поставили на вершину этого вулкана, под ними провалилась крыша, и они упали в клетку с дикими зверями, которые их разодрали. После этих двух действий обычно происходил антракт, все уходили на обед, после чего возвращались уже к основному действию. И вот во второй части уже начинались поединки. Сначала проходила, так скажем, как она называлась, помпа. Помпа – это торжественный выход участников сегодняшних игр, которые делали круг по арене. Собственно, наше с вами слово, вот, помпезный, оно корнями уходит именно туда. Потом проходили поединки между наиболее искусными гладиаторами, многие из которых уже получили свободу, на тупом оружии. Задача этих поединков была просто продемонстрировать фехтовальное искусство этих людей. Там не было никакой речи о том, чтобы кто-то кого-то убил, заколол и так далее. Просто чтобы продемонстрировать фехтование. Кстати, вот большинство, так скажем, известных личностей, в том числе императоров, про которых сказано, что они участвовали в гладиаторских боях, они обычно участвовали вот именно в этом разделе, где риска для жизни было немного. Но были исключения, тот же самый Комод. После этого начиналась уже основная часть представления, а именно непосредственно гладиаторские поединки. Тут уже вступало в игру различные типы гладиаторов и то, как их комбинировали между собой. Про какие-то типы гладиаторов мы знаем больше, про какие-то мы знаем меньше. Но вот больше всего мы знаем про, пожалуй, два типа гладиаторов. Это ретиарий и секутр. Очень популярная, так скажем, пара, которая постоянно встречается и на фресках, и на других изображениях. Ретиарий – это легкий гладиатор, плечо которого было защищено медным щитом. Одна рука была облачена в наруч. Помимо этого, у него был трезубец и сеть. Он, так скажем, символизировал рыбака. Этой сетью он должен был опутать противника и проткнуть его трезубцем. Также у него был очень короткий кинжал, ну, прям вот на совсем крайний случай. То есть ретиарий он был легкий, но ему нужно было постоянно держать дистанцию. Его противником был секутр. Секутр был одет в бронзовый шлем, глухой, с забралом, только с двумя прорезями для глаз. Был вооружен небольшим прямоугольным щитом, коротким мечом, как у римского солдата, гладием, и с поножей на одной ноге. То есть секутор, он был вооружен тяжелее ретиария, и в этом-то и был весь интерес. Проворный, легкий, вооруженный трезубцем ретиарий и тяжелый, как скала, секутор, который неотступно на него наступает, и вот как они друг с другом будут бороться. Это, судя по количеству надгробий и секуторов, и ретиариев, и изображений у сражений этих двух пар, это прям римлянам вот очень нравилось.
1: Область знаний.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
4: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза объявили.
2: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
5: 1340.
6: Время отправления поезда.
7: 5 ударов.
8: Какие тайны скрываются?
2: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
9: Важно отметить.
2: Научно-популярная и художественная литература.
10: События, происходившие в
11: мире. Прими собрание пестрых глав.
2: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Гладиаторы и их вооружение. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Существовали и другие типы гладиаторов, которые, как я уже говорил, часто назывались по названию народа, граничащего с римским государством, с которым римляне воевали и которые завоевали. Более того, часто бывало, что какая-то война, так, например, война против фракийцев, когда римляне воевали, соответственно, появилось много фракийских пленных, многих из них продали в гладиаторские школы, и это привело к появлению нового типа гладиатора под названием фракиец, который был вооружен кривым мечом, сикой. Сика — это меч, имеющий обратную заточку, то есть ближе всего к кукре. Вот, непальский нож кукри, то есть изогнутый и с заточкой как бы вот по внутренней части. Имел обмотки на ногах, на руках, поножи и прямоугольный щит. Вот этот кривой меч сика, он позволял как бы ему бить за щит противника. Другим популярным типом гладиатора был гопломах, тяжело вооруженный. Гопломах, он как бы подражал древнегреческим воинам уже в своем роде. Оплос – это оружие по-гречески, опять же, гоплон. Он был одет точно так же в глухой шлем с перьями и гребнем. Был вооружен небольшим круглым щитом, который как бы символизировал греческий вот гоплон, и копьем. То есть он был тяжело вооруженный, но при этом из-за того, что у него было не меньше копье, ему приходилось постоянно держать дистанцию, потому что на близкой дистанции он не очень был к ней приспособлен. Еще один популярный тип – это мурмелион, переводится как «рыба». У него шлем с гребнем. Гребень этот был выполнен в виде рыбы. Было много и легких типов гладиатора. Так, например, велиты, судя по всему, это такие гладиаторы, которые были вооружены копьями. Но, судя по всему, римлянам нравилось именно смотреть, как два здоровых мужика, тяжело вооруженных, чем тяжелее, тем лучше. Они не любили смотреть на то, как легкие там бегают друг за другом, дротиками друг друга кидают и так далее. Есть и типы гладиаторов, про которых мы знаем, к сожалению, довольно мало. Было бы интересно про них узнать больше. Так, например, димахеры. Судя по названию, это гладиаторы, которые были вооружены двумя мечами. Римские авторы, они утверждают, что это чуть ли не самые такие опасные были гладиаторы. Были эквиты, всадники буквально, которые начинали бой верхом на конях, кидая, метая дротики, после этого спешивались. Были и очень специфические. Так, например, анбаты. Это гладиаторы, которые сражались в шлеме без прорезей, в глухом шлеме. Причем сражались они против такого же, то есть ориентироваться они могли, судя по всему, только вот по реакции толпы. Как толпа реагирует, так они и могли понять, где находится твой такой же противник, который тебя тоже не видит. Специфическое должно было быть представление, но вот, видимо, нравились.
2: Гладиаторы и их вооружение.
5: Область знаний.
3: Был такой тип гладиаторов, как провокаторы. Вот в провокаторы никто бы не захотел попасть, потому что провокаторами становились по большей части как раз-таки преступники, осужденные на смерть. Вооружены они были по образцу Римской Республики, то есть небольшая бронзовая пластина на груди, прямоугольный щит, шлем, и их использовали как раз в всяких представлениях, где выживаемость не ожидалась. То есть, например, когда проходила, как мы сейчас сказали, реконструкция какой-то битвы, но довольно натуралистичная, с настоящими смертями. И еще один интересный тип гладиатора – это крупиларий. Это гладиатор, полностью одетый в сегментные доспехи. Ноги, руки, торс. То есть это такой прям очень похожий на средневекового рыцаря. Более того, с ними была интересная история, когда в Галлии вспыхнуло восстание. Многие гальские гладиаторы, которые как раз были крупилариями, они присоединились к восстанию вместе со своими доспехами. И римлянам, опять же, согласно вот римским историкам, они могли, конечно, преувеличивать. Когда римская армия столкнулась вот с армией этих восставших галлов, и когда им пришлось сражаться с этими полностью закованными в латами крупилариями, римляне валили их на землю и кирками просто их добивали, потому что больше ничего их не брало. Но это вот, опять же, по утверждению античных авторов. Кстати, интересный момент – шлемы. Вот гладиаторские шлемы. Дело в том, что когда первые находки шлемов были сделаны, например, в тех же Помпеях, там порядка 15 шлемов было найдено гладиаторских, историки первоначально подумали, что это какие-то парадные вещи, которые не предназначались для гладиаторского боя. Но нет, на самом деле, это действительно гладиаторские шлемы, они неудобные. На самом деле, если вам нужно защитить голову, вот на тот момент лучше римского военного шлема ничего не было. А гладиаторские шлемы, они очень тяжелые, это факт. Они богато украшены. У них вот закрыто лицо, что там остаются только прорези для глаз, для которой то часто закрыты сеткой такой. По соотношению удобства-защищенность, защищенность слишком велика. На самом деле есть предположение, что эти шлемы, они, наоборот, должны были не столько защищать, сколько доставлять неудобства своему носителю, чтобы бой не заканчивался слишком быстро, чтобы бойцу было неудобно в этом шлеме. Кроме того, по большей части, представители одной гладиаторской школы обычно сражались друг против друга. Поэтому вполне возможно, что вот эти шлемы, которые полностью закрывали лицо, еще и носили функцию, чтобы ты не знал, против кого ты дерешься. Потому что вчера вы вместе сидели, бобы ели, а сегодня вынуждены друг друга убивать.
2: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
5: Область знаний.

почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: где-то был.
1: Украл дочку местного князя, крутил романы с замужними женщинами.
2: Что еще успел натворить Печорин на Кавказе?
1: Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера.
2: На радио «Звезда».
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня строителя выразил искреннюю благодарность строителям, которые трудятся в Донбассе, Новороссии, а также в регионах, пострадавших от террористических атак. Глава государства особо отметил мужество, профессионализм и самоотверженность специалистов, благодаря которым в сложных условиях удается восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для нормальной жизни людей. Президент также подвел значимые итоги развития строительной отрасли. За последние 10 лет в России было введено в эксплуатацию свыше 950 миллионов квадратных метров жилья. Более миллиона человек смогли переехать в новые квартиры в рамках программ переселения из аварийного жилищного фонда. Российские войска за сутки освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы центра – Торецкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры противника. Поражены аэродромы и предприятия по производству и ремонту дронов. Российские средства ПВО сбили 78 украинских беспилотников, 14 реактивных снарядов установок «Хаймарс» и «Ураган», а также авиабомбу «Хаммер» французского производства, добавили в оборонном ведомстве. В России стартовало тестирование поезда с системой беспилотного управления четвертого уровня. Эксперименты проводятся на поезде «Ласточка», курсирующем по Московскому центральному кольцу. В рамках тестирования машинист отсутствует в кабине, а управление и контроль осуществляет оператор из диспетчерского пункта. В случае возникновения нештатной ситуации оператор сможет подключиться к поезду и при необходимости затормозить его, открыть или закрыть двери. Примечательно, что один оператор способен одновременно контролировать до 4 составов. Сезон арбузов и дынь начался в Москве. Об этом сообщили в организации «Московские ярмарки». Там добавили, что бахчевые культуры уже продаются на 43 площадках столицы. На какие признаки спелости стоит ориентироваться? В эфире «Радио Звезда» рассказала биохимик, доказательный нутрициолог Анна Девинская.
5: Контрастные четкие полосы – признак того, что арбуз получал достаточно солнца, причем равномерно. У недозрелых плодов полосы обычно более смазанные и бледные. Матовый, слегка шершавый восковой налет на корке – хороший знак. Глянцевая, слишком гладкая корка часто у арбузов, которые сняты раньше срока. Второе – это желтое такое полевое пятно. У зрелого арбуза оно насыщенно желтое или даже оранжевое.
4: Арбузы и дыни можно будет приобрести на 145 сезонных специализированных точках Москвы по продаже бахчи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
6: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
7: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Восстание Спартака. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
3: Область знаний.
9: Общество Древнего Рима работало во многом благодаря рабству. Рабство являлось своего рода бензином Рима. Были рабы, которые напоминали своим хозяевам о том, что у них на сегодня запланированы какие-то дела. То есть рабы-ежедневники. Были рабы, которые ходили на рынок. И, разумеется, были рабы, которые сражались на гладиаторских аренах. На самом деле, за тысячелетнюю историю Рима нам показалось то, что, ну, рабы, находящиеся в таком угнетенном положении, они должны были постоянно бы поднимать восстания. Но на самом деле оказывается, что восстаний рабов-то в Риме было не так много. Было некое восстание рабов в ходе Второй Пунической войны против Карфагена. Причем мы только знаем, что оно было, но что конкретно там происходило, мы не знаем. Просто оно вот упоминается в источниках. Потом, после Второй Пунической войны, было еще пара восстаний рабов, и самые знаменитые восстания, они начались в конце II века до нашей эры. Они вошли в историю под названием Сервильские войны, то есть войны против рабов. Первые две Сервильские войны, они вспыхнули на Сицилии. Они были достаточно масштабными, более того, рабам даже удавалось захватить практически весь остров. Но потом, когда Сенат понимал, к чему все идет, туда приезжали войска и эти восстания подавляли. Но Третья Сервильская война, она отличалась от двух первых. Третья Сервильская война известна нам больше как восстание Спартака. Кем был Спартак? Достоверно, конечно, мы этого не знаем. Но те отрывочные данные, которые римские историки приводят о его биографии, позволяют нам условно восстановить его биографию до того, как он стал рабом и гладиатором. Он был фракийцем. Фракия – это территория современной Румынии. Судя по всему, изначально он служил наемником в римской армии. Это было неспокойное время для римского государства, это было время гражданской войны, и к власти в Риме тогда пришел Сулла. Тогда же был организован поход на Балканы. И, возможно, Спартак, который был выходцем с Северных Балкан, когда ему пришлось воевать против своих соплеменников, он дезертировал из римской армии, присоединился к своим соплеменникам, которые проиграли данную войну, и он попал в плен. Потому что у Плутарха он упоминается как наемник в римской армии, у других авторов он упоминается как дезертир. Возможно, мы можем вот как-то предположить, что что-то примерно подобное произошло. Так или иначе, примерно в 80-м, судя по всему, году до нашей эры, Спартак попадает в рабство и попадает в школу гладиаторов в городе Капуя. Это одна из крупнейших гладиаторских школ своего времени. По современным представлениям, в ней на тот момент могло обучаться до 5000 гладиаторов. То есть это действительно масштабное такое учреждение. И в 74 году в этой школе начинается восстание. Опять же, мы не знаем предпосылок. Мы знаем то, что лидером этого восстания был фракиец Спартак. Мы не знаем, что конкретно его на это сподвигло. Возможно, как сейчас предполагают, это была сила его личности, и он действительно решил вот что-то кардинально изменить. Есть даже предположение, что он мог попытаться договориться либо с Митридатом VIII, правителем Пантикопея, который в тот момент имел конфликт с Римом, либо с мятежным римским полководцем Светонием, который в это время находился в Испании. Ну, как бы Рим в это время переживал не самые лучшие времена, и, возможно, Спартак решил этим воспользоваться.
8: Восстание Спартака.
3: Область знаний.
9: Каким-то образом он подговорил еще 200 гладиаторов на поднятие мятежа. Кто-то его сдал. Но, тем не менее, они, вооружившись столовыми приборами, буквально ножами, с кухни, всем делам, потому что, понятное дело, боевое оружие гладиаторам на постоянной основе не выдавали им, их выдавали только перед поединком. Вооружились, какое-то количество перебили охраны, 78 гладиаторов сумело сбежать из Лудуса, то есть гладиаторской школы в Капуе. Они заняли оборону на близлежащем холме. Глава школы, Батиат, отправил сначала в погоню свою личную охрану. Их перебили. Более того, соответственно, теперь у гладиаторов не только ножи и вилки, теперь у них появилось еще и нормальное боевое оружие. Они начали грабить окрестности, при этом к ним начали массово присоединяться местные рабы. Нужно понимать, что Капуя – это юг Италии, это такая житница, и у огромного количества римской аристократии там находились поместья, и там было очень много рабов. И эти рабы начали массово присоединяться к Спартаку. В Риме начали понимать, что, возможно, дело пахнет керосином. Но решили то, что, ну, господи, какие-то рабы, разбойники. Сначала это воспринималось как действительно какая-то разбойничья банда. Поэтому из Рима послали Клавдия Глабра с 3000 человек, но, судя по всему, это были не профессиональные военные, судя по всему, это было какое-то ополчение. Спартак и его товарищи заняли оборону на горе Везувий. Глабр со своим войском подошел к горе, занял единственную тропу, которая вела на ее вершину, и решил держать Спартака с его товарищами из боя. Но тут Спартак впервые проявил свой полководческий гений. Они нарубили деревьев, они нарубили каких-то лиан, сделали из них лестницы, и по отвесным склонам в стороне от вот этой тропы, где их караулили, спустились вниз. Наверху оставили только одного человека, который потом спустил им вниз оружие, ну, потому что с оружием спускаться, понятное дело, неудобно, и спустился сам. Внезапно напали на солдат Глабра, всех перебили. Получили еще больше оружия. Замечательно. После этого выбрали, соответственно, среди предводителей уже фактически начавшегося восстания трех командиров, собственно, Спартака, германца Крикса и еще одного германца Эномая. Вот. Но Эномай, он погиб довольно быстро. Крикс, он продержится практически до конца, ну, как Спартак. Собственно, они начинают грабить Южную Италию, грабят богатых, отдают бедным, все как положено, рабы к ним присоединяются. В Риме понимают, что нет, действительно, все, видимо, очень и очень плохо, потому что рост вот этой разбойничьей банды уже идет на десятки тысяч. Посылают консула. Он почему-то решает разбить свое войско, у него было 4 тысячи человек, он решает их разбить на две части. Спартак громит и тех, у него появляется еще больше оружия. Замечательно, спасибо. В Риме понимают, что вообще уже все очень плохо. Посылают две консульские армии, а это прям уже очень серьезная сила. То есть римская армия была разбита на две части, республиканская. Каждая из двух частей руководил консул. Зачем это было сделано? Чтобы если, например, один консул выйдет из-под контроля, второго консула можно отправить на то, чтобы как бы его подавить. То есть, чтобы не было всей военной власти в одних руках. И чтобы двух консулов одновременно отправить на выполнение одной военной задачи, и это прям экстраординарная вещь. Нужна была быть угроза прям для самого Рима.
3: Область знаний.
7: Радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Восстание Спартака. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
3: Область знаний.
9: Итак, двух консулов отправляют на подавление восстания Спартака. Один из них решает отрезать армию Спартака с юга, другой к северу, но в это время, к сожалению, у самого Спартака уже идет второй год восстания, и происходит раскол в рядах самого Спартака. Сам Спартак решает отправиться на север, перейти через Альпы, и дальше как бы все, разбегаемся кто куда. Только эти римляне нас и искали. А вот Крикс, он решает то, что бежать через Альпы это не по-мужски, и он считает то, что нужно принять бой. И армия Спартака делится, опять же, по античным источникам, которые, скорее всего, являются преувеличенными. 60 тысяч человек уходят на север со Спартаком, где-то 20-30 тысяч человек остаются вместе с Криксом. Вот, и консул, который отправляется на юг, он разбивает Крикса, сам Крикс погибает. После этого Южная Римская армия разворачивается на север и начинает бежать за Спартаком, который, в свою очередь, уходит на север, где его ждет вторая консульская армия. Он нападает на эту северную консульскую армию, разбивает ее. Судя по всему, они думали то, что восставших меньше, чем оказалось в итоге. После этого Спартак поворачивает на юг и разбивает вторую консульскую армию. В Риме паника. А самое главное то, что два консула разбиты, а новый консул, это же высокая должность, но новым консулом никто не хочет становиться. Потому что все погибают, ты сейчас станешь нового консула, и тебя пошлют Спартака бить. А счет ни у кого до этого это не получалось сделать. Но в Риме был один амбициозный человек, который не испугался данного вызова, а наоборот увидел в нем возможность. Марк Красс. Он сказал, да, давайте. О, это был богатейший человек Рима, нужно понимать. Он на свои деньги собирает новую армию. Он собирает остатки армии, которые Спартак разбил, и говорит им, вы меня будете бояться больше, чем Спартака. И устраивает им всем децимацию. То есть в этих остатках разбитых армий каждого десятого убивают его же товарищи. После этого со своей армией он начинает марш на юг. В это время Спартак, видимо, оставляет идею переправиться через Альпы, и он решает, наоборот, уйти на юг. Он доходит до самого юга Апеннинского полуострова, где встречает киликийских пиратов, с которыми договаривается. Он оплатит деньги для того, чтобы где-то 2000 его солдат переправили на Сицилию, где он надеялся поднять новое восстание, вот как первые две сервильские войны, которые на Сицилии были. То есть там еще остаются рабы, которые в этих войнах участвовали, и он надеялся снова разжечь вот этот пожар. Но киликийские пираты Спартака обманывают, деньги-то они берут, но никого не переправляют. И Спартак оказывается зажат армией Красса вот как бы на носке итальянского сапожка, так скажем. Красс решает не торопить события. Он роет гигантский ров длиной в 55 километров от одного моря до другого, да, чтобы зажать армию Спартака окончательно. Вот, и решает взять их измором. Спартак пытается предпринимать отдельные вылазки, постоянно беспокоит армию Красса, но полноценный прорыв он тоже не решается. То есть так они друг напротив друга несколько месяцев и сидят.
8: Восстание Спартака.
3: Область знаний.
9: Но все меняется, когда из Испании прибывает полководец Гней Помпей, впоследствии прозванный Великим. Он прибывает со своим войском, и Сенат тоже просит его оказать содействие Красу. Красс на это смотрит и понимает, так, это же сейчас у меня могут всю славу украсть. То есть я тут на свои деньги армию собрал, я тут уже несколько месяцев Спартака осаждаю, а сейчас придет этот Помпей. Но даже если мы с ним вместе вдвоем Спартака разгромим, то уже получается, что не Марк Красс разгромил Спартака, а Марк Красс и Гней Помпей разгромили Спартака. Такое себе. Поэтому Красс решается, и при этом и Спартак сам узнает о прибытии Помпея, и он понимает, что когда вот прибудет Помпей, шансов у него не будет абсолютно. И он даже пытается договориться с Крассом, чтобы тот его выпустил, и они ушли. Но, конечно, Красс категорически отказался участвовать в такой сделке. Вот, поэтому обе армии оказались в безвыходном положении, что им и тем, и другим нужно было сразиться. Красу для того, чтобы вся слава осталась за ним, Спартаку, ну, потому что у него просто не было выбора. В этом сражении Спартак был разбит. Тут нужно отдельно уточнить,

0: войне армий гладиаторы в этом смыслили откровенно мало. Это совершенно другая история. Там индивидуальное фехтование не так нужно, там нужна именно строевая подготовка. И поэтому, когда вот отрядом Спартака они сражались относительно небольшими римскими отрядами, у них все получалось. Но вот когда речь зашла именно о столкновении двух больших войск, тут они уже вытянуть не смогли. Сам Спартак, он попытался пробиться к Красу, даже по дороге зарубил двух центурионов, но был убит. Его армия разбежалась, 6 тысяч человек были захвачены в плен и были распяты вдоль Аппиевой дороги, которая вела в Рим. Тем не менее, память об этом восстании, которое длилось 3 года, армия бывших рабов фактически держала под своим контролем всю Южную Италию. Она настолько вбилась в память современников и последующих историков, что вообще римляне не очень любили писать о своих поражениях. Но память об этом восстании, она была так сильна, и она так сильно укоренилась, что даже при него римские историки писали на протяжении следующих столетий.
1: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на Радио Звезда.
2: Наука на чердаке.
7: У меня язык не повернется сказать, что ученые, мол, доказали, что жизнь на Землю попала из космоса. Но они довольно близко к этому подошли.
2: Научный журналист Егор Быковский.
7: Помните такой астероид Рюгу, к которому летал японский аппарат Хаябуса? В переводе это значит «Сапсан», кстати. Взял там образцы грунта и 5 лет назад доставил их на Землю. Изучение таких образцов – дело не быстрое, но за эти годы по этим образцам уже не один десяток статей написан. Последнее меня вообще поразило – в образцах грунта, который японская миссия «Хаябуса-2» доставила на Землю, ученые нашли полный набор так называемых букв генетического алфавита. Все 5 азотистых оснований, из которых в живых системах строятся ДНК и РНК. Вы, конечно, помните, что они называются аденин, гуанин, цитозин, тимин и, правильно, урацил. Это особенно важно потому, что раньше в образцах Рюгу уже находили органические соединения, включая аминокислоты и отдельные азотистые основания. Но полного набора до сих пор не было. Теперь исследователи изучили 2 агрегатных образца более тщательно. Сначала извлекли растворимые органические вещества водой, затем концентрированный соляной кислотой. После этого состав анализировали высокоточными методами – жидкостной хроматографией и масс-спектрометрией, а также капиллярным электрофорезом с масс-спектрометрией. Такой подход позволил надежно, очень надежно подтвердить присутствие всех 5 оснований. Кроме того,

0: О, в материале Рюгу обнаружили изомеры этих молекул. Производные никотиновой кислоты, мочевину, этаноламин и еще несколько аминокислот. Концентрация веществ в двух образцах заметно различались, что может говорить о неоднородной химической истории астероида. По мнению авторов работы, различия в составе по сравнению с другими космическими телами, например, метеоритом Мурчисон или астероидом Бенну, могли возникнуть из-за разных условий и времени формирования этих небесных тел.
1: Наука на чердаке.
0: Новое открытие для науки – это сильный аргумент в пользу того, что многие кирпичики жизни могут формироваться прямо в космосе, еще до появления планет с пригодными условиями. В этом контексте часто вспоминают теорию панспермии. Это такая гипотеза о том, что жизнь на Земле появилась в результате занесения из космоса микроорганизмов или их зародышей. В ее мягком варианте речь не обязательно о переносе самой жизни как таковой, а хотя бы о доставке на молодые планеты готовых органических молекул, которые могли участвовать в предбиотической химии. Новые данные по Рюгу такую возможность поддерживают. Но, внимание, не доказывают при этом, что жизнь на Земле пришла именно из космоса. Здесь важно, друзья, не переоценивать результат. Обнаружение азотистых оснований – это не обнаружение жизни. И даже не доказательство того, что именно астероиды запустили земную биохимию. Скорее, это подтверждение. Необходимый химический набор мог быть гораздо более распространен в ранней Солнечной системе, чем считалось раньше. А значит, условия для зарождения жизни, возможно, возникали не только на Земле, но и в других местах Солнечной системы, а, скорее всего, не только Солнечной. Дорогие астробиологи, ищите дальше, не останавливайтесь.
1: Наука на чердаке.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 950 миллионов квадратных метров жилья было введено в России за 10 лет. Об этом рассказал Владимир Путин в обращении по случаю Дня строителя. Президент отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда.
2: Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах.
1: Президент особо поблагодарил строителей, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от атак украинских боевиков. В сложных условиях они делают все возможное для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, отметил Владимир Путин. Российские войска за сутки освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы центра – Торецкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотником по объектам инфраструктуры противника. Поражены аэродромы и предприятия по производству и ремонту дронов. Российские средства ПВО сбили 78 украинских беспилотников, 14 реактивных снарядов установок «Хаймарс», а также авиабомбу, добавили в оборонном ведомстве. «Росатом» возвращает сотрудников на иранскую АЭС «Бушер», сообщает глава госкорпорации Сергей Лихачев. Впервые 5 специалистов уже прибыли на место и приступили к работе. Всего на площадке сейчас трудятся 25 россиян. В ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков сотрудников, если конфликт между США и Ираном не обострится. Возвращение к довоенным показателям возможно только после заключения окончательных договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном, отметили в госкорпорации. Российские военные базы в Сирии, Хмеймим и Тартус станут совместными центрами подготовки и обучения. Об этом сообщили в МИДе Сирии. Там добавили, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На преобразование отводится не более 3 месяцев, говорится в документе. Новые центры помогут повысить боевую подготовку сирийских военных и укрепить координацию в борьбе с терроризмом в регионе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
4: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Жизнь – это не только борьба, но и другие виды спорта.
5: Сегодня мы будем говорить о великих спортсменах прошлого. Проходят спортивные эпохи, меняются технологии и тренировочные процессы, но чемпионы остаются навсегда. Многие наши герои не просто великие атлеты. Некоторые из них изменили свой вид спорта или переписали его историю. Майкл Джордан в баскетболе, Александр Карелин в греко-римской борьбе, Валерий Харламов в хоккее, Пеле в футболе. Но эти люди далеко не единственные в мире.
7: Россия и мир. Память не знает границ.
8: Бразилия, Рио-де-Жанейро, залив Гуанабара. Здесь, на побережье Атлантического океана, недалеко от знаменитых на весь мир пляжей Копакабана, стоит на высоком холме музей современного искусства Южной Америки. У главного входа трехметровая бронзовая композиция. В невероятном прыжке футбольный вратарь взмывает в небо и рукой отбивает мяч, летящий точно в верхний угол ворот. Памятник легендарному советскому вратарю Льву Яшину. В 1963 году в Лондоне на стадионе Уэмбли проходил матч, посвященный столетию английского футбола. Родоначальником игры противостояла сборная мира. В ее составе кумиры болельщиков: венгр Пушкаш, аргентинец Ди Стефано, португалец Эйсебио. 250 миллионов человек из 20 стран следили за игрой по телевизору. 100 тысяч зрителей на трибунах. Они были уверены, Англия победит. Сборная мира собралась только накануне матча. Не провела ни одной тренировки. Футболисты впервые играли вместе. Шансы на победу у них были минимальны. И вот раздался свисток судьи. Англичане, сломя голову, бросились вперед. Атака следовала за атакой безрезультатно. Удар в створ ворот. Еще один. А гола все нет. Вратарь сборной мира с легкостью отбивал все мячи. Болельщики в отчаянии. На табло по-прежнему 0-0. Первый тайм завершился в ничью. По условиям товарищеского матча вратарь сборной мира пошел на замену. И в этот самый момент трибуны стадиона Уэмбли встали. 100 тысяч зрителей аплодировали выдающемуся советскому голкиперу Льву Ивановичу Яшину. Пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы Лев Иванович Яшин всю свою карьеру посвятил одному клубу – московскому «Динамо». За потрясающую реакцию, подвижность и акробатические прыжки его называли «Черной пантерой». Яшин – первый и пока единственный вратарь в истории футбола, который получил награду лучшего футболиста Европы – «Золотой мяч». Произошло это в 1963 году, когда Лев Иванович был признан самым выдающимся голкипером 20 века. В 2014-м, во время чемпионата мира по футболу в Бразилии, в Рио-де-Жанейро был открыт памятник Льву Яшину. В стране, невероятно богатой на собственные футбольные таланты, чего стоят хотя бы фамилии Пеле, Гаринчи, Сократеса, был возведен монумент нашему русскому игроку. Это в два раза уменьшенная копия памятника, установленного возле стадиона «Динамо» в Москве, в Петровском парке. Вратарь в невероятном прыжке взмывает в небо и отражает мяч, летящий в ворота. А тот самый матч на стадионе Уэмбли в 1963 году завершился победой англичан со счетом 2-1. Сборная мира проиграла, потому что лучший вратарь планеты был заменен.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Они были хорошими друзьями, эти два чемпиона. Один бразилец, другой русский. Сейчас, говоря о лучшем игроке, люди в основном ведут речь о нападающих, о тех, кто забивает мячи. Но когда я играл, то восхищался Львом Яшиным. Все знают его. Эти слова принадлежат великому Пеле. Что ж, он прав. Легендарного советского голкипера уважали и ценили во всем мире. А болельщики во вратаре просто души не чаяли.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 23 июля 1968 года в Алма-Ате должен был пройти очередной матч на Кубок СССР по футболу «Кайрат. Московская Динамо». Этот поединок предваряла еще одна встреча между дворовыми юношескими командами «Заря» и «Буревестник». Победила «Заря». И 14-летний капитан Вячеслав Киреев отправился в центр поля получать главный приз. Как вдруг...
10: Я увидел, что весь стадион неожиданно встал и аплодирует. Ничего себе, думаю, какой я знаменитый. Смотрю, ко мне идет высокий такой мужчина. Улыбка, как у Гагарина, длиннющие руки. Да это же Лев Яшин. Помню, я тогда немного ошалел. Для меня это было что-то фантастическое и недостижимое. Лучший вратарь страны, лучший голкипер мира, человек, который взял пенальти от самого Пеле, будет поздравлять меня. Я был на седьмом небе от счастья.
7: История одной фотографии.
9: Помимо почетной грамоты, значков и дипломов, Лев Яшин вручил юному футболисту кожаный мяч с автографами всех игроков московского «Динамо». В этот момент фотограф нажал на кнопку.
10: Естественно, я не знал, что меня снимают. Я вообще не понимал, что происходит. Я видел только Льва Ивановича и видел мяч, который он мне вручает. Помню, как он сказал мне: «Молодец», когда гладил по голове.
9: Эта фотография была опубликована на следующий день в газете «Вечерняя Алма-Ата». И лишь потом снимок попал в центральные советские издания. А тот самый кожаный мяч долгое время хранился в семье Вячеслава Киреева.
10: Однажды я попытался показать легендарный сувенир своему правнуку, но мяч буквально рассыпался у меня в руках. А что вы хотите? Больше 50 лет прошло. Зато я навсегда запомнил слова Яшина: кто хочет добиться в спорте убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы.
7: Человек в кадре.

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор.
5: В боксе нет крутых. Есть только те, кому еще не заехали в челюсть.
4: Эти слова принадлежат легендарному боксеру Мохаммеду Али, абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе. Вот только вдумайтесь, он 10 раз защищал свой титул. 10! И однажды приезжал в нашу страну. Нашелся повод. Да еще какой!
6: Приключения иностранцев в России.
7: 13 июля 1978 года. Москва, 5:30 утра. Первые лучи солнца прорываются сквозь облака. Из гостиницы «Метрополь» на улицу выбегает полуголый чернокожий мужчина. Из одежды – длинные до колен трусы, майка, кроссовки. Спортсмен громко зевает и не спеша бежит мимо манежа, огибает библиотеку Ленина, поворачивает в обратном направлении и через Александровский сад появляется на Красной площади. Здесь он немного сбавляет темп и легкой трусцой приближается к мавзолею. После чего с любопытством смотрит на караульных. Реакции ноль. Солдаты даже не шелохнутся. Темнокожий атлет пожимает плечами, разворачивается и направляется в сторону «Метрополя». Охрана Кремля в шоке. В самом центре столицы, рано утром, возле мавзолея, бегает какой-то африканский вождь в трусах. И вот уже люди-невидимки занимают свои места возле Спасской башни, а в милицию беспрерывно звонят бдительные граждане. Шум, гам, переполох. Стражи порядка людей успокаивают. Они объясняют. В Москву приехал легендарный американский боксер Мохаммед Али. Его пригласил советский посол в США Анатолий Добрынин. За 2 года до Олимпиады 80 нашей стране требовалась мощная пиар-акция грядущих состязаний. Мохаммед Али приехать согласился.
8: Я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что увижу толпу недружелюбных незнакомцев, мыслящих как роботы, и многочисленных агентов спецслужб. Но я увидел людей сотен национальностей, живущих в гармонии. Никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток.
6: Приключения иностранцев в России.
7: Боксера поселили в гостинице «Метрополь». В своем номере Мохаммед Али обнаружил 2 кровати, разделенные тумбочками. Спортсмен попытался их сдвинуть. Не тут-то было. Мебель оказалась намертво прибита к полу. Вечером того же дня Али отправился в цирк на Цветном бульваре. Юрий Никулин представил его зрителям и подарил американцу букет роз. Во время антракта Мохаммед раздавал автографы и потребовалось вмешательство милиции, чтобы все расселись по местам и представление могло продолжиться. Рано утром Али совершил свою знаменитую пробежку по Красной площади.
8: Когда я тренировался на темных московских улицах, то был в полной уверенности, что на меня никто не нападет. В Америке пишут о русских вранье.
7: Ему, конечно, вежливо объяснили, что появляться в трусах на главной площади страны у нас как-то не принято. После чего приставили к иноземному боксеру сопровождающего. Он должен был ночевать в гостинице и немедленно реагировать на любые заскоки именитого гостя.
6: Приключения иностранцев в России.
7: Мохаммед Али был мусульманином, а потому захотел посетить столицу советского Узбекистана Ташкент. Встретили американца по высшему разряду. На каждом приеме, на любой встрече звали к столу. А там вино, коньяк, всевозможные закуски, щербет, плов, черешня. Мохаммед едой не злоупотреблял,
0: но и по-настоящему сдержать себя не мог. В Москву он привез 4 килограмма лишнего веса. Считается, что именно поэтому Али проиграл на ринге одному нашему спортсмену, с трудом выиграл у другого, а третий бой завершился в ничью. Эти боксерские поединки были неофициальными, можно сказать, товарищескими. Но от чемпиона мира все равно ожидали совсем другого результата. Американцы всегда улыбаются, по поводу и без. Неудивительно, что Мухаммед Али поразила угрюмость советских граждан, особенно по утрам, особенно в общественном транспорте.
8: «Я полюбил Россию навсегда, но меня пугает мрачность русских. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа. Искренне ваш, Мухаммед Али».
6: Приключения иностранцев в России.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о великих спортсменах прошлого. Гимнастка Лариса Латынина, тяжелоатлет Юрий Варданян, пловец Александр Попов, хоккеист Уэйн Грецки, ямайский легкоатлет Хусейн Болт, фехтовальщик-сабельник Станислав Поздняков. Их было много, великих чемпионов. Если рассказывать обо всех, не хватит эфирного времени. Но мы постараемся.
9: Золотой медалью награждается...
10: Мяч в игру идет Иван Гедеско.
11: 20-й номер. Владислав Третья.
12: Владимир Александрович, новый олимпийский рекорд.
3: Легенды ЦСКА.
13: Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы.
3: Дмитрий Саутин.
13: Он завоевал для нашей страны 34 медали. На свою первую в жизни Олимпиаду приехал, когда ему исполнилось 18 лет. То была Барселона образца 1992 года. Дмитрий Саутин любовался древней архитектурой испанского города, катался на аттракционах, гулял по Олимпийской деревне. А когда пришел в бассейн на соревнования, то понял, что оставил в гостинице.
8: Захожу в раздевалку, открываю сумку, заглядываю. Нет плавок. Что делать? Как объяснить тренеру? Что сказать? Подхожу, говорю: забыл плавки. Она мне спокойно отвечает: ну, прыгай тогда в трусах.
13: Выступать в трусах? Да еще при всем честном народе. Нет, не бывать этому. Саутин решил обратиться за помощью к иностранцам.
8: Я подошел к мексиканцу Фернандо Платосу и на ломаном английском объяснил ситуацию. К счастью, у него был с собой целый пакет с запасными плавками. «Выбирай любые», — сказал он. Я выхватил первые попавшиеся и побежал переодеваться.
13: Чужие плавки принесли нашему спортсмену удачу. Он выиграл бронзовую медаль. А дальше-то что делать?
8: После соревнований я подошел к Платосу, чтобы вернуть счастливые плавки. Но мексиканец отказался принимать их обратно. «Нет, ты же выиграл медаль. Теперь на память оставь».
13: С тех пор россиянин и мексиканец стали хорошими друзьями. А те самые бронзовые плавки хранятся у Саутина и по сей день.
3: Легенды ЦСКА.
13: Прыжки в воду – очень травмоопасный вид спорта. Перед чемпионатом мира 1994 года в Риме у Дмитрия обнаружилось воспаление кистевого сустава. Произошло защемление нервных окончаний.
8: Планировалась операция и очень долгое восстановление. Но я решил пренебречь всеми советами и поехал в Италию.
13: Саутин мучился, страдал, но продолжал прыгать. На фоне сильной боли он выиграл серебро и золото мирового первенства на трехметровом трамплине и на десятиметровой вышке соответственно. После чего, восхищенные мужеством россиянина комментаторы из Пекина стали произносить его фамилию на китайский манер с ударением на последний слог. Саутин. Признали.
3: Легенды ЦСКА.
13: Последней Олимпиадой Дмитрия стали игры 2008 года в Пекине. Он говорил, что есть планы выступать и дальше, но смерть тренера Татьяны Стародубцевой побудила Саутина уйти из спорта.
14: «После такой утраты я очень многое переосмыслил относительно человеческих отношений в том числе. Именно Татьяна все это время заставляла меня думать о том, что на спорте жизнь не заканчивается, что нужно думать о будущем, создавать семью, чтобы не оказаться в 40 лет одному на обочине с ощущением, что жизнь прошла мимо».
13: Он единственный в истории обладатель сразу 8 олимпийских наград в прыжках в воду. 2 из них золотые. И, кстати, большинство своих медалей Саутин выиграл все-таки в своих плавках.
3: Подполковник вооруженных сил Дмитрий Саутин. Легенды ЦСКА.
6: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С праздником строителей поздравил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступив в Лужниках. По его словам, строительный комплекс страны занимает более 20% валового внутреннего продукта России, а в строительной отрасли заняты 13 миллионов человек.
2: Очень важно, что этот день мы отмечаем сегодня в Лужниках. 70 лет назад впервые День строителя проходил именно в Лужниках. И Лужники были примером мощи строительного комплекса Советского Союза. И вот через 70 лет мы опять собрались с вами здесь. Но теперь уже это обновленные Лужники. Это не только стадион Олимпийский. Лужники сегодня стало новым символом развития страны. Спортивного, культурного.
1: Профессиональным праздником строителей поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы выразил благодарность за возведение масштабных объектов в столице и в стране. «Росатом» возвращает сотрудников на иранскую АЭС «Бушер», сообщает глава госкорпорации Сергей Лихачев. Первые 5 специалистов уже прибыли на место и приступили к работе. Всего на площадке сейчас трудятся 25 россиян. В ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков сотрудников, если конфликт между США и Ираном не обострится. Возвращение к довоенным показателям возможно только после заключения окончательных договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном, добавили в госкорпорации. Россия может стать хозяйкой чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом сообщил президент Европейской федерации водных видов спорта. Россия имела возможность организовать этот чемпионат в 2024, но планы были скорректированы. Важно провести детальный анализ ситуации и обсудить все вопросы с ключевыми участниками, включая Федерацию водных видов спорта России, Европейскую федерацию и правительство Татарстана, заявили в Международной федерации. Напомним, что изначально Казань должна была принять чемпионат Европы в 2024 году, но по причине рекомендации Международного олимпийского комитета турнир был перенесен в Белград. В России планируют ужесточить правила оплаты штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Правительство поручило МВД подготовить соответствующие поправки, которые внесут в Госдуму уже в следующем году. По новым правилам, срок оплаты штрафов ГИБДД для таких автомобилистов сократят с 60 дней до 1 дня. Это связано с низкой платежной дисциплиной. Многие постановления остаются неоплаченными, тогда как владельцы машин часто уезжают из страны, не погасив задолженность. Эксперты считают, что эта мера поможет обеспечить неотвратимость наказания и снизить количество нарушений среди водителей на автомобилях с иностранной регистрацией. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «В».
4: В. Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца и не уезжайте, пока не попробуете зеленый щит и щаницы.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
10: Реклама.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
14: Продолжаем наш рассказ о великих спортсменах прошлого. Лучший футболист 20 века по голосованию на официальном сайте FIFA. И это не Пеле. Вот так. Удивительно, но факт. В национальной сборной своей страны он дебютировал раньше, чем в юношеской. Случается и такое. Аргентинец Диего Армандо Марадона. Обладатель золотого мяча. Его нещадно били на поле, но он неизменно вставал и бежал вперед за победой к чужим воротам. Правда, добывать футбольную викторию получалось иногда, скажем, не совсем законными способами.
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
15: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана».
6: История одной фотографии.
10: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
15: «Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
10: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
6: Человек в кадре.
13: Исторические заметки на радио «Звезда».
14: Продолжаем наш разговор.
16: Хорошие игроки создают возможности. Великие игроки и великие люди их используют.
14: Спорт — это не просто поддержка хорошей физической формы. Для определенной категории людей это дело всей жизни, которому они посвятили себя от начала и до конца, чтобы стать лучшими и прославить свою страну.
17: Легенды ЦСКА.
18: Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в командном первенстве. Заслуженный мастер спорта. Восьмикратная чемпионка мира. Чемпионка России и Европы. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве.
13: Софья Великая.
19: С такой-то фамилией попробуй проиграй. Засмеют. А она не обращала на это никакого внимания. Хотя в жизни Софьи нередко происходили курьезные случаи.
20: Однажды я пришла в муниципальное учреждение и говорю: «Я Великая, я записана к вам. А тетушка в регистратуре мне отвечает: все мы здесь великие, а фамилия-то какая у вас? Тогда это раздражало, а сегодня мне нравится, что моя фамилия ассоциируется со мной.
17: Легенды ЦСКА.
18: Женское фехтование на саблях – очень непростой вид спорта. Одна только экипировка весит около 3 килограммов, это если без маски. Она добавляет еще 1,5 килограмма. И дышать в ней не очень-то комфортно.
20: Да, есть небольшие проблемы. Все-таки определенная гипоксия, но к этому привыкнуть можно. Опять же, ты находишься в маске не так долго, 5-10 минут, в зависимости от поединка. А одно время была идея заменить металлическую сетку на прозрачный экран, чтобы было видно эмоции спортсмена. Вот это грозило проблемами. Мало того, что дышать было тяжелее, так еще и фехтовальщики жаловались на оптическое искажение. В итоге от эксперимента отказались, оставили мелкую сетку, которая, кстати, как многие замечают, улучшает зрение.
17: Легенды ЦСКА.
18: На тренировке в маске, на соревнованиях в маске наших фехтовальщиц редко узнают на улицах. А ведь они олимпийские чемпионки.
20: Есть личности. Шарапова, Сирена Уильямс, Кабаева. У нас мир фехтования закрыт. Маски, сабли, экипировка. Мы все одинаковые. Но в то же время разные. Нет такой медийности. Понимаю, что я популярна, но отношусь к этому по-другому.
18: Оружие фехтовальщицы в нашем случае, конечно же, сабля. Весит 500 граммов. В отличие от рапиры или шпаги, она достаточно простая и неприхотливая. Ломается редко, быстро разбирается, легко перевозится. Правда, на таможне могут возникнуть определенные вопросы.
20: Это не холодное оружие, а спортивный инвентарь с соответствующими документами. И их и показываешь на границе. Никаких иных лицензий не требуется. Правда, иногда при слове «сабля» таможенники напрягаются, приходится объяснять. К рапире или шпаге таких вопросов не возникает. Таможню проходишь на счет раз.
18: Софья Великая занялась фехтованием на саблях очень поздно. 14 лет. Немыслимый возраст по спортивным меркам.
20: Я была обычным ребенком. Занималась музыкой, танцами. Чувство ритма, кстати, потом помогло в спорте. А в фехтование пришла вслед за братом. Я тоже думала, что 14 лет – своеобразный рекорд, что поздно. А недавно узнала, что одна фехтовальщица начала, когда ей уже 18 стукнуло. Для меня это стало открытием.
18: «Твоя фамилия и скромность – вещи несовместимые», – сказали ей однажды. Это не так. Двукратная олимпийская чемпионка – человек очень скромный. Да, ее не узнают на улицах. Да, редко приглашают на телевидение. Зато в спорте она сделала все, чтобы по праву считаться великой.
17: Майор вооруженных сил Софья Великая. Легенды ЦСКА.
14: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о великих спортсменах прошлого. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Пройдут столетия, наши праздники.
22: И каждому дано яблоко.
23: Если звезды зажигают, значит, кому-то
24: служат. Пред нами огромные разнообразные работы.
13: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Премьера на радио «Звезда».
25: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
14: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Флотский бастрок. Приталенная однобортная куртка со стоячим воротником, с очень узкими рукавами, без обшлагов. Эта простая одежда голландских моряков и крестьян появилась на русском флоте во времена Петра Великого, после его знаменитого Великого посольства в Европу в самом конце 17-го столетия. Форма и содержание.
1: Бастрок шили из грубой шерстяной ткани, сермяги или плотной парусины. В такой экипировке матросам было достаточно тепло и комфортно.

0: Первыми матросами на российских военных кораблях стали солдаты потешных полков Семеновского и Преображенского. Вот им-то и выдали новые куртки и бастроги. О своей униформе личный состав должен был заботиться сам, относиться к ней бережно. Не зря ведь в морском уставе говорилось:
1: если кто свой мундир или ружье проиграет, продаст или в залог отдаст, он и имеет быть в первый и в другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян или на галеру сослан быть.

0: мундирования.
1: Острог прослужил российскому флоту более 100 лет, пока в середине 19-го столетия его окончательно не сменил более современный двубортный бушлат. И сегодня в собрании Эрмитажа можно увидеть уникальный шкиперский костюм Петра Великого. Помимо всего прочего, в комплект входит тот самый острог. Правда, не из грубой шерсти, а из черного шелкового бархата. Да и пуговиц на куртке куда больше. Несколько десятков. Царь все-таки.
2: Форма и содержание. Флотский бастрок.
3: Река истории. История реки. Амур.
4: Генерал-губернатор Сибири, прозорливый Николай Николаевич Муравьев, за много лет до Крымской, или, как ее еще называли, Восточной войны, настаивал на скорейшей переброске войск по Амуру на Дальний Восток. Да император Николай I все никак не решался. И вот, наконец, случилось.
5: Обеспечить доставку войск по Амуру для защиты его устья, Охотского побережья и Камчатки.
4: Для России это стало событием огромной важности. Газеты тогда писали.
6: Вся Сибирь встрепенулась при вести об открытии плавания по Амуру, которого она дожидалась 150 лет.
4: Генерал-губернатор Муравьев приехал в Забайкалье, в Шилкинский завод, где его ждал пароход «Аргунь» и 75 грузовых баркасов. Отплыли. Через 4 дня пути вышли из Шилки в воды Амура.
7: Трубачи играли «Боже, царя храни». Все встали на лодках и осенились крестным знаменем. Генерал зачерпнул стакан воды амурской и поздравил всех с началом плавания по Амуру.
4: 14 июня 1854 года экспедиция достигла Мариинского поста. Часть солдат остались охранять устье Амура, а 350 человек доставили на Камчатку в Петропавловск. И крайне своевременно. 20 и 24 августа десант с англо-французской эскадры пытался взять Петропавловск штурмом. Но оба раза был разбит и сброшен в море. Защитники города одержали блестящую победу. Эскадра союзников ни с чем ушла от берегов Камчатки.
3: Амур. Река истории. История реки.
0: Радиозвезда. Сегодня день воинской славы. День окончания Ленинградской битвы.
2: Операции специальных подразделений.
8: Осенью 1941 года советские войска вели упорные оборонительные бои на подступах к Ленинграду. Фашисты блокировали город. Были разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации.

0: помощь Ленинградскому фронту была направлена московская авиагруппа особого назначения. Летчики получили задание доставлять продукты и перевозить подкрепления в район боевых действий на пассажирских самолетах Ли-2. В начале ноября 1941 года авиагруппа из 9 самолетов Ли-2 получила приказ срочно перебросить в район города Тихвина 200 пехотинцев. В первый раз на своих тихоходных пассажирских самолетах пилотам предстояло ночью, идя на рекордно малых высотах, перебросить десант над штормящей Ладогой. Самолет в такую погоду трясло и раскачивало, как щепку. У солдат на борту с непривычки захватывало дух.
1: Так, пехота, слушай внимательно. Летим над самой водой, высоты почти нет. С мест не вставать, не ходить никуда. Кто курить захочет, ползи на крыло. И то, когда сядем.
2: Это что ж, вы всегда так низко летаете?
1: Что, страшно, пехота?
2: А то нет. Не летим, а почти по волнам шлепаем. Тобой, гляди, нырнем.
0: В тяжелейших погодных условиях приходилось работать летчикам. В конце осени вся трасса над озером была покрыта туманом. Часто видимость не превышала 100 метров. Каждый рейс над озером был подвигом. Во время атак фашистских истребителей стрелок, радист и бортмеханик открывали огонь из боковых пулеметов.
1: Держитесь! Мессеры на хвост сели, заходят для атаки.
2: Смотрите, вон 3 самолета со звездами.
1: Это наши, истребки. Сейчас отгонят фрицев. Ничего, ничего, ребятки. Сейчас спустимся еще ниже. В тумане фрицы нас потеряют. Ничего, ребят, долетим.
0: В ту ноябрьскую ночь летчики московской авиагруппы совершили 2 вылета. Все пехотинцы без потерь были доставлены к месту назначения. За несколько дней в район боевых действий транспортными самолетами было переброшено около 3000 солдат. Благодаря своевременному подкреплению, советская армия смогла остановить натиск врага на Тихвинском направлении.
3: Реклама. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Им покорился Париж.
6: Пред ними трепетал Берлин.
5: Настал черед Рима, Неаполя
6: и Венеции.
5: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
6: Николай Лейкин.
5: Книга «Где апельсины зреют».
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Расчеты ударных беспилотников «Герань» нанесли серию ударов по объектам нефтедобычи и железной инфраструктуре противника. Так, в Сумской области под удар попали нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что уничтожена также железнодорожная инфраструктура, которая используется в интересах украинской армии в Харьковской и Днепропетровской областях. В результате точных попаданий уничтожили железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и два локомотива в районе Лозовой и Кудашевки, добавили в оборонном ведомстве. Специфика боевых действий в зоне специальной военной операции радикально изменилась. Некоторые образцы беспилотников начинают терять актуальность. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. В комментарии агентству ТАСС он также поделился подробностями о новой версии разведывательного беспилотного комплекса «СКАД».
2: Мы сделали следующую версию СКАД-220 с повышенной скоростью, с устойчивостью против воздействия FPV-ПВО противника. Когда мы начинали с этим самолетом, с целым рядом наших боевых подразделений, в том числе с воздушно-десантными войсками и с группировкой «Днепр». И когда вот я приехал командующему, выставка, я показываю самолет, он говорит: о, это я знаю, это СКАД. Это лучшее, что есть на сегодняшний день. 4 часа в полете, очень хорошее качество картинки, перестройка видеоканалов непосредственно в полете, то есть он устойчив к подавлению и, в общем, пользуется заслуженной популярностью среди наших беспилотчиков.
1: Глава концерна отметил, что «Калашников» производит не только легендарное стрелковое оружие, но и беспилотники тактического звена, среди которых тандем «СКАД-350М» и «КУБ-10МР» занимают особое место. В России планируют ужесточить правила оплаты штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Правительство поручило МВД подготовить соответствующие поправки, которые внесут в Госдуму в следующем году. По новым правилам, срок оплаты штрафов ГИБДД для таких автомобилистов сократят с 60 дней до 1 дня. Это связано с низкой платежной дисциплиной. Многие постановления остаются неоплаченными, тогда как владельцы машин часто уезжают из страны, не погасив задолженность. Эксперты считают, что мера поможет обеспечить неотвратимость наказания для водителей автомобилей с иностранной регистрацией. Владельцы турецкого сухогруза намерены подать иск в Международный уголовный суд в Гааге против Украины по причине атаки ВСУ, сообщает турецкая пресса. В заявлении отмечается, что гражданские торговые суда защищены международным правом и не могут быть военными целями. Однако сухогруз был целенаправленно атакован, кроме того, использовались боеприпасы с кассетными элементами и бронебойными свойствами. Судно, перевозившее уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, было атаковано беспилотником в районе Новороссийска в июле. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленые щи и щаницы.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Сегодня я в городе Иваново, который называют «Рубин Золотого кольца». Почему? Я узнаю у моего путеводителя Анастасии Митрошиной, экскурсовода, культуролога, руководителя музейно-выставочного центра города Иваново, отдела краеведческого музея имени Дмитрия Бурылина. Настя, здравствуйте!
3: Добрый день.
2: Настя, почему рубин Золотого кольца?
3: Действительно, Иваново – красный рубин в том плане, что в отличие от других городов, которые входят в этот туристический маршрут, Иваново отличается своей красной историей, потому что все-таки Иваново-Вознесенск – это действительно место, где случилась Первая русская революция, это место, где Красная губерния Иваново-Вознесенска, которая образуется в 1918 году, с красным очень много связано. Вот такая вот особенная история, она послужила поводом для того, чтобы Иваново называли красным рубином.
2: Продолжая тему эпитетов, кроме рубин Золотого кольца, Иваново называли русский Манчестер, город ситцевых королей, родина Первого Совета, город авангарда и конструктивизма, наконец, город невест. Настя, у меня вопрос. Как вы считаете, какой эпитет подходит Иваново сейчас?
3: На мой взгляд, сейчас наиболее актуальным является то, что Иваново – это конструктивизм и авангард. Не случайно у нас ежегодно проходит фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда», и этому уделяется особое внимание. Но, конечно же, все остальное не меньшей степени важности, но сейчас, вот, мне кажется, что благодаря многим событийным мероприятиям, которые проходят у нас в городе, все-таки действительно мы говорим про авангард, и люди действительно едут в Иваново за конструктивизмом. То есть это один из первых запросов туристов, которые приезжают сюда в город. Мы хотим посмотреть на конструктивизм. И анализируя общение и работа с туристическими группами, все же склонна полагать, что конструктивизм и авангард для Иваново сегодня характерно более и является визитной карточкой нашего города.
2: Итак, Иваново сейчас город авангарда и конструктивизма. Кстати, Иваново – самый молодой город из основного списка Золотого кольца. Как он появился?
0: История места.
3: Город Иваново действительно по факту является самым молодым городом на туристическом маршруте «Золотое кольцо». Дата идет от 1871 года. Именно в этот год село Иваново и Вознесенский посад объединяются в единый город Иваново-Вознесенск. Но село Иваново, первые упоминания о нем были в XVI веке. Вознесенский посад возникает в середине XIX века. И получается, что Иваново, как город, который появился путем уже двух имеющихся населенных пунктов, ведет свое летоисчисление намного позже, чем есть на самом деле. Поэтому именно по этим данным можно говорить, и это действительно так, что Иваново один из самых молодых городов.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я уже называла эпитеты в начале нашей программы. Вот давайте попробуем по этим эпитетам и рассказать историю города Иваново. Почему Иваново называли русским Манчестером?
3: Иваново на тот момент, Иваново-Вознесенск, это был один из самых динамично развивающихся городов России. И здесь текстильная промышленность просто развивалась и набирала обороты. И поэтому прозвали этот город русским Манчестером по аналогу английского промышленного города Манчестера. Говоря о том, как видели и воспринимали наш город в середине XIX и в конце XIX века, веков, то это действительно были огромные промышленные предприятия, только видны были трубы фабрик, фабричные трубы и купола, золотые купола церквей. Поэтому вот от высокого процента промышленности наш город действительно стали называть русским Манчестером.
2: Сколько было фабрик в то время?
3: Вы знаете, по разным данным, от 48 до 52 предприятий город был абсолютно промышленным. Даже есть еще одно такое выражение, что Иваново-Вознесенск – это город-фабрика, потому что, по сути, город состоял из фабрик, которые имели в себе не только промышленные производства, да, корпуса производственные, но это еще и были особые такие условия для рабочих. Это были и сады, это были и ясли, и химические лаборатории. Поэтому фабрика, это получалось как будто город в городе. И вот как раз потом, после утверждения Иваново-Вознесенского статуса как города, получилось то, что нужно было соединить эти фабрики уже в единое пространство, и поэтому возникают и сады, и проспекты, бульвары, и город урбанизируется еще большими темпами.
2: В каком веке это произошло? Начало 20-го уже или когда?
3: Я думаю, что можно говорить о середине 19 века и начало 20-х. Да, вот это очень яркий период, когда действительно об Иваново-Вознесенске, текстильной промышленности этого города говорили не только в России, но и далеко за рубежом.
2: А родина Первого Совета, как тоже называли Иваново, почему?
3: Родина Первого Совета, собственно, это связано с тем, что произошло изменение политической системы нашего государства, и Совет – это был неким таким управляемым органом для того, чтобы как бы влиять, да, на улучшение положения жизни, в том числе и рабочих. И поэтому действительно Иваново называют Родиной Первого Совета. Совет, как я уже повторюсь, да, это такой орган управления. В Совет вошли представители всех наших фабрик на тот момент. И, собственно, благодаря вот этим событиям мы добились того, что сегодня до сих пор живет с нами. Это наш, можно сказать, трудовой кодекс, по которому мы сегодня работаем и имеем возможность и право на 8-часовой рабочий день, на праздничные дни и так далее. И у нас есть в нашем музейном объединении замечательный музей, музей Первого Совета, который действительно рассказывает о событиях 1905 года и представляет себе достаточно комплексную и цельную экспозицию.
2: После Октябрьской революции город считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда, да? Почему?
3: Конечно, это связано с тем, что именно здесь, в нашем городе, большее количество населения действительно это были рабочие, служащие фабрик. Поэтому, поскольку вот идеологически меняется, да, направленность на рабочий класс, вот на пролетариат, то, конечно, Иваново было тем самым городом, где все это воспринималось, чувствовалось и нуждалось действительно в искренних изменениях. И если мы посмотрим на изменения города с точки зрения его архитектурных особенностей, то мы увидим, что происходит еще и как раз смена стилей. Как раз вот конструктивизм, с одной стороны, это как некое такое следствие того, что происходит. И не случайно Владимир Маяковский и говорил, что Москва и Иваново строились наново. То есть строился другой мир с другими миропорядками, так скажем, да, идеологической системой и прочим.
2: Совсем скоро мы узнаем, когда Иваново превратился в город авангарда и конструктивизма.
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я сегодня в городе Иваново. Мой путеводитель Анастасия Митрошина, экскурсовод, культуролог, руководитель музейно-выставочного центра города Иваново, отдела краеведческого музея имени Дмитрия Бурылина. Настя, я прочитала в интернете, что в городе более 30 памятников ранней советской архитектуры. Назовите несколько самых интересных, с вашей точки зрения, памятников архитектуры.
1: Кто так строит?
3: Я даже, наверное, не только со своей точки зрения скажу, но поскольку мы активно взаимодействуем с туристическими потоками, то, конечно же, все единогласно схожи во мнении, что особое внимание привлекают так называемые дома-метафоры, которые есть в нашем городе. Что это такое? Это действительно такие названия, как, например, дом-корабль, который с высоты птичьего полета действительно имеет очертания корабля. Это дом-птица, опять же, с высоты птичьего полета, это птица с расправленными крыльями. Это дом-подкова и дом-пуля. Многие говорят о том, что такие вещи они видят только в нашем городе.
2: Мне интересно, дом-пуля, это прям пулю напоминает, да, с высоты птичьего полета?
3: Да, это действительно так, но вот, к сожалению, дом пуля сейчас находится не в самой лучшей форме, так скажем. Самые, конечно, более презентабельные – это корабль, птица и подкова. А так, да, действительно, пуля действительно с высоты птичьего полета имеет такую форму.
2: А зачем они такими строились?
3: Я думаю, что в этом видели креатив и выражение личности архитекторов. Наверное, это еще и связано с тем, что все-таки наш город, как многие схожи во мнениях, являлся некой такой экспериментальной площадкой для как раз оттачивания стиля конструктивизма. Поэтому каких-либо говорить о госзаказах, думаю, здесь нет места. Думаю, что это было самовыражение и вот такой вот очень оригинальная застройка, которая требовалась временем, в котором жили люди.
2: Интересно, а людям-то удобно там было жить?
3: На тот момент не знаю, честно, но сейчас действительно некоторые дома до сих пор являются жилыми, например, дом-корабль и дом-подкова. Сегодня это многоквартирные жилые дома. Все же думаю, что есть некая скованность, потому что нельзя говорить о том, что это были просторные квартиры с просторными балконами и прочими удобствами, которыми сегодня привык житель наш, современный. Но для того времени, я думаю, что это было вполне себе приемлемо, потому что жилищный вопрос стоял достаточно острым, и люди радовались любому своему личному пространству. Поэтому будем надеяться, что было удобно.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Еще какие интересные памятники?
3: Ну, что касается конструктивизма, это, конечно, стоит упомянуть еще и 400-квартирный дом. Это 102-квартирный дом для горсовета, который располагается на центральном проспекте нашего города. Что мне лично нравится в этом доме, так это обилие разных по геометрическим формам окна. Это и круглые, и эллипсообразные, и прямоугольные. Вообще для стиля конструктивизма вот форма окна – это некая такая деталь украшений. Все-таки, если мы говорим про конструктивизм, мы вспоминаем больше и представляем себе что-то упрощенное, да, но красота и здание, она, конечно же, в экстерьере. А как этому придать? И вот как раз вот архитекторы пришли к тому, что просто на некоторых зданиях, причем даже у нас в городе есть здание, где можно увидеть порядка 15 форм окон на фасадах здания, выбрали данный аспект как некое такое украшение. И то, что действительно привлекает глаз прохожего. Кроме того, можно говорить и о первой гостинице городской,
6: гостиница «Центральная». Это тоже замечательный образец конструктивизма. Это и здание губернской кассы. Ну, в целом, перечислять можно много и долго, и нам действительно очень ценно, что людям это нравится и интересно, и такого, что здесь есть, в нашем городе нет ни в одном другом.
0: Живут же люди!
2: Но, Настя, один из символов Иваново – это железнодорожный вокзал.
6: Безусловно, да. Вот на железнодорожном вокзале нужно действительно сделать особый акцент, потому что это один из самых красивейших железнодорожных вокзалов в Центральной России точно. И сейчас и гости, и жители нашего города имеют возможность не только ощущать себя прекрасно вот в этом здании конструктивизма, но еще и имеем арт-резиденцию на железнодорожном вокзале, где в течение всего года проходят различные крупные выставочные проекты, которые рассказывают совершенно и о нашем городе, и об области, и о людях известных и внесших вклад ценный в развитие и становление нашей области. Стиль действительно конструктивизм, и если вы посмотрите обязательно, когда приедете к нам в город, вы увидите, что это действительно особое пространство. Очень интересно наличие синего зала, красного зала. Все это оформлено под текстильный дизайн. Все-таки мы говорим, да, о нашем городе как о текстильной столице. И в оформлении этого железнодорожного вокзала можно увидеть элементы агитационного текстиля, а уже потом более подробно с ним предметом познакомиться в музее Ивановского ситца. Поэтому здание вокзала – это действительно что-то уникальное и неповторимое. Кроме того, если мы вспомним историю о том, что действительно раньше приезжающие в любой другой город встречал и оркестр, то есть вокзал становился местом самым таким приветливым, гостеприимным, и не случайно говорят, что именно по таким объектам даже оценивают уже весь город, да, впечатление, то, как город встречает и то, как город провожает. Поэтому я считаю, что тот, кто приезжает к нам и попадает на железнодорожный вокзал, не забудет уже о нем никогда.
2: Вот вы сказали, упомянули залы красный и синий. Это что за залы такие?
6: Синий зал – это для пассажиров, красный зал – зал для ожидания. Между прочим, еще в пространстве железнодорожного вокзала есть замечательное панно, отсылающее к тому, что Иваново – родина первых советов. Есть две замечательные советские мозаики. То есть именно это пространство должно было нести в себе еще и такую популяризаторскую, да, такую функцию для того, чтобы иметь представление еще и о городе.
2: Вот эти узоры из агитационных ивановских ситцев, они где изображены?
6: На колоннах синего зала.
2: Там, где пассажиры?
6: Да.
2: Настя, а где встречается авангард? Про конструктивизм я узнала, а авангард?
6: Ну, собственно, про авангард, я думаю, что обязательно для гостей нужно порекомендовать посетить наш Ивановский областной художественный музей. Там представлена коллекция авангарда из нашего собрания.
2: А что такое первая фабрика авангарда?
6: Да, первая фабрика авангарда – это фестиваль современного искусства, который ежегодно проходит на территории нашего города, который сопровождается масштабными выставочными проектами. Собственно, фестиваль как раз отчасти направлен на то, чтобы переосмыслить текстильную историю, традиции в современном контексте.
2: Напомню, что мы сегодня путешествуем по городу Иваново. Мой путеводитель Анастасия Митрошина, экскурсовод, культуролог, руководитель музейно-выставочного центра города Иваново, отдела краеведческого музея имени Дмитрия Бурылина.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в День строителя выразил благодарность строителям Донбасса, Новороссии и пострадавших от украинских атак регионов за их смелость, профессионализм и самоотверженность. Специалисты успешно восстанавливают инфраструктуру и создают условия для нормальной жизни людей, отметил президент. Владимир Путин также сообщил, что за последние 10 лет в России было введено в эксплуатацию свыше 950 миллионов квадратных метров жилья. Более миллиона человек смогли переехать в новые квартиры в рамках программы расселения из аварийного жилищного фонда. Российские войска за сутки освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы центра – Торецкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также там добавили, что за сутки российские войска нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым противником, а также военному аэродрому, добавили в оборонном ведомстве. В Министерстве труда предложили расширить категории лиц для получения двух пенсий. Право получат недружеспособные члены семей погибших участников спецоперации, ополченцев Донбасса, а также бойцов спецподразделений ЧВК. Подробнее о нововведении в эфире «Радио «Звезда» рассказал кандидат экономических наук Андрей Бархота.
3: Смысл состоит в том, что после выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То есть из-за этого на самом деле две пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь. Это с точки зрения социальной политики 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много.
2: Некоторые категории россиян имеют право на одновременное получение двух пенсий. К ним относятся бывшие военные, сотрудники силовых ведомств, участники Великой Отечественной войны с инвалидностью, а также члены семей погибших военнослужащих, космонавтов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В России стартовало тестирование поезда с системой беспилотного управления 4-го уровня. Эксперименты проводятся на поезде «Ласточка», который курсирует по Московскому центральному кольцу. В рамках тестирования машинист отсутствует в кабине, а управление и контроль осуществляет оператор из диспетчерского пункта. В случае возникновения нештатной ситуации оператор сможет подключиться к поезду и при необходимости затормозить его, открыть или закрыть двери. Отмечается, что один оператор способен одновременно контролировать до 4 составов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
0: Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
6: Я сегодня в городе Иваново. Мой путеводитель Анастасия Митрошина. Экскурсовод, культуролог, руководитель музейно-выставочного центра города Иваново, отдела краеведческого музея имени Дмитрия Бурелина. Насть, ну и, конечно, самый популярный вопрос. Почему Иваново называют городом невест?
7: Когда я езжу по рабочим командировкам, и люди узнают о том, что я из города Иваново, все действительно сразу выдают, что Иваново — это город невест. Мне кажется, что вот в советский период, когда появился этот бренд, да, можно и так говорить, действительно очень как-то он разлетелся по всем весям, и действительно Иваново ассоциируют с невестами. Но если мы посмотрим, то Иваново — город невест — собственно, пошло именно с того момента, с периода Великой Отечественной войны, когда действительно все мужчины, можно сказать, ушли защищать нашу страну, и на производствах текстильных предприятий остались только женщины. Сегодня я не думаю о том, что Иваново — это город невест. Невесты, ну, они есть, но, наверное, не в таком количестве, как бы хотелось.
6: Но у вас там установлена некая хрустальная туфелька. Наверное, поддерживая этот бренд, что это город невест.
7: Хрустальная туфелька – это частная инициатива, которая, с одной стороны, направлена на вроде бы как и поддержание этого бренда, но, собственно, она не несет какой-то важной культурной составляющей. Действительно, хрустальная туфелька располагается рядом с одним из учебных корпусов Ивановского государственного химико-технологического университета, и действительно вот такой дамский атрибут привлекает внимание студенток, в первую очередь как раз, да, потенциальных невест. Поэтому я думаю, что это просто чисто вот для такого ансамблевого украшения нашего города и вот как раз даже того студенческого городка, где как раз эта туфелька и установлена.
6: Но надо сказать, что туфелька-то внушительных размеров установлена.
7: Да, и еще и вечером с подсветкой. Вы знаете, боюсь точно вам сказать, но я думаю, что в высоту более 2 метров однозначно, и в ширину, думаю, также.
6: Кстати, Настя, а у вас еще проводится такая акция, как «Сбежавшая невеста»?
7: «Сбежавшая невеста» — название очень красивое, интригующее, но в последние несколько лет уже данные забеги не проводят. Хотя действительно увлекательное зрелище и как-то действительно направленное на поддержание, да, вот, статуса города Иваново как город невест. Но я повторюсь, что все же, наверное, для нашего города это не основной бренд, который мы стремимся развивать.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
6: А есть ли у города Иваново свои свадебные истории? Или, может быть, легенды, связанные с невестами?
7: Таких нет особых легенд, связанных с невестами. Все-таки это же советский тренд, поэтому нет.
6: Хорошо, Настя, расскажите тогда самые популярные и самые интересные городские легенды. Ну, наверняка они есть.
5: Местные легенды.
7: Какие легенды у нас существуют в нашем городе? Ну, конечно же, первая легенда связана с личностью Александра Дюрингера, который имеет имел, так скажем, да, один из самых европейских особняков в таком готическом стиле, который построил в конце XIX века, и с этим зданием связано очень много легенд. Конечно же, кстати, вот может быть, все-таки в пересечении нашей прежней темы про невесту, да, что в этом доме повесилась его супруга, и вот какие-то иногда в определенные часы, время этот дух невесты ходит по этому дому. И вообще сама личность Дюрингера, она действительно очень интересная. Он был, с одной стороны, обычным жителем города, да, который являлся коммерческим представителем предприятия по синтетическим украшениям. А с другой стороны, все-таки вот он привнес в город определенную мистику. Потому что для жителей, если представить жителей нашего города в конце XIX века, когда, с одной стороны, еще сохранялась и деревянная застройка, с другой стороны, возводились особняки более такого европейского стиля, да, ближе к модерну, эклектике, и вдруг появляется такой замок, действительно готический замок. Наверное, он как-то сразу настораживало. И вот, наверное, говоря про легенды, можно говорить о том, что когда что-то появляется не совсем естественное и традиционное в городском пространстве, да, или в каких-то других, так скажем, объектах, это сразу привлекает очень внимание, и сразу люди начинают что-то придумывать и выдумывать. Поэтому вот, наверное, наличие вот этих легенд, связанных с этим домом, связанное с самим хозяином этого дома, идет, наверное, именно отсюда.
6: А что за история с картиной «Дама в голубом»?
7: «Дама в голубом» – это картина, которая находится у нас в нашем музее, в музее Дмитрия Геннадьевича Пурылина. И действительно, вот есть тоже такие сведения о том, что «Дама в голубом» с картины выходит в подземный переход, и даже многие сотрудники говорят о том, что слышали ее шаги, шебуршание, шелест и так далее. Но, кстати, вот в продолжении мистических историй, наверное, это еще связано потому, что между двумя зданиями музея, с одной стороны, это музей промышленности и искусства, с другой стороны, это музей Ивановского ситца, находится подземный переход, который, собственно, и создал Дмитрий Геннадьевич Бурылин для удобства, чтобы из дома ходить в свой музей по подземному переходу. И на тот момент, опять же, да, вот то, к чему мы уже говорили, что это было новшество для нашего города в начале 20 века вдруг сделать подземный переход. И, наверное, опять же, стало все это обрастать легендами и различными домыслами и смыслами. Но, кстати, вот про «Даму в голубом» я не скажу о том, что эта легенда очень давнишняя. Нет, даже сотрудники музея говорят об этом, но все-таки сейчас эта легенда немножечко подутихла.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
6: Настя, вы не раз упоминали такую фамилию, как Дмитрий Бурылин. Что это был за человек?
7: Дмитрий Геннадьевич Бурылин – очень знаковая фигура для нашего города и области в том числе. Дмитрий Геннадьевич Бурылин – фабрикант, коллекционер, меценат. Не случайно наш музей, вот головное здание нашего всего музейного объединения, это музей промышленности и искусства, называют одним из самых лучших провинциальных музеев, и даже некоторые иногда делают такие комплименты, как «Малый Эрмитаж». Дмитрий Геннадьевич Бурылин собрал очень обширную коллекцию, которая потом послужила основой для создания отдельного Ивановского областного художественного музея. И те ценности, которые Дмитрий Геннадьевич Бурылин собирал на протяжении своей жизни, они остались и в нашем музее. Фигура достаточно многогранная. Человек, который собрал коллекцию мирового уровня и потом завещал все это городу и построил специальное здание для музея. В Иваново-Вознесенске было построено построено специальное здание для музея. Музей был открыт в 1914 году, и с этого момента он никогда не менял своего назначения. Даже в период революционных событий, даже в период Великой Отечественной войны, и даже в период 90-х, сложных таких пограничных переходов из одного века в другой, музей всегда оставался музеем. И поэтому это большая для нас ценность, потому что если мы поездим по другим городам, если мы опять же становимся в нашем маршруте туристическом «Золотое кольцо», то очень редко практически можно найти в городе здание, да, которое было построено специально для музея. И Дмитрий Геннадьевич Бурылин, он еще и был меценатом. Собственно, он поддерживал очень активное образование в нашем городе и здравоохранение. Конечно же, это было большое фабричное производство. Не случайно он говорил, что музей – это моя душа, а фабрика – источник для его пополнения. Поэтому говорить и о пространстве города, это можно сегодня говорить как и усадьба Дмитрия Геннадьевича Бурылина, которая состоит из родового дома и здания музея. Ну и, конечно же, прилегающая территория к этим двум зданиям, она тоже сохранила тот вид, который был изначально, и это тоже благодаря Дмитрию Геннадьевичу Бурылину.
6: Кроме историко-краеведческого музея, который, как я понимаю, обязательно нужно посетить, если будем в городе Иваново, какой еще музей вы рекомендуете для посещения?
7: Сделаю акцент на том, что действительно наш музей – это 5 музеев. Да? Нами уже были озвучены музей промышленности и искусства, музей Ивановского ситца. Собственно, это то, что обязательно к посещению, потому что музей Ивановского ситца, там мы можем посмотреть становление и развитие той текстильной промышленности, о которой мы уже говорили. Конечно же, это музейно-выставочный центр, да, собственно, представителем которого я являюсь. Это одна из самых современных площадок выставочных нашего города. Мы здесь проводим различные выставки и по масштабу, и по другим каким-то параметрам. Это музей Первого Совета, собственно, тоже можно посетить. И наш 5-й работающий, действующий музей – это дом-музей Андрея Сергеевича Бубнова. Кроме этого, уже мы говорили об Ивановском областном художественном музее. И это вот таких 2 главных музейных объединений нашего города.
6: Настя, я уже проголодалась. Скажите, какими своими уникальными блюдами славится Иваново?
4: Приятного аппетита!
7: Очень редко кто знает, что такое зеленые щи. Щи знают все, но в основном знают способ приготовления из вилка свежей капусты. А вот зеленые щи – это действительно такая визитная карточка нашего города. Зеленые щи, собственно, это щи из щеницы, так называемой, да, щеница создается и рубится, правильно говоря, из зеленых листьев, которые как бы вот растут, можно так сказать, вокруг основного кочана капусты. Эта традиция идет издавна, и действительно, вот щи из щеницы являются такой главной гастрономической достопримечательностью нашего города.
6: А парские калачи, я еще слышала, можно попробовать в Иванове.
7: Парские калачи, да, потому что село Парское – это тоже село Родниковского района, недалеко находится от нашего города, где-то в 60-70 километрах, но мы все равно, Иваново, как областной центр, он все-таки действительно включает в себя вот разные вариации того, что можно попробовать и в других городах, да, если вы окажетесь в Плёсе, то там обязательно нужно попробовать их плёсские углы, которые уже тоже получили достаточно широкую известность. Поэтому Иваново – это все-таки такое место собирательное, да, для всех гастрономических блюд нашей области.
6: Главное, в Иванове нужно попробовать щи из щеницы. Наконец, Настя, закончите, пожалуйста, фразу. В Иваново стоит приехать, чтобы…
7: Чтобы понять этот город, прочувствовать и оставить его в своем сердце навсегда.
6: И замечательно. Спасибо вам большое, Настя, за такую познавательную экскурсию. Ее провела Анастасия Митрошина, экскурсовод, культуролог, руководитель музейно-выставочного центра города Иваново отдела краеведческого музея имени Дмитрия Бурылина. Ну а мы едем дальше.
4: Путеводитель.
5: по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
0: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
8: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
9: Здесь мы хранимся.

0: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
4: Он отправился в первый военный поход в 12 лет. В 15 командовал ратью в конфликте с новгородцами. И если бы не горячность молодого князя, возможно, столицей Руси была бы Тверь. Князь Тверской и великий князь Владимирский Дмитрий Грозные Очи.
1: И при каких же таких обстоятельствах он заработал это имя?
4: Начало 14 века. Два города бьются за лидерство. В Твери князь Дмитрий Михайлович, в Москве Юрий Данилович. Оба желают получить от ордынского хана ярлык на великое княжение. У обоих взаимная неприязнь друг к другу. Дмитрий гневается из-за отца, когда-то казненного по ложному обвинению Юрия Даниловича. Кровавый финал – вопрос времени.
3: История одного прозвища.
4: Сначала престол достанется московскому князю, но его поймают на финансовых махинациях и не уплатят дани. После чего ярлык передадут Дмитрию. Решающей станет их встреча в ханской ставке в 1325 году. Дмитрий вспылит и при всех зарубит убийцу своего отца. После этой вендетты Дмитрия осудят и казнят, а в народе нарекут «Грозные очи».

0: звезда.
1: Сегодня день воинской славы. День победы в Гангутском сражении.
0: Операции
1: специальных подразделений.
2: Долгая северная война России со Швецией. Июль 1714 года. Полуостров Гангут, Финляндия. Первое крупное сражение молодого российского Балтийского флота. С триумфом встречали русскую эскадру, вернувшуюся к своим берегам.
3: Эй, матрось! Неужто с русской галеры?
4: Ну?
3: Из Финляндии вернулся. Коль что знаешь о мысе Гангут, скажи.
4: Вернулся, видел. Царь-батюшка-то наш, Петр Алексеевич, на абордаж пошел.
3: Ты по порядку давай, а то мы тут ничего толком понять не можем.
4: Это можно. Наш флот шел к Аландским островам для высадки десанта в Швеции.
3: А шведы что?
4: Шведский флот преградил нам путь. У того самого Гангута. Силы были неравны. У шведов и кораблей было больше, и орудий. А царь Петр их обманул. По ложному пути направил.
2: Петр I велел устроить в узком месте полуострова деревянный настил, переволоку, якобы для переброски галер в тыл врага. Шведский командующий Ватранг направил на перехват отряд Эреншольда из 9 судов. А еще 11 судов послал к месту стоянки наших кораблей. Петр I воспользовался разделением сил противника.
4: Ну, а потом наступил штиль. Из-за безветрия-то шведские парусные корабли не смогли это маневрировать.
3: А наши-то

0: а наши на весла. Грибная флотилия обошла корабли Ватранга и блокировала суда Реншольда.
1: А наш царь предлагал им сдаться?
0: Отказались. Тогда царь Петр отдал приказ атаковать главные силы противника. Две атаки наши были отбиты. Но в третий раз наши русские галеры сумели подойти вплотную к шведским судам и сцепились.
2: Русские матросы захватили 10 судов вражеской эскадры, в том числе и флагманский фрегат «Элефант» под командованием контр-адмирала Эреншальда. Потери шведов составили около 400 человек убитыми, 600 пленными. Шведский флот отступил. Решительность командования и героизм матросов позволили нанести поражение превосходящим силам противника. Война продолжалась еще 7 лет, но русская победа у полуострова Гангут имела большое военно-политическое значение. Русский флот открыл себе путь на просторы Балтийского моря.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работают в Донбассе и Новороссии, а также в регионах, пострадавших от террористических атак у Киева. Президент отметил мужество специалистов и их самоотверженность в видеообращении по случаю Дня строителя.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания.
1: Президент также отметил, что за последние 10 лет в России было введено в эксплуатацию свыше 950 миллионов квадратных метров жилья. Более миллиона человек смогли переехать в новые квартиры в рамках программ расселения из аварийного жилищного фонда. Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, сообщили в Европейской Федерации водных видов спорта. Ранее у России была возможность организовать турнир в 2024, но планы изменились. Федерации подчеркнули важность тщательного анализа ситуации и обсуждения всех вопросов с ключевыми участниками, такими как Федерация водных видов спорта России, Европейская Федерация и правительство Татарстана. Напомним, что Казань должна была принять чемпионат в 2024 году, но по причине действия Международного олимпийского комитета его перенесли в Белград. Россия и Словения впервые за 4 года возобновили межпарламентские контакты. Об этом сообщил представитель МИДа России Юрий Пилипсон. Дипломат прокомментировал планы нового председателя Государственного собрания Словении посетить Москву. По словам Пилипсона, в Москве приветствуют появление среди европейских политиков сторонников восстановления диалога с Россией. При этом в МИДе подчеркивают, что речь идет не о резкой смене курса, а о готовности к предметному обсуждению актуальных вопросов в формате прямого диалога. Мощный тайфун осложнил эвакуацию туристов из Китая. Туры при этом остаются действующими, подтвердили в Ассоциации туроператоров России. По причине стихии в стране объявлен красный уровень опасности. По данным властей, уже эвакуированы более 420 тысяч человек. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду. Существенное ослабление стихии ожидается не раньше вторника, сообщают синоптики. Российские туроператоры находятся на постоянной связи с партнерами в Китае и мониторят обстановку. Оперативно информирую клиентов об изменениях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Тема дня – пчелы, мед, история пчеловодства в России и в мире. И коснемся и такой темы, как во многом загадочная жизнь пчел. В студии Иван Пигарев, исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства, создатель проекта «Посольство пчел». Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы назвали в предварительном разговоре пчелу космическим существом, а вот в старину ее называли Божья угодница, за что ей и именно ей такая честь.
3: Ну, видимо, это связано с тем, что пчела делает для человека и для природы вокруг действительно очень много каких-то существенно полезных вещей, в том числе в старину, когда не было других сладких никаких продуктов, она давала большое количество того самого единственного источника сладости, который был тогда в виде меда. Мед считался таким царским, божественным каким-то совершенно продуктом, и пчела, как дающая его, тоже считалась, видимо, божественным каким-то посланцем. А кроме того, они летали высоко, летали откуда-то сверху. Возможно, что древние жители считали, что вот это такие какие-то посланцы, которые занимаются управлением всего в природе, явно как-то связаны с растениями. Они могли не знать тогда смысл и важность пчел как таких массовых опылителей, но, тем не менее, они уже понимали, что это какое-то связующее звено всей природы вокруг.
2: Иван, а вокруг пчел и пчеловодства огромное количество всевозможных древних примет, поверий, суеверий. Ну, например, Илья Пророк никогда не ударит молнией в улей, даже если за этим ульем будет прятаться бес. Пчелы лучше водятся у стариков, чем у молодых, потому что старик уже плотью своей не грешит, а пчела любит безгрешных. Или пчела укусила, подумай, за какие грехи она тебя укусила. Вот что-нибудь в этом духе от вас.
3: Ну, конечно, да, было такое тоже поверье, что пчелы кусают, то есть жалят, собственно. Давайте правильно говорить терминологически, да, пчелы не кусают, пчелы жалят, и жалят они только грешников. Было такое поверье когда-то, и тоже считалось, вот, что это такое божье некое провидение. Ну, по поводу того, что пчелы лучше живут у стариков, я бы сказал, что, наверное, это связано с определенным опытом, конечно же, человека, если он имеет определенный опыт уже общения с пчелами, действительно, он гораздо более грамотно будет подходить к процессу управления, и поэтому пчелы, наверное, менее будут его жалить. Но, по большому счету, я знаю много и вполне молодых людей, у которых отлично живут пчелы, а также стариков, которые с пчелами сильно не ладят. Поэтому я думаю, что статистически это не совсем достоверная примета.
2: Смотрите, архив истории, да, живой природы, это, ну, скажем так, палеонтология. А пчела как появилась? Насколько она старше человека?
3: Ой, пчела значительно старше человека, если людям дают, по-моему, что-то 400 тысяч лет примерно, то пчелы – это сотни миллионов. Я говорю о вообще пчелах, не обязательно о медоносных. Медоносные, конечно, сформировались чуть-чуть попозже, но обычно вот пчелам дают 100-120 миллионов лет, а появление медоносных где-то в районе там 50 миллионов, возможно, вот так.
2: Я читал легенды о пчелах и умилялся. Древнеегипетский бог Ра, бог солнца, плачет, когда солнце уходит на закат, но это как бы его временная смерть. Он плачет, и слезы его превращаются в пчел. Пчелы – дети солнца. Смотрите, как трансформировалась эта легенда у христиан. Слезы Христа на Голгофе, горькие слезы, превращаются в пчел, и они несут людям сладость и радость. Вот потрясающе.
3: Да, действительно, по какой-то причине именно с пчелами, именно со слезами у пчел связано много довольно легенд, что это и слезы Богородицы, что это и слезы каких-то там в старославянских легендах там каких-то женщин, которые вот страдали и перешли в пчел. То есть, действительно, почему-то вот этот вот процесс образования пчел из слез, он довольно активно в разной мифологии встречается. Также встречалось в старинной мифологии то, что пчелы происходят из, например, туш быков. То есть
2: вылетают?
3: Да, ну, я думаю, что это связано с тем, что там вот в тушах мертвых животных заводятся разнообразные личинки и червячки, которые по виду очень похожи на личинок пчелы. Поэтому, когда их там видели, что там есть похожие, и здесь есть похожие, сделали вывод о том, что вот, наверное, пчелы происходят из туш животных разнообразных. Такое вот тоже встречалось.
2: Это «Радиозвезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Сбор меда – это, наверное, древнейший промысел человечества, доисторический, ну, эпохи собирательства, да? Как это начиналось на Руси? И вот первые, ну, я не знаю, документальные свидетельства о том, что вот мед, слово пчелы, слово борть, когда это начинается?
3: Да, то есть считается, что вот, ну, одно из самых древних наскальных изображений, которое найдено в Испании, в одной из пещер, это, по-моему, 8 тысяч лет датируется примерно, ну, то есть это десятки тысяч лет. А в России достоверно известны это 2 тысячи лет примерно, 1,5-2 тысячи лет. Уже достоверные источники говорят о очень плотном взаимоотношении людей с пчелами. Сначала это, конечно же, было исключительно собирательство. То есть люди просто видели, что есть в дуплах леса пчелы, и разрушали это гнездо, и собирали оттуда весь мед, причем ели его вместе с расплодом, с мертвыми пчелами, с пергой, с пыльцой, со всем остальным.
2: Расплод – это что такое?
3: Расплод – это заложенные личинки пчел, ну, дети, как бы, дети пчел.
2: Зародыши.
3: Ну, матка откладывает яичко, из которой выводится впоследствии пчела.
2: Еще вы сказали знакомое мне слово перга. Это что?
3: Перга – это смесь пыльцы с медом и с ферментами пчел. Так называемый съедобное, пчелиный, да? Пчелиный хлеб. Да. Пчелы таким образом заготавливают вот себе еду, которую в улье оставляют.
2: Испанский наскальный рисунок, о котором вы сказали, я, ну, видел, он вообще странный. Она лезет по каменной стене, худенькая и голенькая девушка, извините, и она запускает руку буквально в пасть льва, потому что ее ждет улей. Как это вообще? Как собирали мед в старину? Они же закусать до смерти могут.
3: Ну, они могут, да, зажалить существенно, но разные подвиды пчел обладают в этом отношении разными свойствами. То есть, действительно, нашей северной темно-лесной среднерусской так называемой пчеле, которая исторически была вот эндемично жила на наших территориях, она считается так более серьезно охраняет свое дупло и свое жилище и свои хранилища. А вот южные пчелы, там итальянские и какие-то другие, они как бы более спокойно к этому относятся. Но я думаю, так или иначе, и все древние добыватели меда тогда и сейчас, они используют дым для того, чтобы пчел немножко привести в другое состояние. Считается, что в случае, если пчел подымить, то они начинают готовиться к лесному пожару и к переживанию последствий лесного пожара. Покинуть гнездо они все равно не могут. Но они могут увеличить свою термомассу для того, чтобы попытаться пережить. И поэтому они набирают в зобик побольше меда и заняты вот этой подготовкой, а не какой-то реакцией на вмешательство в данный момент. И поэтому все пчеловоды до сих пор и в древности, с самых древних времен это все описано очень хорошо, как пчеловоды использовали дым для выведения пчел в такое состояние большей доброты.
2: Что касается дыма, на Фрола и Лавра, по-моему, да, освещали пчел, кадили на них.
3: Ну, вот,
2: приходили с кадилом. Ну, вряд ли это пчелам нравилось.
3: Да, слушайте, ну это вот, да, это возможно все, конечно, разнообразная связь каких-то христианских праздников с какими-то старыми языческими, когда она произошла, вот появился там Медовый Спас, да, тот же самый, который связал несколько праздников в один. И вот, наверное, конечно, христианская церковь должна была каким-то образом пчел тоже взять в оборот как довольно активный народный промысел и очень важный на тот момент, потому что это тогда был один из основных и очень выгодных промыслов.
2: Некоторые языческие верования пережили свое время и, так сказать, успешно вошли в христианское сознание наших предков. Водяной покровитель пчел. С чего бы вдруг? Вода и пчелы, не знаете?
3: Ну, единственное, что я могу сказать, что вода – это очень важный для пчел элемент. И гораздо более важный, чем часто пчеловоды себе считают. То есть даже по ветеринарным правилам обязательно рядом с, на пасеке ставить поилки с водой. Наличие рядом с ульями и пчелами хорошего источника воды для пчел – это принципиально важный момент, потому что они используют воду не только для питья, но еще и для охлаждения и для терморегуляции своего жилища.
2: Смотрите, как вы хорошо объясняете все странное, непонятное и даже иррациональное. Теперь я понимаю, почему водяной покровитель пчел. И вообще, вашими устами да мед бы пить, Иван. О меде, о естественном и, наверное, противоестественном пчеловодстве этой темой мы тоже коснемся сегодня в разговоре с экспертом.
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Архивные тайны на радио «Звезда».
2: С нами Иван Пигарев, исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства, апиолог, специалист по пчелам. Теперь объясните, что такое естественное пчеловодство? Это что, какие-то старинные традиции вы воскрешаете?
3: Здесь дело не в старинных традициях. Сегодняшнее пчеловодство – это такое достаточно серьезное, интенсивное животноводство. То есть это эксплуатация пчел с точки зрения добычи меда. А пчелы до сих пор остаются дикими животными. И как у диких животных, у них есть некая их естественная среда обитания, которая на сегодняшний момент, к сожалению, практически уничтожена. И пчелы живут в основном на пасеке в абсолютно неестественной среде обитания и в условиях, не подобающих нормальной жизни для этого вида. И естественное пчеловодство занимается тем, что, ну, во-первых, глубоко изучает вопросы биологии пчел, и, во-вторых, старается создавать в качестве экологических проектов, создавать среду обитания для пчел в лесах и возвращение их в дикую природу. И, во-вторых, создание таких технологий пчеловодства, которые все-таки учитывают биологию вида гораздо больше, чем современное интенсивное промышленное пчеловодство.
2: Я понял. В старинные времена наши предки ничем не отличались от медведя. Они находили дупло, забирали мед и шли дальше. Ну, грабители, да? А потом пчел стали разводить, заботиться о них, а вот первые попытки именно разводить пчел, куда можно отнести? Опять-таки в дохристианские времена.
3: Ну, конечно, дохристианские – это как раз появление бортничества. Это вот самое первое вообще слово, как называли ульи, это была борть. Это естественное или искусственное дупло в живом дереве. То есть, либо естественное дупло, которое пчеловод еще подработал для использования в своей хозяйственной деятельности, либо вообще искусственное дупло. То есть, люди заметили, как пчелы живут в дикой природе, и сделали для них искусственные дупла. Вот эти вот искусственные дупла назывались бортями. И пчеловод, который их делал, это был бортник. То есть, по большому счету, человек создал для них точно такую же среду обитания, в которой они привыкли, в которой они любят жить. Поэтому это как раз было абсолютно естественное пчеловодство. То есть никаких вопросов с изменением среды обитания и с дополнительным каким-то антропогенным давлением у пчел не было. Они точно так же жили, как они жили всегда. А пчеловод просто забирал излишки меда, которые вполне могли остаться, причем чаще всего все-таки оставляя семью в живых. К сожалению, были такие понятия, как роебойные системы в бортничестве, но они принимались довольно редко. Тогда пчел в лесах было такое огромное количество, это не то, что сейчас, что не было никакого смысла, по большому счету, их уничтожать. Гораздо проще было сделать побольше бортей, побольше их заселить, если тебе нужно меда. И... То есть они сами заселялись пчелами, а ты просто забирал из них мед потом осенью.
2: А вот смотрите, Ярослав Мудрый, это уже христианские времена, 11-12 века, а кто украдет княжескую медовую борть, тот заплатит виру 3 гривны. 3 гривны – это 3 лошади здоровых пахотных. То есть украдет борть. Ну, как можно украсть дупло в лесу, простите? Что такое борть, ну, в каком-то ином понимании? Это уже улей, что ли?
3: Нет, вероятнее всего, это разграбит ее просто.
2: А, разграбит.
3: Да, разграбит. Ну, либо дерево срубит, вероятно. Ну, в общем, короче говоря, каждая борть, она была собственностью бортника. Она помечалась так называемым бортевым знаменем, специальным символом, который вырезался на коре, и считалась абсолютной собственностью. Причем вот для, за княжескую борть 3 гривны, а за обычную борть 2 гривны. Там же это было все описано как раз. И действительно, в указах они серьезно охранялись законом и не давали их разграблять. Потому что действительно, конечно же, охотников за медом могло быть много, которые настолько ленивы, что не хотят делать свою борть, а хотят покуситься на чужую. А вроде бы как бы в лесу дерево, и поэтому оно вроде как ничье. И по большому счету сейчас тоже есть такие вопросы, связанные, например, с ловушками, которые вешают пчеловоды в лесу на пчел. Или рой, который улетел из улья, в какой момент он еще мой, а в какой момент он уже становится диким или ничьим, или чужим. И это тоже все достаточно со времен Римской империи описано в законодательстве о том, что если я преследую свой рой, постоянно преследую свой рой, то тогда он остается моим. А если я его упустил, и он куда-то заселился, то он уже становится тогда не моим.
2: Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Если я преследую свой рой, а что, его можно поймать, если пчела отравит?
3: Конечно.
2: Если... А что, с сачком?
3: Нет, пчелы, когда рой выходит, он сначала вешается на какое-то дерево рядом с ульем, и разведчики отправляются искать новое место жительства. В случае, если разведчики его нашли, и причем очень интересный процесс, потому что они это консенсусным голосованием выбирают то место, в которое они полетят жить, потому что от этого зависит их дальнейшая процветание. Жизнь и процветание, да. Поэтому они очень серьезно подходят к вопросу выбора нового жилища. И когда они выбрали новое жилище, они туда летят. Но для того, чтобы осадить рой, так называемое, использовался в старину, например, можно бить в таз. Это встречается на огромном количестве картин, как рядом с роящимися пчелами есть человек с тазом, в который он бьет палкой, или иногда стреляли из ружья.
2: И что делают пчелы?
3: Считалось, что в этом случае пчелы, вероятнее всего, считают, что, может быть, начинается гроза, идут какие-то вот эти вот вибрации грозовые или какие-то еще, и они вешаются на дерево опять в виде клуба или бороды вот этого, собственно, роя. И тогда его можно аккуратненько стряхнуть в роевню и поселить, куда ты хочешь.
2: Во что?
3: Роевня. Это называется, это такая емкость, которая используется для стряхивания в нее роя.
2: Ну, большой короб.
3: Ну, просто некий короб, да, на самом деле любой. Вот. Если же, например, рой не нашел дома в этом месте, то он перелетает на другое место и там висит дальше и ищет в новом месте, отправляет разведчиков. И вот в этот момент его тоже можно снять. Сейчас довольно частое явление, когда на детские площадки прилетает рой пчел и там висит. И мамочки очень по этому поводу переживают, иногда бегают с дихлофосом и кипятком, чтобы этих пчелок
2: прогнать.
3: Как-то прогнать, убить, да. Хотя они никого не трогают, тихие, спокойные, висят, и как только найдут дом, улетят обязательно оттуда в другое место жительства.
2: Иван, я вот первую пасеку представляю себе так. Это те же самые борти, обрубки деревьев, с выдолбленным отверстием, где поселяются пчелы. Я правильно мыслю?
3: Ну, примерно, да. Это называлось...
2: И стоят вот они вот так вот в ряд.
3: Это да. Называлось колодами. То есть колоды. Бортью называется исключительно в живом дереве выдолбленное искусственное дупло. А после этого люди, конечно же, подумали о том, что тяжело, вися на высоте 6 метров на веревках, у бортников огромное количество хитрых приспособлений было сделано для того, чтобы залезать туда и делать эти борти. А что это тяжелый процесс, и гораздо проще это делать из обрубков бревен, которые уже упали, например, и потом поднимать на веревках наверх.
2: А почему наверх? Почему они как электромонтеры с кушками должны были?
3: Изначально они всегда поднимали наверх, на это было две причины. Во-первых, они знали, и это действительно научно доказанный факт, что пчелы любят жить высоко. Для пчел это важно, потому что, скорее всего, это было эволюционным признаком. То есть те пчелы, которые селились высоко, они чаще выживали. А те, которые селились низко, их быстро съедал медведь. Поэтому эволюционно пчелы живут высоко. И, во-вторых, это, конечно, защита от медведя, потому что у бортника был основной конкурент, это, конечно, медведь в лесах. И от медведей защищали борти самыми разными хитроумными приспособлениями. Вешали большое бревно, и медведь пытался это бревно отталкивать, и оно било его по голове. Или же вешали площадочку специальную, на которую клали для медведя какую-то приманку, и он на эту площадочку прыгал, а спуститься уже с нее не мог. А снизу борти всегда делали острые колья, на которые медведь, если упал бы, то тоже уже далеко бы не ушел. Таким образом, иногда бортникам удавалось и медведя поймать, и мед спасти.
2: Смотрите, апиология, которой вы занимаетесь, это наука, наверное, сложная, фундаментальная, там докторские диссертации пишут. Скажите, когда эта колода все-таки превратилась в современный улей, рамочный улей с выдвижной рамка. Я просто видел, как устроен улей. Это довольно сложное. Кто это сделал?
3: Ну, здесь опять, как обычно, у нас свой изобретатель ульев, в западном мире свой. Если говорить о нашем изобретателе ульев, это Петр Прокопович, довольно известный персонаж, который вот первый, значит, изобрел улей с рамками. В западном мире считается, что изобретателем был Лоренцо Лангстрад. Но при этом он изобрел все-таки несколько позже, чем Прокопович. То есть, в общем, конечно, мы считаем, что все-таки скорее Петр Прокопович наш являлся основательным изобретателем первого улья. использовалась очень простая идея, что если там поставить рамки, то пчелы строят свои языки не просто так, а внутри этих рамок, и в этом случае можно мед из них изымать, а эти рамки обратно вернуть. И тогда пчелам не надо будет дополнительно строить новые соты, строительство соты и выделение воска для пчел очень энергозатратный процесс. И поэтому они будут просто уже готовые соты опять заполнять медом и дальше.
2: Я понял. Пчелы и история пчеловодства, вот тема сегодняшнего дня, об этом рассказывает Иван Пигарев, создатель проекта «Посольство пчел». Выискивая всякие поговорки на эту тему, Иван, я на такую наткнулся. «Родилась пчела, всю науку поняла». Вот насколько это мудро и насколько они высоко организованы, мы с вами тоже обязательно поговорим.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Российские ученые обнаружили молекулу РНК, замедляющую рост остеосаркомы. Она подавляет гены, которые помогают раковым клеткам делиться и выживать. В экспериментах повышение концентрации этой молекулы снижало деление клеток, их миграцию и делало их более чувствительными к химиотерапии. Ученые сравнили образцы опухолей 82 пациентов и выяснили, что активность этой РНК снижена у пациентов с тяжелыми формами болезни. Открытие меняет представление о работе микро-РНК и открывает путь к созданию новых методов лечения остеосаркома в будущем. Китайские ученые завершили создание двух магнитов для будущего экспериментального термоядерного реактора. Так называемое «искусственное солнце» по задумке исследователей сможет стать практически неисчерпаемым безуглеродным источником энергии. Но первыми теоретиками, которые доказали возможность создания таких термоядерных реакторов, были советские физики. Об этом «Радио Звезда» рассказал старший научный сотрудник кафедры физики плазмы МИФИ Степан Крат.
2: Там и Сахаров предложили конструкцию термоядерного реактора под названием «Токамак». На текущий момент это самое хорошо проработанное и перспективное из всех рассматриваемых человечеством конструкций и принципов работы термоядерного реактора в виде бублика, внутри которого плазма, по которой протекает ток, плюс магнитные поля вокруг бублика удерживают плазму там, где нам надо.
1: Китайские ученые рассчитывают завершить возведение экспериментального реактора к концу года. Американские ученые впервые применили искусственный интеллект для создания синтетических микроорганизмов. Нейросеть проанализировала ДНК существующих форм жизни и сгенерировала новые последовательности. Полученную ДНК ввели в бактерии, и они произвели вирусы, которые ранее не встречались в природе. Эти вирусы оказались жизнеспособными и заражали другие бактерии. Авторы подчеркивают, что объекты не опасны для человека, однако эксперты предупреждают о рисках использования технологии для создания биологического оружия. Изменение климата более чем вдвое увеличило риск экстремальных лесных пожаров в мире. Об этом сообщила профессор Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. По ее словам, масштабные пожары в Канаде, охватившие более 3 миллионов гектаров, стали следствием аномальной жары и сухих гроз. Главной долгосрочной мерой эксперт назвала сокращение выбросов парниковых газов. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
4: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Архивные тайны.
6: Апиология – это наука о пчелах. Апиолог Иван Пигарев у нас сегодня в гостях. Историю и технологию пчеловодства мы вкратце обсудили. Давайте остановимся вот на чем. Вы сказали, что борть стала ульем. Рамочным ульем, да, вполне современным. Произошло это относительно позже. А что еще изменилось? Как двигалась эта наука?
7: Ну, это двигалась не наука, а двигалась технология.
6: Технология, да, я забыл.
7: Да, сначала, значит, вот пчелы жили на большой высоте в лесу, прикрытые листьями, причем в лесу температура всегда гораздо более стабильная, прохладная, влажная. Потом их перенесли и современное пчеловодство. Это практически всегда пчелы стоят в чистом поле, на солнце, в тонкостенных ульях и внизу, и рядом друг с другом. Вот это вот существенное изменение среды обитания и, главное, потеря термостабильности ульев за счет того, что они тонкостенные, высокостенные, и за счет того, что они стоят на жаре и на солнце, когда температура днем может быть 50 градусов, а там ночью 10.
6: Им нехорошо от этого.
7: Им нужно постоянно компенсировать эту температуру, они тратят на это большое количество энергии. И вот это вот изменение, конечно, привело к существенным проблемам в сегодняшнем пчеловодстве, тем, что они стоят совсем близко друг от друга. Как бы в природе нормальная плотность пчелиных семей – это одна семья на квадратный километр. На пасеке они стоят совсем рядом, а сейчас еще есть павильоны и кочевое пчеловодство, когда их просто вот грузят на прицеп и отвозят на поля. Вот, вот это все привело, к сожалению, к развитию большого количества заболеваний, большим количеством проблем, которые так или иначе какие-то более эффективно, какие-то менее эффективно решают пчеловоды.
6: Иван, если обратиться к совсем седой старине, то мед и производные меда, да, напитки медовые, были важнейшей статьей экспорта на Древней Руси, как сейчас нефть и газ, да, на втором месте после мехов они стояли. То есть невообразимое количество меда на Руси было, а что сейчас меньше?
7: Я бы уточнил немножко. Мне кажется, что все-таки самым важным был не мед, а воск на самом деле. Экспорт воска и производство воска. Тогда было...
6: Пчелиный продукт.
7: Да, пчелиный продукт, конечно же. Тогда была просто архиважнейшая часть промышленности по той причине, что делались свечи. Это был единственный материал для свечей. Это был материал, которым изолировали лодки. То есть намазывали лодки, делали мази разнообразные, использовалось в лечении и так далее. То есть вот воск, его было вообще нечем заменить. То есть мед, без сомнения, тоже был очень важным продуктом экспорта. Но, тем не менее, например, в Европе, там чуть позже когда-то уже начала появляться сахарная свекла, уже началась какая-то сахарная промышленность. Но, тем не менее, сахар, конечно, был гораздо дороже. Но мед тогда тоже был довольно дорогим продуктом.
6: Позвольте спросить именно эту вещь. Вот мед насколько был дорог? То есть был ли это продукт, ну, что называется, народным? Или княжеским? Или боярским? Как часто простой человек, крестьянин, пахарь мог полакомиться медом?
7: Как раз он имел... все возможности поладываются по той причине, что бортничество было очень развито среди крестьянства. Мы провели топонимическое исследование, например, региона Московской области. Сейчас очень легко найти, какое количество деревень имеет в своем названии слово «борть», «бортевое», «бортники». Вот их огромное количество. Вся Московская область, вся центральная полоса покрыта такими деревнями.
6: Фамилия это... бортников?
7: Конечно, это тоже все оттуда же. И это говорит о том, что среди простых крестьян, которые... летом занимались хлебом, скотиной и всем остальным, а зимой они делали борти в лесу. Пчелы сами туда заселялись, а осенью эти крестьяне оттуда забирали мед. И как раз крестьяне очень нехотя переходили к современным технологиям пчеловодства, вот рамочным ульям и так далее. То есть сейчас есть много свидетельств о том, что они просто выкидывали эти новые ульи, которые им буквально бесплатно давали, говорили, переходите на рациональное пчеловодство. Они говорят, нет, нас это категорически не устраивает, у нас на это нет времени. Мы не можем, у нас надо хлеб пахать, нам надо за скотиной ухаживать, вот эти все рамки, вот это все наващивать, вот это все хранить, вот это все, нам ничего не надо, нам надо прийти, взять мед и уйти, все. Таким образом, это тяжело буквально через коленку ломалось бортничество и такое нерациональное старое древнее пчеловодство на Руси.
6: Не слишком эффективное, но малозатратное.
7: Оно было эффективное за счет того, что если тебе нужно много меда, то ты сделал много бортей, было много здоровых пчел, которые быстро их заселяли, и за счет этого меда добывалось тогда раз в 10 больше, чем сейчас.
6: Смотрите,
7: а то и более.
6: Правда ли, что к пасечнику-профессионалу, поскольку ну, бортник – это любой мужик, к пасечнику-профессионалу, специалисту, народ относился с таким же уважением, как к кузнецу?
7: Специализация в пчеловодстве появилась совсем недавно.
6: 19-й?
7: Это конец 19-го, начало 20 века, как раз когда появилось уже рациональное пчеловодство, когда нужно было делать очень много задач, связанных с технологией пчеловодства. Любой крестьянин мог быстро довольно научиться профессии бортничества. Это было даже не профессия, они как бы обладали всеми профессиями тогда крестьяне. Наверное, были специализации, связанные с тем, что, например, рядом с этой деревней был хороший липовый лес. И тогда делали много бортей, получали много вкусного, прекрасного, очень любимого липового меда. Но, к сожалению, липовые леса в центральной полосе России, липников было огромное количество, они все были в какой-то момент вырублены на лапти и на разнообразные поделки. Тогда не было никаких понятий о экологических вопросах, тогда считалось, что все, что от природы, оно бесконечно, оно не может закончиться.
6: Иван, а вы не читали случайно книгу профессора Похлебкина «История русской водки»?
7: Нет, к сожалению.
6: Имя когда-то это гремело. Так вот, профессор пишет, что традиционные русские древние напитки практически исчезли с появлением водки. И главный исчезнувший напиток, о которых остались легенды, лишь легенды, а его в природе нет, это так называемый ставленный мед 40-летней выдержки, 50-летней и даже 100-летней выдержки, которые могли пить только цари на пирах. Что это за напиток?
7: Да, это связано с технологией приготовления. Приготовление практически не использовалось вода, туда добавляли разные ягоды и какие-то вот такого типа вещества в мед. Потом это все клалось в бочку в дубовую, смолой замазывалось и убиралось в землю, зарывалось. И вот этот вот процесс как раз назывался ставлением меда. И вот этот вот мед очень долго в земле готовился к употреблению. И поэтому вот такой мед, конечно, такой выдержки, он был недоступен для простого народа.
6: Сейчас его просто нет.
7: Ну, сейчас его просто,
6: и то, что предлагают, да, Суздале, называют медовухой фирменным напитком, это, конечно, нет, это не то. Да?
7: А вот медовуху начали делать уже простые люди, крестьяне, из меда, и это гораздо более простой напиток, гораздо быстрее в приготовлении и, конечно же, да, и гораздо больше в возможностях его употреблять. И поэтому, наверное, он довольно тоже был распространен, и до сих пор вполне его можно попробовать. А вот такой настоящий ставленный мед, наверное, сейчас скорее большая редкость. Да.
6: Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Давайте все-таки поговорим о пчелах, поскольку космические животные, да? Пчелы-животные?
7: Конечно, животные.
6: А, животные, иначе бы они, не, иначе бы они были растениями.
7: Или грибами,
6: смотрите,
7: да.
6: А я так понимаю, что пчела как индивид не существует самостоятельно, как не существует отдельно от вас сердце, там, почки. Улей – это коллективный организм? Какими правилами он руководствуется в жизни своей?
7: Да, это так называемый эусоциальный организм. Эусоциальность – это настоящая социальность. То есть вот люди – не настоящие социальные животные, а пчелы – это вот настоящие социальные животные. То есть некоторые ученые считают, что это даже некоторая новая степень эволюции дальнейшая. Вот это большой вопрос, как бы, должны ли люди перейти тоже к такой эусоциальности или нет? Это вот интересный вопрос, волнующий ученых, которые этим занимаются.
6: Да не дай бог.
7: Да. А пчелы, да, они выбрали такой вот путь определенного альтруизма. То есть у них вот очень интересно то, что вот этот эусоциальный организм основан на том, что часть маток, то есть особи женского пола, отказываются от размножения ради ухода за сестрами. И размножением занимается только одна матка, которая откладывает яички. Это ее единственная функция.
6: Трутни – это плохие люди или тоже полезные?
7: Трутни – это очень полезные. Это мужские особи, у которых важная задача – это оплодотворить маток и распространить генофонд как можно дальше.
6: После этого они умирают сразу же?
7: Да, после процесса спаривания они умирают. Но если они не умирают после процесса спаривания, то их осенью убивают сами пчелы путем вытряхивания из ульев, потому что их на этом век закончился.
6: Кто-то из ученых получил Нобелевскую премию по биологии за изучение жизни улья. Этот человек, как иероглифы, расшифровал танец пчел как коммуникативную функцию, да?
7: Да.
6: Кто
7: да.
6: это, я забыл?
7: Речь идет о действительно очень интересном апиологе, немце Карле фон Фрише, который, ну, на самом деле, довольно давно уже танец пчел был замечен, и много ученых пытались понять, что же он значит. И Карл фон Фриш создал действительно очень интересную гипотезу первоначальную, и потом экспериментально ее доказал. В этом отношении есть довольно интересные с научной точки зрения разговоры, не знаю, насколько их хватит времени для нашей программы, но, в общем, был ряд ученых, которые считали, что опыты Фриша были поставлены не совсем корректно, и что на самом деле все не так. И они опротестовывали его, например, там ученые Веннер и Уэллс, которые написали по поводу вот этого противостояния этих двух гипотез даже такую книгу, которая называется «Анатомия научного противостояния». Есть ли язык у пчел? Это как раз такая до сих пор некоторая тайна. Но, с другой стороны, сейчас уже, когда научно смогли сделать пчел-роботов, которые танцуют эти танцы, и за ними действительно следуют... То есть... Пчелы,
6: пчела движениями показывает направление вот источника пищи, да?
7: Да, направление до источника пищи и расстояние до источника пищи. То есть, почему Нобелевская премия, почему такая серьезная Нобелевская премия за исследование именно этого феномена? До этого казалось, что у животных не может быть языка вообще. То есть, что животные не способны когнитивно передавать сложную информацию. То есть, они могут, у них могут быть какие-то там призывы самцов, то есть какие-то звуки, которые они издают, но это не передача сложной информации. А пчелы таким образом передают сложную информацию, то есть вот направление, расстояние примерное, вот путем своих вот этих вот хитроумных танцев разного вида. Причем там не один танец, там бывает примерно три типа разнообразных танцев, которыми передают информацию в разных ситуациях. Вот. А те, кто считали, что это не так, и до сих пор есть последователи этого, считают, что все-таки, как и муравьи, пчелы не передают информацию, а поиск источника корма происходит только по запаху. То есть это исключительно такой запаховый след феромонный образуется между источником.
6: Ну, тогда танцы теряют смысл.
7: Теряют смысл, да. И вот здесь вот есть, ну, до сих пор некоторые, то есть вроде бы как работают, но работают не всегда.
6: В природе не бывает ничего бессмысленного, потому что она рационально танцует, значит, так надо.
7: Да, но вопрос, зачем надо? То есть это вот этот вопрос до сих пор
6: стоит. Смотрите, Иван, таксист вас сегодня не нашел с навигатором. Как пчела находит свой улей, там, с 3-4 километров, я не знаю, как далеко она летает.
7: Ну, она летает, ну, в принципе, эффективный полет пчелы может быть там до 11 километров зафиксированный. Ну, как находит? А как люди находят свой дом? Она находит по зрительным неким зрительным ориентирам. Также направление по солнцу. То есть сначала вот, когда выходят молодые пчелы из улья, они делают так называемый ориентировочный облет. Они вот летают так хитро, восьмерки накручивают около своего улья, а потом уже спокойно летят и его находят. Как бы, что конкретно делают они и как они это записывают на некую свою внутреннюю карту, до сих пор до конца науки неизвестно. Вообще, довольно много еще сложных тайн в апиологии просто совсем скрыто.
6: Которые нам пока неведомы. И последнее. Философы древности, Аристотель, Платон считали пчелиный улей образцом идеального государства. Коллективизм, трудолюбие, строгая иерархия и так далее. Вот с чем можно сравнить социальное устройство пчел? Это монархия, это республика, это военный коммунизм. Это в полушутку, в полусерьез, я спрашиваю.
7: Да, нет, это абсолютно закономерный вопрос, потому что, если исторически посмотреть, то каждое общество, которое считало самым правильным какую-то определенную модель управления, подтягивала жизнь пчелиной семьи под эту модель. То есть, когда правильным считалась монархия, то все считали, что пчелы монархия. Когда правильным считался коммунизм, то все считали, что, конечно же, пчелы это совершенно коммунистическое общество. Когда правильным считался там фашизм, считалось, что пчелы это идеальный вариант прекрасного
6: тоталитарного
7: или какого-то там еще общества. То есть, и всегда под это подтягивали. Интересно, что сначала вообще пчелы считали, что они все мальчики, что они все мужчины, потому что, ну, женщины не могут так активно работать, как работают пчелы. Вот. Оказалось, что все наоборот.
6: Все-то ты в трудах, государь, аки пчела.
7: Вот именно. Вот сначала считалось, что все они мужчины, что у них общество исключительно мужское. А потом, значит, все-таки выяснили, что наоборот, скорее, что у них в основном женское общество. Вот. И так, значит, представление о пчелах вот со временем менялось очень радикально. Сейчас, скорее, уже на сегодняшние исследования можно сказать, что у пчел довольно много демократических инструментов. То есть, в общем...
6: Демократических начал. Спасибо вам за эту интереснейшую беседу. С нами был Иван Пигарев, исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства, создатель проекта «Посольство пчел». Смотрите, чем они отличаются от других. В мире, в природе все убивают друг друга, да? Хищники – это убийцы по определению. Корова убивает траву, ест ее. И лишь пчела в поисках нектара несет благо кому? Цветам. Прилет пчелы – это что для цветка? Это поцелуй любви. Красивая жизнь, красивая тема. Спасибо, Иван. С вами был Владимир Тусов. Всего доброго.
0: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
8: Ломоносов дошел до Москвы
9: пешком. Вообще сбрасывались.
8: Отравился Аллерий.
9: А Литинга шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы

0: Парус одинокий. Ну, знаешь продолжение?
1: Спрашиваешь, это мое любимое.
2: В тумане моря голубом.
1: Автор строк Михаил Лермонтов.
3: А вот и нет.
4: Первую фразу в знаменитом стихотворении «Парус» придумал вовсе не Лермонтов. Поэт, как бы сказать, позаимствовал ее из поэмы Александра Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский». А там вот такой фрагмент. «Белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан, в руке весло».
3: Исторические мифы и заблуждения.
4: О реакции Бестужева-Марлинского на творческий ход Лермонтова, как говорят журналисты, не сообщалось. Перейдем теперь к Пушкину и выражению «гений чистой красоты».
0: Что, и Александр Сергеевич тоже кого-то цитировал?
4: Да, поэта Василия Жуковского и часть его стихотворения «Лалла рук».

0: правду и погибать во имя высоких идеалов. Ошибся веком. Такое бывает. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 950 миллионов квадратных метров жилья было введено в России за 10 лет. Об этом рассказал Владимир Путин в обращении по случаю Дня строителя. Президент отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда.
2: Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах.
1: Президент особо поблагодарил строителей, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от атак украинских боевиков. В сложных условиях они делают все возможное для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, отметил Владимир Путин. Российские войска за сутки освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы центра – Торецкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотником по объектам инфраструктуры противника. Поражены аэродромы и предприятия по производству и ремонту дронов. Российские средства ПВО сбили 78 украинских беспилотников, 14 реактивных снарядов установок «Хаймарс», а также авиабомбу, добавили в оборонном ведомстве. «Росатом» возвращает сотрудников на иранскую АЭС «Бушер», сообщает глава госкорпорации Сергей Лихачев. Впервые 5 специалистов уже прибыли на место и приступили к работе. Всего на площадке сейчас трудятся 25 россиян. В ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков сотрудников, если конфликт между США и Ираном не обострится. Возвращение к довоенным показателям возможно только после заключения окончательных договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном, отметили в госкорпорации. Российские военные базы в Сирии, Хмеймим и Тартус станут совместными центрами подготовки и обучения. Об этом сообщили в МИДе Сирии. Там добавили, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На преобразование отводится не более 3 месяца, говорится в документе. Новые центры помогут повысить боевую подготовку сирийских военных и укрепить координацию в борьбе с терроризмом в регионе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
4: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Всемирная энциклопедия еды. Красный или по-другому кровавый апельсин. Страшное на первый взгляд название связано с цветом фрукта. Таким он получается за счет особых пигментов, антоцианов, почти не свойственных цитрусовым, а гораздо чаще встречающихся в других фруктах и овощах. Явление полностью естественное. Для него важны климат, желательно большие перепады температур днем и ночью, и почва, обогащенная минералами. У вулкана Этна все сошлось. Поэтому одни из лучших красных апельсинов растут на Сицилии, хотя изначально их культивировали по всей Италии. На рубеже 19-20 веков селекционерам удалось еще и улучшить вкус фрукта, убрав имевшуюся горчинку. Существует несколько сортов красных цитрусовых. Например, моро – самый красный из всех. К тому же такой апельсин имеет привкус малины. Популярен в Италии и сорт «Тарокко». Отличается разными оттенками красного и отсутствием косточек. А вот «Сангуинелла» – самый сладкий сорт. Соки и джемы из него отменные. Сегодня необычные цитрусовые выращивают также в Израиле, Испании, США и Китае. Как и в обычных, в красных апельсинах содержится витамин С и клетчатка. Но мощных антиоксидантов в красных заметно больше. Собирают их только с января по май. А чтобы можно было дать отпор простуде в любое время года, итальянцы обязательно сушат часть фруктов. На рынках и магазинах в России такие апельсины появляются в феврале. А вот выращивать цитрусовые деревья этого вида в квартире не рекомендуют. Нужных перепадов температур не добиться. Поэтому красноватый оттенок домашние плоды не обретут.
5: Всемирная энциклопедия еды. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерние истории на «Радио Звезда».
8: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
9: Глава первая. Было около 11 часов вечера. В Марселе, в ожидании ниццкого поезда, отправляющегося в полночь, сидели на станции в буфете трое русских. Петербургский купец Николай Иванович Иванов, средних лет мужчина, плотный и с округлившимся брюшком. Его супруга Глафира Семеновна, молодая полная женщина, и их спутник, тоже петербургский купец, Иван Кондратьевич Конурин. Путешественники были одеты по последней парижской моде. Даже бороды у мужчин были подстрижены на французский манер, но русская купеческая складка так и сквозила у них во всем. Сидели они за столиком с остатками ужина и неубранной еще посудой и попивали красное вино. Около них на полу лежал их ручной багаж, между которым главным образом выделялся сверток в ремнях с большой подушкой в красной кумачевой наволочке. Мужчины не были веселы. Хотя перед ними и стояли три опорожненные бутылки из-под красного вина и наполовину отпитый графинчик коньяку, они были слишком утомлены большим переездом из Парижа в Марсель и разговаривали, позевывая. Позевывала их дама. Она очищала от кожи апельсин и говорила: «Как только приедем в Италию, сейчас же куплю себе где-нибудь во фруктовом саду большую ветку с апельсинами, запакую ее в корзинку и повезу в Петербург всем на показ, чтоб знали, что мы в апельсинном государстве были».
10: «Да апельсины-то нечто в Италии растут?»
9: — спросил Иван Кондратьевич, прихлебнул из стакана красного вина и отдулся.
11: «А то как же!» Усмехнулся Николай Иванович. «Сам фруктовщик. Фруктовую колониальную лавку в Петербурге имеешь. А где апельсины растут, не знаешь. Ах ты, деревня!»
10: «Да откуда же нам знать-то? Ведь мы апельсины для своей лавки покупаем ящиками у немца Карла Богдановича».
12: «Я думал, что апельсины так... в апельсине и растут».
11: «Так ведь апельсини-то в Италии и есть. Тут губерния какая-то есть, апельсинская. Или апельсинский уезд, что ли, сказал Николай Иванович.
4: Ври, ври больше, воскликнула Глафира Семеновна. Никакой даже и губернии апельсинской нет, и никакого апельсинского уезда не бывало. Апельсины только в Италии растут.
10: Позвольте, Глафира Семеновна, а как же мы иерусалимские-то апельсины продаем? Возразил Иван Кондратьевич.
4: Ну, это какие-нибудь жидовские от иерусалимских дворян.
10: Напротив, самые лучшие считаются.
4: Ну, уж этого я не знаю. А только главным образом апельсины в Италии. И называется Италия. Страна апельсин.
10: Вот-вот. Апельсини, стал быть, и есть. Апельсинский уезд,
11: подхватил Николай Иванович.
4: Что ты со мной споришь? Никакой апельсини нет. Решительно никакой. Я географию учила в пансионе и знаю, что нет.
10: Но... тебе и книги в руки. Ведь нам в сущность все равно. Я хоть в коммерческом училище тоже 2 года проучился. И географию мы учили, но до южных стран не дошел. И отец взял меня оттуда к нашему торговому делу приучаться.
4: Ну, вот видишь, а сам споришь.
11: Водворилась легкая пауза. Иван Кондратьевич Конурин аппетит зевнул.
10: «Что-то теперь жена моя делать?
4: Поди тоже похлебал щец и уж спать ложится», — сказал он. «Что такое? Спать ложится?» — усмехнулась Глафира Семеновна. «Совсем даже, можно сказать, напротив».
10: «То есть как это напротив? Что ж ей дома одной-то об эту пору делать? Уложила ребят спать, да и сама на боковую».
11: — отвечал Конурин.
4: — А вы думаете, в Петербурге теперь какая пора?
10: — Как какая пора? Да знамо дело ночь, 12 час ночи.
4: — В том-то и дело, что совсем напротив. Ведь мы теперь на юге, а когда на юге бывает ночь, в Петербурге день. Стало быть, не может ваша жена теперь и спать ложиться.
11: Конурин открыл даже рот от удивления.
10: «Да что вы, матушка Глафира Семеновна!» — проговорил он.
11: «Верно, верно. Не спорь с ней. Это так!» — подхватил Николай Иванович. «Она знает. Их учили в пансионе. Да я и сам про это в газетах читал. Ежели теперича мы на юге, то все наоборот в Петербурге. Потому Петербург на севере».
10: «Вот так штука», — дивился Конурин. «А я и не знал, что такая механика выходит. Ну, за граница.
4: Так который же теперь, по-вашему, Глафира Семеновна, час в Петербурге?»
11: Глафира Семеновна задумалась.
4: «Час? Наверное, не знаю. Потому это надо в календаре справиться. Но думаю, что так 3 часа дня,
11: сказала она наобум.
10: 3 часа дня. Скажи на милость,
11: покачал головой Конурин.
10: Ну, коли 3 часа дня, то значит, жена пообедала и чайничать собирается. Она после обеда всегда чай пьет в 3 часа дня.
4: Грехи. Вздохнул он. «Скажи на милость, куда мы заехали? Даже и время-то наоборот.
10: Вот в какие державы заехали.
4: То есть скажи мне месяц тому назад, Иван Кондратич, ты будешь по немецкой и французской землям кататься?
10: Ни в жизнь бы не поверил. Даже плюнул бы».
11: «А мы, так вот, во второй раз по заграницам шляемся», сказал Николай Иванович. «В первый раз поехали на парижскую выставку, и было боязно, никаких заграничных порядков не знавши. Ну, а во второй-то раз, сам видишь, путаемся, но все-таки свободно едем. Слова дома кое-какие подучили, опять же и разговорные книжки при нас есть. А в первый раз мы ехали по загранице, так я только хмельные слова знал. Она комнатная. А железнодорожных-то, или что насчет путешествия, не в зуб. Глаш, помнишь, как мы в первый раз, едучи в Берлин, совсем в другое место попали, и пришлось обратно ехать, да еще и штраф заплатить?
4: Еще бы не помнить. Да ведь и нынче, из Берлина, едучи в Кёльн, чуть-чуть в Гамбург не попали, а все ты. Потому никаких ты слов не знаешь, а берешься с немцами и французами разговаривать.
11: Ну нет, нынче-то я уж подучился. Суди сама, как же бы я мог один без тебя? Вот только с Иваном Кондратьевичем ходить по Парижу. Пальто и шляпу себе ему купить, пиджак, брюки, жилет, галстухи и даже в парикмахерскую зайти, постричься и бороды нам на французский манер поставить. И везде меня свободно понимали.
4: Хорошо свободные понимания, коли из Ивана Кондратьевича Наполеона сделали, вместо того, чтобы самым обыкновенным манером подстричь бороду.
11: Ну, а это уж ошибка. Тут ничего не поделаешь. Я говорю французу НП, но только а-ля франце по-французисти. А он глух, что ли, был этот самый парикмахер. Цап-цап ножницами. Да я обкарнал ему на голову обе щеки. А ведь этот сидит перед зеркалом и молчит. Хоть бы он слово одно, что, мол, стой, мусье. Какой молчу? — воскликнул Конурин. — Я даже за ножницу руками ухватился, так что мне вон палец порезал ножницами. Но ничего поделать было невозможно, потому бороду мою большую увидавши, расцвирепел он очень, что ли, или уж так рвение, да в один момент и обкорнал. Гляжу в зеркало — нет русского человека, а вместо него — француз. — Да, брат, ужасно жалко бороды. Забыть не могу, вздохнул он.
4: Наполеон! Совсем Наполеон! Захохотала Глафира Семеновна.
11: Уж хоть вы-то не смейтесь, Глафира Семеновна, а то уверите, подчас хоть заплакать. Вот до чего обидно, сказал Конурин. А все-то и Николай Иванович, век тебе не прощу этого. Ты меня затащил в парикмахерскую. Неприлично твоя борода лопаты для заграницы. А чем она была неприлично? Борода как борода. Да была вовсе и не лопатой. Но что тут брось? Стоит ли о бороде разговаривать? Во имя французско-русского единства можно и с наполеоновской бородой походить, сказал Николай Иванович.
12: Единство наполеоновское.
11: Да она и не наполеоновская, а козлиная. Кто патриот своего отечества и французскую дружбу чувствует, тот и на козлиную не будет жаловаться. Тебе хорошо говорить, коли ты здесь с женой. А ведь у меня-то жена в Питере. Как я ей покажусь в эдаком козлином виде, когда домой явлюсь? Она может не поверить, что мне по ошибке стригли. Скажет: «Загулял, а мамзели тебя насмех в пьяном виде обкурнали». Чего ты смеешься? Дело заглазное. Ей все может в голову прийти. Она дама сумнительная. Не бойся, отрастет твоя борода к тому времени. По Италии поедем, так живо отрастет. В Италии, говорят, волос скорее травы растет. Продолжал смеяться Николай Иванович.
9: В это время показался железнодорожный сторож и зазвонил в колокольчик, объявляя, что поезд готов и можно садиться в вагоны. Все засуетились и начали хватать свой ручной багаж.
11: «Гарсон! Прене! Камбьян с нас!» кричал Николай Иванович слугу, приготовляясь платить за съеденное и выпитое.
13: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
9: Глава вторая. Тулон, Канн, Нис, Монако, Ментон, Вантимиль! Кричал заунывным голосом железнодорожный сторож, выкрикивая главные станции, куда идет поезд, и продолжая звонить в ручной колокольчик. Гарсон медленно записывал перед Николаем Ивановичем на бумажке франки за съеденные и выпитые. Николай Иванович нетерпеливо потрясал перед ним кредитным билетом в 50 франков и говорил жене и спутнику: «Ах, опоздаем! Ах, уйдет поезд! Бегите хоть вы-то скорей занимать места!»
13: «А что хорошего будет, если мы займем места без тебя и уедем?» — отвечала Глафира Семеновна и торопила гарсона. «Плювит, гарсон! Плювит!»
9: Тот успокаивал ее, что до отхода поезда еще много времени осталось.
13: «Нон-нон! Ну, савон, что это значит? В Лионе из-за этого проклятого расчета за еду мы еле успели вскочить в вагон, и я в попыхах тальму себе разорвала», — говорила Глафира Семеновна гарсону по-русски. «Хорошо еще тогда, что услужливый кондуктор за талию меня схватил и в купе пропихнул, а то так бы на станции и остались».
9: «А, мадам!» — улыбнулся гарсон.
13: «Что, мадам? Плювит, плювит! И ты тоже, Николай Иванович. Сидишь и бобы разводишь, а нет, чтобы заранее рассчитаться», — журила она мужа.
9: «Расчет кончен. Гарсону заплачено и дано на чай. Носильщик в синей блузе давно уже стоял перед путешественниками с их багажом в руках и ждал, чтобы отправиться к вагонам. Все побежали за ним. Иван Кондратьевич тащил свою громадную подушку и бутылку красного вина, взятую про запас в дорогу. «Ле Рюсс!» сказал им кто-то вдогонку.
12: «Слышь, Николай Иванович, вот и французские у нас бороды, а все равно узнают, что мы русские», проговорил Иван Кондратич.
11: «Это, брат, по твоей подушке. Еще б ты с собой перину захватил. Здесь, кроме русских, никто с подушками по железным дорогам не ездит. В первую нашу поездку за границу мы тоже захватили с собой подушки. А уж когда нацивилизовались, то теперь шабаш».
9: Сели в купе вагона, но торопиться, оказалось, было вовсе незачем. До отхода поезда оставалось еще полчаса, о чем объявил кондуктор, спрашивавший его на ломаном французском языке Глафире Семеновне, и в пояснении своих слов поднял указательный палец и пальцем другой руки отделил от него половину.
13: «Господа, гарсон-то не соврал. Нам до поезда еще полчаса осталось», — заявила она своим спутникам.
11: «Да что ты!» — воскликнул Николай Иванович. «Вот это я люблю, когда без горячки и с прохладцем. Это по-русски. Тогда я побегу в буфет и захвачу с собой в дорогу полбутылки коньяку. А то в попыхах-то мы давеча забыли захватить».
13: «Не надо. Сиди, когда уж сел. Ведь есть с собой бутылка красного вина».
9: Мимо окон вагонов носили газеты, возили на особо устроенные тележки продающиеся по франку маленькие подушки с надписью «Les oreillers».
11: «Вот с какими подушками французы путешествуют», — указал Николай Иванович Ивану Кондратьевичу. «Купят за франк, переночуют ночь, а потом и бросят в вагоне. А ты ведь таскаешь с собой по всей Европе в полпуда перину».
12: «Да что ж ты поделаешь, коли жена навязала такую большую подушку», — отвечал тот.
11: «Бери, — говорит, — бери. Сам потом рад будешь. Приляжешь в вагоне и вспомнишь о жене».
9: Глафира Семеновна прочла надпись на тележке с подушками и сказала:
13: «Вот, поди ж ты, нас в пансионе учили, что подушки по-французски «кусен» называются, а здесь их зовут «орелье». Вон надпись «орелье».
11: «Цивилизация здесь совсем другая. Вот отчего», — отвечал Николай Иванович. «Здесь слова отполированные, новомодные. Ну, а у нас все еще на старый манер. Ведь и у нас по-русски есть разница. Да вот хоть бы взять фуражку. В Петербурге по цивилизации она фуражкой зовется. А поезжай в Углич или в Любим — картуз».
9: Сказав это, он снял с себя шляпу котелком и, достав из кармана мягкую дорожную шапочку, надел ее на голову.
11: «И не понимаю я, Иван Кондратич, зачем ты себе такой шапки дорожной не купил? И дешево, и сердито, и укладисто».
12: «Да ведь это жидовская ермолка. С какой же стати я русский, православный купец?»
11: «Да и я русский православный купец. Однако купил и ношу».
12: «Мало ли что ты. Ты вон в Париже улиток из раковин жрал, суп из черепахи хлебал, а я этого вовсе не желаю».
11: «Чунак, выехал за границу, так должен и цивилизации заграничной подражать. Зачем ж ты выехал за границу?»
12: «А черт знает зачем. Я теперь и ума не приложу, зачем я поехал за границу. Ты тогда сбил меня у себя на блинах, на масляной. Поедем, да поедем. Все заграничные трактиры осмотрим. Посмотрим, как сардинки делают». «Я тогда с пьяных глаз согласился. По рукам ударили, руки люди разняли. А уж потом не хотел пятиться. Я не пяченый купец. Да кроме того, и перед отъездом-то все на каменку поддавал. Просто, будем так говорить, в пьяном виде поехал».
11: «Да неужто тебе за границей не нравится? Вот уж ты видел Берлин, видел Париж».
9: Иван Кондратьевич подумал и отвечал:
12: «То есть, как тебе сказать? Хорошо-то, но хорошо, только уж очень шумно и беспокойно. Торопимся мы, словно на пожар. Покою никакого нет. У нас дома на этот счет лучше».
11: «Ах, серое невежество!»
12: «Постой! Зачем серое? Здесь совсем порядки не те. Вот теперь пост великий, а мы с кором жрем. Ни бани здесь, ни черного хлеба, ни баранок, ни грибов, ни пирогов. Чаю даже уж 2 недели настоящим манером не пили. Потому какой это чай, коли ежели без самовара?»
11: «Да, чай здесь плох, и не умеют его заваривать», — согласился Николай Иванович. «Или не кипятком зальют, или скипятят его».
12: «Ну вот видишь, какой же это чай! Пьешь его и словно пареный веник во рту держишь».
13: «Зато кофе хорош», — заметила Глафира Семеновна.
12: «А я кофе-то дома только во Христов день пью».
13: «Нет, брат, заскучал я по доме, крепко заскучал. Да и о жене думается, о ребятишках, о деле. Конечно, над лавками старший приказчик оставлен, но ведь старший приказчик тоже не без греха. Из чего же нибудь он себе 2-этажный дом в деревне в своем месте построил, когда ездил домой на побывку? 2-этажный деревянный дом. Это уж при мне-то на деревянный дом капитал сколотил, ну, а без меня-то, пожалуй, и на каменный сколотит. Ухулки на руку не положат. Знаю, сам в приказчиках живал».
11: «Плюнь, у хлеба не без крох».
13: «Расплюешься, брат, так. Нет, я у доме крепко заскучал. Веришь ли, во сне только жена, дом да лавки снятся.
11: Да неужто бы теперь согласился, не видавший Ниццы и Италии, ехать домой?
13: А ну их! На все бы наплевал и полетел прямо домой. Но как я один поеду, коли ни слова ни по-французски, ни по-немецки? Не знаю, через какие города мне ехать. Не знаю даже, где я теперь нахожусь.
11: В Марселе. В Марселе ты теперь.
13: В Марселе. Ты вот сказал, а я все равно сейчас забуду. Да и дальше ли это от Петербурга, чем Париж, ближе ли? Ничего не знаю. Эх, завезли вы меня, черти!
4: Зачем же это вы, Иван Кондратич, ругаетесь? При даме это даже очень неприлично.
13: Обиделась Глафира Семеновна.
4: Никто вас не завозил. Вы сами с нами поехали.
11: Да-с, поехал сам.
13: А только не в своем виде поехал. Загулявший поехал.
11: А вы знали и не сказали мне, что это такая даль. Я человек непонимающий. Думал, что это самая Италия близко, а вы ничего не сказали.
13: Да-с, это нехорошо.
4: Врете вы. Мы вам прямо сказали, что путь очень далекий и что проездим больше месяца, — возразила Глафира Семеновна.
13: Эх, — вздохнул Иван Кондратич. То есть перенеси меня сейчас из этой самой заграницы хоть на воздушном шарику мне домой в Петербург на Клинский проспект. Без разговору бы 1000 рублей дал. Полторы бы дал.
11: Вот до чего здесь мне все надоело и домой захотелось.
9: Часовая стрелка приблизилась к полуночи.
13: «En voiture!» — скомандовал начальник станции. «En voiture!» — подхватили кондукторы, захлопывая двери вагонных купе. Поезд тронулся в путь.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава третья. Поезд летел. В купе вагона, кроме супругов Ивановых и Конурина, никого не было.
3: «Ну-ка, Николай Иванович, вместо чайку разопьем-ка бутылку красненького на сон грядущий. А то что ей зря то лежат?» — сказал Конурин, доставая из сетки бутылку и стакан.
2: «Грехи!» — вздохнул он. «То есть скажи мне в Питере, что на заграничных железных дорогах стакана чаю на станциях достать нельзя, ни в жизнь бы не поверил». Бутылка была выпита. Конурин тотчас же освободил из ремней свою объемистую подушку и начал устраиваться на ночлег.
4: «Да погодите вы заваливаться-то! Может быть, еще пересадка из вагона в вагон будет?» — остановила его Глафира Семеновна.
3: «А разве будет?»
4: «Ничего неизвестно. Вот придет кондуктор осматривать билеты, тогда спрошу».
2: На следующем полустанке кондуктор вскочил в купе.
5: «В обие, месье!» — сказал он.
2: Глафира Семеновна тотчас же обратилась к нему и на своем своеобразном французском языке стала его спрашивать.
5: «Низ! Шанже вагон? У нон шанже?»
3: «О, но, мадам!» «On ne change pas de voiture. Vous partirez tout directement».
5: «Без перемены».
3: «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Конурин, взявшись за подушку, и прибавил «Vive la France!»
2: Почти единственную фразу, которую он знал по-французски и употреблял при французах, когда желал выразить чему-нибудь радость или одобрение. Кондуктор улыбнулся и отвечал «Vive la Russie!».
4: Он уже хотел уходить, как вдруг Николай Иванович закричал ему
3: «Постой, постой, Глаша! Скажи господину кондуктору по-французски, чтобы он запер нас на ключ и никого больше не пускал в наш купе!» — обратился он к жене. «А мы ему за это пару франков просолим».
4: «Да, да, действительно надо попросить», — отвечала супруга. «Экуте, не впускайте, не пусе, или нет, что я, не лисе дан ли вагон анкор пассажир, ну вулен дармир, и вот вам, пурву, пурбуар, ву компроне?»
2: Она сунула кондуктору 2 франка. Тот понял, о чем его просит, и заговорил.
3: «Oui, oui, мадам, je comprends. Soyez tranquille». «А вот и от меня монетка. Выпей на здоровье», — прибавил 0,5 франка Конурин.
2: Кондуктор захлопнул дверцу вагона, и поезд полетел снова.
3: «Удивительно, как ты натарела в нынешнюю поездку по-французски», — похвалил Николай Иванович жену. «Ведь почти все говоришь».
4: «Еще бы! Практика! Я теперь стала припоминать все слова, которые я учила в пансионе. Ты видел? В Париже. Все приказчики... Магазин «Де Лувр» и магазин «О Бон Марше» меня понимали. Во Франции-то что? А вот как мы по Италии будем путешествовать, решительно не понимаю. По-итальянски я столько же знаю, сколько и Иван Кондратич», — отвечала Глафира Семеновна.
3: «Руками будем объясняться. Выпить по галстуху себя хлопнем пальцами, съесть — в рот пальцем покажем», — говорил Николай Иванович. «Я читал в одной книжке, что суворовские солдаты во время похода отлично руками в Италии объяснялись, и все их понимали».
6: «О, земляки, послушайте,
2: — начал Иван Кондратьевич. — Ведь в Италию-то надо в сторону сворачивать.
3: — В сторону.
4: — Так не ехать ли нам уж прямо домой? Ну что нам Италия? Черт с ней! Берлин видели, Париж видели, ну и будет.
6: — Нет, нет! — воскликнула Глафира Семеновна. — Помилуйте, мы только для Италии и за границу поехали. —
2: Да что в ней в Италии-то хорошего? Я так слышал, что только шарманки да апельсины.
6: Как что в Италии хорошего? Рим. В Риме папа. Неаполь. В Неаполе огнедышащая гора. Везувий. Я даже всем нашим знакомым в Петербурге сказала, что буду на огнедышащей горе. А Венеция, где по всем улицам на лодках ездят? Нет, нет, пока я на Везувии не побываю, я домой не поеду.
3: Не то же самое, прибавил Николай Иванович. Я до тех пор не буду спокоен, пока на самой верхушке горы об Везувий папироску не закурю.
2: Везувий, папа. Да что мы, католики, что ли? Ведь только католики и папы празднуют, а мы, слава Богу, православные христиане. Даже грех, я думаю, нам на папу смотреть.
3: Не хнычь и молчи, — хлопнул Конурина по плечу Николай Иванович. И чего ты в самом деле? Сам согласился ехать с нами всюду, куда мы поедем, а теперь на попятный. Назвался груздем, так уж полезай в кузов.
6: «Подъехать к самой Италии и вдруг домой», — бормотала Глафира Семеновна. «Это уж даже и ни на что не похоже».
2: «А разве мы уже подъехали?» — спросил Иван Кондратич.
6: «Да, конечно же, подъехали. Вот только теперь проехать немножко в сторону».
2: «А много ли в сторону? Сколько верст отсюда, к примеру, до Италии?»
6: «Да почем же я-то знаю? Здесь верст нет». Здесь иначе считается. К тому же в этой местности я и сама с мужем в первый раз. Вот приедем в Ниццу, так справимся, сколько верст до Италии.
2: А мы теперь разве в Ниццу едем?
6: Допытывался Конурин. Сколько раз я вам, Иван Кондратич, говорила, что в Ниццу?
2: Да ведь где же все упомнить? Мало ли вы мне про какие города говорили. Ну... «А что такое эта самая Ницца?»
6: «Самое новомодное заграничное место, куда все наши аристократки лечиться ездят, моднее даже Парижа. Юг такой, что даже зимой на улицах жарко».
2: «А, вот что! Стало быть, воды!»
6: «И воды, и все!» Там и в море купаются, и воды пьют. Там вот ежели у кого нервы, первое дело. Сейчас никаких нервов не будет. Потом мигрень, Ницца и от мигреня. Там дамский пол от всех болезней при всей публике в море купается.
2: Неужели при всей публике? Ах, срамницы!
6: «Да ведь в купальных костюмах!»
2: «В костюмах? Ну, то-то! А я думал...» «Только какое же удовольствие в костюмах?» «Так, в Ниццу мы теперь едем. Так, так. Ну, а за Ниццей-то уже Италия пойдет?»
6: «Италия.
2: А далеко ли она все-таки оттуда будет?»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава четвертая. Кондуктор, взяв 2,5 франка пурбуар, хоть и дал слово не впускать никого в купе, где сидели Ивановы и Конурин, но слово своего не сдержал. На одной из следующих же станций спавший на диване Конурин почувствовал, что его кто-то трогает за ногу. Он открыл глаза. Перед ним стоял мрачного вида господин с двумя ручными чемоданами и говорил:
3: «Je vous prie, monsieur».
2: Он поднимал чемоданы, чтобы положить их в сетку.
7: «Послушайте, тут нельзя, тут занято, тут откуплено!» — закричал Конурин. «Кондуктор! Где кондуктор?»
2: Пассажир продолжал говорить что-то по-французски и, положив чемоданы в сетку, садился Конурину на ноги. Конурину поневоле пришлось отдернуть ноги.
7: «Глафира Семеновна, да что же это такое с нами делают? Скажите вы этому олуху по-французски, что здесь занято?» —
2: будил он Глафиру Семеновну, а между тем схватил пассажира за плечо и говорил:
3: «Мусью, так не делается, на ноги садиться не велено.
7: Выходи!»
2: Тот упрямился и даже оттолкнул руку Конурина. Глафира Семеновна проснулась и не сразу поняла, в чем дело.
4: «Позовите же кондуктора, пусть он его выпроводит», — сказала она Конурину.
3: «Матушка, я без языка, как я могу позвать, ежели ни слова по-французски?»
6: «Кондуктор, месье кондуктор», —
2: выглянула она в окошко. Но в это время раздалась команда «En voiture», и поезд тронулся.
7: «Вот тебе и франко-русское единство», — бормотал Конурин.
3: «Помилуйте, какое же это единство? Вив ля Франс, вив Рюси! Взять 2,5 франка, обещать никого не пускать в вагон, и вдруг, извольте видеть, эфиопа какого-то посадил. Это не единство, а свинство. А еще вив Рюси сказал».
8: «Эх, да уж это вив Рюси-то я еще в Париже в ресторане «Бриман» испытал», —
2: сказал тоже проснувшийся Николай Иванович.
8: «И там гарсон сначала «Вив Рюси», а потом на 6 франков обсчитал».
2: Пассажир угрюмо сидел в купе и расправлял вынутую из кармана дорожную шапочку, чтобы надеть ее на голову вместо шляпы. Ехали по туннелю. Стук колес раздавался каким-то особенным гулом под сводами.
4: «Все туннели и туннели», — сказала Глафира Семеновна. «Выйдем из туннеля, так надо будет открыть окно, а то душно здесь», — прибавила она и стала поднимать занавеску, которой было завешено окно. «Из Ниццы Италии уж совсем недалеко».
7: «Ну, а все-таки дальше, чем от Петербурга до Новгорода?»
4: «Ах, как вы пристаете, Иван Кондратич! Ей-ей, не знаю!»
3: «А ты, Николай Иванович, тоже не знаешь?» — обратился Конурин к спутнику.
8: «Жена не знает. Так уж почем же мне это знать? Я человек темный. Я географии-то только моря да реки учил, а до городов не дошел», — отвечал Николай Иванович.
2: Конурин покачал головой.
4: «Скажи на милость, никто из нас ничего не знает. А едем?» — сказал он. И, подождав немного, опять спросил:
3: «Простите, голубушка, я опять забыл. Как город-то, куда мы едем?»
4: «Ах, боже мой! В Ниццу! В Ниццу!» —
2: раздраженно произнесла Глафира Семеновна.
3: «В Ниццу, в Ниццу. Ну, теперь авось не забуду.
4: Не знаете, когда мы в нее приедем?» «Да на станции в Марселе говорили, что завтра рано утром».
3: «Утром, так-так. Вот тоже, чтобы и Марсель не забыть. Марсель, Марсель. А то ездил по городу, осматривал его, и вдруг забудешь, как он называться. Марсель, Марсель. Жена спросит дома, в каких городах побывал, а я не знаю, как их и назвать. Надо будет записать завтра себе на память. Марсель, Ницца. В Ниццу, стало быть, завтра утром. И, наконец, едем без пересадки. Так,
2: Коли завтра утром, то теперь можно и основательно на покой залечь», — бормотал Конурин, поправил свою подушку и, зевая, стал укладываться спать. Вынули из саквояжей свои небольшие дорожные шелковые подушечки, и Николай Иванович, и Глафира Семеновна и тоже стали устраиваться на ночлег. Конурин продолжал зевать. «А что-то теперь у меня дома жена делает?» — вспомнил он опять. «Поди уж третий сон спит. Или нет, что я? Вы говорите, Глафира Семеновна, что когда здесь на юге ночь, то у нас день?»
4: «Да, вроде этого», — отвечала Глафира Семеновна.
2: «Второй час ночи», — посмотрел Конурин на часы. «Здесь второй час ночи, стало быть, в Петербурге,
4: а там 2 часа дня»,
2: — подсказала Глафира Семеновна.
7: «Да ведь вы еще давеча мне говорили 2 часа назад, что 3 часа дня было».
4: «Ну, стало быть, теперь в Петербурге 5 часов вечера, нельзя же так точно».
2: «А, 5 часов вечера». «Так она, пожалуй, после чаю в баню пошла. Сегодня день субботний, банный. Ох-ох-ох, а мы-то грешники, здесь без бани сидим». Зевнул он еще раз и стал сопеть носом. Засыпали Николай Иванович с Глафирой Семеновной.
9: «Ну вот!» Туннель кончился, мелькнул утренний рассвет, и глазам присутствующих представилась роскошная картина. Поезд шел по берегу моря, с неба глядела совсем уже побледневшая луна. На лазурной воде беловатыми точками мелькали парусные суда. По берегу то тут, то там росли пальмы. Близ самой дороги по окраинам мелькали громадные агавы, разветвляя свои причудливые рогатые толстые листья, то одноцветно-зеленые, то с желтой каймой. Вот показалась красивые двухэтажные каменные виллы затейливой архитектуры и окруженные садиком, а в садике апельсинные деревья с золотистыми плодами, гигантские кактусы.
10: «Николай Иванович, Иван Кондратич, смотрите, вид-то какой! Да что! Кто же это мы? Да где же это мы?»
9: Воскликнула в восторге Глафира Семеновна.
10: «Уж не попали ли мы прямо в Италию? Апельсины ведь это! Апельсины растут!»
8: «Да, настоящие апельсины», — отвечал Николай Иванович.
10: «А пальмы? Пальмы? Даже летании, такие летании, как в оранжереях или в зимнем саду в Аркадии. Вот так штука! Господи Иисусе! Я не слышала, чтобы в Ницце могли быть такие растения. Право уж, не ошиблись ли мы как-нибудь поездом и не попали ли в Италию?»
8: «Почем же я знаю, матушка? Ведь ты у нас... француженка, ведь ты разговаривала».
10: «Да ведь кто ж их знает? Разговариваешь, разговариваешь с ними, а в конце концов все равно настоящим манерам ничего не понимаешь. Смотри, смотри, целый лес пальм. Вот оказия, если мы ошиблись».
7: «Да не проспали ли мы эту самую Ниццу-то, вот что?» Вмешался в разговор Иван Кондратич. «Ведь вы сказывали, что Италии-то за Ниццей, Ниццу проспали, а теперь в Италии».
10: «И ума приложить не могу», — разводил руками Глафира Семеновна, восторгаясь видами. «Смотрите, смотрите, скала-то какая, и на ней домик. Да это декорация какая-то из балета».
7: «Совсем декорация», — согласился Иван Кондратич. «Театр! Одно слово!»
10: «Батюшки, Забор из кактусов. Целый забор из кактусов!» — кричала Глафира Семеновна. «И лимонная роща! Целая лимонная роща! Нет, нет, мы, наверное, в Италии!»
3: «Проспали, стало быть, Ниццу», — сказал Иван Кондратич. «Ну, плевать на нее. В Италию приехали, так в Италию, тем лучше. Все-таки к дому ближе. А только что ж я шарманщиков-то не вижу? Ведь в Италии, говорят, весь народ — шарманщики. А тут вон уж идет народ, а без шарманок».
10: «Боже мой! И шляпы на мужиках итальянские, разбойничьи! Нет, мы положительно приехали в Италию», — продолжала Глафира Семеновна.
3: «Ты спроси вон этого эфиопта, что к нам в купе давичи влез, чем сомневаться», — сказал Николай Иванович. «Он тутошный. Он уж, наверное, знает, куда мы приехали».
2: Глафира Семеновна откашлялась и начала. «Мосье, се Итали?» — кивнула она в окошко. «Усомну апрезан».
3: «Tout de suite nous serons à Cannes, мадам», — отвечал пассажир.

0: дорогу не проехали, произнесла Глафира Семеновна. Фу, как я давеча испугалась.
1: Да ты спроси, Глаш, хорошенько.
0: Месе не по Итали?
2: Снова обратилась Глафира Семеновна к пассажиру.
1: Но, мадам, soyez tranquille. L'Italie, c'est encore loin.
0: Merci, monsieur. Нет, не проехали. В Ницце мы будем в 6:00 утра. А только скажите на милость, какой здесь климат? Совсем Италия. Пальмы, апельсины, лимоны, кактусы. Да и лица-то итальянские. Вон, мужик идет. Совсем итальянец.
1: Без шарманки, так значит, не итальянец, заметил Конурин.
0: Молчите, Иван Кондратич. Ну что вы понимаете? Дальше своего пошехонья из Петербурга никуда не выезжали. Никакой книжки о загранице не читали. Откуда же вам знать об Италии? Огрызнулась Глафира Семеновна и продолжала восторгаться природой и видами. Водопад! Водопад! Николай Иванович, смотри, какой водопад бьет из скалы!
2: А с моря между тем поднималось красное зарево восходящего солнца и отражалось пурпуром в синеве спокойных величественных вод. Начиналось ясное, светлое, безоблачное утро. Из открытого окна вагона веяло свежим живительным воздухом.
0: «Ах, как здесь хорошо! Вот хорошо-то!» — невольно восклицала Глафира Семеновна.
1: «Да, недаром сюда наши бари русские денежки возят», — отвечал Николай Иванович. «Канна!» — возгласил кондуктор, когда остановились на станции.
2: Поезд опять тронулся, и дальше пошли виды еще красивее, еще декоративнее. Солнце уже взошло и золотило своими лучами все окружающее. Справа синело море с вылезающими из него по берегу громадными скалами. Слева чередовались виллы, виллы без конца, самой прихотливой архитектуры и окруженные богатейшей растительностью. Повсюду розовыми цветками цвел миндаль, как бы покрытый белым пухом стояли цветущие вишневые деревья.
1: «Господи боже мой! И это в половине-то марта!» — воскликнул Николай Иванович. «А у нас под Питером-то что теперь? Снег на полтора аршина и еще великолепный поди санный путь!»
2: Проехали Грасс. Опять справа море, и слева виллы без конца, прилепленные почти к отвесным скалам. Наконец поезд опять въехал в туннель, пробежал по нему несколько минут и выскочил на широкую поляну. Виднелся город. Еще минут пять, и паровоз стал убавлять поры. Въезжали в обширный крытый вокзал и, наконец, остановились. «Низ!» — закричали кондукторы.
0: «Ницца!»
2: — повторила Глафира Семеновна и стала собирать свой багаж.
3: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Расчеты ударных беспилотников «Герань» нанесли серию ударов по объектам нефтедобычи и железной инфраструктуре противника. Так, в Сумской области под удар попали нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что уничтожена также железнодорожная инфраструктура, которая используется в интересах украинской армии в Харьковской и Днепропетровской областях. В результате точных попаданий уничтожили железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и два локомотива в районе Лозовой и Кудашевки, добавили в оборонном ведомстве. Специфика боевых действий в зоне специальной военной операции радикально изменилась. Некоторые образцы беспилотников начинают терять актуальность. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. В комментарии агентству ТАСС он также поделился подробностями о новой версии разведывательного беспилотного комплекса «СКАД».
2: Мы сделали следующую версию СКАД-220 с повышенной скоростью, с устойчивостью против воздействия FPV-ПВО противника. 4 часа в полете. Очень хорошее качество картинки, перестройка видеоканалов непосредственно в полете, то есть он устойчив к подавлению и, в общем, пользуется заслуженной популярностью среди наших беспилотчиков.
1: Глава концерна отметил, что «Калашников» производит не только легендарное стрелковое оружие, но и беспилотники тактического звена, среди которых тандем «СКАД-350М» и «КУБ-10МС» занимают особое место. В России планируют ужесточить правила оплаты штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Правительство поручило МВД подготовить соответствующие поправки, которые внесут в Госдуму в следующем году. По новым правилам, срок оплаты штрафов ГИБДД для таких автомобилистов сократят с 60 дней до 1 дня. Это связано с низкой платежной дисциплиной. Многие постановления остаются неоплаченными, тогда как владельцы машин часто уезжают из страны, не погасив задолженность. Эксперты считают, что мера поможет обеспечить неотвратимость наказания для водителей автомобилей с иностранной регистрацией. Владельцы турецкого сухогруза намерены подать иск в Международный уголовный суд в Гааге против Украины по причине атаки ВСУ, сообщает турецкая пресса. В заявлении отмечается, что гражданские торговые суда защищены международным правом и не могут быть военными целями. Однако сухогруз был целенаправленно атакован. Кроме того, использовались боеприпасы с кассетными элементами и бронебойными свойствами. Судно, перевозившее уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, было атаковано беспилотником в районе Новороссийского Юля. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Он считал мир пустым и никчемным, поэтому легко разрушал жизни других. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: «На всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
4: Савельевы сегодня решили остаться дома и заняться делами по хозяйству. Стирка, уборка и душ перед сном. Вот только планам не суждено было сбыться. Во всем доме неожиданно отключили горячую воду. Но ведь никаких предупреждений не было. Стоит ли жаловаться в управляющую компанию? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Плановые отключения горячей воды, как правило, происходят с мая по август и длятся от 7 до 10 дней. С графиком проведения таких профилактических работ вас должны ознакомить заранее. Ищите объявление в подъезде или на сайте управляющей компании. Если уведомлений нет, то это нарушение. Второе. Если отключение воды было внеплановым, и вы не получили горячую воду в нужном объеме, то можете рассчитывать на перерасчет этой услуги. Для этого обратитесь с письменным заявлением в свою управляющую компанию. Третье. Помните о нормативах. Горячую воду не могут отключить в течение 1 месяца суммарно более чем на 8 часов или на 4 часа единовременно. В случае аварии простой не может длиться более 24 часов, а при плановом отключении летом не более 10 суток подряд. Четвертое. Если в вашем доме нет горячей воды, для начала позвоните в единый диспетчерский центр или управляющую компанию и уточните причину. Не устроил результат? Жалуйтесь в жилищную инспекцию. Если же температура горячей воды вдруг стала ниже 60 градусов или выше 75 градусов, то обращайтесь по тем же контактам. Подведем итоги. О плановом отключении горячей воды вас должны оповестить заранее. Если вы не получили воду в нужном объеме, требуйте перерасчет. Помните о нормативных сроках отключения горячей воды. Жалуйтесь в свою управляющую компанию или жилищную инспекцию. К счастью, через пару часов горячую воду дали, и Савельевы смогли завершить все свои дела. Но если ситуация повторится, то наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: А вот была история.
6: Однажды великий немецкий поэт Гёте и великий немецкий композитор Бетховен прогуливались в парке города Веймара. В то время Гёте служил в веймарском правительстве и занимал высокий пост. Горожане узнавали Гёте, учтиво кланялись и приветствовали его. Вынужденный беспрестанно отвечать на приветствие, поэт раздраженно буркнул: «А, как мне надоело кланяться! Поговорить не дадут». На что Бетховен спокойно заметил: «Не сердись, друг мой. Может быть, некоторые поклоны предназначаются мне».
5: Да уж, была история.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
9: Максим Максимыч. Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которые решительно никто читать не станет. Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие, и где, между тем, некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться. Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо Аказия из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за Аказия? Но дурной каламбур — не утешение для русского человека. И я для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча об Эле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей. Видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия. А вы, может быть, не знаете, что такое Аказия? Это прикрытие, состоящее из полуроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владикавказа в Екатериноград. Первый день я провел очень скучно. На другой рано утром въезжает на двор повозка. «А, Максим Максимыч!» Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак! Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве. Он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоедении. Бутылка Кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись. Я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем нам было говорить? Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатую стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался. Мне стало их жалко. Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы, и за ними пустая дорожная коляска. Ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За ней ушел человек с большими усами в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея. В его звании нельзя было ошибиться, видя ухорскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина, ну, нечто вроде русского Фигара. «Скажи, любезный!» — закричал я ему в окно. «Что это? Аказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся. Шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла Аказия и завтра утром отправится обратно.
4: «Слава Богу!» — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. «Экая чудная коляска!» — прибавил он. «Верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок». «Нет, шутишь, любезный. Они не свой брат. Растрясут хоть английскую».
9: «А кто бы это такое был? Подойдемте-ка узнать». Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.
4: «Послушай, братец», — спросил у него штабс-капитан, «чья это чудная коляска, а? Прекрасная коляска». Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимович рассердился. Он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный».
10: «Чья коляска?»
4: «Моего господина».
10: «А кто твой господин?»
4: «Печорин».
10: «Что ты? Что ты? Печорин? Боже мой! Да не служил ли он на Кавказе?» —
9: воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.
4: «Служил, кажется. Да я у них недавно».
10: «Ну, так, Григорий Александрович, так ведь его зовут?»
4: «Мы с твоим барином были приятели», — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться.
10: «Позвольте, сударь, вы мне мешаете», — сказал тот, нахмурившись. «Экой ты братец! Да знаешь ли, мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе. Да где же он сам остался?»
9: Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н.
10: «Да не зайдет ли он вечером сюда?» — сказал Максим Максимыч. «Или ты, любезный, не пойдешь ли к нему зачем-нибудь? Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч. Так и скажи, уж он знает. Я тебе дам 8-гривенный на водку».
9: Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.
4: «О, ведь сейчас прибежит», — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом. «Пойду за ворота его дожидаться.
9: Эх, жалко, я не знаком с Н. Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина. Хотя по рассказу штабс-капитана я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» — закричал я ему в окно.
10: «Благодарствуйте, что-то не хочется. Эй, выпейте, смотрите, ведь уж поздно, холодно». «Ничего, благодарствуйте».
9: «Ну, как угодно». Я стал пить чай один. Минут через 10 входит мой старик.
10: «А ведь вы правы. Все лучше выпить чайку. Да, я все ждал. Уж человек его давно к нему пошел. Да, видно, что-нибудь задержало».
9: Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве. Явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя. Уж было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать. Он что-то пробормотал сквозь зубы. Я повторил приглашение. Он ничего не отвечал. Я лег на диван, завернувшись в шинель, и, оставив свечу на лежанке, скоро задремал. И проспал бы покойно, если бы уж очень поздно Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, швырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался.
1: «Не клопы ли вас кусают?» — спросил я.
10: «Да, клопы», — отвечал он, тяжело вздохнув.
8: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
9: На другой день утром я проснулся рано, но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот, сидящего на скамейке.
10: «Мне надо сходить в комендатуру», — сказал он. «Так, пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной».
9: Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость. Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор. Перед воротами расстилалась широкая площадь, за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье. Босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня. Я их прогнал. Мне было не до них. Я начал разделять беспокойство доброго штабс-капитана. Не прошло 10 минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н, который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем. Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать. Подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет. Он был среднего роста, стройный. Тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, непобежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными. Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке. И когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками. Верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. Он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб, на котором только по долгом наблюдении можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтобы докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза. О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся. Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражения жара душевного или играющего воображения. То был блеск, подобный блеску гладкой стали. Ослепительный, но холодный. Взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление. Но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским. Лошади были уже заложены, колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему. «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем».
11: «А, точно», — быстро отвечал он. «Мне вчера говорили. Но где же он?»
9: Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего, что было мочи. Через несколько минут он был уже возле нас. Он едва мог дышать. Под градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его. Колени его дрожали. Он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками. Он еще не мог говорить. «Как я рад, дорогой Максим Максимович!» «Ну, как вы поживаете?» — сказал Печорин.
10: «А ты? А вы?» — пробормотал со слезами на глазах старик. «Сколько лет? Сколько дней? Да куда это?»
9: «Еду в Персию. И дальше».
10: «Неужто сейчас? Да подождите, дрожайший! Неужто сейчас расстанемся? Столько времени не видались!»
9: «Мне пора, Максим Максимович», — был ответ.
10: «Боже мой! Боже мой! Да куда это так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать, столько расспросить! Ну что, в отставке?»
9: «Как?
10: Что поделывали?»
9: «Скучал», — отвечал Печорин, улыбаясь.
10: «А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты! Ведь вы были страстный охотник стрелять! А Белла?»
9: Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся. «Да, помню», — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув.
10: Максим Максимович стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы словно пообедаем», — говорил он. «У меня есть два фазана, а Кахетинская здесь прекрасная. Ну, разумеется, не то что в Грузии, однако лучшего сорта. Мы поговорим. Вы мне расскажете про свое житье в Петербурге, а?»
9: «Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимович. Однако прощайте, мне пора. Я спешу. Благодарю, что не забыли», — прибавил он, взяв его за руку. Старик нахмурил брови. Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть», — проворчал он. «А я-то не забыл ничего. Ну да, Бог с вами. Не так я думал с вами встретиться».
10: «Ну, полно, полно», — сказал Печорин, обняв его дружески. «Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя дорога. Удастся ли еще встретиться, Бог знает». Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.
9: «Постой, постой!» — закричал вдруг Максим Максимович, ухватясь за дверцы коляски. «Совсем было забыл. У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович. Я их таскаю с собой. Думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться. Что мне с ними делать?»
10: «Что хотите», — отвечал Печорин. «Прощайте».
9: «Так вы в Персию? А когда вернетесь?» — кричал вслед Максим Максимович. Коляска была уже далеко, но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: «Вряд ли. Да и зачем?» Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости. «Да», — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах. «Конечно, мы были приятели. Ну да, что приятели в нынешнем веке? Что ему во мне? Я не богат, не чиновен. Да и по летам совсем ему не пара. Видишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге. Что за коляска, сколько поклажи, и лакей такой гордый!» Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. «Скажите, продолжал он, обратясь ко мне, —
10: «Ну, что вы об этом думаете? Ну, какой бес несет его теперь в Персию?» «Смешно. Ей-богу, смешно. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. А право, жаль, что он дурно кончит. Да и нельзя иначе. Уж я всегда говорил, что нет упрока в том, кто старых друзей забывает». Тут он отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами. «Максим Максимыч», — сказал я, подошедший к нему, «а что за бумаги вам оставил Печорин?»
12: «А, бог его знает, какие-то записки».
10: «Что вы из них сделаете?»
12: «Что? А велю наделать патронов».
10: «Отдайте их лучше мне». Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане. Вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю. Потом другая, третья и десятая имели ту же участь. В его досаде было что-то детское. Мне стало смешно и жалко.
12: «Вот они все», — сказал он. «Поздравляю вас с находкою».
10: «И я могу делать с ними все, что хочу?
12: Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело? Что я, разве друг его какой? Или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей. Да мало ли, с кем я не жил».
10: Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется Аказия. Я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку. Он, казалось, не готовился к отъезду. У него был какой-то принужденный холодный вид. «А вы, Максим Максимович, разве не едете?»
12: «Нет».
10: «А что так?»
12: «Да, я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кое-какие казенные вещи».
10: «Да ведь вы же были у него».
12: «Был, конечно», — сказал он, заминаясь. «Да, его дома не было, а я не дождался».
10: Я понял его. Бедный старик в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным. И как же он был награжден? «Очень жаль», — сказал я ему. «Очень жаль, Максим Максимович, что нам до срока надо расстаться».
12: «Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Вы, молодежь, светская, гордая. Еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда. А после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату».
10: «Я не заслужил этих упреков, Максим Максимович».
12: «Да, я, знаете, так, к слову говорю. А, впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги».
10: Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимович сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. И отчего? От того, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею. Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие. Хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими. Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется. Я уехал один.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Глава из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
2: Журнал Печорина. Предисловие. Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало. Оно давало мне право печатать эти записки. И я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом. Коварная нескромность истинного друга понятна каждому. Но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге. Следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтобы разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она, вследствие наблюдений ума зрелого над самим собою, и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают, и, может быть, они найдут оправдание поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром. Мы почти всегда извиняем то, что понимаем. Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света. Но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам. Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония», — скажут они. Не знаю.
1: Мы читали главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Дюма. Фрагмент из романа «Учитель фехтования». Читает Кирилл Радцик.
1: В петербургском обществе шли приготовления к двум большим праздникам, следующим один за другим. Я имею в виду Новый год и Крещение. Первый праздник чисто светский, второй чисто церковный. Между тем по городу распространились тревожные слухи, будто в этом году приема в Зимнем дворце не будет, так как замышляется цареубийство. То были отголоски тайного заговора, о котором уже давно толковали. Говорили, что убийство Александра замышляется кем-то из высшей аристократии и даже из лейб-гвардии. Но среди рук, тянувшихся к императору, нельзя было отличить дружеских от вражеских. Тот, кто ползал перед ним на коленях, мог неожиданно выпрямиться и нанести коварный удар. Но так как полиция хранила упорное молчание, приходилось ждать и полагаться на милость Божью. Однако вскоре опасения рассеялись. Государь приказал, чтобы все оставалось по-прежнему, и прием должен был состояться. Наступил день Нового года. Билеты на право входа в Зимний дворец были распространены, как обычно. Я получил их целый десяток от своих учеников, которые настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В 7 часов вечера двери Зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него. В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окруженные великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашенные расступаются, точно отхлынувшие волны Черного моря, и император проходит среди них. Именно в этот момент, как говорили, на царя и будет сделано покушение. И нужно сознаться, что выполнить это было бы очень легко. Из-за этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в царском селе. Представьте же мое удивление, когда я увидел открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной опасности. В 10 часов вечера, когда Эрмитаж был полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал. Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло 12 негров, одетых в богатые восточные костюмы. Они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты. Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец фей. Представьте себе, огромную залу, потолок и все стены, которые убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыто от 8 до 10 тысяч разноцветных лампионов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле, и заливает чудесную декорацию. Сады, цветы, баскеты. Присовокупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в искрящемся тысячью огней волшебном дворце. В 11 часов музыка и трубы возвестили о прибытии императора. Тотчас же все великие князья и княгини, послы с женами, фрейлины и придворные чины сели за стол, находившийся в центре помещения. Прочие же гости, среди которых было около 600 человек из высшей знати, разместились за 2 другими столами. Один только государь не садился. Он обходил столы и обращался то к одному, то к другому гостю, который отвечал ему сидя, как того требовал этикет. Не могу передать того впечатления, которое произвели на всех присутствующих император, великие князья и блестящий двор в золоте, шелках, бриллиантах. Что до меня, то я никогда еще не видел ничего подобного. Я бывал на наших французских придворных балах и должен сказать, вопреки своему патриотизму, что русские балы значительно превосходят их своим блеском. По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал. Танцы снова начались здесь полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Вскоре после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было 20 градусов тепла, а на дворе столько же мороза. Таким образом, разница в температуре достигала 40 градусов. Во Франции сразу бы узнали, сколько человек стали жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду, но в Петербурге об этом молчат, а потому за веселыми праздниками не следуют печальные будни. Благодаря слуге, ожидавшему меня, мехам, в которые я был закутан и хорошо закрытым саням, я достиг вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале. Суровой зимой 1825 года не приходилось опасаться оттепели. Стояли крепкие морозы, и на Неве против французского посольства стали строить многочисленные балаганы, занявшие все пространство между двумя набережными. А расстояние между ними превышает 2000 шагов. Одновременно воздвигались ледяные горы, но, как это ни странно, они и менее изящны, чем такие же горы в Париже, хотя и послужили им образцом. В вышину они имеют около 100 футов, а в длину около 400. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда толщиной 6 дюймов. Здешние салазки напоминают собой лотки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице наверх горы и садится на салазки спереди, а катальщик сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огорожены, и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего 1 копейку, иными словами, менее 2 лиардов на наши деньги. Прочие развлечения напоминают, в общем, народные гуляния на Елисейских полях. В Петербурге тоже дают представления силачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов. И все это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, жестикуляции и приемы, при помощи которых зазывало приглашает публику, очень похожи на наши. Хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности. Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем. На сцене отец, с нетерпением ожидающий своего новорожденного сына, которого должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленутым, что виден только его черный носик. Отец в восторге от своего наследника, который как-то странно рычит, и находит, что тот, как 2 капли воды, похож на него самого. И такой же ласковый, как и его мать. При этих словах появляется мать ребенка и слышит комплимент, сделанный ей мужем, который приводит к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного младенца. При этом он выпадает из пеленок и оказывается медвежонком, которого публика встречает бурными аплодисментами. Отец начинает догадываться, что ему подменили ребенка. Ночью, в последнюю неделю святок, на улицах Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, как это принято в наших провинциальных городах. Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, сильно накрахмаленной сорочки с большущим воротником, из парика с буклями, громадного жабо и маленькой соломенной шляпы. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права, какой-нибудь полишинель вновь становится сиятельством или превосходительством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему. Что касается простого народа, то, готовясь к рождественскому посту, он пьет и ест в 3 горла. Но как только наступает канун поста, переходит от обжорства к такому строгому воздержанию, что при первом же ударе церковного колокола все остатки трапезы выбрасываются собакам. Все разом меняется. Чересчур вольные движения превращаются в крестные знамения, а разгульные песни — в молитвы. Перед иконами зажигаются свечи, а полупустые церкви уже не могут вместить всех молящихся. Но, как ни блестящие теперешние празднества, они не выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали прежде. Так, например, в 1740 году императрица Анна Иоанновна решила затмить своих предшественников и устроить такой праздник, который был под силу разве что русской императрицы. Она приурочила к нему свадьбу своего шута, и по этому поводу было велено губернаторам прислать в Петербург по 2 представителя всех подведомственных им народностей в их национальных костюмах и на обычных для них средствах передвижения. Приказ императрицы был тщательно выполнен, и к назначенному дню В Петербурге собрались представители 100 различных народностей. Некоторые из них едва были известны даже по названию. Здесь были камчедалы и лапланцы. Одни в санях, запряженных собаками, другие в санях, запряженных оленями. Калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, остяки на лыжах, светлоголовые финны, черноволосые кавказцы, украинские великаны, пигмеи-самоеды, башкирцы и так далее и тому подобное. По прибытии в столицу каждому из них отводилось место под знаменем, соответствовавшим географическому положению губернии, которую он представлял. Знамен этих было 4. Одно обозначало весну, второе — лето, третье — осень, четвертое — зиму. Однажды, когда все представители оказались в сборе, было устроено их шествие по улицам Петербурга. И хотя эта процессия повторялась каждый день, она никак не могла насытить всеобщего любопытства. Наконец настал день свадебной церемонии. После службы в дворцовой церкви новобрачные отправились в сопровождении своей шутовской свиты во дворец, который приказала выстроить для них императрица. Дворец этот, целиком сделанный изо льда, имел в длину 52 фута, а в ширину 20. Все украшения и наружные, и внутренние, вся мебель и посуда, столы и кресла, подсвечники со свечами, тарелки, статуи, даже кровати — все было из прозрачного льда, отделанного под мрамор. У дворца стояло 6 также ледяных пушек, из которых одна, заряженная 1,5 фунтами пороха и ядром, приветствовала выстрелом новобрачных. Самым любопытным в этом ледяном дворце был колоссальный слон. На нем сидел перс, а по бокам стояли 2 слуг. Этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии, извергал из своего хобота днем воду, а ночью огонь. По обычаю всех слонов, он время от времени испускал крик, слышимый во всем Петербурге. Этот крик издавали 10 человек, помещавшихся у него внутри. Зимой 1825 года было еще меньше увеселений, чем обычно. Причина этого крылась во все возраставшей меланхолии императора Александра, которая передалась его приближенным, всему двору и даже народу. Поговаривали, что уныние царя было следствием угрызений совести.
0: Мы читали фрагмент из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Невысокого роста, коренастый, широкоплечий, насквозь прокуренный, с косматой гривой нечесанных волос и очень похожий на Бетховена. Его детище, консерватория в Санкт-Петербурге, сегодня носит имя Римского-Корсакова. Почему? По праву она должна называться иначе. Антон Рубинштейн. Он выделялся в любой толпе. О его физической силе слагали легенды. Говорили, что он легко переламывал медный пятак. И еще он был гений. Играл так, с такой экспрессией, что женщины рыдали на его концертах. А восторженные толпы фанатов рвали одежду исполнителя на сувениры. Его любимый ученик Иосиф Гофман вспоминал.
2: Как часто появляется талант, подобный Рубинштейну, за последние 100 лет лишь один – Антон.
1: Современники больше всего ценили его за исполнительское искусство, но сам музыкант называл его второстепенным. Основным и наиболее важным делом своей жизни он считал сочинение музыки и просветительскую работу. Сочинять – это то, чего просит душа. А возможность учиться музыке как профессии должны иметь все желающие, независимо от рода племени и социального статуса.
3: Возможно ли, что человек, выбравший музыку своей профессией, не признается обществом быть только музыкантом и никем иным? Сотни лет существуют профессии художников, артистов, но не музыкантов.

0: Кажется, нашел своего преемника.
1: Рубинштейн долго работал и учился в Европе, взрослел, набирался опыта и каждый раз, возвращаясь в Россию, удивлялся, почему в нашей стране так и не появилась своя консерватория. Первое, что сделал Рубинштейн, вернувшись на родину, создал русское музыкальное общество. Цель – развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов. Большой шаг, но это лишь полдела. Совсем скоро его стараниями в Петербурге появляется первая в стране консерватория. На открытии Рубинштейн говорит:
2: «Учащиеся должны выходить из этих стен не иначе, как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству и самим себе».
1: В первые годы существования консерватории директор свое жалование отдавал в помощь неимущим студентам на ремонт помещений, на классы и музыкальные инструменты. При этом успевал сам проводить занятия. К ученикам был требователен, а порой и крут. Тогда многие в России считали, что Рубинштейн, как представитель западной школы, только навредит формированию настоящей русской культуры. Но сам Антон Григорьевич никогда не делил музыку на западную и отечественную. Этот его подход так и не поняли. Против консерватории были настроены и в придворных кругах. Конфликт, в конце концов, вынудил его уйти. Но, как оказалось, не навсегда. Через несколько лет Рубинштейн снова занял пост директора высшего музыкального учреждения. Перерыв пошел на пользу. За это время Рубинштейн отдохнул от административных забот и успел съездить в Америку, где концертами заработал на безбедную старость и купил, наконец, собственный дом в Петергофе. Но Рубинштейн не был бы Рубинштейном, если бы потратил эти капиталы на себя. Говорят, что на разные добрые дела он пожертвовал около 300 тысяч рублей. Это то, что известно. Но вообще-то Антон Григорьевич свои благие дела не афишировал. Считал стыдно, да и ни к чему.
2: Если спасти кому-нибудь жизнь или в большой нужде помочь кому-нибудь деньгами и ежедневно, ежечасно о том ему напоминать, то он из чувства благодарности впадет в чувство вражды к своему спасителю и помощнику.
0: Антон Рубинштейн.
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работают в Донбассе и Новороссии, а также в регионах, пострадавших от террористических атак у Киева. Президент отметил мужество специалистов и их самоотверженность в видеообращении по случаю Дня строителя.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях.

0: в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания.
1: Президент также отметил, что за последние 10 лет в России было введено в эксплуатацию свыше 950 миллионов квадратных метров жилья. Более миллиона человек смогли переехать в новые квартиры в рамках программ расселения из аварийного жилищного фонда. Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, сообщили в Европейской Федерации водных видов спорта. Ранее у России была возможность организовать турнир в 2024, но планы изменились. Федерации подчеркнули важность тщательного анализа ситуации и обсуждения всех вопросов с ключевыми участниками, такими как Федерация водных видов спорта России, Европейская Федерация и правительство Татарстана. Напомним, что Казань должна была принять чемпионат в 2024 году, но по причине действия Международного олимпийского комитета его перенесли в Белград. Россия и Словения впервые за 4 года возобновили межпарламентские контакты. Об этом сообщил представитель МИДа России Юрий Пилипсон. Дипломат прокомментировал планы нового председателя Государственного собрания Словении посетить Москву. По словам Пилипсона, в Москве приветствуют появление среди европейских политиков сторонников восстановления диалога с Россией. При этом в МИДе подчеркивают, что речь идет не о резкой смене курса, а о готовности к предметному обсуждению актуальных вопросов в формате прямого диалога. Мощный тайфун осложнил эвакуацию туристов из Китая. Туры при этом остаются действующими, подтвердили в Ассоциации туроператоров России. По причине стихии в стране объявлен красный уровень опасности. По данным властей, уже эвакуированы более 420 тысяч человек. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду. Существенное ослабление стихии ожидается не раньше вторника, сообщают синоптики. Российские туроператоры находятся на постоянной связи с партнерами в Китае и мониторят обстановку. Оперативная информация. Информирую клиентов об изменениях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: В 1948 году корреспондент журнала «Life» Филипп Халсман получил редакционное задание – сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
5: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
4: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
5: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
2: История одной фотографии.
4: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
2: Человек в кадре. Радиограмма.
6: Главный инженер британского почтового ведомства сэр Уильям Прис, узнав об изобретении телефона, заявил: «У нас в Англии это новшество не приживется. Слава богу, пока еще достаточно мальчиков-посыльных для доставки сообщений из

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава третья. Действовать предстояло на русской территории, поэтому Унгерн впервые озаботился тем, чтобы его разноплеменное войско имело хотя бы видимость православного воинства. У татарской сотни имелся мулла, у бурят и монголов ламы, но у служивших в азиатской дивизии русских до весны 1921 года не было ни походной церкви, ни священника. В Урге после убийства Федора Парникова богослужения тоже не проводились. Заменить его было неким. Это мало кого тревожило, но теперь из Ван-Хуре привезли иеромонаха Николая, заброшенного туда беженской судьбой. Перед этим он отслужил пасхальную службу в бригаде Резухина, которая выдвигалась на северо-запад к Селенге. Через 2 месяца Унгерн выгнал его из дивизии за проповедническую деятельность. Она заключалась в том, что простец-инок повел чересчур решительную борьбу с матерщиной. Еще в начале апреля Унгерн вспомнил, что после взятия Урги его ординарец Чистяков при разборе китайского хлама обнаружил икону Иннокентия Святителя. Сам Чистяков едва ли мог сказать, когда именно это произошло, но из пропагандистских соображений дату находки приурочили к 22 февраля, дню коронации Богдо Гегена, случайно совпавшему с днем обретения мощей святого Иннокентия. 1.5 месяца до этой иконы никому не было дела, а сейчас ее с помпой передали в батарею полковника Дмитриева. В приказе Унгерна предписывалось хранить ее не только как православную святыню, но и как знак счастливого совпадения 2 великих торжеств монгольского и русского народов. Позже, в разгар приготовлений к походу на Русь, эту икону не то по размерам, не то по значению святого сочли не совсем подходящей для предназначенной ей роли и заменили другой, большой и высокочтимой иконой Богоматери-сподручницы грешных из консульской церкви. В духе монголов, сочинявших древние пророчества Туку, чтобы придать больший вес текущим событиям и согласовать их с вечным порядком вещей, для иконы придумали подходящую легенду, существовавшую якобы с давних времен, но забытую. Похоже, она была творением кого-то из компании соавторов, трудившихся над приказом номер 15. Легенда гласила, будто безымянный старец-епископ некогда принес эту икону в Ургинское консульство, предсказав: «Лютые испытания постигнут нашу родину. Когда пробьет час, то в Ургу явится полководец, призванный спасти Россию. Он пойдет на север, и успех будет сопутствовать ему при условии, что он возьмет с собой этот образ». Для иконы Ургинской Богоматери сколотили специальные дроги с киотом, на которых ей предстояло сопровождать азиатскую дивизию в походе, и торжественно перенесли ее опять же в расположение батареи Дмитриева. В отличие от других частей, в артиллерии служили почти исключительно русские. Рано утром 21 мая 1921 года части дивизии построились в каре на центральной площади Дахуре, с 3 сторон окруженной буддийскими храмами. Для совершения христианских обрядов место было не самое подходящее, но отец Николай отслужил напутственный молебен. Унгерн, безразличный к официальной церковности и эмоционально с православием не связанный, на молебне отсутствовал. Он уехал на автомобиле на ближайший к городу перевал Тавын-Ул, чтобы там приветствовать идущие мимо него войска. В 9 часов утра дивизия начала вытягиваться в походные порядки, выходя на Кяхтинский тракт. Даже не склонный к восторгам Тарновский отметил, что провожавшие любовались войском, Так оно было красочно и внушительно. В голове колонны ехали трубачи, за ними музыканты, исполнявшие бравурный марш, дальше штаб Унгерна во главе с полковником Львовым, Ивановский остался в Урге, и его личный конвой из корейцев и манжур, имевший распущенное знамя с вензелем и инициалами Михаила Александровича. Следом на подобранных по мастям лошадях, если не по всей сотне, то повзводно, двигался татарский полк Парыгина. Светло-синие терляки, зеленые погоны и башлыки. Потом полк Маркова, темно-синие терляки, желтые погоны и башлыки. Солидно громыхали пушки в верблюжьих запряжках, чинно выступавших по гладкой ровной дороге. Тарновскому вторит Голубев, оставшийся в столице и наблюдавший эту картину со стороны. Мерно громыхая, шагом проезжала артиллерия, имея у себя в обозе громадную икону, взятую из русского консульства. Вновь сформированные китайские части оставляли желать много лучшего. Посаженные на лошадей, они имели весьма печальный вид. Прошли обозы первого и второго разрядов, проехала комендантская команда, все скрылось за горами, улеглась поднятая пыль, и в Урге наступила тишина. Перестали гудеть рожки автомобилей, не слышно стало конского топота, пьяных песен, и город обратился в тихий аул, затерянный в степях. Для Першина это событие прошло как-то незаметно, а Макеев пишет, что проводить унгерновцев собрался чуть не весь город. Женщины плакали, расставаясь с мужьями и кавалерами. Сотни людей прожили здесь несколько месяцев, и отнюдь не все были извергами. Как всегда в такое время, люди тянулись к уюту, к старым, пусть только по наименованию, формам быта, и невенчанные пары часто считались мужем и женой. Впрочем, многие радовались уходу бароновских головорезов. Среди них была немка Ида Павловна, жена советника по юстиции монгольского правительства, бурята Цокто Бадмажапова, и их дочери-подростки, которых родители от греха подальше не выпускали на улицу все 4 месяца пребывания азиатской дивизии в столице. Благословлял судьбу и художник Владимир Шенауэр, с помощью полковника Хитрово, бежавший в Ургу из Семеновской тюрьмы в Троицко-Савске и чудом уцелевший после убийства своего спасителя. Однако большинство горожан не испытывало ни печали, ни радости избавления. Одни думали, что Унгерн еще вернется, другие понимали, что его конец неизбежен, вопрос лишь в том, сколько продлится агония. В любом случае, ничего хорошего для себя не ждали. Из когда-то кипучего торгового города словно бы ушла жизнь, и кто бы ни победил, барон или красные, Урга равнодушно готовилась встретить победителя и стать его жертвой. В дивизии воодушевления не наблюдалось, но чувства обреченности тоже не было. В удачу Унгерна продолжали верить, несмотря на численное превосходство врага. Взятие Урги, когда китайцы были побеждены в 10 раз меньшей по численности армии, показало бессмысленность подобных расчетов. Жизнь заставляла полагаться, как говорил Унгерн, на случайность и судьбу. Время крови, дикости, всеобщего озверения было одновременно и эпохой чудес. Гири, склонявшие чаши весов то на одну, то на другую сторону, не имели постоянного веса, словно в разное время сила земного притяжения действовала на них по-разному. Эта сила — сочувствие населения. Поэтому в считанные дни рушились режимы, казавшиеся незыблемыми, рассеивались и переставали существовать многотысячные армии, горстки фанатиков поднимали мятежи и почему-то побеждали. Причиной успеха победители выставляли правоту своих идей и насилие побежденных, но вера в чудо не умирала ни в тех, ни в других. С несколькими тысячами, пишет Волков, из которых едва 1/3 русских, остальные же, только что взятые в плен, полухунхузы, полусолдаты-китайцы, необученные монгольские всадники, разрозненные шайки грабителей, чахар, харачинов, баргутов, типа шайки знаменитого Байыргуна, объявить войну всей России. Обладая жалкой артиллерией и боевым снаряжением, выступить против великолепно оборудованной в техническом отношении советской армии. Что это? Великий подвиг или безумие? Ни то и ни другое, сам же отвечает Волков на свой вопрос. Ставка вновь сделана была на иррациональную, как божий промысел, народную стихию, но ни Унгерн, ни его соратники не понимали, что прежняя игра окончена. Времена изменились. Азиатская дивизия идет не в ту страну, которую оставила полгода назад. Отныне там нет места чудесам, и каждая гиря на весах истории весит ровно столько, сколько на ней написано.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Северная война. Глава первая. В плену Унгерн с гордостью говорил, что под началом у него служило 16 национальностей. Из них главные – русские, буряты, монголы всех племен, китайцы, тибетцы, татары, башкиры, чехи и японцы. Последних к моменту похода в Забайкалье оставалось 60 человек. Сюда следует добавить небольшие группы корейцев, манчжур и эвенков, а также сербов, поляков, немцев из бывших военнопленных и даже будто бы двоих англичан, неизвестно каким образом попавших в Монголию. Впоследствии красные командиры стремились преувеличить силы Унгерна, чтобы оправдать свои неудачи в начале кампании и сделать конечный успех более масштабным. Завышенные данные стекались, видимо, с разных участков фронта, в результате возникла фантастическая цифра 10 500 сабель. В ней отразилось не только желание победителей списать свои промахи на фантомную мощь азиатской дивизии, которую они при этом называли «бандой», но еще и невозможность поверить, что с такими ничтожными силами бешеный барон сумел доставить им столько хлопот. На самом деле у него было приблизительно вдвое, а на главном направлении втрое меньше бойцов, чем проходило по сводкам штаба 5-й армии. Общую численность дивизии перед наступлением в Забайкалье сам Унгерн определял в 3300 бойцов. Тарновский, со всей доступной ему детальностью, произвел подсчеты по обеим бригадам, полкам, дивизионам, отдельным ротам и командам. Из них явствует, что непосредственно у барона было 2100 бойцов, включая пулеметчиков и артиллеристов, у Резухина – 1500. В сумме получается чуть больше, чем называл Унгерн. При этом нужно учитывать, что от трети до половины его сил составляли монголы, способные преследовать бегущих, но отступавшие при малейших признаках сопротивления, и пленные китайцы, не от хорошей жизни пошедшие к нему на службу. Отряды Казагранди, Казанцева, Тубанова и других командиров рангом пониже насчитывали еще до 1000 сабель, но все они после первых неудачных стычек с красными не принимали участия в дальнейших боях. Кайгородов вообще отказался подчиниться Унгерну и действовал самостоятельно. Пехотных частей в дивизии не было. Пулеметов имелось десятка три, орудий около дюжины, в основном трофейные горные пушки и так называемые «аргентинки», закупленные китайцами в Южной Америке. Снаряды были только горные, к аргентинкам они подходили весьма относительно, и при установке прицела на 5 верст ложились в версте с небольшим. Винтовок и патронов хватало с избытком, но ни радиостанций, ни полевых телефонов не было. Походные кухни отсутствовали. Монголам выдавался так называемый «чингисхановский паек» — 3 барана в месяц на человека. Остальные получали по 4 фунта мяса и золотник чая в день плюс котелок муки на 2 дня. Из нее пекли лепешки. Пункт 18 приказа номер 15 о ношении поперечных погон теми, кто состоит на нестроевых должностях, вызвал бурю возмущения. К Унгерну явилась депутация от обиженных, и он это распоряжение отменил. Но сама идея демонстрирует свойственное ему стремление как можно более точно обозначить ранг подчиненных с помощью внешних символов, трактуемых как выражение их человеческой сути. Он придавал огромное значение покрою и цвету обмундирования и всяческим знакам различия. За этим скрывалась, может быть, не только необходимость как-то упорядочить свое полуанархическое войско, но и потребность в строгой ранжированности окружающего пространства, потому лишь и способного противостоять агрессивному хаосу жизни, что в нем все определено, названо, расставлено по местам. В этом он тоже напоминал Павла I, с которым его неоднократно сравнивали. На марше Унгерн попеременно шел то с одной частью, то с другой, чтобы, по его словам, подтягивать людей. При переходах полагались на проводников. Карты были не у всех командиров, а многие не умели по ним ориентироваться. Сам Унгерн не очень-то владел этим искусством штабных умников. У Резухина и нескольких колчаковских офицеров имелась самая точная на тот момент карта Монголии, вычерченная изобретателем стеклянных пуль, инженером Лисовским, но Унгерн ею не пользовался. «В отношении карт барон был большим оригиналом», с добродушной иронией замечает Князев. «Он постоянно держал в кармане своего тарлыка свернутую рулоном полосу, вырезанную, вероятно, из карты Российской империи. На этой походной карте он в любой момент мог легко отыскать и Владивосток, и Москву, и Варшаву, и все крупные промежуточные города. При грандиозности планов барона ему неудобно было пользоваться картами иного, более крупного масштаба. У красных с картами дело обстояло не лучше. Бывший поручик в 1921 году, красный командир Владимир Брежнев, вспоминал, что позднее, при вступлении на монгольскую территорию, советские войска имели только схемы маршрутов и карты из географического атласа, вроде той, что была у Унгерна. На этой почве, писал он, можно было видеть и слышать немало курьезов. Так, например, при постановке задачи указывалось, что часть должна к такому-то времени выйти к букве «Я» надписи «Монголия» на карте. Чтобы иметь достаточно подножного корма для лошадей, дивизия шла на север несколькими колоннами параллельно Кяхтинскому тракту, рядом с которым травяной покров был потравлен до голой земли. В долине Хары, где жили китайцы и приученные ими к земледелию монголы, Унгерн пополнил запасы муки, тем временем отряд Тубанова пересек границу в районе Акши, а Казагранди — на юге Иркутской губернии. Расстояние между этими крайними флангами составлялось сотни верст, чтобы восстания вспыхнули одновременно в разных местах, но оба отряда почти сразу были разбиты и отброшены обратно в Монголию. В Кяхте-Троицко-Савске, куда направлялся сам Унгерн, находились цирики Сухэбатора, 200-300 пехотинцев из партизан и Сретенская кавбригада войск ДВР, всего около 1500 штыков и сабель. Силы Советской России, располагавшиеся в нескольких десятках километров к западу, были гораздо значительнее. Из сосредоточенных здесь частей 5-й армии самой крупной была 35-я стрелковая дивизия. В ней на 19 тысяч едоков приходилось до 8 тысяч строевых бойцов, 24 орудия и 1500 пулеметов. Партийная прослойка достигала 13%. Оборона приграничных районов строилась в 3 эшелона, по всем правилам военной науки. На границе небольшие заслоны, в 50 километров от них отряды силой до батальона, а еще на таком же расстоянии вглубь советской территории до пехотного полка на каждом из возможных направлений прорыва. Определить эти направления было несложно. все пути из Монголии на север проходили по речным долинам. Штаб 5-й армии и командарм Михаил Матиасевич, бывший полковник, находились в Иркутске. О том, с каким противником ему предстоит встретиться, Унгер не имел ни малейшего понятия. Раньше он воевал или с партизанами, или с немногим отличавшимися от них войсками буферной Дальневосточной республики и считал, что регулярные части Красной армии представляют собой примерно то же самое. Ему казалось, что в России все обстоит как при Керенском. Банды мародеров, штабы в вагонах, не способные управлять ничем и никем, и такая же анархия, если не хуже. «Я это первый раз вижу», — признал он в плену, имея в виду организацию и боевые качества советских войск. «Я с буфером все время воевал. Получались белые газеты, но там говорится, что в Красноярске женщин по карточкам выдают» и тому подобные сведения. Его спросили: «Вы этому верите?» Он ответил уклончиво: «Все может быть». Напротив, в Забайкалье хорошо представляли, что творилось в Урге, и не в последнюю очередь из харбинских газет. Унгерн говорил, что эти газеты ненавидят его больше, чем красных. Китайские беженцы и дезертиры тоже немало о нем порассказали. В городах барона боялись как огня, и на сочувствие крестьян рассчитывать не приходилось. Семеновщину в этих местах еще слишком хорошо помнили. На протяжении 4 месяцев, истребляя мнимых большевистских агентов, до настоящих Сипайло так и не добрался. В Иркутске и Чите знали о приготовлениях и передвижениях Унгерна, но полагали, видимо, что дело не пойдет дальше пограничных провокаций с целью заманить советские войска в Халху, а затем обвинить Москву в покушении на ее независимость. Мало кто верил, что он решится на открытое вторжение. Такая авантюра лишила бы его всех политических козырей, да и в военном отношении казалась абсолютно безнадежной. Тарновский рассказывает, что по дороге к границе дивизию нагнал прискакавший из Урги сотник Еремеев, агент барона в Хайларе. Он привез Унгерну письмо Семенова с предложением уступить Монголию китайцам и уйти с дивизией в Маньчжурию. Взамен Чжан Цзолин гарантирует им свое покровительство. Унгерн на это письмо не ответил и продолжил движение на север. Пожалуй, у него и не было другого пути, раз им была приведена в действие большая и сложная машина. Остановить и изменить ее работу было трудно без поломки, резюмирует Тарновский, вспоминая при этом сентенцию о брошенном жребии и перейденном Рубиконе, которая в этой ситуации не кажется ни выспренней, ни банальной.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. 1 июня бригада Резухина вдоль рек Тимур и Желтура перешла границу ДВР. Монголы, окончательно убедившись, что их ведут на войну с Россией, заупрямились было, но каратели Безродного, взяв в сабли первых попавшихся 4 всадников, подавили бунт в зародыше. Глубокая разведка не велась. На следующий день, продвигаясь на север, Резухин обнаружил, что узкая, не более версты шириной долина Желтуры перегорожена окопами с проволочными заграждениями. Командир 35-й дивизии, 24-летний латыш Константин Нейман, стянул сюда 3 стрелковых полка с артиллерией, а на второй день сражения на помощь им подходит кавалерийский полк его тезки и ровесника, будущего маршала Рокоссовского. За этот бой Рокоссовский получит 2-й орден Красного Знамени. В приказе будет отмечено, что он во главе кавполка врезался в самую гущу противника, лично зарубив 9 человек. У Рокоссовского 3,5 сотни сабель, но всего под станцией Желтуринской сосредоточивается до 2000 красноармейцев. Как отмечают советские сводки, унгерновцы в бою проявляют большое упорство, тем не менее прорваться вглубь Забайкалья им не удается. Ночью Резухин уходит обратно на юг, а затем поворачивает к востоку. Раненый в ногу Рокоссовский бросается в погоню, однако пехота за ним не поспевает. Оторвавшись от преследователей, проделав стремительный переход по монгольской территории, Резухин вновь пересекает границу, отбрасывает редкие красноармейские заслоны и движется к долине реки Джиды. На этот раз наступление идет успешно. Его здесь не ждали. Тем временем Баир-Гун с чехарами, к тому времени чехарский дивизион был расформирован за попытку мятежа, а его командир Найдан-Ван отослан на восток охранять границу с Китаем, и частью монгольской конницы подошел к кяхтинскому Маймачину, он же Алтан-Булак. Чуть севернее, но по другую сторону границы, лежала старинная купеческая кяхта, рядом Троицко-Савск. В сущности, это был один город, вытянутый вдоль тракта между Верхнеудинском и Ургой. Маймачин находился на монгольской территории. Частей ДВР там не было, лишь 3-4 сотни плохо вооруженных цириков Сухэбатора. Их воинские умения считались в высшей степени сомнительными, но Баир-Гун не знал, что они усилены пулеметной командой с русскими расчетами и калмыцким эскадроном. Калмыки хорошо зарекомендовали себя в боях с Деникиным на Кавказе, и в преддверии революционных потрясений в Халхе их загодя перебросили сюда за неимением в Красной армии собственно монгольских формирований. 31 мая в Маймачине состоялся митинг. Сухэбатору торжественно вручают какую-то почетную саблю, его цирики в строю присутствуют на этой церемонии, а спустя 3 дня 4-я их часть, стоявшая к югу от города в поселке Ибицык, без малейшего сопротивления переходит на сторону Баир-Гуна. Что произошло дальше, не совсем понятно. Не то чахары в едином порыве идут грабить Маймачин, где даже после 2 недавних погромов есть еще чем поживиться, и Баир-Гун вынужден следовать за движением масс, не то, опьяненный легким успехом при взятии Ибицыка, он сам отдает приказ об атаке, рассчитывая с налету, без поддержки главных сил, захватить резиденцию Сухэбатора и народного правительства. Во всяком случае, днем 6 июня его конница оказывается на городских окраинах. Ядро ее составляют чахары, прочие мобилизованные халхасцы, в том числе юноши и подростки из Ургинской офицерской школы. С юго-востока между городом и ближайшими сопками расстилалось гладкое поле шириной версты в 2,5. На нем и разыгрались главные события дня. С бешеным воем, наводившим ужас на китайских солдат, 600 всадников Баэргуна карьером понеслись к Маймачину. Сам князь мчался в общем потоке. Им, очевидно, владело упоение боем и собственным могуществом. С китайцами он воевал уже 15 лет, начав борьбу с ними под знаменем легендарного Токтохо. Потом состоял при Найданване, но самостоятельно командовать таким войском ему еще не доводилось. Всякая осторожность была забыта. В азарте атакующие проскакали мимо сидевшей в засаде пулеметной команды, но в городе передовые всадники начали останавливаться, заметив приближающуюся кавалерию Сретенской бригады. В этот момент замешательства пулеметчики открыли по скучившейся коннице убийственный фланговый огонь. Монголы почти сразу обратились в бегство. Напрасно Баэргун пытался удержать бегущих, метался по полю, пока под ним не убило коня и не ранило его самого. Коновод, скакавший за ним с запасной лошадью в поводу, пытался вывести смертельно раненого князя с поля боя, но был убит. Теперь наступает черед Сухэбатора. Во главе своих цириков, оправившихся от первого испуга, он бросается в погоню. Обок с главкомом скачут наличные члены монгольского правительства, кто с саблей, кто с маузером, а Лама Бодо, ныне премьер-министр, полтора месяца назад отправленный Тарновским с письмом к Чань-И, вооружен только ручной гранатой. Впрочем, едва ли им удалось пустить в ход это оружие. Союзники Унгерна, с которыми он мечтал дойти до Лиссабона, бегут без оглядки. Один из калмыков позднее вспоминал, как, погнавшись за монголом с унтер-офицерскими погонами на Дели, крикнул ему: «Стой, не то зарублю!» Тот с трудом остановил коня, прижался к гриве, с ужасом глядя на занесенную шашку, и преследователь опустил ее без удара. Он увидел залитое слезами детское лицо. Попавший в плен Баэргун умер на койке Кяхтинской больницы, где в то время лежал раненый в ногу Рокоссовский. Его всадники рассеялись в окрестных лесах. Узнав об этом вечером того же дня, Унгерн пришел в ярость. Подвернувшийся под горячую руку командир 4-го полка Марков был избит ташуром за то, что не удержал монголов от атаки или, наоборот, не действовал вместе с ними. Но ситуацию это не исправило. Рассчитывать на внезапность нападения было уже нельзя.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава третья. Войска ДВР, оборонявшие Маймачин и Кяхту Троицко-Савск, не могли противостоять азиатской дивизии, но Унгерн не стал спешить со штурмом. Дождавшись, пока соберутся все части, он занял лесистые высоты к востоку от Троицко-Савска и в течение 2 суток ничего не предпринимал, хотя разведка донесла, что красноармейцы митингуют на площади, требуя сдать город ввиду явного преимущества противника. «Я на митинги не хожу и тебе не советую», ответил Унгерн доложившему об этом офицеру. Спасительная для красных пауза объяснялась тем, что ламы-прорицатели предсказали ему победу 13 июня. По лунному календарю число было счастливым, если до определенного дня не будут применяться пулеметы и артиллерия. Никакой связи между 1-й и 2-й бригадами азиатской дивизии не поддерживалось, но у красных она была налажена отлично. Пока Ризухин развивает свой бессмысленный, как оказалось, успех, понятия не имея, где находится Унгерн и как у него обстоят дела, Нейман быстро движется к Кяхте с запада, его пехота переправляется через Селенгу. Сюда же спешит партизанская конница Петра Щетинкина, успевшего отбросить Казагранди назад в Монголию, но первым с севера подходит комбриг Глазков с двумя стрелковыми полками, несколькими эскадронами и полковыми батареями. Когда утром 11 июня Унгерн дает сигнал к штурму, его сотни, нарвавшись на пулеметный и орудийный огонь, откатываются обратно в сопки. Наступление Глазкова тоже отбито после пятичасового боя. Затем до вечера следующего дня продолжаются беспорядочные схватки на разных участках растянувшегося на 12 верст фронта. В плену, излагая эпизоды этого сражения, Унгерн задним числом пытался ввести его в рамки якобы имевшейся у него тактической логики, но в реальности он уже ничем не управлял. Штаб, как таковой, отсутствовал, плана не было, или командиры полков и сотен о нем ничего не знали и действовали по собственному разумению. Барон руководил боем в своей обычной манере, как метеор, за день загнав трех лошадей, носился под пулями из конца в конец 12-верстной боевой линии, ташуром подбадривая бойцов и увлекая их в контратаки. Тогда он еще мог отступить, но, как говорил на допросе, не сделал этого принципиально. Наступила короткая июньская ночь. Было холодно, дул северный ветер, и Унгерн, неожиданно проявив милосердие, увел дивизию ночевать в распадок между сопками. Утром он собирался возобновить наступление в расчете на обещанную ламами победу. «Барон первый раз пожалел соратников», подтверждает Макеев рассказы других мемуаристов. Он запомнил, как внизу горел огнями заманчивый Троицко-Савск. Унгерновцы надеялись завтра быть в городе, поэтому нервы у всех были приподняты, и в душе у каждого ликовала буйная радость. В качестве сторожевого охранения оставили китайский дивизион, мгновенно разбежавшийся, когда на рассвете 13 июня Глазков начал занимать высоты над лагерем, скрытно приблизившись к ним в темноте. Одновременно с другой стороны ударила артиллерия Сретенской кавбригады, которая ночью зашла в тыл Унгерну. Красная пехота и спешенные кавалеристы открыли ружейный и пулеметный огонь с вершин соседних холмов. Азиатская дивизия сгрудилась на небольшом пространстве. Боевые сотни перемешаны с обозами, пушками, верблюдами и бессильны против стрелков на горных склонах. Началась паника, а затем и бегство. В страшной давке 2000 всадников, бросая раненых, устремились к узкой горловине, единственному свободному выходу из горного дефиле, ставшего для них западней. «Магия бараньих лопаток», замечает Алешин, участвовавший в этом бою, была побеждена здравым смыслом большевиков. Возможно, Унгерн сумел бы навести порядок, если бы не получил накануне слепое ранение в ягодицу. Пуля застряла у основания позвоночника, то есть возле копчика. Он с трудом держался в седле и не в состоянии был забраться на лошадь без посторонней помощи. Ранение в позорное, по его определению, место – мешало ему проявить всю свою бешеную энергию. Полного разгрома все же удалось избежать. Командир Сретенской бригады побоялся дробить силы в погоне за рассеявшимися унгерновцами, а пехота не могла за ними угнаться. Сыграла свою роль и счастливая для Унгерна случайность. Глазков и Нейман пользовались составленной в 1881 году 40-верстной картой Монголии, схематичной и неточной. На ней река Иро, Ерогол, была обозначена неверно. С этой картой в руках они полагали, что Унгерн задержится при переправе и упустили время, дав ему оторваться от погони. На следующий день, в верстах в 20 от злополучной Пади, Унгерн собрал беглецов и убедился, что людские потери не столь огромны, как казалось. Хотя врагу досталась вся артиллерия, обоз с боеприпасами, 200 верблюдов, денежный ящик и икона Богоматери с подручницы грешных, Унгерн решил, что катастрофы не произошло, противник не смог воспользоваться плодами успеха. За 5 лет русские не научились воевать. Если бы я так окружил красных, ни один не ушел бы», — передает Волков произнесенную им наполеоновскую фразу. В начале XVIII века серб Савва Рагузинский, птенец гнезда Петрова и основатель Кяхты, решив заложить город на китайской границе, выбрал место для него на речке Кяхтинке, текущей не с юга на север, как все здешние реки, а в противоположном направлении. По преданию, это было сделано для того, чтобы в случае войны китайцы не могли отравить речную воду. Теперь, расположившись в районе Ибицика, Унгерн, как рассказывает Нудатов, велел отравить цианистым калием окрестные водоемы с целью затруднить противнику движение на юг. По свидетельству Голубева, барон, уговаривая монголов не бояться красных, успокаивал их тем, что на подходах к Иро заложены фугасы с удушливыми газами. То и другое кажется неправдоподобным, но основания для таких разговоров имелись. Инженер Войцехович доставил в Ибицик большое количество цианистого калия, захваченного на китайских складах в Урге. Возможно, лишь с этого времени Унгерн и стал носить в кармане ампулу с этим ядом, чтобы не попасть в руки врага живым. При подготовке к походу, полагая, что для войны с нечистыми духами в человеческом облике, то есть большевиками, годятся любые средства, он решил применить против них химическое оружие. Эту мысль подсказал ему Осендовский, химик по образованию. В качестве исходного реактива предлагалось использовать цианистый калий, который имелся в изобилии. Идею начинить им артиллерийские снаряды взялся осуществить другой поляк Камиль Гижицкий, знакомый с Осендовским по Улясутаю. Еще во время стояния на Селенге ему из Урги доставили все необходимое. В мемуарах он пишет, что первые опыты дали неплохие результаты, но тогда Унгерну некогда было дожидаться их окончания. Зато сейчас тотальная война встает на повестку дня. Он срочно вызывает к себе Гижицкого, однако продолжение экспериментов пришлось отложить. В данный момент ни снарядов, ни пушек не было в наличии. В Ургу отправлен курьер с приказом оставшемуся там монгольскому дивизиону немедленно выступить на охрану границы. Остановить Глазкова и Неймана эти 300 всадников не могли, но Унгерн, видимо, еще надеялся, что Москва не посмеет ввести войска в Монголию и будет действовать через Сухэбатора. Дивизионом командовал Харунжий Немчинов. Перед штурмом Урги, подосланный к Унгерну китайцами с поручением отравить его тем же цианистым калием. Он выступил на север, но по дороге монголы начали разбегаться, дивизион таял с каждым ночлегом. Наконец, узнав о поражении бога войны и о неисчислимом русском войске с множеством ух-ир-бу, дословно «бычье ружье», такое название закрепилось за артиллерией, поскольку в старину тяжелые пушки перевозили на быках, монголы отказались идти вперед под тем предлогом, что, во-первых, бог Догеген не благословил их перед походом, во-вторых, идет сильный дождь, а у них нет дождевиков. Двинуться дальше Немчинову удалось лишь после того, как он вывел из строя двоих человек, избил их шашкой и арестовал. Унгерн помчался навстречу дивизиону, встретил его на Кяхтинском тракте и, узнав о попытке неповиновения, произнес речь перед строем. Он сказал, что сам тоже ехал под дождем без дождевика, но дождевиков очень много в Троицко-Савске, хватит на всех, и когда город будет захвачен, пусть один дождевик пришлют и ему. Затем, переходя на серьезный тон, призвал монголов храбро защищать бог Догогена от большевиков, а напоследок велел расстрелять тех двоих бунтовщиков, которых арестовал Немчинов. Поддержав таким образом дисциплину, он выделил в помощь монголам своих тибетцев, приказал Немчинову охранять переправы на Иро, а сам увел дивизию на юго-запад к Ванхуре. Там заблаговременно была создана тыловая база с запасами оружия, снаряжения и провианта. через разлившийся Орхон переправились вплавь. При этом Унгерн, со времен морского корпуса отличный пловец, спас тонущего монгола. Лагерь разбили вблизи древнейшего и прекраснейшего в Халхе монастыря Эрденэ-Дзу, 100 драгоценностей. Его храмы были построены из камней Каракорума, столицы Чингисхана и Угадея, разрушенной китайцами после свержения монгольской династии Юань. Голубев точно подметил, что для биваков Унгерн старался выбирать места, связанные с монгольскими сказаниями. Развалины дворца Тумен-Амалган и Каракорума с громадной каменной черепахой, когда-то охранявшей город от наводнений, для монголов были священны. Унгерн всегда пытался ассоциировать себя с их великим прошлым, но теперь он утратил ореол непобедимости, окружавший его имя после взятия Урги. Гонцы Сухэбатора за считанные дни разнесли по стране весть о поражении бога войны. Прибывшему из Бангай-Хуре, где год назад учительствовал Алешин, хашунному князю Панцук-Гуну, предложено провести мобилизацию среди подданных и самому примкнуть к азиатской дивизии. Князь осмелился выразить сомнение в целесообразности дальнейшей борьбы с советской армией, снаряженной всеми необходимыми для войны машинами. К тому же без должного пиетета отозвался о войске барона. Взбешенный Унгерн велел его задушить. Понимая, какое впечатление произведет это на монголов, он приказал расправиться с ним втайне, после того, как гость покинет лагерь. Тело закопали, чтобы Панцук-Гун считался не убитым, а исчезнувшим, но сделали это небрежно. Пропавшего князя начали искать и нашли его труп. Получив из Ван-Хуре боеприпасы и пушки, Унгерн выступил дальше на запад на соединение с Ризухиным. Тот довольно далеко продвинулся на советскую территорию, но когда до него дошли известия о неудаче Унгерна под Троицко-Савском, повернул обратно. Ему удалось сохранить все орудия и весь обоз. В конце июня 1-я и 2-я бригады азиатской дивизии встретились в глубине Монголии на Селенге. Унгерн вышел к ее правому берегу, Ризухин — к левому.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Перечитывая уральские сказы Павла Петровича Бажова, не устаешь удивляться фантазии нашего народа, его мудрости, богатству, красоте и силе русского языка. Вероятно, похожее чувство испытывал поэт Демьян Бедный, когда ему в руки попала только что изданная «Малахитовая шкатулка». Книга поразила Бедного настолько, что он решил немедленно облечь ее в стихотворную форму. Спрашивать на это разрешение Бажова он не стал. Действительно, зачем? Сказы-то народные. 3 месяца Демьян Бедный кропотливо переводил уральский эпос на поэтический язык. За это время он написал 12 тысяч стихов. Сюжетные линии поэт изменять не стал. Ограничился только названием. В его версии книга должна была называться «Горная порода. Эпопея». Произведение вот-вот должно было отправиться в издательство, но тут случилось непредвиденное. Выяснилось, что «Малахитовая шкатулка» от первой до последней страницы – плод фантазии Бажова. И никакой хозяйки Медной горы с мастером по имени Данила в народных сказках нет. То есть право на использование этих персонажей полностью принадлежит Бажову. И делиться этим правом

0: Хорошо, а две куда лучше.
1: Курсивом. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Доктор Айболит. В 1920 году английский писатель Хью Лофтинг придумал ветеринара, который лечит в Африке животных. Прототипом этого персонажа был, по всей видимости, выдающийся шотландский хирург Джон Хантер, живший в 18 веке. Спустя 4 года Корней Чуковский опубликовал перевод английской книги, озаглавив ее «Доктор Айболит». Но еще раньше советский писатель задумал собственную серию поэтических сказок о добром ветеринаре. Его прообразом стал друг Чуковского из Вильнюса Тимофей Шабат. В прошлом военный врач, он, тем не менее, с радостью брался за лечение животных и делал это чаще всего бесплатно. О доброте Шабада знал весь город. Доктор помогал детям, раздавал еду беднякам, обучал правилам гигиены. Доктора Айболита Шабата в Вильнюсе помнят и сегодня. В литовской столице ему установлен памятник.
1: Кто эти люди?
2: Доктор Айболит, он же Тимофей Шабат.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 950 миллионов квадратных метров жилья было введено в России за 10 лет. Об этом рассказал Владимир Путин в обращении по случаю Дня строителя. Президент отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда.
2: Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах.
1: Президент особо поблагодарил строителей, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от атак украинских боевиков. В сложных условиях они делают все возможное для восстановления нормальной жизни, проявляя

мужество и самоотверженность, отметил Владимир Путин. Российские войска за сутки освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы центра – Торецкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотником по объектам инфраструктуры противника. Поражены аэродромы и предприятия по производству и ремонту дронов. Российские средства ПВО сбили 78 украинских беспилотников, 14 реактивных снарядов установок «Хаймарс», а также авиабомбу, добавили в оборонном ведомстве. «Росатом» возвращает сотрудников на иранскую АЭС «Бушер», сообщает глава госкорпорации Сергей Лихачев. Впервые 5 специалистов уже прибыли на место и приступили к работе. Всего на площадке сейчас трудятся 25 россиян. В ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков сотрудников, если конфликт между США и Ираном не обострится. Возвращение к довоенным показателям возможно только после заключения окончательных договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном, отметили в госкорпорации. Российские военные базы в Сирии, Хмеймим и Тартус станут совместными центрами подготовки и обучения. Об этом сообщили в МИДе Сирии. Там добавили, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На преобразование отводится не более 3 месяца, говорится в документе. Новые центры помогут повысить боевую подготовку сирийских военных и укрепить координацию в борьбе с терроризмом в регионе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Тобольск. Памятник композитору Алябьеву. Он стоит в сквере на базарной площади. Высокий, бронзовый, на гранитном постаменте. В левой руке у него шляпа с тростью, а на ладони высоко поднятой правой руки он держит птицу. И, конечно, это соловей. Александр Алябьев, автор чудного одноименного романса на стихи Антона Дельвига «Соловей мой, соловей». А Тобольск – это родной город композитора и место его ссылки.
2: Имя на карте.
1: Родился Саша Алябьев в 1787 году в Тобольске в семье вице-губернатора. Получил прекрасное домашнее образование, владел французским и немецким языками, прекрасно играл на фортепиано и уже в детстве пробовал что-то сочинять. Когда отца назначили президентом Берг-коллегии, семья переехала в Петербург. В 1812 году для Александра Алябьева начались настоящие приключения. Он отправился добровольцем в действующую армию. Гусар Алябьев воевал отчаянно, под стать своему командиру Денису Давыдову. Часто приводят фрагмент его послужного формуляра.
3: «Будучи ж употреблен в самых опаснейших местах, везде отлично исполнял данные поручения».
1: Это именно он, гусар ахтырского полка Алябьев, взял в плен наполеоновского маршала Бертье.
2: Имя на карте.
1: Однажды в доме Александра Алябьева, уже подполковника в отставке, играли в карты. Одного из игроков, помещика Времева, заподозрили в нечестной игре и побили. А спустя 3 дня этот пожилой гипертоник умер. Отчего, неясно до сих пор. Но главным подозреваемым, а потом и обвиняемым в убийстве, стал Алябьев. Следствие тянулось 3 года, и все это время композитор сидел в московской тюрьме. Его вину так и не доказали. Но для страстки, чтоб другим безобразие творить неповадно было, лишили дворянского звания и сослали в Тобольск. И не простили до конца жизни. По слухам, столь серьезно Алябьева наказали за близость к декабристам.
2: Имя на карте.
1: В Тобольске Алябьев написал тот самый «Вечерний звон», что так душевно исполнил хор зэков в фильме Шукшина «Калина Красная». И еще около 200 романсов, 6 опер и 20 музыкальных комедий. А прославленный «Соловей» был написан раньше, в московской тюрьме, в одиночной камере, где композитор провел 3 года в ожидании суда по обвинению в убийстве. Ему разрешили поставить туда фортепиано. В порядке исключения. Тобольск. Памятник композитору Алябьеву.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: На другой день рано утром явились японцы. Среди дня опять японцы, и к вечеру они же. То и дело приезжает их длинная широкая лодка с шелковым хвостом на носу, с разрубленной кормой. Это младшие толки едут сказать, что сейчас будут старшие толки. А те возвещают уже о прибытии гокинцев. Зачем это?
3: Да все отцеремняли.
2: Опять?
3: Мнение губернатора привезли.
2: Ну?
3: Губернатор просит, нельзя ли на полу-то вам посидеть?
2: Начал со смехом и ужимками Кичибе. Он, воротясь из Еда, куда был послан, кажется, присутствовать при переговорах с американцами, заменил Льоду и Садогору как старший.
3: «Ах ты, боже мой, ведь сказали, что не сядем, не умеем, и платья у нас не так сшиты, и тяжело нам сидеть на пятках».
4: «Да вы сядьте хоть не на пятки,
3: просто только протяните ноги куда-нибудь в сторону».
2: «Не оставить ли их на фрегате?» — ворчали у нас и, наконец, рассердились. «Мы объявили, что привезем свои кресла и стулья и сядем на них, а губернатор пусть сидит на чем и как хочет». Кичибе, Льода и Садогора все поникли головой, но потом согласились. Все это говорили они в капитанской каюте. Адмирал объявил им утром свой ответ и, узнав, что они вечером приехали опять с пустяками, с объяснениями о том, как сидеть, уже их не принял, а поручил разговаривать с ними нам.
3: «Да вот еще», — просили они.
2: «Губернатор желал бы угостить вас, так просит принять завтрак».
3: «С удовольствием», — приказал сказать адмирал.
2: «После разговора о делах», — продолжал Кичибе, «губернатор пойдет к себе отдохнуть. И вы тоже пойдете отдохнуть в другую комнату», — прибавил он, вертясь на стуле и судорожно смеясь.
3: «Да и позавтракаете».
2: «Одни?» — спросили его. «Вы никак с ума сошли? У нас в Европе этого не делается».
3: «По-японски это весьма употребительно», — сказали они. «Мы так всегда».
2: Но, кажется, лгали. Они хотели подражать адмиралу, который велел приготовить в первое свидание с японцами на фрегате завтрак для гокинцев и поручил нам угощать их, а сам не присутствовал.
3: Боже мой, сколько просьб, молений! Кичибе вертелся, суетился. У него по вискам лились потоки испарины. Льода кланялся, улыбался, как только мог хуже.
2: Суровый Садогора и тот осклабился. Но мы были непреклонны. Все толки опечалились. Со вздохом перешли они потом к другим вопросам. Например, к тому, в чьих шлюпках мы поедем. И опять начали усердно предлагать свои, говоря, что они этим хотят выразить нам уважение. Но мы уклонились и сказали, что у нас много своих. Опять упрашивание с их стороны, отказ с нашей. У них вытянулись лица. Все это такие мелочи, о которых странно было бы спорить, если бы они не вели за собой довольно важных последствий. Уступка их настоянием в пустяках могла дать им повод требовать уступок и в серьезных вопросах. И, пожалуй, повести к некоторой заносчивости в сношении с нами. Оттого адмирал и придерживался постоянно принятой им в обращении с ними системы. Кротости, вежливости и твердости как в мелочах, так и в важных делах. По мелочам этим, которыми начались наши сношения, японцам предстояло составить себе о нас понятие, а нам установить тон, который должен был господствовать в дальнейших переговорах. Поэтому обстоятельство это гораздо важнее, нежели кажется с первого взгляда. У нас стали думать, чем бы оказать им внимание, чтобы смягчить отказы. И придумали сшить легкие полотняные или коленкоровые башмаки, чтобы надеть их сверх сапог, входя в японские комнаты. Это восточный обычай – скидать обувь. И японцам, конечно, должно понравиться, что мы не хотим топтать их пола, на котором они едят, пьют и лежат. Пошла суматоха. Надо было в сутки сшить, разумеется, на живую нитку башмаки. Всех заняли, кто только умел держать в руках иголку. Судя по тому, как плохо были сшиты мои башмаки, я подозреваю, что их шил сам Фадеев, хотя он и обещал дать шить паруснику. Некоторые из нас подумывали было ехать в калошах, чтобы было что снять при входе в комнату. Но для однообразия последовали общему примеру. Впрочем, я, пожалуй, не прочь бы и сапоги снять, даже сесть на пол, лишь бы присутствовать при церемонии. Вечером, видим, опять едут японцы. Который это раз? Зачем? Да все отцеремониали. Что еще? Губернатор просит, нельзя ли вам угоститься без него. Так выходит хорошо по-японски, говорит Кичибе. А по-русски не выходит, отвечают ему. Начались поклоны и упрашивания. Ну хорошо, скажите им, приказал объявить адмирал, узнав, зачем они приехали, что, пожалуй, они могут подать чай, так как это их обычай. Но чтобы о завтраке и помину не было. Японцы обрадовались и тому, особенно Кичибе. Видно, ему приказано от губернатора непременно устроить, чтобы мы приняли завтрак. Губернатору, конечно, предписано от Горочью, а этому от Сюгуна. Еще губернатор, начал Кичибе, просит насчет шлюпок. Нельзя ли вам ехать в нашей? Нельзя. Коротко и сухо отвечено ему. Стали потом договариваться о свите, о числе людей, о карауле, о носилках, которых мы требовали для всех офицеров непременно. И обо всем надо было спорить почти до слез. О музыке они не сделали против ожидания никакого возражения. Вероятно, всем, в том числе и губернатору, хотелось послушать ее. Уехали. На другой день, 8 числа, явились опять. Попробовали по обыкновению настоять на угощении завтраком, также на том, чтобы ехать на их шлюпках, но напрасно. Им очень хотелось настоять на этом, конечно, за тем, чтобы показать народу, что мы не едем сами, а нас везут, словом, что чужие в Японии воли не имеют. Потом переводчики попросили изложить по-голландски все пункты церемониала и отдать бумагу им для доставления губернатору. Им сказано, что бумага к вечеру будет готова, и чтобы они приехали за ней. Но они объявили, что лучше подождут. Я ушел обедать, а они все ждали. Потом лег спать, опять пришел, а они не уезжали. И так прождали до ночи. Им дали на юте обедать, и пассиет обедал с ними. Нужды нет, что у них не едят мясо, а они ели у нас пирожки с говядиной и суп с курицей. Велели принести с лодок и свой обед. Между прочим, рыбу жареную, прессованную и разрезанную правильными кусочками. Пассиет говорит, что это хорошо. Не знаю, правда ли. Он в деле гастрономии такой снисходительный. Они уехали, сказав, что свидание назначено завтра, 9 числа. Что рентмейстер, первый после губернатора чиновник в городе, и два губернаторских секретаря приедут известить нас, когда губернатор будет готов принять. Мы назначили им в 10 часов утра. Тут они пустились в договоры. Как примем, где посадим чиновников. На креслах, на диване, на полу пусть сядут, как хотят, направо, налево. Пусть залезут хоть на стол, сказано им. Нельзя ли нарисовать, как они будут сидеть, сказал Кичибе. Ну, сделайте милость. Скажите, что делать с таким народом? А надо говорить о деле. Дай бог терпение. Вот что значит запереться ото всех. Незаметно в детство впадешь.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Настало вожделенное утро. Мы целый месяц здесь. Знаем подробно японских свиней, оленей, даже раков, не говоря о самих японцах. А о Японии еще ничего сказать не могли. Фадеев, весь парадный костюм мне приготовить. И ты поедешь, оденься. Все нарядились в парадные платья. Я спросил белый жилет, смотрю, он уже не белый, а желтый. Шелковые галстухи, лайковые перчатки. Все были в каких-то чрезвычайно ровных, круглых и очень недурных пятнах. Разных видов, смотря по цвету. Например, на белых перчатках были зеленоватые пятна, на палевых – оранжевые, на коричневых – масака и так далее. Все от морской сырости. «Что ж ты не проветривал?» – строго заметил я Фадееву. «Видишь, ни одной годной пары нет». «Да это так нарочно сделано», – отвечал он, пораженный круглой правильной формой пятен. «А галстухи тоже нарочно с пятнами?» Фадеев стороной посмотрел на галстухи. «И они в пятнах», — сказал он про себя. Что за чудо? Но о перчатках нечего было и хлопотать. Мы с апреля, то есть с мыса Доброй Надежды, и не пробовали надевать их. Напрасный труд. Не наденешь в этом жару. А и наденешь, так будешь не рад. Не скинешь после. В 10:00 приехали сначала опербаниосы, потом и секретари. Мне и пассиету поручено было их встретить на шканцах и проводить к адмиралу. Около фрегата собралось более 100 японских лодок с голым народонаселением. Славно. Пестроты нет. Все в одном и том же костюме. С большим вкусом. Мы с пассиетом ждали у грот-мачты. Скоро ли появятся гости и что за секретари в Японии? Похожи ли на наших? Вот идут по трапу и ступают на палубу один за другим и старые, и молодые японцы. И об одной, и о двух шпагах, в черных и серых кофтах, с особенно тщательно причесанными затылками, с особенно чисто выбритыми лбами и бородой. Словом, молодец к молодцу. Длиннолицые и круглолицые, самые смуглые и изжелта, и посветлее, подслеповатые, и с выпученными глазами, то до нельзя гладкие, то до невозможности рябые. А что за челюсти, что за зубы? И все это лезло, лезло и лезло на палубу. Да будет ли конец? Показались переводчики. А за ними и секретари. Которые же секретари? Где? Спрашивали мы. Да вот. Весь этот люд, то есть свита, все до одного вдруг, как по команде, положили руки на колени и поклонились низко. И долго оставались в таком положении, как будто хотят играть в чехарду. Это-то секретари на трап шли, переваливаясь с ноги на ногу, два старика лет 70 каждый. Плешивые, с седыми жиденькими косичками, в богатых штофных юбках, с широкой бархатной по подолу обшивкой, в белых бумажных чулках и все, как прочие, в соломенных сандалиях. Они едва подняли веки на нас, на все, что было кругом, и тотчас же опустили. Грянула музыка, опять они подняли веки и опять опустили. Потом тихо поплелись, шаркая подошвами, куда мы повели их, не глядя по сторонам. Опербаниосы тут же поступили в их свиту и шли за ними. И они, в свою очередь, хикали, когда те обращали к ним речь. Сначала их привели в капитанскую каюту и посадили, по вчерашнему рисунку, на два кресла. Прочие не смели сесть. Секретари объявили, что желали бы видеть адмирала. Так же сонно, не глядя ни на что вокруг, спустились они в адмиральскую каюту. Там, чтобы почтить их до нельзя, подложили им на кресло, в отличие от свиты, по софьяновой подушке. Так что ноги у них не доставали до полу. Чего кажется почетнее? Им принесли чаю и наливки. Чай они хлебнули, а от наливки отказались, сказав, что им некогда, что они приехали только от губернатора объявить, что его превосходительство ожидает русских. Они просили нас не тотчас ехать вслед за ними, чтобы успеть приехать вовремя и встретить нас. «Наши лодки так скоро, как ваши, ходить не могут», — прибавили они. «Баниосы остались, чтобы ехать с нами». 9 сентября, когда мы стали садиться на шлюпки, в эту минуту по свистку взвились кверху по снастям свернутые флаги, и люди побежали по реям, лишь только русский флаг появился на адмиральском катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех наций мгновенно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на солнце. Вместе с гимном грянуло троекратное «Ура!». Все бывшие на шлюпках японцы, человек до 500, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, единодушно огласили воздух криком изумления и восторга. Впереди шла адмиральская гичка. Пассиет уехал в ней, чтобы установить на берегу почетный караул. Сзади ехал катер с караулом, потом другой с музыкантами и служителями. Далее шлюпка с офицерами, за ней катер, где был адмирал со свитой. Сзади шел еще вельбот. Там сидел один из офицеров. Впереди, сзади, по бокам торопились во множестве японские шлюпки. Одни, чтобы идти рядом, другие хотели обогнать. Ехали медленно, около часа. Музыка играла все время. По батареям, пристаням, холмам везде толпились кучи бритых голов. разноцветных, больше синих халатов. Лодки, как утки, плавали вокруг, но близко к нам не подходили. Мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали. Я опять не мог защищаться от досады, глядя на места, где природа сделала со своей стороны все, чтобы дать человеку случай приложить и свою творческую руку, и наделать чудес, и где человек ничего не сделал. Вон тот холм, как он не зелен, не приютен, но ему чего-то не достает. Он должен бы быть увенчан белой колоннадой, с портиком или виллой, с балконами на все стороны, с парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в Рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю, да пристань, у которой шипели бы пароходы и гомозили люди. Тут, на высокой горе, стоять бы монастырю с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров крестом. Здесь бы хорошо быть складочным магазином, перед которыми теснились бы суда с лесом мачт. Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония связалась бы торговыми путями через Китай и Корею с Европой и Сибирью. Но мы подъезжали к берегу. «Где же город?» «Да вот он», — говорят. «Весь тут? За мысом ничего нет». «Так только-то?» Мы не верили глазам, глядя на тесную кучу серых, невзрачных одноэтажных домов. Налево, где я предполагал продолжение города, ничего не было. Пустой берег, маленькие деревушки, да отдельные, вероятно, рыбачьи хижины. По мысам, которыми замыкается пролив, все те же дрянные батареи, да какие-то низенькие длинные здания, вроде казарм. К берегам жмутся неуклюжие большие лодки. И все завешено, и дома, и лодки, и улицы. А народ, которому бы очень не мешало завеситься, ходит уж чересчур нараспашку. Я начитался о многолюдстве японских городов и теперь понять не мог, где же помещается тут до 60 тысяч жителей, как говорит, кажется, Тунберг. «Сколько жителей в Нагасаки?» — спросил я однажды. «Баба Городзаймона». Через переводчика, разумеется. Он повторил вопрос по-японски и посмотрел на другого баниоса. Тот на третьего, этот на ондербаниоса, а ондербаниос на переводчика. И так вопрос и взгляд дошли опять до бабы, но без ответа. «Иногда бывает меньше», — сказал наконец Садогора, «а в другой раз больше». Вот вам и ответ. Они всего боятся. Все им запрещено. Проврутся во вздоре. И зато беда. Я спросил однажды, как зовут сёгуна. «Не знаем», — говорят. Впрочем, у них имя государя действительно почти тайна. Или, по крайней мере, они из благоговения не произносят его. По смерти ему дают другое имя. У них вообще есть обычай менять имена по нескольку раз в жизни, в разные эпохи, например, при женитьбе и тому подобных обстоятельствах. Мы все ближе и ближе подходили к городу. Везде на высотах, и по берегу, и на лодках тьма людей. Вот, наконец, и голландская фактория. Несколько голландцев сидят на балконе. Мне показалось, что один из них поклонился нам, когда мы поравнялись с ними. Но вот наши передние шлюпки пристали, а адмиральский катер, в котором был и я, держался на веслах, ожидая, пока там все установится. «Берег, берег!» Наконец мы ступили на японскую землю. Мы вышли на каменную пристань. Ну, берег не очень занимательный. Хоть и не выходить. На пристань вела довольно высокая из дикого камня лестница. Набережная, плотно убитая, была песком. Это широкая площадка. Дома были завешаны сплошной синей и белой холстиной. Караул построился в две шеренги по правую сторону пристани, офицеры по левую. Сзади толпился тощий кучкой народ, мелкий, большей частью некрасивый и голый. Видно было, что на набережную пустили весьма немногих. Прочие глядели с крыш, из-за занавесок, провертя в них отверстия, с террас, с гор, отовсюду. В толпе суетился какой-то старик с злым лицом, тоже не очень одетый. Он унимал народ, не давал лезть вперед, чему, кроме убедительных слов, немало способствовала ему предлинная жердь, которая была у него в руках. Едва адмирал ступил на берег, музыка заиграла, караул и офицеры отдали честь. А где же встреча? Кто же примет? Одни переводчики? «Нет, это шутки. Велено спросить, узнать и вытребовать». Переводчики засуетились, забегали, а мы пока осматривали носилки или наримоны по-японски, которые по уговору ожидали нас на берегу. Их было 12, или еще, кажется, больше по числу офицеров. Я думаю, их собрали со всего города. Они заменяют в Японии наши кареты. Носилки довольно красивые, на взгляд, обиты разными материями, украшены значками и кистями, но в них сесть было нельзя. Или ног, или головы девать некуда. Не для пыток ли заведены у них эти экипажи, подумаешь, глядя на них. Полуногие носильщики на толстой жерди, продетые вверху, несут наримоны на плечах. Все это крайне неловко, не то что в Китае. В Гонконге меня носили в приспокойных и удобных носилках, вроде наших качелей, на которых простой народ качается на святой неделе. В них сидишь, как в креслах. Кроме носилок, была тут, говорят, еще и лошадь. Я не заметил лошадки и не знал, зачем она была. В этой суматохе, простительно, и слона не заметить. Кое-кто из наших попробовали было влезть в эти клетки, то есть носилки, но тотчас же выскочили и пошли пешком. Наконец явился какой-то старик с сонными глазами, хорошо одетый, за ним свита. Он стал неподвижно перед нами и смотрел на нас вяло. Не знаю, торжественность ли они выражают этим апатическим взглядом, но только сначала, без привычки, трудно без смеху глядеть на эти фигуры в юбках с косичками и голыми коленками. Я стоял сзади в свете адмирала, в хвосте нашей колонны. Вдруг впереди раздалась команда: «Марш вперед!» Музыка грянула, и весь отряд тронулся с места. Слышались мерные и дробные шаги идущих в ногу матросов. Отошли не более 100 сажен по песчаной набережной и стали подниматься на другую каменную лестницу. По сторонам расставлены были на сажень один от другого японские... Уже ли это солдаты? Посмотрите, что это такое? Взятые на подбор, поменьше ростом японцы, в маленьких, в форме воронки лакированных шапках, с сонными глазами. Они стояли, откинувшись корпусом назад, ноги врозь, с согнутыми коленками. На плечах у них, казалось, были ружья. Надо подозревать так, потому что самые ружья спрятаны в чехлах. А может быть, одни чехлы без ружей? Здесь все может быть, чего в других местах не бывает. Мы еще были внизу, а колонна змеилась уже по лестнице. Штыки сверкали на солнце, музыка уходила вперед и играла все глуше и глуше. Скомандовали левое плечо вперед, колонна сжалась, точно змей, в кольцо, потом растянулась и взяла направо. Музыка заиграла еще глуше, как будто вошла под свод и вдруг смолкла. Над головой у нас голубое чудесное небо, вдали террасы гор, кругом странная улица с непохожими на наши домами и людьми тоже. Мы завернули за колонной направо, прошли ворота и очутились на чистом, мощенном дворе, перед широким деревянным крыльцом без дверей. Прежде всего бросается в глаза необыкновенная опрятность двора, деревянной, крытой циновками лестницы, наконец, и самих японцев. В этом им надо отдать справедливость. Все они отличаются чистотой и опрятностью, как в своей собственной персоне, так и в платье. Как бы в этой густой косе не присутствовать разным запахам, на этих халатах не быть пятнам. Нет ничего. Не говорю уже о чиновниках. Те и опрятные, со вкусом одеты. Но взглянешь и на нищего, видишь наготу или разорванный халат, а пятен, грязи нет. Глядишь на голову, через косу сквозит бритый, но чистый череп. Голые руки далеко видны в широком рукаве. Смуглые, правда, но все-таки чисты. Манеры у них приличны. В обращении они вежливы, словом, всем бы порядочные люди, да нельзя с ними дело иметь. Медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Но я забыл, что нас ждет Авасава Бунгоно Камисама, нагасакский губернатор. Мы остановились на крыльце, а караул и музыканты на дворе. В сенях или первой комнате, устланной белыми циновками, мы увидели и наших переводчиков. Впереди всех был Кичибе. Уж он мялся от нетерпения. Ему, по-видимому, давно хотелось очнуться от своей неподвижности, посуетиться, поговорить, пошуметь.
3: и побегать. Только что мы на крыльцо, он вскочил, начал кланяться, скалил зубы и усердно показывал рукой на анфиладу комнат, приглашая идти. Тут началась церемония надевания коленкоровых башмаков. Мы натаскивали с Фадеевым, едва натащили. Я не узнал Фадеева, весь в красном, в ливрее со стоячим воротником, на вытяжке, а лицо на сторону, не подражаем. Он числился при адмиральской каюте с откомандированием для прислуги ко мне. Мы пошли по комнатам. С одной стороны, заклеенная вместо стекол бумагой оконная рама доходила до полу. С другой, подвижные бумажные, разрисованные и весьма недурно, или сделанные из позолоченной и посеребренной бумаги, ширмы. Так что не узнаешь, одна ли это огромная зала или несколько комнат.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: В глубине зал сидели в несколько рядов, тесной кучей, на пятках, человеческие фигуры в богатых платьях с комической важностью. Ни бровь, ни глаз не шевелились. Не слышно и не видно было, дышат ли, мигают ли эти фигуры. Живы ли они, наконец? И сколько их? Вот целые ряды в большой комнате. Вот две массивные фигуры седых стариков посажены в маленьком проходе, как фарфоровые куклы. Далее тянутся опять длинные шеренги. Тут и молодые, и старые, с густыми и жиденькими косичками, похожими на крысиный хвост. Какие лица, какие выражения на них! Ни одна фигура не смотрит на нас, не следит с жадным любопытством за нами. А ведь этого ничего не было у них 40 лет, и почти никто из них не видал других людей, кроме подобных себе. Между тем все они уставили глаза в стену или в пол и, кажется, побились об заклад о том, кто сделает лицо глупее. Все, более или менее, успели в этом. Многие, конечно, неумышленно. Общий вид картины был оригинален. Я был как нельзя более доволен этим странным, фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная. Раздавались только наши шаги. «Башмаки! Башмаки!» Слышу вдруг чей-то шепот. Гляжу, на мне сапоги. «А где же башмаки?» «Еще за три комнаты оставил», — говорят мне. Я увлекся и не заметил. Я назад. В самом деле, коленкоровые башмаки лежали на полу. Сидевшие в этой комнате фигуры продолжали сидеть так же смирно и без нас, как при нас. Они не взглянули на меня. Догоняю товарищей. Но отстал их не я один. То тот, то другой наклонится и подбирает башмак. Наконец, входим в залу. Светлее и больше других. Справа стоял в нише золоченый большой лук. Знак ли это губернаторского сана или так, украшение, я добиться не мог. Зала, как и все прочие комнаты, устлана была до того мягкими циновками, что идешь как по тюфяку. Здесь эффект сидящих на полу фигур был еще ярче. Я насчитал их 30. В одно время с нами показался в залу и Авасава Бунгону Камисама. Высокий, худощавый мужчина лет 50, с важным, строгим и довольно умным выражением в лице. Авасава — это имя. Бунгону — нечто вроде фамилии, которое, кажется, дается, как и в некоторых европейских государствах, от владений, поместий или земель, по крайней мере, так у высшего сословия. Частица «но» повторяется в большей части фамилий и есть, кажется, не что иное, как грамматическая форма. «Ками» — почетное название, вроде нашего «и кавалер». «Сама» — «господин» — титул, прибавляемый сзади имен всех чиновных лиц. Мы взаимно раскланялись. Кланяясь, я случайно взглянул на ноги. Проклятых башмаков нет как нет. Они лежат подле сапог. Опираясь на руку барона Криднера, которую он протянул мне из сострадания, я с трудом напялил их на ноги.
3: «Нехорошо», — прошептал барон
2: и засмеялся слышным только мне да ему смехом, похожим на кашель. Я вместо ответа показал ему на его ноги. Они были без башмаков. «Нехорошо», — прошептал я в свою очередь. А между тем губернатор после первых приветствий просил передать ему письмо и, указывая на стоящий на столике маленький лакированный ящик, предложил положить письмо туда. Тут бы следовало, кажется, говорить о деле, но губернатор просил прежде отдохнуть. Бог ведает, от каких подвигов. И потом уже возобновить разговор, а сам скрылся. Первая часть свидания прошла по уговору стоя. В отдыхальне, как мы прозвали комнату, в которую нас повели и через которую мы проходили уже, не было никого. Сидящие фигуры убрались вон. Там стояли привезенные с нами кресла и 4 стула. Мы тотчас же и расположились в них. А кому не достало, те присутствовали тут же стоя. Нечего и говорить, что я пришел в отдыхальню без башмаков. Они остались в приемной зале, куда я должен был бы сходить за ними. Наконец я положил их в шляпу И дело там и осталось. За нами вслед шумной толпой явились знакомые лица, переводчики. Они ринулись на пол и в три ряда уселись по-своему. Мы завели с ними разговор. «Вас стекол нет вовсе в рамах?» — спросил пасьет. «Нет», — был ответ. «У вас все дома в один этаж? Или бывают в два этажа?» — спрашивал пасьет. «Бывают в два», — отвечал Кичибы и поглядел на Льоду. «И в три», — сказал тот, и поглядел на Садогору. «Бывают тоже и в пять», — сказал Садогора. Мы засмеялись. «Часто у вас бывают землетрясения?» — спросил пасьет. «Да, бывают», — отвечал Садогора, глядя на Льоду. «Как часто? В 10 или в 20 лет?» «Да, и в 10, и в 20 лет бывают», — сказал Льода, поглядывая на Кичибы и на Садогору. «Горы расседаются, и дома падают», — прибавил Садогора. И в этом тоне продолжался весь разговор. Вдруг из дверей явились один за другим 12 слуг по числу гостей. Каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка. Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени, кланялся, ставил чашечку на пол, за неимением столов и никакой мебели в комнате, вставал, кланялся и уходил. Ужасно неловко было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то одну, то другую руку и на силу достал. Чай отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и ароматичен, только без сахара. Опять появились слуги. Каждый нес лакированную деревянную подставку с трубкой, табаком, маленькой глиняной жаровней с горящими углями и пепельницей. И тем же порядком ставили перед нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам хорошо, сидя на полу и в просторном платье, проделывать все эти штуки. Набивать трубку, закуривать углем, вытряхивать пепел. А нам каково со стула? Я опять вспомнил угощение лисицы и журавля. Хотя табак японский был нам уже известен, но мы сочли долгом выкурить по трубке, если только можно назвать трубкой эти наперстки, в которой не поместится щепотка нюхательного, не то что курительного табаку. Кажется, я выше сказал, что японский табак чрезвычайно мягок и крошится длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке с первого взгляда похож на кучу какой-то темно-красной пыли. Кичибе суетился. То побежит в приемную залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим, он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов отдохнуть. «Хорошо, можно», — отвечали ему. И в то же время послали офицера предупредить музыкантов, чтобы они больше одной рюмки вина не пили. Только что мы перестали курить, явились опять слуги. Каждый с деревянным, гладко отесанным и очень красивым, хотя и простым, ящиком. Поставили перед нами по ящику. Кто постарше, тем на ножках, впрочем же без ножек. Открываем конфеты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка, далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом, наконец, мелкие сухие конфеты. Обсахаренные плоды и, между прочим, морковь. Не правда ли, отчаянная смелость в деле кондитерского искусства? А ничего, не дурно. Если на основании известной у нас в народе поговорки можно есть и обсахаренную подошву, то морковь, конечно, и подавно. Да, взаперти много не выдумаешь. Или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная от вареной в сахаре моркови до пороху включительно. Что и доказали китайцы и японцы, выдумав и то, и другое.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Наконец, не знаю, в который раз вбежавший Кичибе объявил, что если мы отдохнули, то губернатор ожидает нас. То есть, если устали, хотел он верно сказать. В самом деле устали от праздности. Это у них называется дело делать. Мы пошли опять в приемную залу, и начался разговор. Прежде всего, сели на перенесенные в залу кресла, а губернатор на маленькое возвышение на четверть аршина от пола. Кичибе и Льода Оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко. Крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу почтительный и как выстрел пронзительный взгляд. Потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. Льода лежал все время так. И только из-под лобья бросал такие же пронзительные взгляды то на губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а Льода присутствовал только для поверки перевода. И, наконец, для того, что в одиночку они ничего не делают. Кругом, ровным бордюром, вдоль стен, сидели на пятках все чиновники и свита губернатора. Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор вынул из лакированного ящика бумагу и начал читать чуть слышным голосом, но внятно. Только что он кончил, один старик лениво встал из ряда сидевших по правую руку, подошел к губернатору, стал, или вернее, пал на колени с поклоном, принял бумагу, подошел к Кичибе, опять пал на колени без поклона, подал бумагу ему и сел на свое место. После этого вдруг раздался крикливый, жесткий, как карканье ворона, голос Кичибе. Он по-голландски перевел содержание бумаги нам. Смеяться он не смел, но втягивал воздух в себя гримасом, и всхлипыванием не было конца. В бумаге заключалось согласие Горочью принять письмо. Только было на вопрос адмирала, я разинул рот отвечать, как губернатор взял другую бумагу. Таким же порядком прочел ее. Тот же старик-секретарь взял и передал ее с теми же церемониями Кичибе. В этой второй бумаге сказано было, что письмо будет принято, но что скорого ответа на него быть не может. Оно покажется нелогично, не прочитавший письма сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что это Крайний Восток. Я выше сказал, что они — народ не закоренелый без надежды и упрямый, напротив, логичный, рассуждающий и способный к принятию других убеждений, если найдет их нужными. Это справедливо во всех тех случаях, которые им известны по опыту. Там же, напротив, где для них все ново, они медлят, высматривают, выжидают, хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а зла много. Оттого и самое отчуждение их логично. Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали. Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки. Гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах. И вообще всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого. Варфоломеевские ночи и отчуждение от света. Но если вспомнить, что делалось в эпоху младенчества наших старых государств, как встречали всякую новизну, которой не понимали, всякое открытие, как жгли лекарей, преследовали физиков и астрономов, то едва ли японцы не более своих просветителей заслуживают снисхождения в упрямом желании отделиться от иноземцев. Удивительно ли после этого, что осторожность и боязнь повторения старых зол отдалили их от нас, помешали им вырасти, и что у них осталась только их природная смышленность, да несколько опытов, давших им фальшивое понятие обо всем, что носит название образованности. Пока читали бумаги, я всматривался в лица губернатора и его придворных, занимаясь сортировкой физиономий на смышленные, живые, вовсе глупые или только затупелые от недостатка умственного движения. Было также несколько загадочных, скрытных и лукавых лиц. У многих в глазах прятался огонь, хотя они и смотрели по обыкновению сонно и вяло. Любопытно было наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и нетронутые желания, вместо которых выглядывало детское притворство или крайняя неловкость. У них, кажется, в обычае казаться при старшем как можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых и с почтения. Если губернатор и казался умнее прочих, так это может быть потому, что он был старше всех. А в Едо, верно, И он кажется глуп. Одно лицо забавнее другого. Вон и все наши приятели. Баба Гордзаймон, например. Его узнать нельзя. Он из почтений даже похудел немного. Чиновники сидели, едва смея дохнуть, и так ровно, как будто во фронте. Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь глазами. Ни Самбро, ни Ойе Саброски, ни переводчики не показывают вида, что замечают нас. Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия. Это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью. И оттого это не неприятно видеть. Что касается долежания на полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в торжественных случаях, то, вероятно, это, если не комедия, то балет в восточном вкусе. Во всяком случае, спектакль, представленный для нас. Должно быть, и японцы в другое время не сидят точно одурелые или как фигуры воскового кабинета, не делают таких глупых лиц и не валяются на полу, а обходятся между собой проще и искренне, как и мы. Не таскаем же между собой везде караул и музыку. Так думалось мне, и мало ли что думалось. Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и резких красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого. Все смесь. Нежные, смягченные тона того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах и индийцах и счел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории. Здесь, в толпе низшего класса в большинстве, во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал, а потом преобладает какой-нибудь один цвет, но не из ярких, большей частью синий. В платьях же других высших классов допущены все смешанные цвета, но с большой строгостью и вкусом в выборе их. Пробегая глазами только по платьям и не добираясь до этих бритых голов, тупых взглядов и выдававшихся верхних челюстей, я забывал, где сижу. Вместо Крайнего Востока, как будто на Крайнем Западе. Цвета в туалете, как у европейских женщин. Я заметил не более 5 штофных и то неярких юбок у стариков. У прочих, у кого гладкая серая или дикого цвета юбка, у других — темно-синего цвета. Аделаид, Вердегрис, Вердепом. Словом, все наши новейшие модные цвета. Кулер фантазии. Цвета фантазии были тут. Губернатор был в халате и юбке одного цвета. Пенсее. С темными тоненькими полосками. Мантилья его покроем отличалась от других. У всех прочих спина и рукава гладкие. Последние у кисти широки. Все вместе похоже на мантильи наших дам. У него рукава с боком разрезаны, и от них идут какие-то надставки, вроде маленьких крыльев. Это, как я узнал после, полупарадный костюм, соответствующий нашим вицмундирам. Скажите, думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских модах?
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Что вы говорите?
1: Бывает же такое. Вот живет в языке какое-то слово. Люди его используют. Может, не каждый день, но достаточно регулярно. А потом это слово выходит за пределы своего языка и начинается его большое путешествие по миру. Жил-был упырь. Ну, то есть как жил? Он, конечно, сначала умер, его похоронили, но по ночам он покидал свою могилу и летал, выбирая себе очередную жертву. А как найдет, так сразу высасывает всю кровь. Страшно? Вот и отлично. Говорят, Иоанн Васильевич Грозный в гневе мог назвать упырем какого-нибудь провинившегося подданного. В его понимании это было чудовищное ругательство. А однажды, дело было в 17 веке, этот самый упырь, донимавший исключительно славян, попал в Европу. И там, где-то на территории нынешней Сербии, преобразился и стал вампиром. Помучил немцев, попил французской кровушки, отметился в множестве литературных произведений и вернулся на родину. Да не просто вернулся, прилетел. Одно из подсемейств летучих мышей в зоологии даже получило название вампировых. Звучит это все, конечно, ужасно. Но в 2003 году, именно благодаря вампирам, не мифическим, а настоящим, появился препарат, который растворяет тромбы в сосудах и тем самым помогает бороться с инсультами. Вот такие они, эти упыри. То есть вампиры.

0: душит лес и говорит зверям: «Как апеляс мне скучен, я им размучен, ну все зовет к себе, где с ним не встречусь я. Мне кажется, мои друзья, намерен он с меня писать Пегаса».
1: «Нет», — апеляс сказал, случася близко тут, «намерясь писать Мидаса в суд, хотел с тебя списать я уши для Мидаса. И коль пожалуешь ко мне, я буду рад. Ослиных мне ушей и много хоть встречалось, но и таких, какими ты, богат, не только у ослят, ни даже у ослов мне видеть не случалось».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Расчеты ударных беспилотников «Герань» нанесли серию ударов по объектам нефтедобычи и железной инфраструктуре противника. Так, в Сумской области под удар попали нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что уничтожена также железнодорожная инфраструктура, которая используется в интересах украинской армии в Харьковской и Днепропетровской областях. В результате точных попаданий уничтожили железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и два локомотива в районе Лозовой и Кудашевки, добавили в оборонном ведомстве. Специфика боевых действий в зоне специальной военной операции радикально изменилась. Некоторые образцы беспилотников начинают терять актуальность. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. В комментарии агентству ТАСС он также поделился подробностями о новой версии разведывательного беспилотного комплекса «СКАД».
2: Мы сделали следующую версию СКАД-220 с повышенной скоростью, с устойчивостью против воздействия FPV-ПВО противника. 4 часа в полете. Очень хорошее качество картинки. Перестройка видеоканалов непосредственно в полете. То есть он устойчив к подавлению. И, в общем, пользуется заслуженной популярностью среди наших беспилотчиков.
1: Глава концерна отметил, что «Калашников» производит не только легендарное стрелковое оружие, но и беспилотники тактического звена, среди которых тандем СКАД-350М и КУБ-10МС занимают особое место. В России планируют ужесточить правила оплаты штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Правительство поручило МВД подготовить соответствующие поправки, которые внесут в Госдуму в следующем году. По новым правилам, срок оплаты штрафов ГИБДД для таких автомобилистов сократят с 60 дней до 1 дня. Это связано с низкой платежной дисциплиной. Многие

0: восстановления остаются неоплаченными, тогда как владельцы машин часто уезжают из страны, не погасив задолженность. Эксперты считают, что мера поможет обеспечить неотвратимость наказания для водителей автомобилей с иностранной регистрацией. Владельцы турецкого сухогруза намерены подать иск в Международный уголовный суд в Гааге против Украины по причине атаки ВСУ, сообщает турецкая пресса. В заявлении отмечается, что гражданские торговые суда защищены международным правом и не могут быть военными целями. Однако сухогруз был целенаправленно атакован, кроме того, использовались боеприпасы с кассетными элементами и бронебойными свойствами. Судно, перевозившее уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, было атаковано беспилотником в районе Новороссийска в июле. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История Пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
4: Мятежники, овладев Саратовом, выпустили колодников, отворили хлебные и соляные анбары, разбили кабаки и разграбили дома. Пугачев повесил всех дворян, попавшихся в его руки, и запретил хоронить тела. Назначил в коменданты города казацкого пятидесятника Уфимцева и 9 августа в полдень выступил из города. 11-го в разоренный Саратов прибыл Муфель, а 14-го Михельсон. Оба, соединясь, поспешили вслед за Пугачевым. Пугачев следовал по течению Волги. Иностранцы тут поселенные, большую частью бродяги и негодяи, все к нему присоединились, возмущенные польским конфедератом, неизвестно кем по имени, только не Пулавским. Последний уже тогда отстал от Пугачева, негодуя на его зверскую свирепость. Пугачев составил из них гусарский полк. Волжские казаки перешли также на его сторону. Таким образом, Пугачев со дня на день усиливался. Войско его состояло уже из 20 тысяч. Шайки его наполняли губернии Нижегородскую, Воронежскую и Астраханскую. Беглый холоп Евстигнеев, назвавшись также Петром Третьим, взял Инсару, Троицк, Наровчат и Керенск, повесил воевод и дворян и везде учредил свое правление. Разбойник Фирска подступил под Симбирск, убив в сражении полковника Рычкова, заступившего место Чернышова, погибшего под Оренбургом при начале бунта. Гарнизон изменил ему. Симбирск был спасен, однако ж, прибытием полковника Абернебесова. Фирска наполнил окрестности убийствами и грабежами. Верхний и Нижний Ломов были ограблены и сожжены другими злодеями. Состояние сего обширного края было ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях, на воротах барских дворов висели помещики или их управители. Мятежники и отряды их преследующие отымали у крестьян лошадей, запасы и последнее имущество. Правление было повсюду пресечено. Народ не знал, кому повиноваться. На вопрос «Кому вы веруете, Петру Федоровичу или Екатерине Алексеевне?» мирные люди не смели отвечать, не зная, какой стороне принадлежали вопрошатели. 13 августа Пугачев приближился к Дмитриевску, Камышинке. Его встретил майор Диц с 500 гарнизонных солдат, 1000 донских казаков и 500 калмыков, предводительствуемых князьями Дундуковым и Дербетевым. Сражение завязалось. Калмыки разбежались при первом пушечном выстреле. Казаки дрались храбро и доходили до самых пушек, но были отрезаны и передались. Диц был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пушками были взяты. Пугачев ночевал на месте сражения. На другой день занял Дубовку и двинулся к Царицыну. В всем городе, хорошо укрепленном, начальствовал полковник Цыплетев. С ним находился храбрый Башняк. 21 августа Пугачев подступил с обыкновенной дерзостью. Отбитый с уроном, он удалился за 8 верст от крепости. Против него выслали 1500 донских казаков, но только 400 возвратились, остальные передались. На другой день Пугачев подступил к городу со стороны Волги и был опять отбит Башняком. Между тем услышал он о приближении отрядов и поспешно стал удаляться к Сарепте. Михельсон, Муфель и Меллин прибыли 20-го в Дубовку, а 22-го вступили в Царицын. Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам. Адъюнкт иноходцев, бывший, тут же успел убежать. Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скрываясь в своем шатре с двумя наложницами. Семейство его находилось тут же. Он пустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25-го на рассвете он настигнул Пугачева в 105 верстах от Царицына. Пугачев стоял на высоте между двумя дорогами. Михельсон ночью обошел его и стал противу мятежников. Утром Пугачев опять увидел перед собой своего грозного гонителя, но не смутился, а смело пошел на Михельсона, отрядив свою пешую сволочь противу донских и чугуевских казаков, стоящих по обоим крылам отряда. Сражение продолжалось недолго. Несколько пушечных выстрелов расстроили мятежников. Михельсон на них ударил. Они бежали, брося пушки и весь обоз. Пугачев, переправясь через мост, напрасно старался их удержать. Он бежал вместе с ними. Их били и преследовали 40 верст. Пугачев потерял до 4000 убитыми и до 7000 взятыми в плен. Остальные рассеялись. Пугачев в 70 верстах от места сражения переплыл Волгу выше Черноярска на 4 лодках и ушел на луговую сторону не более как с 30 казаками. Преследовавшая его конница опоздала 15 минут. Беглецы, не успевшие переправиться на лодках, бросились вплавь и перетонули. Сие поражение было последним и решительным. Граф Панин, прибывший в то время в Керенск, послал в Петербург радостное известие, отдав донесение своем полную справедливость, быстроте, искусству и храбрости Михельсона. Между тем новое важное лицо является на сцене действия. Суворов прибыл в Царицын.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
4: Еще при жизни Бибикова государственная коллегия, видя важность возмущения, вызывала Суворова, который в то время находился под стенами Силистрии. Но граф Румянцев не пустил его, дабы не подать в Европе слишком великого понятия о внутренних беспокойствах государства. Такова была слава Суворова. По окончании же войны Суворов получил повеление немедленно ехать в Москву к князю Волконскому для принятия дальнейших препоручений. Он свиделся с графом Паниным в его деревне и явился в отряде Михельсона несколько дней после последней победы. Суворов имел от графа Панина предписание начальникам войск и губернаторам исполнять все его приказания. Он принял начальство над Михельсоновым отрядом, посадил пехоту на лошадей, отбитых у Пугачева, и в Царицыне переправился через Волгу. В одной из бунтовавших деревень он взял под видом наказания 50 пар валов и с сим запасом углубился в пространную степь, где нет ни леса, ни воды, и где днем должно было ему направлять путь свой по солнцу, а ночью по звездам. Пугачев скитался по той же степи. Войска отовсюду окружали его. Меллин и Муфель, также перешедшие через Волгу, отрезывали ему дорогу к северу. Легкий полевой отряд шел ему навстречу из Астрахани. Князь Голицын и Мансуров преграждали его от Яика. Дундуков своими калмыками рыскал по степи. Разъезды учреждены были от Гурьева до Саратова и от Черного до Красного Яра. Пугачев не имел средств выбраться из сетей его стесняющих. Его сообщники, с одной стороны, видя неминуемую гибель, а с другой — надежду на прощение, стали сговариваться и решились выдать его правительству. Пугачев хотел идти к Каспийскому морю, надеясь как-нибудь пробраться в киргиз-кайсацкие степи. Казаки на то притворно согласились, но, сказав, что хотят взять с собой жены и детей, повезли его на Узени, обыкновенное убежище тамошних преступников и беглецов. 14 сентября они прибыли в селение тамошних староверов. Тут произошло последнее совещание. Казаки, не согласившиеся отдаться в руки правительства, рассеялись, прочие пошли к оставке Пугачева. Пугачев сидел один в задумчивости. Оружие его висело в стороне. Услышав вошедших казаков, он поднял голову и спросил, чего им надобно. Они стали говорить о своем отчаянном положении и, между тем, тихо подвигаясь, старались загородить его от висевшего оружия. Пугачев начал опять их уговаривать идти к Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они долго ездили за ним, и что уже ему пора ехать за ними. «Что же», — сказал Пугачев, — «вы хотите изменить своему государю?» «Что делать?» — отвечали казаки, и вдруг на него кинулись. Пугачев успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. «Я давно видел вашу измену», — сказал Пугачев. И, подозвав своего любимца, илецкого казака Творогова, протянул ему свои руки и сказал: «Вяжи». Творогов хотел ему скрутить локти назад. Пугачев не дался. «Разве я разбойник?» — говорил он гневно. Казаки посадили его верхом и повезли к Яицкому городку. Во всю дорогу Пугачев им угрожал местью великого князя. Однажды нашел он способ высвободить руки, выхватил саблю и пистолет, ранил выстрелом одного из казаков и закричал, чтоб вязали изменников, но никто уже его не слушал. Казаки, подъехав к Яицкому городку, послали уведомить о том коменданта. Казак Харчев и сержант Бордовский высланы были к ним навстречу, приняли Пугачева, посадили его в колодку и привезли в город прямо к гвардии капитан-поручику Маврину, члену следственной комиссии. Маврин допросил самозванца. Пугачев с первого слова открылся ему. «Богу было угодно, — сказал он, — наказать Россию через мое окаянство». Велено было жителям собраться на городскую площадь. Туда приведены были и бунтовщики, содержащиеся в оковах. Маврин вывел Пугачева и показал его народу. Все узнали его. Бунтовщики потупили голову. Пугачев громко стал их уличать и сказал: «Вы погубили меня. Вы несколько дней сряду меня упрашивали принять на себя имя покойного великого государя. Я долго отрицался, а когда и согласился, то все, что не делал, было с вашей волей и согласия. Вы же поступали часто без ведома моего и даже вопреки моей воле». Бунтовщики не отвечали ни слова. Суворов, между тем, прибыл на Узени и узнал от пустынников, что Пугачев был связан его сообщниками и что они повезли его к яицкому городку. Суворов поспешил туда же. Ночью сбился он с дороги и нашел на огни, раскладенные в степи, ворующими киргизами. Суворов на них напал и прогнал, потеряв несколько человек, и между ими своего адъютанта Максимовича. Через несколько дней прибыл он в яицкий городок. Симонов сдал ему Пугачева. Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях и повез его в Симбирск, куда должен был приехать и граф Панин. Пугачев сидел в деревянной клетке на двуколесной телеге. Сильный отряд при двух пушках окружал его. Суворов от него не отлучался. В деревне Мостах, в 40 верстах от Самары, случился пожар близ избы, где ночевал Пугачев. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном, резвым и смелым мальчиком, и во всю ночь Суворов сам их караулил. В Каспорье против Самары ночью в волновую погоду Суворов переправился через Волгу и пришел в Симбирск в начале октября. Пугачева привезли прямо на двор графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. «Кто ты таков?» — спросил он у самозванца. «Емельян Иванов Пугачев», — отвечал тот. «Как же смел ты, вор, назваться государем?» — продолжал Панин. «Я не ворон», — возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь по своему обыкновению иносказательно. «Я вороненок, а ворон-то еще летает». Надо бы знать, что яицкие бунтовщики в опровержении общей молвы распустили слух, что между ими действительно находился некто Пугачев, но что он с государем Петром Третьим, ими предводительствующим, ничего общего не имеет. Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды. Пугачев встал на колени и просил помилования. Он посажен был под крепкий караул, скованный по рукам и по ногам железным обручем около поясницы на цепи, привинченной к стене. Академик Рычков, отец убитого симбирского коменданта, видел его тут и описал свое свидание. Пугачев ел уху на деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал ему «добро пожаловать» и пригласил его с ним отобедать. «Из чего, — пишет академик, — я познал его подлый дух». Рычков спросил его, как мог он отважиться на такие великие злодеяния. Пугачев отвечал: «Виноват пред Богом и государыней, но буду стараться заслужить все мои вины». И подтверждал слова свои божбою. «По подлости своей», — опять замечает Рычков. Говоря о своем сыне, Рычков не мог удержаться от слез. Пугачев, глядя на него, сам заплакал. Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была решиться. Его везли в зимние кибитки на переменных обывательских лошадях. Гвардии капитан Галахов и капитан Павала Швейковский, несколько месяцев пред тем бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах. Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его кибитки: «Помните, дети, что вы видели Пугачева». Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен. В Москве встречен он был многочисленным народом, недавно ожидавшим его с нетерпением и едва усмиренным поимкой у грозного злодея. Он был посажен на монетный двор, где с утра до ночи в течение 2 месяцев любопытные могли видеть славного мятежника, прикованного к стене, и еще страшного в самом бессилии. Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса. Перед судом он оказал неожиданную слабость духа. Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора. Пугачев и Перфильев приговорены были к четвертованию, Чика — к отсечению головы, Шигаев, Подуров и Тарнов — к виселице, а 17 человек — к наказанию кнутом и к ссылке на каторжную работу. Казнь Пугачева и его сообщников совершилась в Москве 10 января 1775 года. С утра бесчисленное множество народа столпилось на болоте, где воздвигнут был высокий намост. На нем сидели палачи и пили вино в ожидании жертв. Около намоста стояли три виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах по причине жестокого мороза. Кровли домов и лавок усеяны были людьми. Низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашумело, закричали «Везут! Везут!». Вслед за отрядом кирасир ехали сани с высоким амвоном. На нем с открытой головой сидел Пугачев, насупротив его духовник. Тут же находился чиновник тайной экспедиции. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями следовала еще конница и шла толпа прочих осужденных. Очевидец, в то время едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный славою поэта и государственного мужа, описывает следующим образом кровавое позорище.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
4: Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово «На караул!» И один из чиновников начал читать манифест. «Почти каждое слово до меня доходило. При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицмейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» Он столь же громко ответствовал: «Так, государь, я донской казак зимовейской станицы Емелька Пугачев». Потом во все продолжение чтения манифеста он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свирепо-видный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев, сделав с крестным знамением несколько земных поклонов, обратился к соборам, потом с утрапленным видом стал прощаться с народом, кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный, отпусти, в чем я согрубил пред тобою, прости, народ православный». При сём слове экзекутор дал знак, палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, повалился навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе. Палач имел тайное повеление сократить мучения преступников. У трупа отрезали руки и ноги, палачи разнесли их по четырем углам эшафота, голову показали уже потом и воткнули на высокий кол. Перфильев, перекрестясь, простерся ниц и остался недвижим. Палачи его подняли и казнили так же, как и Пугачева. Между тем Шигаев, Подуров и Тарнов уже висели в последних содроганиях. В сие время зазвенел колокольчик. Чику повезли в Уфу, где казнь его должна была совершиться. Тогда начались торговые казни, народ разошелся. Осталась малая кучка любопытных около столба, к которому один после другого привязывались преступники, присужденные к кнуту. Отрубленные члены четвертованных мятежников были разнесены по московским заставам и несколько дней позже сожжены вместе с телами. Палачи развеяли пепел. Помилованные мятежники были на другой день казней приведены пред Грановитую палату. Им объявили прощение, и при всем народе сняли с них оковы. Так кончился мятеж, начатый горстью непослушных казаков, усилившийся по непростительному нерадению начальства и поколебавший государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Совершенное спокойствие долго еще не выдворялось. Панин и Суворов целый год оставались в усмиренных губерниях, утверждая в них ослабленное правление, возобновляя города и крепости и искореняя последние отрасли пресеченного бунта. В конце 1775 года обнародовано было общее прощение и повелено все дело предать вечному забвению. Екатерина, желая истребить воспоминания об ужасной эпохе, уничтожила древнее название реки, кои берега были первыми свидетелями возмущения. Яицкие казаки переименованы были в уральские, а городок их назвался сим же именем. Но имя страшного бунтовщика гремит еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую так выразительно прозвал он Пугачевщиною.
3: Мы читали главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История Пугачевского бунта».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Фрагмент из рассказа «Как губернатор Сент-Китта вернулся на родину». Читает Александр Клюквин.
2: Как только агент уехал, капитан и помощник принялись готовиться к приему столь важного пассажира. Они освободили самую большую каюту и привели ее в порядок. Капитан Скароу приказал также завести на борт несколько бочек с фруктами и ящиков с винами, чтобы хоть немного скрасить простую пищу, какая в обиходе на торговом корабле. Вечером начал прибывать губернаторский багаж. Огромные, обитые железом, непроницаемые для муравьев сундуки, жестяные ящики казенного образца и футляры весьма странной формы, в которых, как можно было предположить, хранились треуголки или шпаги. Затем прибыло письмо с гербом на внушительной красной печати, в котором сообщалось, что сэр Чарльз Ивен свидетельствует свое уважение капитану Скарроу и надеется, если это позволит ему состояние здоровья, быть на борту его корабля рано утром, как только он выполнит все свои обязанности. Губернатор оказался точен. Красноватые блики рассвета едва начали пробиваться сквозь серую мглу, как шлюпка с губернатором уже подошла к кораблю, и важную особу не без труда подняли по трапу. Капитан Скарро услышал про странности губернатора, но никак не ожидал увидеть столь курьезную фигуру, еле ковылявшую на палубе, опираясь на толстую бамбуковую трость. На нем был парик рамелье, завитый во множество маленьких косичек и напоминающий шерсть пуделя. Он так низко нависал над лбом, что большие зеленые очки, прикрывающие глаза, казалось, были приклеены к этому парику. Огромный крючковатый нос, длинный и тонкий, выдавался далеко вперед. После приступа лихорадки губернатор закутал горло и подбородок широким полотняным шарфом. На нем был свободный утренний халат из алой камчатной ткани, перепоясанный шнуром. Двигаясь, он высоко задирал свой властный нос, но потому как он медленно и беспомощно поводил головой по сторонам, было видно, что он подслеповат. Высоким раздраженным голосом он окликнул капитана. «Вы получили мои вещи?» — спросил он. «Да, сэр Чарльз. Вино у вас на борту есть?» «Я приказал привезти 5 ящиков, сэр». «А табак?» «Бочонок тринидадского». «В пикет играете?» «Довольно хорошо, сэр». «Тогда поднимайте якорь и в море». Дул свежий западный ветер, и к тому времени, когда солнце прорвалось сквозь утренний туман, мачты утренней звезды были уже еле видны с острова. Дряхлый губернатор все еще ковылял по палубе, придерживаясь рукой за поручни. «Теперь вы находитесь на службе у правительства, капитан», — брюзжал он. «Уверяю вас, что они там считают дни до моего возвращения в Вестминстер. У вас подняты все паруса?»
3: «До последнего дюйма, сэр Чарльз».
2: «Держите их так, хоть бы они все треснули. Боюсь, капитан Скарроу, что такой слепой и больной человек, как я, окажется для вас скучным компаньоном в этом плавании».
3: «Я почитаю за честь и удовольствие находиться в обществе вашего превосходительства», — почтительно ответил капитан. «Мне только очень жаль, что ваши глаза в столь плохом состоянии».
2: «Да-да, в самом деле. Это проклятое солнце на белых улицах Бастера сожгло их».
3: «Я слышал, что вы только что перенесли приступ лихорадки».
2: «Да, у меня был приступ. Я ужасно ослаб».
3: «Мы приготовили каюту для вашего врача».
2: «Ах, этот мошенник. Его нельзя было заставить тронуться с насиженного места. У него здесь солидная клиентура среди местных купцов. Но, слушайте».
4: Губернатор поднял унизанную кольцами руку. Далеко за кормой гулко раскатился гром пушечного выстрела.
3: «Это с острова!» — с изумлением воскликнул капитан. «Может быть, это сигнал нам вернуться?»
4: Губернатор рассмеялся.
2: «Вы слышали, что пират Шарки должен быть повешен сегодня утром? Я приказал дать залп в тот момент, когда этот мерзавец в последний раз дрыгнет ногами, чтобы я знал об этом, уходя в море. Это конец Шарки!»
3: «Конец Шарки!» —
4: закричал капитан. и матросы, собравшиеся небольшими группами на палубе, чтобы посмотреть на исчезнувшую лиловую полоску земли, подхватили его крик. Это было хорошее предзнаменование в самом начале пути, и больной губернатор стал популярной фигурой на борту. Все понимали, что только благодаря губернатору, потребовавшему немедленного суда и приговора, злодей не попал к какому-нибудь продажному судье и таким образом не спасся. В этот день за обедом сэр Чарльз рассказал множество историй о покойном пирате. Губернатор был так приветлив и так умело поддерживал разговор с людьми, стоявшими гораздо ниже его, что под конец трапезы капитан, помощник и сэр Чарльз закурили трубки и тянули свой кларет, как три старых добрых приятеля.
3: «Как выглядел Шарки на скамье подсудимых?» — поинтересовался капитан.
5: «Довольно внушительно», — отозвался губернатор.
3: «Я слышал, что он родлив, как сам дьявол, и надо всеми глумился», — заметил помощник.
5: «Да, он довольно-таки безобразен», — подтвердил губернатор.
3: «Я слышал, как китобой из Нью-Бетфорда рассказывал, что не может забыть его глаз», — сказал капитан. «Они мутно-голубые с красными-красными веками. Это правда, сэр Чарльз?»
5: «К сожалению, мои собственные глаза не позволяют мне рассматривать чужие. Но я припоминаю сейчас, как генерал-адъютант говорил, что у него именно такие глаза, как вы описываете. И добавил, что этим дуракам-присяжным было явно не по себе, когда он на них смотрел. Счастье их, что Шарки уже мертв, потому что он никогда не забывал обид. Если бы один из них попался к нему в руки, Шарки набил бы его соломой и приколотил бы к носу судна вместо резной фигуры».
4: Эта идея так понравилась губернатору, что он неожиданно разразился визгливым смехом, напоминавшим ржание. Оба моряка тоже смеялись, но не столь весело, ибо знали, что кроме Шарки немало пиратов шныряют по западным морям, и что подобная судьба может постичь их самих. Была откупорена новая бутылка, выпили за приятное путешествие. Затем губернатору заблагорассудилось осушить еще одну бутылку. В конце концов, оба моряка со вздохом облегчения удалились, слегка пошатываясь, один на вахту, другой на койку. Однако, когда 4 часа спустя, сдав вахту, помощник спустился вниз, он был поражен, увидев, что губернатор в своем парике, очках и халате невозмутимо сидит за пустым столом, попыхивая трубкой, а перед ним 6 пустых черных бутылок.
5: «Мне довелось пить с губернатором Сент-Китта, когда он болен», — сказал про себя помощник. «Но упаси меня Бог пить с ним, когда он здоров».
4: Утренняя звезда продвигалась довольно быстро, и через 3 недели она уже входила в Ла-Манш. С первого же часа, как немощный губернатор ступил на корабль, он начал восстанавливать свои силы, и к тому времени, когда они находились на половине пути, сэр Чарльз, если не считать его глаз, был уже совсем здоров. Те, кто пропагандирует целебные свойства вина, могли бы торжествуя указать на него, ибо он пьянствовал все ночи напролет. И тем не менее, рано утром он появлялся на палубе, свежий и бодрый, поглядывая по сторонам своими слабыми глазами и расспрашивая о парусах и снастях. Его очень интересовало кораблевождение. Чтобы как-то возместить слабость зрения, губернатор попросил капитана прикомандировать к нему того матроса из Новой Англии, которого подобрали в лодке. Этот моряк должен был сопровождать губернатора, сидеть рядом с ним, когда тот играл в карты, и считать очки, ибо без посторонней помощи губернатор не мог отличить короля от валета. Неудивительно, что Эвансон охотно прислуживал губернатору, ведь один из них был жертвой мерзавца Шарки, а другой — мстителем. Видно было, что огромному американцу доставляло удовольствие поддерживать своей рукой инвалида, а по вечерам он почтительно стоял за креслом губернатора и показывал своим здоровенным пальцем с обгрызенным ногтем на ту карту, с которой нужно было ходить. Кстати сказать, к тому времени, когда на горизонте появился мыс Лизард, в карманах капитана Скарроу и старшего помощника Моргана оставалось весьма мало денег. Вскоре на судне убедились, что все рассказы о вспыльчивости сэра Чарльза Ивена не дают должного представления о его бешеном нраве. При малейшем возражении или противоречии его подбородок выскакивал из шарфа,
2: Его властный нос задирался еще более высокомерно, и бамбуковая трость свистела в воздухе. Однажды он сильно хватил ею по голове судового плотника, нечаянно его толкнувшего. В другой раз, когда команда стала роптать из-за плохой пищи и пошли толки о мятеже, губернатор заявил, что нечего ждать, пока эти собаки восстанут, а нужно опередить их и выбить у них из головы дурь. «Дайте мне нож!» — кричал он, изрыгая проклятие. И его с трудом удержали от расправы с представителем команды. Капитан Скарроу вынужден был напомнить ему, что если на Сент-Китте губернатор ни перед кем не отвечал за свои действия, то в открытом море убийство есть убийство. Что касается политических взглядов, то, как и следовало ожидать, губернатор был убежденным сторонником Ганноверской династии и в пьяном виде клялся, что всякий раз, как встречал якобита, пристреливал его на месте. И все-таки, несмотря на его бахвальство и неистовый нрав, он оставался хорошим компаньоном, знавшим бесконечное количество анекдотов и всевозможных историй. У Скарроу и Моргана никогда еще не было такого приятного рейса. Наконец, наступил последний день плавания. Они миновали остров Уайт и вновь увидели землю, белые скалы Бичи-Хэт. К вечеру судно попало в штиль в миле от Уинчелси. Впереди виднелся черный мыс Данджнес. На следующее утро они в Форленде примут на борт лоцмана, и еще до вечера сэр Чарльз сможет встретиться с королевскими министрами в Вестминстере. На вахте стоял боцман, и три приятеля в последний раз сидели в каюте за картами. Преданный американец по-прежнему заменял губернатору глаза. На столе была крупная сумма. Оба моряка старались в этот последний вечер отыграться, вернув то, что они проиграли своему пассажиру. Вдруг губернатор бросил карты на стол и сгреб все деньги в карман своего длиннополого шелкового жилета.
5: «Игра моя!» — заявил он.
3: «Сэр Чарльз, не так быстро!» — воскликнул капитан Скарроу. «Вы не закончили, а мы не в проигрыше».
5: «Врете! Чтоб вам подохнуть!» — закричал губернатор. «Я говорю вам, что я уже закончил, а вы проиграли!»
2: Он сорвал с себя парик и очки, и под ними оказался высокий лысый лоб и бегающие голубые глаза с красными, как у бультерьера, веками.
5: «Силы небесные!» — завопил помощник. «Это же шарки!»
2: Моряки вскочили. Но огромный американец прислонился своей широкой спиной к двери каюты. В каждой руке было по пистолету. Пассажир также положил пистолет на рассыпанные перед ним карты и рассмеялся, визгливым, похожим на ржание смехом.
5: «Да, джентльмены, капитан Шарки так меня зовут», — сказал он. «А это крикун Нед Галлоуэй, квартирмейстер счастливого избавления. Мы им задали жару, и они высадили нас. Меня на песчаной отмели тортуга, а его в лодку без весел. А вы, собачонки, бедные доверчивые собачонки, с водой в сердце вместо крови, вы стоите под дулами наших пистолетов».
3: «Хотите, стреляйте, хотите, нет!» — крикнул Скарроу, ударяя себя кулаком в грудь. «Пусть это мой последний вздох, Шарки, но я тебе говорю, что ты кровавый негодяй и мошенник, и тебя ждет петля и адское пекло».
5: «Вот этот человек с характером, он мне по душе. Он сумеет умереть красиво!» — воскликнул Шарки. «На корме никого нет, кроме рулевого, так что не тратьте воздуха на пустые разговоры, вам недолго осталось им дышать. Нет, ялик на корме готов?»
6: «Да, капитан».
5: «А остальные шлюпки продырявлены?»
6: «Я просверлил каждую в трех местах».
5: «Тогда пришло время нам расстаться, капитан Скарроу. У вас такой вид, как будто вы еще не совсем пришли в себя. Нет ли у вас какой-нибудь просьбы?»
6: «Ты дьявол, сам дьявол!» — крикнул капитан. «Где губернатор Сент-Китта?»
5: «Последний раз я видел его превосходительство в постели с перерезанной глоткой. Когда я бежал из тюрьмы, я узнал у друзей, а у капитана Шарки есть доброжелатели в любой гавани, что губернатор уезжает в Европу. Причем капитан корабля никогда его не видел. Я забрался к нему через веранду его дома и отдал ему небольшой должок. Затем я отправился на ваш корабль, нарядившись в его одежду и захватив очки, чтобы скрыть мои предательские глаза. Я и чванился перед вами, как подобает губернатору. А теперь, Нед, займись ими».
1: Мы читали фрагмент из рассказа Артура Конана Дойля «Как губернатор Сент-Китта вернулся на родину». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Ян. Фрагмент из повести «Александр Невский. Юность полководца». Читает Владимир Конкин.
2: Надвигалась буря. Быстро темнело. Тучи на небе сгущались и неслись куда-то вдаль над бескрайними лесными трущобами. Порывистый ветер шумом раскачивал вершины столетних и огромных развесистых берез. Упали тяжелые капли дождя. Они падали наискось и стали учащаться. Вспыхнула молния и на мгновение осветила весь шведский лагерь, растянувшийся вдоль берега. На миг стало светло, как днем, и тотчас снова все потонуло во мраке, который казался еще гуще, еще чернее. Где-то вдали прогремели первые раскаты грома. Вскоре гром прокатился уже над самой головой. Молнии вспыхивали одна за другой, и грохот свирепствовал, не переставая. Буря усилилась. Высокие сосны со скрипом и стоном раскачивались, точно негодуя, что их потревожили. Осины трепетали всеми своими листьями, которые, отрываясь, неслись на лагерь, осыпая лежащих шведских воинов. Они теснее жались друг к другу, кутаясь в широкие плащи. Дождь лил непрерывно. Разведенные костры погасли. По Неве катились высокие валы и выплескивались на берег. Корабли раскачивались, скрипя мачтами, грозя порвать канаты. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Буря промчалась, и только вдали слышались слабые раскаты грома. Еще туман не рассеялся. Еще шведы крепко спали, и в лагере была тишина, когда русские воины бесшумно набросились на незваных гостей, поражая их топорами, мечами и рогатинами. Услышав раздавшийся в двух концах пронзительный свист, проснувшиеся шведы сперва не могли ничего понять, но внезапная беда уже навалилась и привела их в ужас, вызвав общий беспорядок. Русские воины ворвались в шведский лагерь, не разбирая дороги, прыгая через лежавших иноземцев, и стали рубить их с бешеной яростью. Те просыпались, испуганные и растерянные, вскакивали, пытаясь бежать, сами не зная куда, и падали под ударами новгородцев. Опомнившись, схватив оружие, шведы и их союзники бросились в битву, но у них не было никакого порядка. Им казалось, что русских бесконечно много. Они неожиданно возникали из тумана во всех концах лагеря. Бой разгорался по всему берегу, а из леса появлялись все новые русские воины и кричали: «Вперед, новгородцы! Бей врагов Ладога! Руби и Жора!» Становилось светлее. Уже было заметно, как все союзники шведов, мурманцы, сумь и емь, в одеждах из звериных шкур, мехом вверх, одни убегали вдоль берега и старались скрыться в лесной чаще, другие, прыгая в воду, хотели добраться до своих кораблей, но сходни кораблей были подрублены, и корабли с воинами уплывали. Множество лодок, приплывших с Ижоры, цеплялись баграми за шведские корабли. Ижорцы прорубали топорами их борты, и корабли стали накреняться и тонуть. Подул ветер, светало, и туман стал медленно таять и уплывать. Тогда Александр, наблюдавший за битвой, хлестнул гнедого коня Серчана и бросился в середину вражеского лагеря. Он мчался, блистая железными латами, пригнувшись и направив вперед копье.
3: За ним неслись его конные дружинники. Они врубались в гущу боя, поражая тяжелыми прямыми мечами отчаянно бившихся шведов, и проносились дальше по лагерю, где всюду разгоралась бешеная схватка. Александр, с трудом пробившись вперед, направил коня к тому месту, где возвышался красный шатер с золотой маковкой. Он заметил, как высокий человек, торопливо надев на голову шлем с остальным наконечником, схватился за меч. Александр догадался, что это ярл Биргер. Он налетел на него и ударом копья сбросил на землю. Со всех сторон на помощь своему воеводе спешили телохранители. Князь с трудом вырывался от наседавших на него шведов. Подоспевшие русские дружинники теснили их к реке. «Савва! Чего медлишь?» — крикнул Александр. «Руби скорее!» «Уже подрубаю!» — ответил Савва. И высокий нарядный шатер Биргера рухнул, сползая к воде. Новгородцы во главе со своим удальцом Мишей, знаменитым в кулачных боях, лихим Сбыславом Якуновичем и Яшей Палачанином, взобрались на три шведских корабля, прорубили днище и потопили их. Кузька Шолох со своей ватагой корабельных грузчиков неудержимой лавины проносился по берегу, избивая сопротивлявшихся и стараясь не дать им добраться до кораблей. Новый пронзительный свист донесся из лесу, заглушая крики. Все новгородские воины, твердо помня наказ Александра, стали быстро отходить в лесную чащу, следя издали за дальнейшими действиями шведов. Последним по лагерю промчался на чубаром коне Гаврила Алексич. Задержавшись близ упавшего шатра, он поднял желтые сапоги ярла Биргера. Заметив, что привязанный на приколе огромный оседланный конь шведского полководца ржет и бесится, Гаврила отвязал его и увлек за собой, кинувшись догонять Александра. Многие шведские воины отчаянно дрались и мужественно пали в бою. Другие вскарабкались на корабли и, подрубив канаты, успели отплыть вниз по реке. Остальные разбежались по лесной чаще, и позже, изможденные и голодные, были переловлены Пелгусием и другими охотниками и доставлены в Новгород. На еще волновавшейся от бури Неве множество черных лодок кружило близ того места, где ижорские рыбаки затопили несколько шведских кораблей. Они снимали с торчавших из воды покосившихся мачт шведских матросов и воинов, уцепившихся за реи. Пленные отчаянно ругали ярла Биргера, который затащил их в русские лесные дебри. Александр еще долго наблюдал с бугра, стараясь понять, как дальше поступят шведы. Он не препятствовал им забирать раненых, которых они переносили на корабли. Шведы, видимо, торопились удалиться от неприветливых Невских берегов. Александр оставил небольшой сторожевой отряд наблюдать за рекой, а остальным воинам приказал возвращаться в Новгород. «Там тебя ждет новый бой с нашими переветниками», — сказал Радша. «Не впервой поборемся», — ответил Александр. «Простой народ меня поддержит».

Раненый ярл Биргер лежал на палубе корабля, раскинувшись на подосланной медвежьей шкуре, и тяжко стонал. Лицо его было перевязано. Придворный лекарь стоял близ ярла на коленях и убеждал его отпить целебные настойки. Тот скрежетал зубами и ругался. Приближенные старались успокоить своего неудачливого полководца. «Ты доблестно дрался, высокочтимый ярл Биргер, а тебе будут в народе петь песни. Это великое счастье, что мы не погибли все до последнего. Разве можно было что-либо поделать с русскими полчищами? Все же вы видели, сколько их было, и не сосчитать?» Последние шведские корабли, отчалившие от берега, плыли вниз к холодному Варяжскому морю. Прошло 2 дня. Часть шведских кораблей, будто устыдившись своего поспешного бегства, возвратилась на Неву и поднялась вверх по реке к месту битвы. Сильно поредевшие в числе, воины стояли на палубе стройными рядами, готовые снова вступить в бой. Мрачный ярл Биргер с перевязанным лицом стоял на носу переднего корабля и всматривался в приближающийся негостеприимный берег. Он все еще надеялся увидеть обещанное переветниками почетное посольство новгородских богатеев, которые должны были провести шведов в будто бы покорно ожидающий их Новгород.

пять кораблей. Затем все суда повернули обратно в море, и там, отплыв подальше от берега, шведы прорубили днище погребальных кораблей, и они медленно погрузились в холодные свинцовые волны. Под заунывные похоронные молитвы монахов шведы, обнажив головы, мрачно провожали глазами исчезающие в волнах высокие корабли.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работают в Донбассе и Новороссии, а также в регионах, пострадавших от террористических атак у Киева. Президент отметил мужество специалистов и их самоотверженность в видеообращении по случаю Дня строителя.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания.
1: Президент также отметил, что за последние 10 лет в России было введено в эксплуатацию свыше 950 миллионов квадратных метров жилья. Более миллиона человек смогли переехать в новые квартиры в рамках программ расселения из аварийного жилищного фонда. Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, сообщили в Европейской Федерации водных видов спорта. Ранее у России была возможность организовать турнир в 2024, но планы изменились. Федерации подчеркнули важность тщательного анализа ситуации и обсуждения всех вопросов с ключевыми участниками, такими как Федерация водных видов спорта России, Европейская Федерация и правительство Татарстана. Напомним, что Казань должна была принять чемпионат в 2024 году, но по причине действия Международного олимпийского комитета его перенесли в Белград. Россия и Словения впервые за 4 года возобновили межпарламентские контакты. Об этом сообщил представитель МИДа России Юрий Пилипсон. Дипломат прокомментировал планы нового председателя Государственного собрания Словении посетить Москву. По словам Пилипсона, в Москве приветствуют появление среди европейских политиков сторонников восстановления диалога с Россией. При этом в МИДе подчеркивают, что речь идет не о резкой смене курса, а о готовности к предметному обсуждению актуальных вопросов в формате прямого диалога. Мощный тайфун осложнил эвакуацию туристов из Китая. Туры при этом остаются действующими, подтвердили в Ассоциации туроператоров России. По причине стихии в стране объявлен красный уровень опасности. По данным властей, уже эвакуированы более 420 тысяч человек. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду. Существенное ослабление стихии ожидается не раньше вторника, сообщают синоптики. Российские туроператоры находятся на постоянной связи с партнерами в Китае и мониторируют

0: мониторит обстановку, оперативно информируя клиентов об изменениях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
2: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: 12 июля. В 7 часов утра ее высочество благополучно разрешилось от бремени дочерью. О царевиче ни слуху, ни духу. 1 августа. Получены известия о победе русских над шведами 27 июля при Гангуте. Взята будто бы в плен целая эскадра с Шаутбенахтом Эрншильдом. Весь день трезвон в колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, не жалеют пороха. И по поводу самых ничтожных побед, захватив 3-4 гнилые галеры, так палят, как будто мир побежден. 9 сентября. Царь вернулся в Петербург. Опять пальба точно в осажденном городе. Мы почти оглохли. Бесконечные триумфальные шествия. Фейерверки с хвастливыми аллегориями. Царь прославляется как завоеватель вселенной, Цезарь и Александр. Была попойка, на которой, слава богу, нас не было. Опять, говорят, напились как свиньи. 13 сентября. Дождь, слякоть, в окнах низкое, темное, точно каменное небо, на голых сучьях мокрые вороны каркают. Тоска. Тоска. 19 сентября. Застала кронпринцессу, плачущей над старыми письмами царевича, которые он писал женихом. Кривые, бессвязные буквы на протянутых карандашом линейках. Пустые комплименты, дипломатические любезности. И она над ними плачет, бедняжка. Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбаде инкогнито. Сюда вернется не раньше зимы. 20 сентября. Чтобы забыться, не думать о наших делах, решила записывать все, что вижу и слышу о царе. Прав Лейбниц, сказавший, чем больше наблюдаю нрав этого государя, тем больше ему удивляюсь. 1 октября. Видела, как царь в Адмиралтейской кузнице ковал железо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували меха, носили уголья, марая шелк и бархат, шитых золотом кафтанов. «Вот оно, царь так царь, даром хлеба не ест. Лучше бурлака работает», — сказал один из стоявших тут простых рабочих. Царь был в кожаном переднике, волосы подвязаны бечевкою, рукава засучены на голых с выпуклыми мышцами руках, лицо запачкано сажею. Исполинского роста кузнец, освещенный красным заревом горна, похож был на подземного титана. Он ударял молотом по раскаленному до бела железу, так что искры сыпались дождем, наковальня дрожала, гудела, как будто готовая разлететься в дребезги. «Ты хочешь, государь, сковать из марсового железа новую Россию? Да тяжело молоту, тяжело и наковальне», — вспомнились мне слова одного старого боярина. «Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, неудобно кованию будет», — говорит царь. И кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если бы и хотел, то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочной деятельностью, неимоверным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говорят, что силы его надорваны, что он проживет недолго. Постоянно лечится железными аланецкими водами, но при этом пьет водку, так что лечение только во вред. Первое впечатление при взгляде на него — стремительность. Он весь движение, не ходит, а бегает. Цесарский посол граф Кинский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласился бы лучше выдержать несколько сражений, нежели пробыть у царя 2 часа на аудиенции, ибо должен при тучности своей бегать за ним во все это время, так что весь обливается потом даже в русский мороз. «Время, яко смерть», — повторяет царь. «Пропущение времени смерти невозвратной подобно». Его стихии — огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них. Воду, как рыба, огонь, как саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам, всегда сам их зажигает, лезет в огонь. Однажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что приучает подданных к огню сражений, но это только предлог. Он просто любит огонь. Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели море, он затосковал о нем еще ребенком в душных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам, а как дорвался до моря, то уже не расставался с ним. Большую часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда спит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, и морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом в Петергофе в огромных садах ему душно. Устроил себе спальню в Монплезире, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива. Окна спальни прямо в море. В Петербурге подзорный дворец построен весь на воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в летнем саду также окружен водой с 2 сторон. Ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции. Однажды зимою, когда Нева уже стала, и только перед дворцом оставалась еще полынья окружностью не больше 100 шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной дичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной пространство 100 шагов в длину, 30 в ширину, каждый день сметать с него снег. Я сама видела, как он катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. Мы, говорит, плаваем по льду, чтобы и зимою не забыть морских экзерциций. Даже в Москве на святках катался раз по улицам на огромных санях, подобие настоящих кораблей с парусами. Любит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицею. И как радуется их радость, точно сам он водяная птица. Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание летописца Нестора о морском походе киевского князя Олега под Царьград. Если так, то он воскрешает в новом древнее, в чужом родное, от моря через сушу к морю. Таков путь России. Иногда кажется, что в нем слились противоречия 2 родных ему стихий — воды и огня в одно существо, странное, чуждое, не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское, но нечеловеческое. Дикая застенчивость. Я видела сама, как на пышном приеме послов, сидя на троне, он смущался, краснел, потел, часто для бодрости нюхал табак, не знал, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы. Когда же церемония кончилась и можно было сойти с трона, рад был, как школьник. Маркграфиня Бранденбургская рассказывала мне, будто бы при первом свидании с нею, царь, правда, тогда совсем еще юный, отвернулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и повторял только одно. «Je ne sais pas m'exprimer». «Я не умею говорить». Скоро, впрочем, оправился и сделался даже слишком развязным. пожелала убедиться собственноручно, что не от природной костлявости немок зависит жесткость их талии, удивлявшая русских, а от рыбьего уса в корсетах. «Он бы мог быть повежливее», — заметила Марк-графиня. «Барон Монтейфель передавал мне о свидании царя с королевою прусскую. Он был настолько любезен, что подал ей руку, надев предварительно довольно грязную перчатку. За ужином превзошел себя, не ковырял в зубах, не рыгал и не производил других неприличных звуков. Путешествуя по Европе, требовал, чтобы никто не смел смотреть на него, чтобы дороги и улицы, когда он проезжал по ним, были пусты. Входил и выходил из домов потайными ходами, посещал музеи ночью. Однажды в Голландии, когда ему нужно было пройти через залу, где заседали члены Генеральных Штатов, просил, чтобы президент велел им повернуться спиною, а когда те из уважения к царю отказались, стащил с себя на нос парик, быстро прошел через залу, прихожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по каналу и видя, что лодка с любопытными хочет приблизиться, пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчего две пустые бутылки и едва не раскроил ему черепа. Настоящий дикарь-каннибал. В просвещенном европейце русский леший. Дикарь и дитя. Впрочем, все вообще русские дети. Царь среди них только притворяется взрослым. Никогда не забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбюттеля герой Полтавы ездил верхом на деревянных лошадках дрянной карусели, ловил медные кольца палочкой и забавлялся, как маленький мальчик. Дети жестоки. Любимая забава царя — принуждать людей к противоестественному. Кто не терпит вина, масла, сыра, устриц, уксуса, тому он при всяком удобном случае наполняет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекотки. Многие, чтобы угодить ему, нарочно притворяются, что не выносят того, чем он любит дразнить. Иногда эти шутки ужасны, особенно во время святочных попоек, так называемого «славления». «Сия потеха святок», — говорил мне один старый боярин, — «так происходит трудное, что многие к тем дням приуготовляются как бы к смерти». Таскают людей на канате из проруби в прорубь, сажают голым задом на лед, спаивают до смерти. Так, играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр, калечит их и убивает нечаянно. В Лейдене, в анатомическом театре, наблюдая, как пропитывают терпентином обнаженные мускулы трупа и, заметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутников, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускул от трупа. Иногда почти невозможно решить, где в этих шутках кончается детская резвость и начинается зверская лютость.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Вместе с дикою застенчивостью дикое бесстыдство, особенно с женщинами. «Мне кажется, что в теле его величества целый легион демонов похоти», говорит лейб-медик Блюментрост. Он полагает, что скорбутика, то есть цинга царя, происходит от другой застарелой болезни, которую получил он в ранней молодости. По выражению одного русского из новых, у царя политическое снисхождение к плотским грехам. Чем больше грехов, тем больше рекрут. А они ему нужны. Для него самого любовь только побуждение натуры. Однажды в Англии по поводу жалобы одной куртизанки, недовольной подарком в 500 гиней, он сказал Меньшикову: «Ты думаешь, что и я такой же мод, как ты? За 500 гиней у меня служат старики с усердием и умом, а это худо служило, сам знаешь чем». Царица совсем не ревнива. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с любезностью: «Ты все-таки лучше всех, Катенька». О денщиках царя ходят странные слухи. Один из них, генерал Ягужинский, угодил будто бы царю такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавец Лефорт, по слову одного здешнего старичка-любезника, находился у царя в столь крайней конфиденции, интриг амурных, что они имели общую любовницу. Говорят, и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовницей Меншикова, который заменил Лефорта. Меншиков — этот муж из подлости происшедший, который, по изречению самого царя, в беззаконии зачат, во грехах рожден матерью и в плутовстве скончает живот свой, имеет над ним почти непонятную власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет ногами, кажется, всему конец. А глядишь, опять помирились и целуются. Я собственными ушами слышала, как царь называл его своим Алексашею миленьким, дитятком сердешненьким. И тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда, в хмелю сказал царевичу: «Не видать тебе короны, как ушей своих, она моя». 8 октября. Сегодня хоронили одну голландскую купчиху, страдавшую водянкою. Царь собственноручно сделал ей операцию, выпустил воду. Она, говорят, умерла не столько от болезни, сколько от операции. Царь был на похоронах и на поминках, пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда носит готовальню с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скрывают их, чтобы царь не начал их резать. Какой-то болезненное анатомическое любопытство, не может видеть трупы без вскрытия. Ближайших родных своих после смерти анатомирует. Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии у площадных зубодеров. В здешней кунсткамере целый мешок вырванных им гнилых зубов. Циничное любопытство к страданиям и циническое милосердие. Своему пажу-арабчонку собственноручно вытянул глисту. Во всем существе сочетание силы и слабости, это и в лице, страшные глаза, от одного взора которых люди падают в обморок, глаза слишком правдивые, и губы тонкие, нежные, с лукавой усмешкой, почти женские, подбородок мягкий, пухлый, круглый, с ямочкой. А простреленные при Полтаве шляпе нам прожужжали уши, я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенно в победе. Впрочем, все победители храбры. Но так ли он всегда был храбр, как это кажется? Саксонский инженер Галлард, участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывает мне, что царь, узнав о приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де Круи с инструкцией, наскоро написанной без числа, без печати, совершенно будто бы нелепую. «Нихт гехален, Нихт гестохен», а сам удалился в сильном расстройстве. У пленного шведа графа Пипера я видела медаль, выбитую шведами. На одной стороне царь, греющийся при огне своих пушек, из коих летят бомбы на осажденную Нарву, надпись «Петр стоял у огня и грелся», с намеком на апостола Петра во дворе Каиафы. На другой русский, бегущий от Нарвы, и впереди Петр. Царская корона валится с головы, шпага брошена. Он утирает слезы платком. Надпись гласит: «Вышед вон, плакал горько». Пусть все это ложь. Но почему об Александре или Цезаре? Так и солгать никто не посмел бы. И в Прутском походе случилось нечто странное. В самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско с той целью, чтобы вернуться со свежими силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. «Никогда», — писал он сенату, — «как я начал служить, в такой деспирации не были». Это ведь тоже почти значит «вышед вон», — плакал горько. Блюментрост говорит: а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки, будто бы царь не выносит никакой телесной боли. Во время тяжелой болезни, которую считали смертельную, он вовсе не был похож на героя. «И не можно думать, — воскликнул при мне один русский, прославлявший царя, — чтобы великий неустрашимый герой сей боялся такой малой гадины тараканов. Когда царь путешествует по России, то для его ночлегов строят новые избы, потому что трудно в русских деревнях отыскать жилье без тараканов. Он боится также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала, как при виде таракана он весь побледнел, задрожал, лицо исказилось, точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел. Кажется, еще немного, и с ним сделался бы обморок или припадок, как с трусливой женщиной. Если бы пошутили с ним так, как он шутит с другими, пустили бы ему на голое тело с полдюжины пауков или тараканов, он, пожалуй, умер бы на месте. И уж, конечно, историки не поверили бы, что победитель Карла XII умер от прикосновения тараканьих лапок. Есть что-то поразительное в этом страхе царя исполина, которого все трепещут перед крошечной безвредной тварью. Мне вспомнилось учение Лейбница о монадах, как будто не физическая, а метафизическая, первозданная природа насекомых враждебна природе царя. Мне был не только смешон, но и страшен страх его. Точно я вдруг заглянула в какую-то древнюю-древнюю тайну.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и Алексей.
3: Когда однажды в здешней кунсткамере ученый немец показывал царице опыты с воздушным насосом, и под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задыхавшаяся птичка шатается и бьется крыльями, сказал: «Полно, не отнимай жизни у твари невинной, она не разбойник». «Я думаю, детки по ней в гнезде плачут», — прибавила царица, потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну и пустила на волю. «Чувствительный Петр! Как это странно звучит!» А между тем в тонких, нежных, почти женственных губах его, в пухлом подбородке с ямочкой, что-то похожее на чувствительность так и чудилось мне в ту минуту, когда царица говорила своим сладким голоском с жеманно-приторной усмешечкой: «Детки по ней в гнезде плачут». Не в этот ли самый день издан был страшный указ? Его царское величество усмотреть соизволил, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри выняты малознатны. Того ради его царское величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатные. Или и другой указ в адмиралтейском регламенте: ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет. Жесток ли он? Это вопрос. Кто жесток, тот не герой. Вот одно из тех изречений царя, которым я не очень верю. Они слишком для потомства. Ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, он замучил сестру, царевну Софью, мучает жену, Евдокию Лопухину, и, кажется, замучает сына. Так ли он прост, как это кажется? Тоже вопрос. Знаю, сколько нынче ходит анекдотов о саардамском царе-плотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать без скуки. Уж слишком все они нравоучительны, похожи на картинки к прописям.
4: «Верштельте Айнфальт» —
3: «Притворная простота», — сказал о нем один умный немец. Есть и у русских пословица: «Простота хуже воровства». В грядущих веках узнают, конечно, все педанты и школьники, что царь Петр сам себе штопал чулки и чинил башмаки из бережливости. А того, пожалуй, не узнают, что на Медне рассказывал мне один русский купец, подрядчик строевого леса: «Великое брусье дубовое лежит у Ладоги, песком засыпано, гниет. А людей за порубку дуба бьют, плетьми довешают. Кровь и плоть человечья дешевле дубового леса». Я могла бы прибавить: дешевле дырявых чулков. «Это большой актер», — сказал о нем кто-то. «Надо видеть, как провинившись в нарушении какого-нибудь шутовского правила, целует он руку князю-кесарю. «Прости, государь, пожалуй, наши братья-корабельщики в чинах неискусны». Смотришь и глазам не веришь. Не различишь, где царь, где шут. Он окружил себя масками, и царь-плотник не есть ли тоже маска, маскарад на голландский манер. И не дальше ли от простого народа этот новый царь в мнимой простоте своей, в плотничьем наряде, чем старые московские цари в своих златотканных одеждах? «Ныне де стало не по-прежнему жестоко», — жаловался мне тот же купец. «Никто ни о чем доложить не смеет, не доводят правды до царя. В старину-то было попроще». Царский духовник архимандрит Феодос однажды при мне хвалил царя в лицо за диссимуляцию, притворство, которое будто бы учителя политичные в первых царствования полагают регулах, то бишь принципах. Я не сужу его. Говорю только то, что вижу и слышу. Героя видят все, человека немногие. А если и сосплетничаю, мне простится, я ведь женщина. Это человек и очень хороший, и очень дурной, сказал о нем кто-то. А я повторяю еще раз, лучше ли он, хуже ли людей, не знаю. Но мне иногда кажется, что он не совсем человек. Царь набожен. Сам читает апостол на клиросе. Поет так же уверенно, как попы, ибо все часы и службы знает наизусть. Сам сочиняет молитвы для солдат. Иногда во время бесед о делах военных и государственных вдруг поднимает глаза к небу, осеняет себя крестным знамением и произносит с благоговением из глубины сердца краткую молитву. «Боже, не отними милость свою от нас впредь!» Или «О буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя!» Это не лицемерие. Он, конечно, верит в Бога, как сам говорит, уповает на крепкого в бранях Господа. Но иногда кажется, что Бог его вовсе не христианский Бог, а древний языческий Марс или Самрок, Немезида. Если был когда-нибудь человек, менее всего похожий на христианина, то это Петр. Какое ему дело до Христа? Какое соединение между марсовым железом и евангельскими лилиями? Рядом с набожностью, кощунством? У князя папы, шутовского патриарха, панагию заменяют глиняные фляги с колокольчиками. Евангелие — книга-погребец со склянками водки. Крест из чубуков. Во время устроенной царем лет 5 тому назад шутовской свадьбы карликов венчание происходило при всеобщем хохоте в церкви. Сам священник, отдушившего его смеха, едва мог выговаривать слова. Таинство напоминало балаганную комедию. Это кощунство, впрочем, бессознательное, детское и дикое, так же, как и все его остальные шалости. Прочла весьма любопытную новую книжку, изданную в Германии под заглавием «Курьезные известия о религии царя Петра Алексеевича», о том, что оное в России ныне почти по евангелически-лютеранскому закону установлено. Вот несколько выписок. Мы не ошибемся, если скажем, что Его Величество представляет себе истинную религию в образе лютеранства. Царь отменил патриаршество и, по примеру протестантских князей, объявил себя верховным епископом, то есть патриархом церкви российской. Возвратясь из путешествия в чужие земли, он тотчас вступил в диспуты со своими попами, убедился, что они в делах веры ничего не смыслят, и учредил для них школы, чтобы они прилежнее учились, так как прежде едва умели читать. И ныне, когда русы разумно обучаются и воспитываются в школах, все их суеверные мнения и обычаи должны исчезнуть сами собою, ибо подобным вещам не может верить никто, кроме самых простых и темных людей. Система обучения в этих школах совершенно лютеранская, и юношество воспитывается в правилах истинной евангелической религии. Монастыри сильно ограничены, так что не могут уже служить, как прежде, притоном для множества праздных людей, которые представляют для государства тяжелое бремя и опасность бунта. Теперь все монахи обязаны учиться чему-нибудь полезному, и все устроено похвальным образом. Чудеса и мощи также не пользуются прежним уважением. В России, как и в Германии, стали уже верить, что в этих делах много наплутано. Я знаю, что царевич читал эту книжку. С каким чувством он должен был ее читать? Однажды при мне за стаканом вина в дубовой рощице, в летнем саду у дворца, где царь любит беседовать с духовенством, администратор духовных дел, архимандрит Феодос, рассуждал о том, коих ради вин и в каком разуме были и нарицались императоры римские, как языческие, так и христианские, понтификсами, архиереями многобожного закона. Выходило так, что царь есть верховный архиерей, первосвященник и патриарх. Очень искусно и ловко этот русский монах доказывал по Левиафану английского атеиста Гобезия Гоббса, что государство и церковь есть одно и то же. Разумеется, не с тем, чтобы преобразить государство в церковь, а наоборот, церковь в государство. Чудовищный зверь-машина Левиафан проглатывал церковь Божию, так что от нее и следа не оставалось. Рассуждения эти могли бы послужить любопытным памятником подобострастия и лести монашеской изволению государеву. Говорят, будто бы еще в конце прошлого 1714 года царь, созвав духовных и светских сановников, торжественно объявил, что хочет быть один начальником российской церкви и представляет учредить духовное собрание под именем Святейшего Синода. Царь замышляет поход на Индию по стопам Александра Великого, подражание Александру и Цезарю, соединение Востока и Запада, основание новой всемирной монархии есть глубочайшая и сокровеннейшая мысль русского царя. Феодос говорит в лицо государю: «Ты бог земной». Это ведь и значит «дивус Цезар», «кесарь божественный», «кесарь бог». В Полтавском триумфе русский царь представлен был на одной аллегорической картине в образе древнего бога солнца Аполлона. Я узнала, что мертвые головы, которые торчат на кольях у Троицкой церкви против Сената, головы раскольников, казненных за то, что они называли царя антихристом.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: 20 октября. На кухню к нам заходит старенький инвалид Каптинармус. Жалобное, точно изъеденное молью существо с трясущейся головою, красным носом и деревянную ногою. Сам себя называет «магазейную крысою». Я его угощаю табаком и водкою, беседую о русских военных делах. Он все смеется, говорит веселыми прибаутками. Служил солдат 100 лет, не выслужил 100 реп, сыт крупицей, пьян водицей, шилом бреется, дымом греется, 3 у него доктора водка, чеснок, да смерть. Поступив почти ребенком в барабанную науку, участвовал во всех походах от Азова до Полтавы, а в награду получил от царя горсть орехов да поцелуй в голову. Когда говорит о царе, то как будто весь преображается. Сегодня рассказывал о битве у Красной Мызы. Стояли мы храбро за дом Пресвятой Богородицы, за его государево Пресветлое Величество и за веру христианскую. Друг за друга умирали. Возопили все великим глазом: «Господи Боже, помогай!» И молитвами московских чудотворцев шведские полки, конные и пешие, порубили. Старался также передать мне речь царя к войскам: «Ребятушки, родил я вас потом трудов моих. Государству без вас, как телу без души, быть нельзя. Вы любовь имели к Богу, ко мне и к Отечеству, не щадили живота своего». Вдруг вскочил на своей деревянной ноге, нос покраснел еще больше, слезинка повисла на кончике, как на спелой сливе роса. И, махая старую шлепенкой, он воскликнул: «Виват, виват, Петр Великий, император всероссийский!» При мне еще никто не называл царя императором. Но я не удивилась. В мутных глазах магазинной крысы заблестел такой огонь, что странный холод пробежал по телу моему, как будто пронеслось передо мной видение древнего Рима. Шелест победных знамен, топот медных когорт и крик солдат приветствия кесарю божественному: «Дивус Цезар император!» 23 октября. Ездили в гостиный двор на Троицкой площади. Мазанковый длинный двор, построенный итальянским архитектором Трезина, с черепичной кровлей и крытым ходом под арками, как где-нибудь в Вероне или Падуе. Заходили в книжную лавку, первую и единственную в Петербурге, открытую по указу царя. Заведует ею теридорщик, типографский рабочий Василий Евдокимов. Здесь, кроме славянских и переводных книг, продаются календари, указы, реляции, азбуки, планы сражений, царские персоны, то есть портреты, триумфальные входы. Книги идут плохо. Из целых изданий в 2-3 года ни одного экземпляра не продано. Лучше всего расходятся календари и указы о взятках. Случившийся в лавке цех-директор первой петербургской типографии некий Аврамов, очень странный, но глупый малый, рассказывает нам, с какими трудами переводятся иностранные книги на русский язык. Царь постоянно торопит и требует под угрозой великого штрафа, то есть плетей, чтобы книга не по конец рук переведена была, но дабы внятным и хорошим штилем. А переводчики жалуются: от зело спутанного немецкого штиля невозможно поспешить. Вещь отнюдь невразуменная, стропотная и жестокая. Случалось иногда, что 10 строк в день не мог внятно перевести. Борис Волков, переводчик иностранной коллегии, придя в отчаяние над переводом «Le jardinage de Quintini» — «Огородная книга», и, убоясь царского гнева, перерезал себе жилы. Нелегко дается русским наука. Большая часть этих переводов, которые стоят неимоверных трудов, пота и, можно сказать, крови, никому не нужна и никем не читается. Недавно множество книг, непроданных и не помещавшихся в лавке, сложили в амбар на оружейном дворе. Во время наводнения залило их водою, одна часть подмочена, другая испорчена конопляным маслом, которое оказалось вместе с книгами, а третью съели мыши. 14 ноября. Были в театре. Большое деревянное здание, комедиальный амбар недалеко от Литейного двора. Начало представления в 6 часов вечера. Ярлыки, входные билеты на толстой бумаге продаются в особом чулане. За самое последнее место 40 копеек. Зрителей мало. Если бы не двор, актеры умерли бы с голоду. В зале, хотя стены обиты войлоками, холодно, сыро, дует со всех сторон. Сальные свечи коптят, дрянная музыка фальшивит. В партере все время грызут орехи, громко щелкая и ругаются. Играли комедию о Дон Педре и Дон Яне. Русский перевод немецкой переделки французского Дон Жуана. После каждого явления занавес шпалер опускался, оставляя нас в темноте, что означало перемену места действия. Это очень сердило моего соседа, камергера Бранденштейна. Он говорил мне на ухо: «Какая же это, черт, комедия!» Я едва удерживалась от смеха. Дон Жуан в саду говорит соблазненной им женщине: «Приди, любовь моя! Вспомини удовольствование полное время, когда мы веселость весны без препятствия и овощ любви без зазрения употреблять могли. Позволь через смотрение цветов наши очи и через изрядную он их воню чувствование наше наполнить». Мне понравилась песенка. «Кто любви не знает, тот не знает обманства. Называют любовь Богом, однако ж пуще мучит, нежели смерть». После каждого действия следовала интермедия, которая оканчивалась потасовкою. У Биберштейна, успевшего заснуть, вытащили из кармана платок, а у молодого Левенвольда — серебряную табакерку. Представлена была также Дафни с гонением любовного Аполлона, в древо лавровое превращенное. Аполлон грозит нимфе: «Склоню невольно тебя под мои руки, да не буду так страдать и сей муки». Та отвечает: «Аще ты так нагло поступаешь, что иметь имя отнюдь да не чаешь». В это время у входа в театр подрались пьяные конюхи, их побежали усмирять, тут же высекли. Слова бога и нимфы заглушались воплями и непристойной бранью. В эпилоге появлялись махины и летания. Наконец, утренняя звезда Фосфорус объявила: «Тако сие действо будет скончать, и покорно благодарим, пора почивать». Нам дали рукописную афишу о предстоящем в другом балагане зрелище. С платежом по полтине с персоны, итальянские марионеты или куклы длиною в два аршина по театру свободно ходить и так искусно представлять будут, как почти живые, комедию о докторе Фавсте. Так уж и ученая лошадь будет по-прежнему действовать. Признаюсь, не ожидала я встретить Фауста в Петербурге, да еще рядом с ученой лошадью. Недавно в этом же самом театре давались «Дорогие смеяные» или «Дрожайшее потешение». Смехотворные жеманницы Мольер. Я достала и прочла. Перевод сделан по приказанию царя одним из шутов его, самоедским королем, должно быть, с пьяных глаз, потому что ничего понять нельзя. Бедный Мольер. В чудовищных самоедских галантериях грация пляшущего белого медведя. 23 ноября. Лютый мороз с пронзительным ветром, настоящая ледяная буря. Прохожие не успевают заметить, как отмораживают носы и уши. Говорят, в одну ночь между Петербургом и Кронштадтом замерзло 700 человек рабочих. На улицах даже в середине города появились волки. На днях ночью, где только что играли Дафниса и Аполлона, волки напали на часового и свалили его с ног. Другой солдат прибежал на помощь, но тотчас же был растерзан и съеден. Также на Васильевском острове, близ дворца князя Меншикова, среди бела дня волки загрызли женщину с ребенком. Не менее волков страшны разбойники, будки, шлагбаумы, рогатки, часовые с большими грановитыми дубинами и ночные караулы наподобие гамбургских, по-видимому, ничуть не стесняют мазуриков. Каждую ночь либо кража со взломом, либо грабеж с убийством. 30 ноября. Подул гнилой ветер, и все растаяло. Непроходимая грязь. Вонь болотом, навозную жижей, тухлую рыбою. Повальные болезни, горловые нарывы, сыпные и брюшные горячки. 4 декабря. Опять мороз, гололедица. Так скользко, что шагу ступить нельзя, не опасаясь сломить шею. И такие перемены всю зиму. Не только свирепая, но и как будто сумасшедшая природа. Противоестественный город. Где уж тут искусством и наукам процветать? По здешней пословице «не до жиру быть бы живу».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: 10 декабря. Ассамблея у Толстого. Зеркала, хрустали, пудра, мушки, фижмы и фонтанжи, приседания и шарканье совсем как в Европе, где-нибудь в Париже или в Лондоне. Сам хозяин, человек любезный и ученый, переводит «метаморфосис», то есть «применение Овидиева», и Николы Махиавелля, мужа благородного флорентийского, «увещания политические». Танцевал со мной минуэт, говорил куплименты из Овидия, сравнивал меня с Галатеей за белизну кожи аки мрамора и за черные волосы аки цвет гиацинта. Забавный старик. Умница, но в высшей степени плут. Вот некоторые изречения этого нового Макиавелли. «Надобно, когда счастье идет не только руками, но и ртом хватать и в себя глотать». В высокой фортуне жить, как по стеклянному полу ходить. Без меры много давленный цитрон вместо вкусу дает горечь. Ведать разум и нрав человеческий — великая философия. И труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить. Слушая умные речи Толстого, он говорил со мной то по-русски, то по-итальянски, под нежную музыку французского минуэта, глядя на изящное собрание кавалеров и дам, где все было почти совсем как в Париже или Лондоне, я не могла забыть того, что видела только что по дороге. Перед Сенатом на Троицкой площади те же самые колья с теми же самыми головами казненных, которые торчали там еще в мае во время маскарада. Они сохли, мокли, мерзли, оттаивали, опять замерзали и все-таки еще не совсем истлели. Огромная луна вставала из-за Троицкой церкви, и на красном зареве головы чернели явственно. Ворона, сидя на одной из них, клевала лохмотья кожи и каркала. Это видение носилось передо мной во время бала. Азия заслоняла Европу. Приехал царь. Он был не в духе. Так тряс головой и подергивал плечом, что наводил на всех ужас. Войдя в залу, где танцевали, нашел, что жарко, и захотел открыть окно, но окна забиты были снаружи гвоздями. Царь велел принести топор и вместе с двумя денщиками принялся за работу. Выбегал на улицу, чтобы видеть, как и чем окно заколочено. Наконец-таки добился своего, вынул раму. Окно оставалось открытым недолго, и на дворе опять начиналась оттепель, ветер дул прямо с запада. Но все-таки по комнатам пошли такие сквозняки, что легко одетые дамы и зябкие старички не знали, куда деваться. Царь устал, вспотел от работы, но был доволен, даже повеселел. «Ваше высочество», — сказал австрийский резидент Плеер, — «большой любезник, вы прорубили окно в Европу». На сургучной печати, которую скреплялись письма царя в Россию во время его первого путешествия по Европе, представлен молодой плотник, окруженный корабельными инструментами и военными орудиями, с надписью «Аз бо есм в чину учимых и учащих мя требую». Другая эмблема царя — Прометей, возвращающийся к людям от богов с зажженным факелом. Царь говорит: «Я создам новую породу людей». Из рассказов магазинной крысы. Царь, желая, чтобы везде разводим был дуб, садил однажды сам дубовые желуди близ Петербурга по Петерговской дороге. Заметив, что один из стоявших тут сановников трудам его усмехнулся, царь гневно промолвил: «Понимаю, ты мнишь, не доживу я матерых дубов. Правда, но ты дурак. Я оставляю пример прочим, дабы, делая то же, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя тружусь. Польза государству впредь». Из тех же рассказов по указу Его Величества велено дворянских детей записывать в Москве и определять на Сухареву башню для учения навигации. Ионное дворянство записало детей своих в Спасский монастырь, что за иконным рядом в Москве, учиться по латыни. И, услыша то, государь жестоко прогневался, повелел всех дворянских детей московскому управителю Рамадановскому из Спасского монастыря взять в Петербург, сваи бить по мойке реке для строения пеньковых амбаров. И об оных дворянских детях генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин, светлейший князь Меншиков, князь Яков Долгорукий и прочие сенаторы, не смея утруждать его величество, милостивейшую помощницу государиню Екатерину Алексеевну просили слезно, стоя на коленях. Токмо упросить от гнева его величества невозможно. Ионный граф и генерал-адмирал Апраксин взял меры собою представить. Велел присматривать, как его величество поедет к пеньковым амбарам мимо оных трудившихся дворянских детей, и по объявлении, что государь поехал к тем амбарам, Апраксин пошел к трудившимся малолетним, скинул с себя кавалерию и кафтан и повесил на шест, а сам с детьми бил сваи. И как государь возвратно ехал и увидел адмирала, что он с малолетними в том же труде в битии свай употребил себя, остановясь, и говорил графу: «Федор Матвеевич, ты генерал-адмирал и кавалер, для чего ты бьешь сваи?» И наоное ему государю-адмирал ответствовал: «Бьют сваи мои племянники и внучата. А я что за человек? Какое имею в родстве преимущество? А пожалованная от вашего величества кавалерия висит на древе. Я ей бесчестия не принес». И, слыша то, государь поехал во дворец и через сутки, учиня указ об освобождении малолетних дворян, определил их в чужестранные государства для учения разным художествам. Так разгневан, что и после биения свай не миновали в разные художества употреблены быть. Один из немногих русских, сочувствующих новым порядкам, сказал мне о царе: «На что в России не взгляни, все его имеет началом, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут. Сей во всем обновил, или паче вновь родил Россию».
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и Алексей. Продолжение завтра в это же время.

Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Герман Мелвилл, «Моби Дик» или «Белый кит». Все началось с того, что американец по имени Измаил затосковал по приключениям. К тому же денег на спокойную жизнь стало ощутимо не хватать. В поисках работы и романтики Измаил приезжает в Нантакет, столицу китобойного промысла. В городе неспокойно. Его будоражит известие о трагических кораблекрушениях. В портовых кабаках только и разговоров, что о гигантском белом ките, который объявил морякам войну. Не проходит и недели, чтобы очередная рыбацкая шхуна не треснула по швам под ударами его хвоста. С одной стороны, печально. С другой, хозяина морей тоже можно понять. Что остается делать, когда к тебе в дом врывается десяток молодчиков с одной лишь целью узнать, как выглядят твои внутренности? Но у капитана Ахава свое мнение на этот счет. Он жаждет отомстить киту за потерянную ногу. Старый китобой собирает команду и отправляется на поиски Моби Дика. Так моряки прозвали морское чудовище. Вместе с Ахавом плывет и Измаил. Далее следует описание погони, сдобренное философскими рассуждениями, притчами и выдержками из китовой энциклопедии. Череда мистических совпадений, которые намекают, что Моби Дик — это не просто кит. И, наконец, решающая схватка. Ахав гибнет, унесенный в море гарпунной веревкой. Корабль со всей командой идет ко дну. Измаилу чудом удается спастись. Моби Дик торжествует. Отсюда вывод. Со своим гарпуном в чужой монастырь не ходят. Герман Мелвилл. «Моби Дик» или «Белый кит». Не хватает острых ощущений? Добро пожаловать в Нантакет. Курсиво.

0: продуктом. Позволить себе есть с солью могли только очень состоятельные люди. Но даже богачи и владельцы соляных промыслов не раздавали соль направо и налево. Соленой похлебкой угощали только самых знатных и почетных гостей. А приглашенных попроще подчивали обычной пресной пищей. Такие посетители уходили домой, не получив того, на что рассчитывали. Так и появилось это устойчивое выражение. Современный смысл словосочетания существенно расширился. Теперь оно охватывает не только гастрономические желания, но и прочие цели и задачи. Если у человека не получается выполнить задуманное, то и возвращается он ни с чем, так сказать, не солоно хлебавшим.
1: Не в бровь, а в глаз.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 950 миллионов квадратных метров жилья было введено в России за 10 лет. Об этом рассказал Владимир Путин в обращении по случаю Дня строителя. Президент отметил, что свыше миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда.
2: Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах.
1: Президент особо поблагодарил строителей, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от атак украинских боевиков. В сложных условиях они делают все возможное для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, отметил Владимир Путин. Российские войска за сутки освободили два поселка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли под контроль село Васютинское, а бойцы центра – Торецкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотником по объектам инфраструктуры противника. Поражены аэродромы и предприятия по производству и ремонту дронов. Российские средства ПВО сбили 78 украинских беспилотников, 14 реактивных снарядов установок «Хаймарс», а также авиабомбу, добавили в оборонном ведомстве. «Росатом» возвращает сотрудников на иранскую АЭС «Бушер», сообщает глава госкорпорации Сергей Лихачев. Впервые 5 специалистов уже прибыли на место и приступили к работе. Всего на площадке сейчас трудятся 25 россиян. В ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков сотрудников, если конфликт между США и Ираном не обострится. Возвращение к довоенным показателям возможно только после заключения окончательных договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном, отметили в госкорпорации. Российские военные базы в Сирии, Хмеймим и Тартус станут совместными центрами подготовки и обучения. Об этом сообщили в МИДе Сирии. Там добавили, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На преобразование отводится не более 3 месяца, говорится в документе. Новые центры помогут повысить боевую подготовку сирийских военных и укрепить координацию в борьбе с терроризмом в регионе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
5: Глава 11. В гостинице «Телега и лошадь». Чтобы ясно понять все то, что произошло в гостинице,